0: девушки еще пока далеко не
1: Но подходит. Когда у вас вместе подходит.
0: Знаешь, когда я думал сделать своей, своей жене предложение, уже запутываюсь, я нервничаю, видно. Вот. Когда я решил сделать ей предложение, она даже еще не думала об этом предложении. То есть, насколько у парней это быстро все заходит, мы уже думаем, что завтра все, у нас уже свадьба, все. Ну, не о всех, конечно. А девушки, они, может быть, еще пока, о, классно, мы встречаемся, так хорошо, классно. А ей скажут, а может, завтра он тебе предложение? Какое предложение? Нет, я еще не готова, вообще, я еще не думаю об этом. То есть,
2: мне кажется, сейчас наоборот вот пошла такая.
0: Ну, не знаю, у нас с моей женой было так. Поэтому есть разные девушки, есть разные парни, кто как воспитан. Есть, наоборот, девчонки уже. Почему он мне не делает предложение? Ну, когда уже, когда
2: он... Ну, это когда вы уже там...
1: Ну, когда долго, наверное.
2: Лет там три или больше.
0: Так, я так и не понял ответ, я понял, Надя. Значит, поцелуй, стадия помолвки, стадия встречания, Наташа с Богданом.
1: Ну, что, я говорю, когда к отношению как-то подходит, это может быть, не знаю, может быть, последняя стадия встречания или уже там стадия помолвки. Как к этому пришло? Ну, может быть, некоторые только вообще после брака будут целоваться?
2: Да, это зависит, во-первых, от твоего, ну, как бы, желания, и, во-вторых, нужно, как бы, думать о том, ну, что может произойти какое-то, ну, какая-то неприятная ситуация, и, допустим, вы расстанетесь, и, ну, кому-то нормально то, что он с кем-то поцеловался, и, ну, со следующим своим молодым, допустим, человеком, девушкой, ну, он может тоже целоваться, и, ну, как бы, ему не будет, как бы, такой осадок от первого поцелуя.
0: Хорошо, друзья, спасибо. И вот теперь о самом главном. Скажите, когда можно вступать в интимные отношения?
1: Когда встречаетесь.
0: Отлично, Богдан! Скажи, ты встречаешься?
1: Встречаюсь.
0: У вас все хорошо?
1: Да.
0: Вступили в интимные отношения?
1: Нет.
0: Значит, ты все-таки пошутил.
1: Ну, почему так? Почему бы к этому не прийти? Почему не? Кто говорит, что нельзя?
0: Угу. Кто говорит, что нельзя?
1: Кто говорит?
0: Об этом говорит Библия. О том, что нельзя, то есть до брака входить в интимные отношения. Прелюбодействовать. Скажи, пожалуйста, вот сегодня в мире, на самом деле, твою позицию разделяют сплошь и рядом все. Вот, и ты присоединился к ним спокойно, да?
1: Конечно.
0: Что вообще, по-твоему и по-вашему, интимные отношения?
1: Секс и все, что к нему приводит. Всякие прелюдии.
0: Например.
1: Ласки.
0: Прикосновения.
1: Забыл, как это еще называется. Предварительные ласки. Вот. И все такое.
0: Девочки, чего молчите?
2: Ну, лично для меня, мне кажется, интимные отношения после брака должны быть.
0: Так. Так, хорошо.
2: И, в принципе, и жить лучше вместе тоже,
0: жить
2: после,
0: вместе
2: брака,
0: тоже после брака,
2: чтобы не было какого-то искушения. Но действительно, как бы, часто так делают и говорят, что, типа, ну ладно, у нас, например, помолвка, и, ну, а что, мы поживем там вместе, или что, мы уже тут это замуж выходить будем скоро, я доверяю человеку. Вот. Но то есть... потом это может привести к каким-то другим последствиям. Человек воспринимает уже это по-другому. То есть, как бы, эта граница, которая была, она уже была пройдена, и зачем тогда выходить там замуж или жениться, если уже все?
1: Ну как, ты попробовала, поняла, что все то, как все надо, все годится, можно теперь жениться. Ну, замуж.
2: А зачем жениться или выходить замуж, если ты уже попробовала?
1: Ну так, а ты же выходишь замуж не ради того, чтобы попробовать, а ради того, чтобы у тебя была семья, чтобы эта семья была счастлива.
2: Ну а зачем обременять себя какой-то ответственностью, если все, и жить вы можете вместе так же и до брака, и интимные отношения, и все-все-все, у тебя уже дорога всему открыта.
1: Ну, не знаю, все равно хочется, чтобы это было как-то официально, чтобы это была семья официально признанная, вот. Знаю, для меня как-то так.
0: У меня есть друзья, ну, в данном случае история одного друга, который тоже жил с девушкой. До этого у него были другие, но вот так вот последняя, то есть она была довольно продолжительное время, около 3 лет уже они жили вместе. Я говорю, слушай, а почему вы не женитесь? Он говорит, ну, знаешь, когда уже буду точно вот прям, это серьезный шаг, когда точно прям буду уверен, что вот это точно она, что все будет нормально, что все хорошо, как бы тогда женимся, это же на всю жизнь. То есть у людей представление такое, что можно жить вместе, это пока не очень серьезно, но если свадьба, то все, уже пути обратного нет. Вот. Библия, наоборот, говорит, что человек, Бог так говорит, в данном случае евреев, у евреев в культуре было так, что человек, когда входит в брак, то есть даже когда он желает какие-то отношения любые строить с девушкой, то он в любом случае заключает завет, все, брак. Без этого никуда. Без этого необходимо, потому что после этого тебе уже, так скажем, мысли пути отхода ты себе не допускаешь, что может быть что-то по-другому. В данном случае вот этот мой друг, сейчас они разошлись, эта девушка после 4 лет совместного, ну или 3, я не знаю сколько, совместного проживания, вот, все-таки они разошлись, потому что он говорит, ну кто знает, а обычно, когда ты себе допускаешь, ну кто знает, то есть, что ты можешь разойтись, оно так и происходит.
3: Нет, ну нужно же все допускать, то есть ты не можешь сказать на всю жизнь, что типа вот это мой человек.
0: Угу. Скажи, пожалуйста,
3: идет привыкание.
0: В данном случае, вот я хочу Сергея спросить. Серег, если вы сейчас с девушкой встречаетесь, если у вас все хорошо, если вы уже помолвлены, ты ей сделал предложение, тебе будет приятно слышать от нее? Ну, Сереж, я еще не до конца уверена, что ты мой навсегда. Кто знает, что будет после
3: этого. Так это неприятно, но это будет честная, искренняя правда.
0: И ты готов ее услышать?
3: Ну, если ты искренний и типа, ну да, почему нет?
0: То есть, что вы сейчас будете жить, и она потом может с тобой через несколько лет сказать, слушай, ты, как, наверное, не мой, все-таки не моя половина, нам стоит разойтись.
3: Это будет очень горько, но наверное, лучше допускать это то, что все может произойти, и мы не знаем, что произойдет завтра, нежели типа все обломать в один момент и уйти. Ага. Люди от этого вешаются.
2: Мне кажется, твоя не твоя половина. Но если тебе нравится уже с человеком, как бы вы встречаетесь, и тебе он приятен, то отношения как таковые можно построить в принципе с любым человеком.
3: Так это понятно. Ну вот смотри, допустим, ты же не знаешь, каков человек в бытовухе. Я чуть-чуть поддерживаю мнение Богдана. Вот, то, что, ну, и типа, будет логично с ним пожить какое-то время, допустим.
2: А он не говорил пожить, он говорил про интимные отношения.
0: Ну, это включает.
4: Это тоже может быть сюрпризом после брака, допустим.
3: Он же говорил, что и ведет. То есть это...
4: Да.
3: Вот, и как бы, вдруг она по телосложению не подходит.
0: Телосложение?
3: Да.
0: Неудобно ее обнимать, да, например, что это как-то рука не подходит к талии, да?
3: Ну, что-то подобное, да.
1: Знаете, что хочу сказать? Вот слышал мнение одного человека, ну, прям сам слышал своими ушами, как он начинал строить свои отношения. Когда они начали встречаться с девушкой, он ей сказал, что давай не будем думать, что у нас есть путь обратно, что можно как-то от этого все отказаться, расстаться. Давай будем думать, как дальше, как преодолевать все, как строить свои отношения, и чтобы не думать, что можно сейчас все бросить и все, а выдержать это, пройти это, и тогда отношения укрепляются, и все такое. И счастливая семья сейчас они.
2: Нет, ну просто если нет пути обратно, то зачем начинать какие-то интимные отношения и вести бытовуху до свадьбы? Если ты, в принципе, доверяешь человеку, а ты просто, мне кажется, так близко к интимным отношениям, если не доверяешь человеку, не допустишь, то если ты ему доверяешь так, то в чем проблема выйти за него замуж?
1: Ну, может, не то время сейчас, может быть, не знаю, например, через 3 месяца вы запланировали уже свадьбу, у вас уже все есть, и гости приглашены, все уже готово к свадьбе.
2: Ну, почему?
1: А чего ждать-то? Можно и сейчас, и ничего страшного.
2: А в чем смысл тогда это до свадьбы, если как раз-таки свадьба, это ты когда приходишь как бы невинно, и после этого тебя и берет муж к себе?
1: Ну, для кого-то вот эта святость кому-то важна, кому-то не очень важна.
4: Ну, на самом деле, есть много причин, почему до брака не стоит входить в интимные отношения. Во-первых, потому что если вы дошли до брака, даже если у вас уже почти свадьба, то нет никакой гарантии того, что вы не расстанетесь. Вот. А если, не дай бог, так случилось, что вы расстались после интимных отношений, во-первых, для девушки это очень большой след, оставляет, и причем очень неприятный. И в следующих отношениях она все равно будет вспоминать, ее предыдущие отношения. Вот. И еще очень важно помнить о том, что люди забывают вообще, что такое брак. Ну, брак – это и есть это самое начало, настоящее начало, когда люди начинают строить свои отношения. И, даже если вы там боитесь, что вы не подойдете друг другу, это ничего страшного. Как бы это все, оно формируется во время брака. Брак – это, я думаю, это полноценная жизнь человека, который Бог, приготовил. Поэтому до него, вы, ну, да.
2: И мне еще...
0: Да-да-да, скажи.
2: Мне еще кажется, что просто до брака вы узнаете действительно друг друга как личности.
4: Да.
2: И только после брака вы начинаете как бы узнавать себя друг друга физически. И вообще, если вы начинаете вот эту физическую близость до брака, то это значит, что вы и как личности друг друга, ну, не очень-то и уважаете.
0: Интересно, знаете, интересную фразу сейчас сказал один человек, когда мы сидели с моей будущей супругой на семинаре, говорили тоже об интимных отношениях и так далее. Как он говорит: друзья, сразу хочу вам сказать, первую брачную ночь кина не будет. Что это значит? Это означает, что мы обычно, ну, это, то есть люди, когда они там еще не вступали в интимную близость, еще когда они невинны, когда, и они когда думают об этом, в любом случае вы все думаете об этом, все думаем, да, там, например, молодежь представляет, а как у них это будет первый раз и так далее. А они себе представляют обычно, как они это видели, может быть, где-то там в красивых фильмах, там парень с девушкой, ну не полностью, может быть, СССР, но в принципе просто в самом-самом лучшем свете, как это было в кино, да, там, допустим. Вот, на самом деле, это обычно бывает не так, как в кино, вот, и ты, бывает, встречаешься, так скажем, с реальностью, может быть, у кого-то хуже, у кого-то лучше и так далее. То есть, но когда это случилось первый раз, в другой раз ты, если с этой девушкой потом ничего не получается, если вы с ней не женаты, если вы с ней разбегаетесь и так далее, то в следующий раз ты уже, так скажем, планируешь, чтобы это было лучше, чтобы это было кино, так скажем, как это лучше, ну, как лучше, по крайней мере, чем было в предыдущем.
1: Тем самым совершенствуешься.
4: Ты желаешь,
0: чтобы это совершенствовалось. Но когда это случается, например, хуже, чем это было в прошлый раз, не дай бог, то есть это будет еще хуже, тогда вообще, то есть девушка для тебя будет, ты ее возненавидишь, так скажем, и ты, это на самом деле есть, когда у вас не получается что-то, то здесь уже ты перекладываешь это на ее, не только на ее физическое тело, а на ее лично. То есть ты начинаешь ее недолюбливать, тебя она начинает раздражать, тебя начинает, ну, так скажем, негативные эмоции ты на нее выливаешь это все, если что-то не получается. Это и доказано психологами, это на самом деле, то есть в жизни оно проявляется. Поэтому это еще один довод того, что ждать того, что там ты вот сегодня будешь с одной, а завтра у тебя с другой получится лучше, этого не будет. Мы сегодня говорили об отношениях. Тема очень сложная, очень такая животрепещущая для нас всех. Библия говорит о том, что человек, Бог создал человека друг для друга, одного для другого, мужчину и женщину, чтобы они были вместе, и чтобы это не было один мужчина и несколько женщин, это не было женщина и несколько мужчин. Вот. Бог создал так, чтобы это было идеально. И это эталон. А сегодня как поступать, это решать вам. Это была программа «Пит-стоп», тема об отношениях. Всем пока.
2: Пока.
1: Пока.

0: велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Мы начали с вами изучать тему «Что же такое Благая Весть?». И в прошлую субботу мы рассмотрели тему «Благая Весть до Нового Завета». Я сделаю небольшой обзор. Если вы хорошо помните, то мы с вами увидели, что существительное «Благая Весть», глагол «бесара», существительное «бесара» и глагол «басар» встречается в Ветхом Завете, начиная с книги «Царств» и затем в книге пророка Исаия. Ну, конечно, он встречается и в псалмах в том числе, и в других пророческих книгах, но именно ключевые такие тексты. Так вот, в книге «Царств», во второй и в четвертой книге «Царств» слово «благая весть» означает победу Бога или суд Бога над врагами. А если мы читаем книгу пророка Исаии, где встречается глагол «благовозвещать», то этот глагол связан именно с возвращением Бога на Сион, с воцарением Бога и с избавлением Божьего народа из плена и рабства, в котором они находились тогда. Вот именно это благая весть. Да? Еще раз, благая весть – это победа или суд Бога над врагами. И второе – это возвращение Бога на Сион, то есть царствование Бога, и избавление Божьего народа из плена или рабства. Сегодня мы посмотрим на Евангелие, и тема называется «Благая весть в Евангелиях». И я прошу моих помощников, чтобы сейчас нам показали в самом начале изображение, картинку. Если вы... видите вы уже как раз на экране. Значит, это изображение нарисовал известный художник, карикатурист Уильям Эли Хилл и разместил в своем журнале, в журнале, где он публиковал свои карикатуры, в 1915 году. На самом деле за основу он взял другую картинку, которая была издана в германском журнале в 1888 году. Немножечко ее слегка переработал. А вариант, который вы сейчас видите на экране, на самом деле более упрощенный вариант этого художника, с тем, чтобы люди могли быстрее угадать, что же там на самом деле изображено. И у меня к вам, естественно, вопрос. Когда вы смотрите на эту картинку, то кого вы видите? Так кто... картинку. Здесь видите пока вы меня, да? Да, я не девушка. Хорошо. Отлично. Значит, кто-то видит девушку, а кто видит пожилую женщину? Кто видит бабушку? Вот, видит бабушку. Так, а кто девушку видит? Видите, мы сейчас будем друг с другом спорить, кто же на самом деле там изображен. Хорошо. Давайте посмотрим. Те, кто видит бабушку, но те, кто не видит бабушку, есть такие, кто бабушку не видит? Есть. Хорошо, сейчас я вам буду показывать ее. Давайте смотреть. Вот это вот нос большой, видите, да? Вот глаз, вот подбородок, вот ее губы. Соответственно, это платочек такой и волосы. Видите бабушку?

Теперь. Да? Понравилась красавица? Не очень, да? Хорошо. Те, кто видит только бабушку, но не видит девушку. Есть такие? Покажите руки. О, хорошо. Давайте смотреть. Теперь девушка. Посмотрите, вот ее лицо, вот носик, вот глазки. Это ее ухо. Значит, это щека, подбородок, соответственно, шея. И здесь такое, ну как декольте, да? И это вот шапочка такая модненькая. И здесь какая-то вуаль такая. Все увидели? Увидели теперь. Вот у меня вопрос. Кого вы видите на картинке? Бабушку или девушку? Видите? Смотрите, как мы с вами в этом отношении разделились. Правда ведь? Да? Да, на самом деле эта картина называется с оптической иллюзией. Ее специально используют сегодня психологи для того, ну, чтобы протестировать, ну, и показать свои определенные взгляды. Мы сейчас не будем об этом говорить. Суть не в этом. Я хотел использовать именно это изображение для того, чтобы показать существование, ну, скажем так, взгляда, парадигмы на определенные вещи. Мы настолько иногда привыкаем смотреть на мир какими-то глазами, что нам, как верующим людям, многие вещи уже становятся привычными, и мы смотрим так все через определенную призму. Но иногда есть другая точка зрения, другой взгляд, другая сторона этого же вопроса. И иногда мы не способны это увидеть или понять, и приходится, ну, иногда убеждать, доказывать, читать, размышлять, молиться и, может быть, даже посвящать этому много-много времени для того, чтобы наконец-то мы вдруг увидели и сказали: ну да, точно, действительно, так, об этом говорит Священное Писание. Вот, сегодня мы с вами посмотрим на благую весть в Евангелиях. И нам действительно нужна очень с вами большая открытость и гибкость нашего ума. Именно воспринимать и понимать. Я понимаю, с какой проблемой мы сталкиваемся. Дело в том, что мы, как верующие люди, по большему счету, мы живем в 21 веке и уже находимся под влиянием определенных каких-то взглядов, которые сформировались у нас. Они сложились, устоялись, и мы эти взгляды считаем истинными и правильными. И иногда эти взгляды, ну это даже для нашего мозга так это нужно. Иногда эти взгляды нам проще делать простыми, более понятными, нежели усложнять. Так ведь? Поэтому мы всегда все упрощаем. Например, благая весть, она для кого? Для неверующих. В чем суть благой вести? Бог сотворил чудесный мир, люди согрешили, теперь Иисус, чтобы спасти людей грешных, пришел, умер за их грехи, воскрес, да, и так далее. Но примерно, да, мы так обычно говорим Евангелие. И мы именно так упрощенно понимаем благую весть. На самом деле благая весть гораздо глубже и гораздо шире. И поэтому нам важно сегодня попытаться обновить свое представление о благой вести. Действительно, мы, как верующие люди, ходя долго в церковь, нуждаемся в обновлении того, во что мы верим. Не только в обновлении, но нуждаемся в пересмотре, в переоценке наших взглядов. Именно в переоценке, в переосмыслении этих взглядов. И не только в переоценке и пересмыслении. Мы нуждаемся еще и в новом опыте. То есть, действительно, пережить Евангелие не когда-то 20 или 30 лет назад, ну, в зависимости от того, когда вы пришли в церковь, а переживать его здесь и сейчас. Потому что благая весть, она не сказана была когда-то, и теперь она уже не для нас. Она для нас всегда будет именно благой. И именно тогда, когда мы ее будем переживать на своей личной жизни. К чему я подвожу? Давайте мы с вами сейчас прочитаем Евангелие от Марка, первую главу. Я просил вас в прошлую субботу, чтобы мы читали. Да? Если вы это сделали, то вы понимаете быстрее о том, о чем пойдет речь. Давайте мы прочитаем в начале Евангелие от Марка, первая глава, первый стих. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Обратите внимание, прям сразу, сходу, евангелист Марк не делает длинных вступлений, сразу говорит, о чем будет это Евангелие. Да? Евангелие кого?
Иисуса Христа. Конечно, здесь проблема в греческом тексте состоит в том, как перевести именно фразу, которую апостол Евангелист Марк указал. Евангелие Иисуса Христа. Как ее перевести? Либо это благая весть об Иисусе Христе, то есть все, что сейчас пойдет дальше, о чем будет писать Евангелист Марк, это все об Иисусе Христе. Да, и тогда здесь главным действующим лицом является кто? Иисус Христос. Либо Евангелие Иисуса Христа – это Его послание, то есть то, что хочет сказать сам Иисус Христос, до чего Он хочет достучаться, до той аудитории, к которой Он пришел. Да? То есть либо благая весть – это сам Христос, либо благая весть – это то, что-то, что проповедует Христос. Да? И поэтому в греческом тексте можно перевести и так, и так. И, скорее всего, может быть, даже здесь и хорошо, что использовано именно в таком обороте речи, чтобы мы, с одной стороны, увидели и деяния самого Иисуса, и увидели содержание самого Евангелия, что это Иисус. И вот что я хотел сейчас сказать по самому слову Евангелия. Дело в том, что, помните, да, я в прошлый раз говорил, если вы не смотрели эту проповедь, то, пожалуйста, посмотрите ее на нашем канале, либо Церковь Нижняя, либо Христианский культурный центр под названием «Благая весть до Нового Завета». И мы говорили о том, что на самом деле «благая весть» произошло не от греческого слова, а именно задолго из Ветхого Завета. Именно в Ветхом Завете была заложена основа, фундамент Благой Вести. И евангелисты используют не греческое слово «евангелие», хотя они его используют, я имею в виду, как слово, да? Но они, скорее всего, используют его со значением и смыслом, взятого из Ветхого Завета. Не греческое значение, а еврейское. То есть они были евреями, они мыслили ветхозаветными образами, но просто используют это языческое, ну скажем так, слово. Хотя, если мы посмотрим, как изначально означало слово «евангелион», греческое, то первое его значение было – это благодарность или награда за благую весть. Например, Гомер в своем произведении «Одиссей» пишет, что Одиссей не вернется, и дух твой всегда недоверчив, я, однако, не просто скажу, а с великою клятвой. Он вернется домой, награду ж за добрую весть мне дашь ты, как только вернется обратно, и вступит он в дом свой. Платье прекрасное, плащ и хитон ты тогда мне подаришь». Вот здесь именно используют слово «евангелион», которое в данном случае Гомер использует в значении не доброе сообщение, да, благая весть, а именно награда за это сообщение. И так именно греки и понимали, что «евангелион» – это награда за добрую весть. Ну, например, Плутарх, он тоже будет в своем произведении будет писать именно использовать такое выражение «стефанио тина евангелия», то есть именно как венец, увенчание именно за добрую весть, да, то есть как награда определенная. Второе значение, как использовали язычники, да, греки, это слово «евангелион», они воспринимали это как жертва благодарственная богам за радостную весть. Они приносили жертву, и именно, допустим, Ксенофонт, еще один, да, использует это выражение, фразу, как именно принести Евангелие в жертву. То есть, вот интересно, да, как бы Евангелие становилось некой жертвой благодарности вот за благую весть. Когда император повелевал что-то принести именно жертву, именно Евангелион принести, то они воспринимали, что значит случилась какая-то победа, значит император одержал какую-то победу или что-то произошло хорошее, доброе, что мы теперь должны богам приносить жертву. Ну и, наконец, третье значение, которое использовалось греками, потом уже римлянами в том числе, Евангелион именно уже во множественном числе, они стали использовать как благую весть о рождении сына у императора. Если император божественен, то сын, который рождается у императора, кто? Сын Божий.
Понимаете? Поэтому вот она, благая весть, начинает звучать по всей империи. Или если воцарялся какой-то император и провозглашал себя божественным, то звучало Евангелие. То есть Евангелие звучало о том, что воцарился, наконец-то, император божественный. Все, он принес нам мир, защиту и благополучие. Именно так воспринимали греки и римляне благую весть. Но когда христиане берут это греческое слово «евангелие», то в каком значении они его начинают использовать, скажите? Совершенно в другом, именно в ветхозаветнем. Давайте посмотрим, почему я так утверждаю. А когда мы читаем с вами второй стих Евангелия от Марка, как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. У меня к вам вопрос. Что цитирует евангелист Марк? Скажите, пожалуйста. Он цитирует сразу три текста из Ветхого Завета. Книгу «Исход», «Я посылаю ангела моего», затем отсылка на Малахию, когда именно придет ангел, который должен приготовить путь Господу. Так и, наконец, он использует пророка Исаии 40 главу. А давайте вернемся к 40 главе Исаии. Готовы? Вспомните, вот что было в 40 главе Исаии. Давайте, мы читаем 40 главу книги пророка Исаии. И прочитаем ее всю, с 1 по 9 текст, как я читал в прошлый раз, с тем, чтобы мы увидели картину и поняли, о чем евангелист Марк нам хочет сказать. Читаем внимательно. «Утешайте». «Утешайте народ мой, говорит Бог наш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни произрекли это. Голос говорит: «Возвещай!» И сказал: «Что мне возвещать? Всякая плоть – трава, и всякая краса ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ – трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся». «Скажи городам Иудиным, вот Бог наш, вот Господь Бог грядет силою, и мышца Его с властью, вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его». Скажите, пожалуйста, о чем прорекал пророк Исаия? О чем он говорил? Мы в прошлый раз с вами об этом говорили. Что Бог посылает вестника, говорит народу своему, что все – закончилось на страдании Божьего народа, что ему пора возвращаться куда? На свою родную землю, восстанавливать свой храм. Почему? Потому что туда идет кто? Господь. Он идет на Сион, чтобы воцариться, чтобы там царствовать и править. И поэтому ему нужно приготовить этот путь. И теперь, когда мы читаем с вами Евангелие от Марка, да, давайте вернемся к нему, к Евангелию от Марка. И что хочет сказать евангелист от Марка? Евангелие от Марка, Евангелие Иисуса Христа, Сына Божьего. И дальше сразу о чем он идет речь? О том, что вот были пророчества, да, чтобы приготовили путь Господу, а затем сразу появляется кто в Евангелии от Марка? Тут же появляется Иоанн Креститель, который начинает что делать? Призывать людей, если мы читаем это по Евангелию от Матфея. Давайте посмотрим, что делает Иоанн Креститель. Третья глава Евангелия от Матфея. Это я тоже просил вас прочитать. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось что? Царство Небесное».
И он начинает возвещать эту весть, что люди идут к нему, крестятся именно в покаянии, да, вы хорошо знаете об этом. Но затем, когда Иоанна арестовывают, и потом его обезглавят, кто на этом фоне начинает появляться? Иисус Христос. И давайте посмотрим Евангелие от Матфея, если мы прочитаем дальше, 4 главу, то что мы увидим? Что проповедует Иисус Христос? 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И 23 стих нам нужен, тоже очень важно. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя что? Евангелие чего? Евангелие Царства. Про какое Царство идет речь? Царство Божье. Да, Царство Иисуса. То есть теперь сам Иисус начинает ходить. Сначала это делал Иоанн Креститель, призывал покайтесь, да, и примите, да, Царство Божие, ибо оно приблизилось. А теперь Иисус начинает говорить то же самое. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Но если мы посмотрим на Евангелие от Марка, давайте посмотрим на первую главу, 14 стих, это тоже очень важные ключевые слова. То что мы здесь читаем? «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя что? Евангелие». К сожалению, дословно в греческом тексте звучит фраза так. «Евангелие Бога». Не «Евангелие Царства Божия», это добавили переводчики. На самом деле там стоит в греческом «Евангелие Бога», он стал проповедовать. «Божью, Божью весть». И что же это за весть? И говоря, что исполнилось время, приблизилось Царствие Божие. Что дальше? «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Кому эти слова говорит Иисус? Кому Иоанн Креститель проповедует, кому Иисус в первую очередь, скажите? Евреям. Обратите внимание, что благая весть в первую очередь была адресована верующим людям. В смысле? Не в смысле верующим именно в единого Бога. Да, конечно, народ Божий окружали язычники, которые тоже верующими были. То есть они тоже верили в разных богов. Но в первую очередь благая весть была адресована тем, кто верил в кого? В единого Бога, и который его ждал. Но в какой ситуации находится Божий народ в первом веке, когда проповедует Иоанн Креститель, и, а потом Иисус? В какой он ситуации находится? Они находятся под властью Рима. И когда Иоанн Креститель об этом говорит, и потом, когда именно благовестит Христос, то вот он что хочет сказать. Дело в том, что Божий народ, несмотря на то, что он остается на своей родной земле, знаете что? Он продолжает оставаться где? Он остается в плену. Он остается в плену. Да, он вроде бы на своей земле, но он в плену. И в плену он не у римлян, понимаете? А у кого же он в плену? А он в плену сил зла. Потому что именно проблема в самом Израиле, который никак не может осмыслить, переосмыслить, понимаете, что происходит, почему. И дело в том, что в то время были разные взгляды на эти вещи. Например, фарисеи считали, что нам надо очень тщательно изучать Тору и следовать всему, что там написано. И тогда Бог Яхве придет и прогонит римлян. Саддукеи говорили, не, нам надо как-то с римлянами договориться, чтобы жить мирненько, ну, то есть обтереть все вопросики, да, чтобы не было спорных каких-то разногласий. Договориться, в общем, надо. Да, где-то пойти на уступки какие-нибудь, ну, так, чтобы просто не было конфликта. Были другие, которые считали, что нужно точить ножи. Кто это были? Вспоминайте. Зелоты или кинжальщики, которые говорили о том, что нужно точить ножи и восстать против римлян. И тогда Бог увидит, что мы проявили ревность, и что? И вступится за нас. А другие были ессеи. Что они говорили? Знаете что?
Пора сваливать отсюда, бежать из этого города Иерусалима, уходить в пустыне и жить в пустыне. Все, туда надо идти. Уходить. Здесь нечистота, здесь тьма. И себя они называли детьми света, что они проповедуют света. Они уходили вообще, считая, что Иерусалимский храм – это воплощение нечистоты. Там пребывает тьма, там зло пребывает. Там нету Бога. Это вот именно те взгляды в первом веке, вот именно такие были. Такие представления были. Но что делает Христос? А Христос говорит немножечко о другом. Он говорит о том, что действительно Израиль находится в плену и в плену своих же собственных представлений. Понимаете, он ошибся в понимании, вообще понимании Бога, роли Бога, участия Бога. И может так случиться, что люди ждут Мессию, но удивительно по Евангелию от Марка, что Христос становится кем? Вот по Марку кем он становится? Он Яхве, которому нужно приготовить путь. Вы понимаете, о чем идет речь? Получается, что Христос – это Бог Яхве, который приходит. Но если Иоанн Креститель – это тот, кто ему готовит путь, то тот, кто приходит после Иоанна Крестителя. Христос, который есть, то есть служение Иисуса Христа, его деятельность и все, что он совершает и делает, он продолжает показывать, что он творит новую историю Израиля. Посмотрите, Иисус вначале крестится. Это аналог того, что Израиль прошел через Красное море. Так ведь? Так. Затем куда уходит Иисус на 40 дней? В пустыне. Почему именно 40 дней? Потому что Израиль сколько ходил в пустыне? 40 лет. Опять подсказки. А затем он выходит и начинает звать людей к чему? Именно к тому, чтобы Израиль вернулся к Богу, к своему Богу вернулся. То есть именно раскаялся. Понимаете, настал час, настало время. Царство Бога приблизилось. Вот оно здесь. Оно в служении Иисуса Христа. Правление Бога, оно воплощается теперь в то, что говорит и делает Христос. И помните, когда Иоанн Креститель начинает задавать вопрос Иисусу, «Ты ли тот, который должен прийти или ждать нам другого?», то что хочет сказать Иисус Иоанну Крестителю? Посмотри, пожалуйста, слепые что? Прозревают, хромые ходят. Ну, Евангелие что? Благовествуется. Что он этим хочет сказать? Что Иисус и есть то воплощение, то благовестие, та благая весть, которая когда-то звучала Божьему народу, который должен был выйти из вавилонского плена. А теперь Божий народ сам оказался в плену, на своей же земле, оказался пленен силами зла и грехом. И теперь ему нужен совершить новый исход, новый выход из плена. И Христос – это то воплощение Яхве, который подарит это избавление Божьему народу снова. Если они в него уверуют, и если они действительно покаются, не в смысле просто только поменяют мышление, а развернутся, обратятся лицом к Богу, взыщут Бога и будут его просить о том, чтобы он их принял. И если они примут Иисуса Мессию, они примут и это избавление. Вот о чем, скажем так, благая весть в Евангелиях. Ее смысл именно в этом. Иисус провозглашает возвращение Бога на Сион. Снова возвращение Бога, которого им нужно принять и увидеть. Но проблема эта состоит в том, что очень тяжело увидеть в Иисусе Яхве. Вот какая проблема. Потому что сидят в умах предрассудки, сложились определенные стереотипы, и их тяжело преодолеть. Они ждут какого Мессии? Победоносного, который с мечом ворвется в Иерусалим, перережет всех римлян, прогонит их прочь вон отсюда и освободит землю от захватчиков. Вот какого ждут они Мессии. А он какой приходит? А он приходит кроткий и смиренный. Понимаете? Он другой. И вот это представление, оно помешало Божьему народу, особенно лидерам, духовным лидерам Израиля, помешало увидеть в Иисусе Мессии. И вообще трагедия происходит страшная. Потому что вспомните, какую трагедию Христос предрекает Божьему народу, который отвернулся, который, когда он находится на Елеонской горе, смотрит на Иерусалим, и что он говорит? Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков, да? Которые сколько раз я к тебе их посылал, да?
но ты не услышал. Посему оставляется дом ваш пуст». Трагедия произойдет, братья и сестры. Страшная трагедия. Лидеры, священники отвергают Иисуса Мессию. Яхве отвергает самого, который вот таким образом пришел, неожиданно и непредсказуемо отвергает. И тогда грядет Божий суд. Придут римляне, и в 66-м году настанет восстание, иудейская война. И вы знаете хорошо, в 70-м году Иерусалим падет, город будет захвачен, храм будет разрушен и полностью разорен. Вот оно, что произойдет. Вот что случится. Понимаете? Просто потому, что Божий народ оказался в плену своих каких-то представлений, каких-то ложных надежд и ожиданий, оказался в плену сил зла и греха, и он не может оттуда выйти. Но Бог через Иисуса Христа начинает говорить: «Покайтесь, да, и уверуйте в благую весть». Вернитесь. Это важный момент, который Израилю нужен был, чтобы он переосмыслил. Вот оно, настало время. Вот оно, приблизилось Божье правление. Вот оно здесь теперь, в Иисусе Христе, Божье владычество. Его нужно принять. Давайте мы подведем небольшой итог. К чему я вообще веду, и практическая сторона? Да, мы посмотрели основную суть, что теперь Божий народ нуждается тоже в новом исходе, тоже в выходе, да, из рабства, греха теперь уже, сил зла, которые его сковали и так далее. Но давайте мы посмотрим на такую практическую сторону для нас. Пастор Александр, это, конечно, все хорошо, что ты нам тут рассказываешь. Да? Все очень хорошо. Как это нам, к нашей жизни это применить? Как это применить? Давайте я сейчас расскажу, как это применить. Я понимаю, это сложно, но я очень прошу, чтобы вы про себя внутренне молились. Еще раз, братья и сестры, когда мы верим в благую весть на уровне уроков детской субботней школы, это хорошо. Но простите, нам ведь уже кому-то под 40, кому-то уже по 50, правда ведь? И мы уже не дети, нам нужно понимать вещи более серьезно и более глубже. Как понять теперь и связать то, о чем я говорил, что Евангелие – это еще и Евангелие Царства Божьего, Божьего владычества, Божьего правления, как это принять и как это понять? Послушайте. «Вот жил Божий народ, веря в единого Бога, у которого не было никакого изображения и никакого видимого знака, где он». Было такое? Было. «Рядом с этим народом жили другие народы, у которых было куча всяких башков, но они были видимы и стояли в конкретном месте. К этому башку можно было прийти и что сделать? И поклониться. Возложить на него свои надежды, вознести молитвы, принести жертвы и сказать: о, божок, такой-то, такой-то, подай то-то, то-то и так далее». Было такое? Было. И существовало в тот мир, вот в тот мир, существовало две реальности. Одна реальность – это Бог, владыка всей вселенной, всего мира. И мы на субботней школе об этом говорили, да? Владыка всего мира. И были боги. Но теперь у меня к вам вопрос. Кто же был, что же было правдой? А что было иллюзией? Скажите, пожалуйста. Что было правдой, а что было иллюзией? Куча разных башков, которые можно было потрогать, поклониться им и принести жертвы и вознести молитвы. Или же был один Бог, единый, невидимый, незримый. Да, один невидимый. Вот, вот. Но что делает Израиль? Скажите, пожалуйста. Израиль начинает потихонечку, глядя по сторонам и смотреть: слушай, у них там вот то, то, сё. И начинает потихонечку этих башков и идолов куда привозить? К себе, этому поклоняться и этому служить. И что же происходит? И потихонечку Израиль за свое нарушение закона куда идет? В плен на 70 лет. Бог говорит: хорошо. И раз вам нравится эта реальность, вот она, эта реальность, пожалуйста, вы уйдете в плен. И потом Израиль начинает осознавать и понимать, что действительно он потерял и чего лишился. Он оказался в плену своих же собственных иллюзий и предрассудков. А теперь к нам, братья и сестры. Скажите мне, пожалуйста, а что, вот есть реальность
о которой сейчас проповедует Евангелие, что Бог царствует. Вот она реальность. Так? Что Бог правит. Что Он и есть истинный Господь. А в этом мире что сейчас есть? Что в этом мире нет каких-то современных других идолов? Разве нет каких-то предметов, на которые мы уповаем и надеемся, и делаем их нашей опорой? Разве сегодня, в этом мире, в котором мы живем, разве нету этого? На что мы возлагаем наши надежды? Больше, чем на нашего Господа? На кого мы больше всего полагаемся? На что мы опираемся в нашей жизни? Вот это важный момент, и создается два таких мира. И верующий человек потихонечку начинает... Смотрите, есть мир материальный, он плоский. Понимаете, он плоский. И вот в этом материальном мире мы не видим пока духовных сил. Я имею в виду Бога, да, потому что он же невидим, так ведь? Он невидим, он незрим. И мы потихонечку начинаем сами скатываться в этот материальный мир. И сами становимся плоскими христианами, которые просто вот вращаются здесь, вот в этом мире. Все. А Бог начинает потихонечку куда уходить? Он исчезает прежде всего из нашего сознания, уходит. Понимаете, мы начинаем переставать видеть Его, слышать Его, Ему молиться, читать Его Слово. Это так происходит, серьезно. Если поспрашивать, сколько верующих людей читает Библию ежедневно, регулярно, сколько они проводят время в общении с Богом, то, поверьте, их будет меньше 50%. И количество таких людей сокращается, которые читают Слово Божие, молятся, общаются с Богом. Почему? Казалось бы, я верю в единого истинного Бога, который есть владыка всего, но я перестаю даже с Ним общаться уже. Мне некогда, у меня куча дел, у меня куча проблем, у меня какая-то суета, одно, другое, третье и тому подобное. И потихонечку Бог, который есть истинный Царь и Господь, Он становится где-то у меня на задворках, но зато что-то другое становится у меня на первом месте. И я этому начинаю поклоняться, перед этим благоговеть, этим дорожить, ради этого жить. Я не говорю, что это что-то плохо. Что там плохо материальные ценности, секс, да, что это плохо. И там, ну, потому что это современные идолы, это культура. Деньги, секс, власть – это новые современные идолы, к которым люди стремятся, ради которого они отдают все, всю свою жизнь, чтобы этим обладать и это иметь. Но не только этот, там много чего, много же другого. Но Бог остается куда-то, Он уходит. Он ходит где-то в стороне и становится таким вот. Вот этот важный момент, который нам и нужно услышать. Мы становимся верующими людьми, которые засыпают. Мы впадаем в какой-то дрем, понимаете, и свыкаемся вот с другой реальностью, которая есть иллюзия. Я приведу один пример про одного человека, как в заключение. Был такой евангелист и проповедник, звали его Джордж Уайтфилд, английский проповедник. Он был один из основателей методистской церкви вместе с Джоном Уэсли. Был очень такой энергичный проповедник. Он обладал невероятной харизмой, у него был сильный голос. Он мог без всякого, обратиться к людям с проповедью на 10 тысяч. Представляете, на 10 тысяч, на 20-30 тысяч. Даже есть некоторые свидетельства, рассказы о том, что он проповедовал такой аудитории толпе. И он использовал различные приемы, был очень эмоциональным человеком и очень умел зажечь людей эмоционально, поднять их эмоции. Ну, вот такой у него, скажем так, пламенный и огненный такой был проповедник. И он в Англии проповедовал очень активно и энергично, и потом уезжал в Америку, и там тоже проповедовал и призывал людей именно к тому, чтобы они уверовали, покаялись Богу. Он раздавал различные такие буклетики, объявления, которые печатались его проповеди, распространялись по Америке, и тогда люди уже читали это и заранее знали о том, что он приедет в этот город, и, конечно же, собирались. И вот однажды он приехал в один из таких городов, где на открытой местности он как раз проповедовал. Он стал призывать людей именно покаяться, уверовать в Господа. И вот он проповедует очень громко, да, и произносит одно слово – «Покайся!» Но настолько громко прокричал он это слово. Где-то на соседнем поле, которое было огорожено лесополосой,
работал фермер, который не слышал о том, что приезжает известный проповедник-евангелист. И он спокойненько работает на поле, копает землю. И вдруг он слышит, раздается голос: «Покайся!» Человек застыл, бросил лопату, стал смотреть по сторонам, нет никого. Но он хорошо понимал, отчетливо слышал, что «покайся!» Он слышал призыв, что ему нужно покаяться. И он падает на колени прямо на этом поле и начинает молиться Богу и просить его о том, чтобы Бог простил его, смиловался над ним, и он уверовал. Понимаете, одно слово услышал. А это был Уайтфилд, который в этот момент обращался к огромной толпе людей на открытой местности и призывал их именно покаяться. Но этот человек услышал это слово, подумал, что его призывает Бог, пал на колени и покаялся, и принял Господа. Я просто хочу вот о чем сказать, что иногда мы, верующие люди, думаем, что Евангелие, оно не для нас. Мы когда-то, 30 или 40 лет назад, поверили в благую весть, стали ходить в церковь, и у нас все теперь прекрасно и все хорошо. Правда ведь? Но мы можем забыть о том, что наша жизнь тоже может оказаться в плену. Мы можем быть пленены страстями, своими грехами, суетой, всякими различными ценностями, подмена которых происходит в этом мире. И мы можем не задуматься над тем, как потихонечку мы перестаем быть действительно людьми Божьими, людьми Евангелия. Мы перестаем ими быть. Бог перестает быть для нас главным и центром нашей духовной жизни. Поэтому благая весть, она прежде всего для нас. И суть ее состоит в том, что Господь царствует. И действительно, если настало время, и если приблизилось Божие Царство, значит, нужно что? Покаяться и веровать в Евангелие. Это значит, нужно свою жизнь переоценить, пересмотреть. И я предлагаю вам в следующую, на этой неделе читать два отрывка для размышления. Это первое и второе. Прошу прочитать «Деяния апостолов» 10 главу с 34 по 43 текст. Просто легко запомнить. Деяния 10. И второе место – Деяния 13 глава, 17 по 39 текст. Или проще – Деяния 13. Итак, прошу, прочитайте Деяния 10 глава и Деяния 13 глава. Это очень важно. И если у вас получится в течение этой недели читать, молиться и размышлять, и просить: «Господи, открой мне глаза, дай мне увидеть, что за послание для меня послано. Дай мне прозреть, дай мне увидеть, дай мне прорваться сквозь толщу вот этих предрассудков и стереотипов, которые сложились». И второй момент, на котором я хочу, чтобы мы подумали. Это очень важно. Первое. Чувствуешь ли ты, что твоя духовная жизнь находится в плену? Вот ощущаешь, что ты пленен. Подумай над этим. Что ты в плену чего-то. Может быть, каких-то страстей, может быть, каких-то грехов, может быть, каких-то представлений, но ты в плену находишься. Ты хочешь выбраться, но не можешь. Подумай над этим. Находишься ли ты в плену? Свободен ли ты действительно во Христе? И второй момент. Веруешь ли ты в Евангелие? Не-не-не, я не прошу формулировку такую, знаете как. Веруете ли вы в Троицу? Веруем. Веруете ли вы в то, что Иисус Христос есть Сын Божий? Веруем. Веруете ли в то, что Библия есть Слово Божие? Я не про эту формулировку говорю. Просто спросите, веруете ли вы в Евангелие? Доверяетесь ли вы благой вести? Действительно ли благая весть, она к вам обращена в первую очередь? Она для вас. Она для тебя. Благая весть для тебя. Если это так, поразмышляйте, пожалуйста, над этими вопросами, это очень важно. А в заключение мы сегодня помолимся и попросим, чтобы Господь помог нам услышать благую весть, чтобы она для нас прозвучала снова, с новой силой, с новой остротой и действительно с новизной. Помолимся Господу. Господи, Ты видишь нас и видишь нашу жизнь, потому что она у Тебя как на ладони. Ты читаешь нас как книгу и знаешь глубже все наши мотивы, и знаешь, с чем мы боремся,
что мы испытываем, что мы чувствуем, чем мы живем, чем мы дышим. И ради чего мы действительно живем. Что является смыслом нашей жизни и главным нашим сосредоточием. Мы лишь просим Тебя, Господи, о том, чтобы Ты послал нам благую весть. Дай нам ее снова услышать. Слышать по-другому, по-новому. Дай, Господи, чтобы за этой благой вестью была не просто фраза или какое-то предложение, но чтобы за этой благой вестью был Ты и Твоя сила, способная освободить нас, вывести из плена, вывести нас на свободу, чтобы мы снова обрели силу Твоего Святого Духа, чтобы мы снова обрели живую веру, настоящую и подлинную, чтобы мы горели Тобой, жили Тобой. Господь, помоги нам. Благослови нас. Благослови Твою Церковь и Твой народ. Если мы нуждаемся в исходе, то пусть, Господи, он случится в жизни нашей, в опыте нашей личной жизни, так и в опыте Церкви, чтобы она пробудилась, чтобы она стала другой. В Твою славу и честь молимся. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Для вас поет «Три ангела».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Будучи на земле, Христос часто исцелял людей от различных болезней. И сегодня люди также хотят исцеления и также хотят излечиться, избавиться от многих болезней и недугов. Насколько миссия врача может быть созвучна с миссией христианина? Сегодня поговорим об этом. И сегодня у нас в гостях врач-педиатр из города Москвы Нина Пакулева. Нина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что вы приехали к нам и сегодня хотите поговорить с нами, я думаю, о многих интересных вещах, касаемых не только, да, здоровья обычного нашего физического, но, возможно, и духовного здоровья. Нина, скажите, пожалуйста, насколько вам комфортно быть врачом в современных реалиях, которые диктуют определенные стандарты и принципы, и, может быть, даже врачебные тайны?
2: Ну, конечно, работая в медицине, неважно, работаешь ты в городской или в частной, как бы на религиозные моменты там есть табу. Поэтому как бы это, конечно, приносит определенный дискомфорт, потому что многим есть о чем сказать, да, и человек мог бы услышать, но ты не можешь этого сделать. Как бы для других, как бы, это абсолютно не нужно. Поэтому, как бы, но если бы ты сказал, возможно, человек бы и мог откликнуться, потому что, ну, как бы, он, может быть, и вообще это никогда и нигде не услышит. Но ты, опять же, не можешь ничего сказать. Поэтому дискомфорт определенный ты испытываешь.
1: Но что-то же можно все равно озвучить, да, какие-то, может быть, определенные принципы здоровья, наверняка вы о них говорите.
2: Да, конечно, принципы здорового образа жизни, как бы, они озвучиваются, и, в принципе, как бы, если человек начинает их придерживаться, как бы, ну, я педиатр, соответственно, как бы, там речь идет о ребенке, но если сам взрослый, как бы, не придерживается этого, то ребенок, конечно, очень быстро тоже перестанет это делать. Поэтому, как бы, если происходят изменения, то они происходят, конечно, во всей семье. И тогда уже есть шанс, что, как бы, взрослый человек сможет еще где-то услышать и уже что-то более глубокое, более ценное, чем просто здоровые принципы жизни.
1: Да, я поняла вас. Но вот хотелось бы поконкретнее все-таки относительно вашего внутреннего вот этого комфорта, да, потому что человек вы верующий. И насколько вам внутри самой приходится, да, справляться, может быть, вот с этими какими-то вот противопоставлениями, да, когда вы и врач одновременно, и одновременно должны вот, вот эти принципы, да, здорового mm-hmm. образа жизни вместе с христианством как-то преподнести человеку. Как вы стараетесь это делать? И делаете ли, бывают ли такие моменты?
2: Ну, здесь получается так, что когда человек готов слушать, то как бы я стараюсь рассказать что-то, да. Если человек не готов слушать, соответственно, я не рассказываю. Но здесь, на самом деле, как бы, когда ты видишь человека и понимаешь, хочет он что-то менять в своей жизни или не хочет, то ты как раз очень хорошо начинаешь понимать Христа, когда вот он был на земле, и к нему тоже приходили люди, которые хотели исцеления, как бы, но он часто понимал, что да, они хотят сейчас исцеления, но через какое-то время они придут опять, и им будет опять нужно исцеление, потому что они ничего не хотят, как бы, менять в своей жизни.
1: Это интересно.
2: То есть, и тогда ты понимаешь, что вот ты в точно такой же ситуации. Ты просто...
1: А можете вот опыт какой-то рассказать? Может быть, к вам также кто-то приходил из тех, кто ранее был, да, пациентов, и они, например, понимали, что вы тогда сказали очень важную вещь, о которой необходимо задуматься, или, может быть, что-то им помогло из каких-то определенных принципов, и они приходили отблагодарить вас. Были, может быть, такие примеры в жизни?
2: Ну, так как я работаю в частной клинике, то люди не всегда возвращаются. Но часто бывает, что когда ты рассказываешь людям о здоровом принципе жизни, они очень сильно удивляются. То есть как бы для них это совершенно новая какая-то информация, которую они никогда не слышали. Как бы, они иногда чему-то удивляются, потому что они даже не представляют, что это так работает. То есть как бы мы привыкли, что как бы у нас есть причинно-следственная связь, как бы, но вот здоровый образ жизни с тем, что происходит в нашей как бы повседневной жизни, как бы люди почему-то не могут никак связать в своей голове, что одно будет связано с другим. То есть как бы они считают, что если ребенок накормлен, там одет, посещает школу, там секции, то в принципе как бы ну априори все должно быть вроде как хорошо, а то, что там как бы надо еще там следить там за сном и за всем остальным, как бы и как это связано со здоровьем, как бы люди не всегда об этом думают.
1: Вообще удивительно, конечно. Почему удивительно? Потому что все-таки, мне кажется, родители, они как-то нацелены всегда, вот, ну, чтобы их ребенку было хорошо. И вот ради вот этого хорошо я готов на все, да, там вот, пожалуйста, давайте вот эти принципы внесем, давайте еще какие-то, да, определенные моменты изменим. Но вот у вас вы говорите, что не всегда, что все-таки родители не хотят слышать, да, каких-то принципов.
2: Ну, как бы не всегда родители, как бы, ну, как бы да, не всегда родители хотят что-то менять, потому что,
1: ну, как думаете, почему?
2: Их все устраивает. Ну, здесь все зависит от самого человека. У кого-то это личные причины. То есть, как бы это надо знать человека, тогда я смогу ответить на этот вопрос. Если как бы его не знаешь, здесь можно строить очень большие догадки, но они ни к чему не приведут. Но, как правило, в основном это комфорт. То есть, как бы как взрослые, так и дети, они не хотят лишаться этого комфорта. Часто бывает, что родители за, но дети против. И особенно если в семье главенствует ребенок, то, соответственно, на этом все дело и заканчивается.
1: Да. Нина, а вот мне интересен ваш личный путь вот к этим здоровым образом жизни, да, то есть определенным принципам. Мне интересен путь ваш вот изначально, когда вы вдруг почувствовали, что хотите что-то поменять в своей жизни. Вот когда это произошло, в какой момент?
2: Ну, первый раз я познакомилась с Библией в детстве. То есть, как бы, папа читал нам детскую Библию, то есть, как бы, истории про, там, Ноя, там, Моисея, там, какие-то Давида я знал. Потом, в принципе, как бы, я встретилась с этим уже в институте, когда я поступила на первый курс института. У нас... Я была старостой, и, как бы, один из моей группы, молодой человек, он по субботам не отвечал на телефон, как бы был недоступен. Вот. А ну, достаточно часто что-то у нас проходило по субботам, там, если мы занимались там, анатомией или еще с чем-то. Вот. До него было не дозвониться, не дописаться, ничего. Вот. Ну, так как я была старостой, как бы, мне нужно было понимать, что происходит с человеком, как бы я его все терпела. Что происходит? Почему у тебя нет? Вот. Ну и в конце концов он сдался и сказал, я хожу в церковь. Я говорю, ну ты меня напугал, ну и что в этом такого? Вот. Ну и он пригласил меня в церковь. Я приехала в субботу, посетила богослужение, мне понравилось. Вот. Ну так как семья у него вся была верующая, как бы...
1: Нина, а что понравилось?
2: Я попала на праздник, вот, поэтому мне понравилось то, что...
1: Атмосфера?
2: В церкви как бы ты не просто сидел, угу. Вот, да, там что-то происходило на сцене, то есть не просто было там

0: пошло-пошло, потому что было все время интересно, а что там дальше? Ну, и вот так оно и получилось.
1: Настолько интересен момент, что вам откликается Божье Слово, Библия, да? Потому что для некоторых это, ну, обычная книга, или кто-то просто называет мудрой книгой, да, кладезь мудрости. Но вот почему желание было изучать это Слово Божье?
0: А здесь очень большую роль сыграла субботняя школа. То есть, когда я присутствовала на ней, мне всегда было интересно то, что говорили другие братья и сестры. То есть, как бы у меня тогда, конечно же, был урочник субботней школы, то есть, как бы я его тоже изучала. Но каждый раз, каждый урок для меня это было откровение, потому что я сидела и слушала, думаю, да где же вы это нашли, да там же это не написано, да откуда же это все взялось?
1: А давайте раскроем немного, вот, субботняя школа, что она из себя представляет, что там разбирается на субботней школе?
0: Как бы в нашей церкви на каждый квартал есть урочник, на каждую субботу есть свой урок. То есть это отдельная тема, там подобраны стихи из Библии, раскрывается какая-то тема. Соответственно,
1: то есть более углубленное такое изучение, писание.
0: Да, да. Вот. И, соответственно, как бы некоторые там братья и сестры, они даже цитировали стихи из Библии. Мне было интересно, когда же я дойду до вот этих стихов в Библии, когда же я их прочитаю. Потому что, ну, очень часто мы выдергиваем библейские стихи, как бы, а еще интересен сам контекст, в котором это написано, потому что иногда да, он, ну, достаточно по-другому раскрывает то, что как бы Бог хотел сказать. Поэтому было достаточно интересно. И на самом деле, когда читаешь Библию уже не первый раз, то о каждой книге остается какое-то свое впечатление. И вот иногда, когда читаешь уже по второму кругу, ты начинаешь смотреть совершенно по-другому на различные вещи.
1: А что для вас открылось после чтения определенных текстов, может быть, да, в Библии? Что вы узнали нового?
0: Ну, новое, конечно,
1: про
0: было...
1: Себя,
0: я имею про в виду. Себя, про себя. Про себя, но думаю, что как бы я ничем не отличаюсь от остальных. Это, наверное, было первое. То, что как бы мы очень часто любим как бы сравнивать себя с другими и говорить, что вот я лучше. Когда читаешь Библию, то понимаешь, что просто у меня был как бы как раз вот с этим опыт. Я прочитала книгу Иеремии, и там как бы вот, когда я прочитала эту книгу, у меня прям было такое стойкое ощущение, думаю, ну, господи, ну что ж они такие твердолобые-то все, ну сколько раз можно было говорить, а они все время наступают одни и те же грабли, да, ну, в принципе, книга начинается с того, что как бы, нет, не Иеремия, Исаия, что как бы, куда вас еще бить, как бы, чтобы вы поняли, вот, и после, как бы, определенного количества времени я наступаю на одни и те же грабли, и Бог мне так напоминает, ну, ты же читала, ты вот не хочешь обратить на это внимание. Вот, поэтому на самом деле...
1: А может быть, расскажете какой-то определенный опыт из жизни, когда вот вы понимаете, что вот, ну, снова эти же грабли, а снова я оступаюсь, и когда вот Бог вам, возможно, раскрылся в этих историях совершенно с другой стороны? Может быть, есть какой-то такой опыт?
0: В силу как бы своей природы, всего остального, как бы я человек, который должен быть уверен, что все пройдет гладко, поэтому надо все 150 раз проверить. После этого то, как бы, можно дать себе как бы отход ко сну. Поэтому здесь, наверное, вот это было, ну, как один из вариантов, да, то есть как бы я себе говорю, что надо лечь вовремя спать, но потом как бы одно надо сделать, второе, третье, соответственно, как бы уже время. И как бы ты ложишься спать с чувством полного неудовлетворения, понимаешь, что как бы ты нарушил правила данные, как бы, ну, обещание данное себе. Ты понимаешь, что ты как бы, ну, как бы Бога обидел, да, потому что как бы он тебе открыл эти принципы, а ты ими не пользуешься, да, то есть ты чувствуешь еще себя в некотором... ну, в смысле обманщиком, потому что ты другим говоришь, а сам этого не делаешь. Вот с таким чувством полного разочарования в себе и во всем остальном ты ложишься спать, ты даешь себе обещание, что завтра как бы ты обязательно там ляжешь спать вовремя, там все будет хорошо. С утра, пытаясь вылезти из теплого одеяла, ты обещаешь себе, что сегодня что бы ни случилось, как бы чего бы ни надо было сделать, ты как бы придешь и ляжешь спать.

0: вовремя, но все, порой возвращается на круги свои.
1: Да, и никто не идеален, и, да, и вот да. невозможно придерживаться.
0: И поэтому здесь на самом деле как бы помогает то, что Бог дает тебе много обещаний, которые говорит, что... Например, обещание, которое говорит, что каждый день моя благодать к вам, она обновляется. То есть как бы каждый день, когда я встаю, я надеюсь, что, Господи, сегодня у меня получится. И действительно, есть такие дни, когда оно получается. Вот, поэтому как бы здесь Божье Слово достаточно сильно поддерживает. И если не читать Библию, то как бы... Во-первых, ты можешь не понять некоторых моментов, когда ты ведешь себя неправильно, да? А вот именно так через Библию Бог тебе говорит, что вот здесь это было неправильно. Вот. Но и также ты можешь в Библии подчеркнуть много моментов, которые будут тебя ободрять и дальше продолжать, как бы, чтобы ты боролся, скажем так, в этом направлении и, соответственно, не складывал свои попытки.
1: Нина, а с кем-то из пациентов удавалось об этом переговорить как-то, может быть, лично, при личной беседе? Ну, вот так вот раскрыться относительно Священного Писания?
0: Может Нет, потому что родители, как бы, их интересует только здоровье ребенка, и что им конкретно в данном случае делать, чтобы ребенку было хорошо, поэтому как бы нет.
1: Но, вот, как я понимаю, большинство как бы вот приходит за определенными принципами, да, и эти принципы вы часто озвучиваете. Давайте более углубленно расскажем, что за принципы, да, определенные, вот, которые вы также практикуете, я думаю, в своей жизни, да. Вот, расскажите о них.
0: Ну, если мы берем здоровье ребенка, то здесь что? Воздух, солнце, вода, воздержание, сон, соответственно, правильное питание. Как бы, то есть вот эти...
1: Воздержание здесь вот в плане каком? Это пост какой-то определенный или
0: Нет, воздержание как бы это в принятии пищи, то есть как бы определенное количество до определенного времени, как бы определенные продукты. Ну, соответственно, дальше это вредные привычки, то есть это не обязательно там курение и так далее, но это, например, дети приходят, они постоянно как бы щелкают пальцами, то есть как бы... Изначально это вредная привычка, которая может потом перерасти в болезнь. Да, кто-то как бы неправильно сидит, то есть это тоже вредная привычка, которую как бы надо исправлять. То есть как бы вот такие вещи.
1: Ну, начинается, безусловно, все с родителей всегда. То есть родители как пример. И вы как фокус внимания на родителей больше или на ребенка смещаете при общении?
0: Все зависит от возраста ребенка. То есть, если ребенок маленький, то, конечно, это родители. Если ребенок большой, то я стараюсь донести до самого ребенка. Ну и, конечно, параллельно я стараюсь смотреть, как на это реагируют родители. Потому что если родитель со мной согласен, то я понимаю, что в принципе, скорее всего, как бы что-то сдвинется с места. Как бы. Если я вижу безотсутствующий вид, или как бы там родитель сидит в телефоне, я, конечно, не могу на 100% сказать, что ему там неинтересно, он там ничего не слушал. Но как-то моя уверенность в том, что что-то изменится, она резко падает вниз.
1: Нина, скажите, а вы врачом в свое время захотели стать, потому что хотели людям помогать или потому что какие-то более другие вот принципы на тот момент у вас были заложены, может быть, внутри родителями или еще кем-то, обществом?
0: Ну, у меня на самом деле был большой выбор, кем бы я хотела стать, и я не очень, честно говоря, поначалу задумывалась, пока там время не пришло к более старшим классам. Вот. Но потом, так как у меня семья медиков, как-то вот оно так осталось одно единственное, и оно, соответственно, уже пошло. Ну, а в плане помогать людям, как бы, в принципе, у меня всегда было такое желание. Я даже не могу вспомнить, когда она у меня появилась в первый раз, но вот сколько я себя помню, в школе как бы нас очень часто как бы ко мне кто-то приходил, рассказывал, какие у него проблемы там, как бы, поэтому иногда люди даже просто меня сами находили, и порой у меня было такое ощущение, что у меня, наверное, на лице что-то написано, что ко мне можно подойти, мне можно рассказать. Вот. Поэтому, ну, вот так как-то она получалась.
1: То есть как вот призвание, вот эта миссия, оно у вас, можно сказать, всю жизнь?
0: Ну,
1: как
0: бы, наверное,
1: такого,
0: да.
1: Может быть, духовного даже целителя, возможно, не исключено такое, да, если к вам за советом приходили?
0: Ну, да.
1: И помогало? Вот люди потом как вообще после этого совета могли как-то преобразиться, может быть, духовно обновиться?
0: Ну, так как мы были еще детьми, я не знаю, насколько там все это было духовно, но некоторые действительно не возвращались, некоторые приходили еще несколько раз, но, ну, наверное, какой-то эффект был, но меня это не всегда устраивало, потому что как бы ты, ну, я чувствовала себя как бы немножко использованной. Тебе пришли, ага, рассказали, но дальше как вот как человек, как личность, ты был неинтересен.
1: То есть это было раньше ощущение?
0: Да, в детстве к тебе пришли, получили помощь, все, дальше о тебе забыли. Ну, так же, в принципе, было и у Христа. Пришли, получили помощь, развернулись и ушли.
1: А сейчас как?
0: 10 прокаженных было.
1: Я поняла вас. А сейчас как? Вот когда вы делитесь чем-то?
0: Сейчас, так как я уже знаю Бога, я понимаю, что реакция людей на самом деле, и придут они ко мне или не придут, скажут ли они мне спасибо или нет, на самом деле это не так важно. Важно это то, как бы, насколько я действительно смогла выполнить то, что мне поручил Бог, и что на самом деле Он думает обо мне, и любит ли Он меня или нет. Все остальное, на самом деле, как бы это уже не настолько важно.
1: Здорово. Вот это понимание поистине, оно прекрасно. Когда человек приходит вот к этому пониманию, вот, на мой взгляд, это просто прекрасно. И я думаю, что наверняка люди, видя вас, уже вот, вот этот свет, да, внутренний, потому что это, безусловно, есть, это видно, и они уже вот этим вот заряжаются, и, возможно, кто-то когда-то вспомнит ваши советы и принципы. А я хотела бы еще вот уточнить у вас вообще про ваш характер. Вот какие черты вашего характера особенно вы хотели бы вот сейчас озвучить, вот, которые вам помогают в вашей профессии и вообще в жизни?
0: Это упорство. А мне ничего никогда не давалось просто так. То есть ни в учебе, ни где-то в других каких-то аспектах жизни. Поэтому если бы у меня не было этой черты, то я бы ничего не достигла бы. Вот. И на самом деле как бы это помогает жить, особенно в врачебной профессии, потому что мы очень много всего не знаем. Соответственно, как бы поэтому очень часто бывает, что ты понимаешь, что ты здесь бессилен, и как бы тебе нужно найти какой-то другой выход. И тогда, соответственно, это стимулирует тебя, чтобы поискать где-то еще.
1: Поняла. Нина, а вот это вот упорство, это приобретенная черта характера уже при общении с Богом, при вот, да, раскрытии Его в вашей жизни, вот веры, да, по мере роста веры? Или это всегда у вас было, вот эта вот линия характера?
0: Это у меня было всегда, но называлось это по-другому. Это было упрямство. Потом оно трансформировалось в упорство.
1: Ну, вот, кстати, упрямые люди, действительно, они вот если их правильно направить, вот дети также, да, если их направлять, то очень даже целеустремленные люди получаются. И вам это помогает сейчас в работе, возможно, вы стабильны. Есть такое? Вот стабильность в плане работы? Или иногда немного поколебимы? Может быть, что-то не получается?
0: Стабильность имеется в виду в чем?
1: Вот в плане профессии вашей.
0: Это в плане, хочу этим заниматься дальше или нет, в чем стабильность заключается?
1: Да, вот именно, вот, может быть, когда-то у вас возникал вопрос, а мое ли это вообще, вот эта миссия?
0: Ну, мне кажется, этот вопрос возникает у всех медиков, всех учителей, ну, в принципе, у всех людей, которые, соответственно, работают в сфере общения с людьми, потому что это достаточно тяжело, особенно учителям и медикам, потому что, ну, как бы, каждый считает себя медиком и лучшим учителем для своего ребенка, поэтому здесь, на самом деле, как бы, эффект выгорания, он, ну, присущ всем, но особенно вот этим профессиям. Поэтому, да, конечно, у меня были такие вопросы, как бы вообще зачем мне было это нужно и куда я пошла. Можно было выбрать что-то более полегче. Но на самом деле есть у меня еще одна черта характера. Это любовь к учебе. То есть, да, она как, на какой-то мере затихает, но потом она активизируется с новой силой. То есть, если я периодически не учусь, как бы, ну, мне дискомфортно, мне чего-то не хватает в жизни, мне вот чего-то надо.
1: То есть стремление к развитию.
0: Да, да, такое вот. Поэтому, как бы, а так как медицина это как раз поле непаханное в любую сторону, то есть там хоть всю жизнь учись, ты все равно ну, не успеешь все узнать, то как бы вот здесь, на самом деле, с одной стороны, как бы это ну, достаточно тяжелая профессия, с другой стороны, вот как раз это меня поддерживает, потому что в какой-то момент ты, когда выгораешь, ты слышишь что-то новое, и ты так хоп, о, это я могла бы сказать вот здесь, вот здесь и вот здесь, это было, могло помочь. Это здорово, и, соответственно, это как-то, ну, приподнимает настроение и все остальное, и, соответственно, ты как-то воспрянешь духом и, соответственно, продолжаешь в том же духе.
1: А что вас поддерживает? Вот, или кто вас поддерживает в такие моменты, особенно когда вот выгорание происходит?
0: Ну, при выгорании я еще человек творческий, поэтому мне
1: интересно,
0: надо...
1: Интересно, здесь вот поподробнее, пожалуйста.
0: Мне надо заниматься творчеством, то есть как бы, ну...
1: А каким видом творчества?
0: Я люблю шить, я люблю как бы вязать, соответственно. Я люблю что-то, ну, конструировать, если так можно сказать. Вот, поэтому как бы, ну, заниматься чем-то руками, скажем так. Вот, поэтому здесь, как бы здесь, конечно, каждый человек должен знать себя. Я, например, знаю, что если за неделю я там нигде ничего не сделала, то есть не посидела там, не повязала хотя бы там часок, еще чего-то там не поделала, как бы у меня начинается дисбаланс. И чем больше я не занимаюсь этим, соответственно, тем больше этот дисбаланс у меня будет. Вот, поэтому как бы здесь мне просто надо хорошо сесть, повязать, пошить, вот, почитать. Я тоже люблю читать. Вот, и, соответственно, как бы я стабилизируюсь более-менее. Вот. Это один вариант. Второй вариант, как бы я поддерживаюсь с помощью духовной литературы. То есть я люблю читать книги духовные, потому что так ты можешь пообщаться с человеком, узнать его там многие мысли, мнения. При этом как бы человек не будет давить на тебя своим авторитетом, как бы он не будет тебя переспоривать, как бы у тебя есть время как бы отложить и подумать о какой-то фразе, как бы, а не так, когда ну, с человеком ты разговариваешь, и, соответственно, как бы ты вроде застрял на этой мысли, а он уже пошел дальше. То есть как бы у тебя есть как бы возможность вот этой остановки. Вот, то есть как бы я люблю духовную литературу, она мне помогает восстанавливаться. Ну и, конечно, это сон, которого мне не хватает.
1: Да, и, пожалуй, это вот как принципы ваши такие определенные, да, по восстановлению.
0: Да.
1: А вы также вот советуете кому-то вот переключаться таким же образом? Может быть, детям советуете?
0: Да, конечно. Ну, вообще это как бы... Ну, все знают этот принцип, что как бы если ты работаешь умственно, тебе надо поработать физически. Поэтому еще один способ – это дача. Ну, это, к сожалению, только определенный сезон в году. Поэтому как бы, когда приезжаешь, там ты... оставляешь телефон, тебя никто не беспокоит, ты не дергаешься, поэтому ты забываешь обо всем, и ты уходишь, как говорится, в поля. Поэтому да.
1: Нина, вы такой человек, достаточно открытый, вот с вами очень комфортно общаться, разговаривать, а вот когда вы с пациентами общаетесь, вы как-то стараетесь себя ограничивать, сдерживать?
0: На самом деле я совсем не открытый человек. Это, наверное, такое впечатление. Ну, плюс, наверное, это, ну, скажем так, отголоски профессии. Потому что если ты не можешь найти с родителями, с ребенком контакт, тебе достаточно тяжело. То есть как бы ты должен показывать человеку, что ты готов с ним контактировать, ты хочешь ему помочь, поэтому как бы на самом деле все не так.
1: Да, а вот все не так. Вот здесь вот я хотела бы поговорить.
0: А, ну, имеется в виду, что как бы я, конечно, хочу помочь своим пациентам, поэтому как бы если родитель идет на контакт, то, конечно, я поговорю с ним. Значит, если родитель не готов, соответственно, как бы я не буду этого делать. Я как бы я считаю, что ну так же, как и Господь, что нельзя ничего навязывать насильно. Понятно, что если человек не готов, он вас не услышит, но и есть свобода выбора, которую Господь дал также каждому из нас. То есть, как бы, если человек не готов, не хочет, я не буду настаивать, потому что это не будет ни для него пользой, как бы, и, возможно, и, скорее всего, так и будет, это его еще больше оттолкнет. И знаю по себе, если мне что-то пытаться навязывать, как бы, я даже вообще это рассматривать не буду.
1: Нина, бывает так в жизни, ну вот я даже на своем примере могу рассказать, что вот, ну, как человек хороший и как врач замечательный, да, он придерживается каких-то определенных принципов и моральные, да, какие-то вот определенные законы для него, они в приоритете. И такой человек, он всегда привлекает. Вот к нему хочется приходить, да, что-то рассказывать. Вот скажите, на вашем опыте, вот так же люди приходят, возвращаются, что-то их привлекает? Вот как думаете?
0: Наверное, привлекает то, что ты общаешься с человеком открыто в плане того, что ты с ним честен. То есть, как бы, если там что-то меня не устраивает, то есть как бы я говорю, что вот здесь, вот здесь, вот здесь, если вы не будете дальше следовать моим рекомендациям, как бы я не смогу вам помочь. То есть как бы здесь, ну, у человека дальше идет выбор. То есть как бы возможно, как бы именно это привлекает. Возможно, привлекает то, что когда ты человеку все объясняешь, как бы подробно, да, как бы для чего это ему нужно, почему. Но, к сожалению, это страдает сейчас наша медицина за счет того, что нет много времени на каждого пациента. Возможно, пациентов привлекает и это, потому что ты как бы все раскладываешь по полочкам, и как бы мама, когда тебя уходит, соответственно, как бы она понимает, что она должна зачем делать. Некоторые мамы, они действительно переспрашивают, вот, а мне сейчас куда? То есть как бы иногда приходится 2-3 раза сказать, куда. Иногда приходится маму успокаивать, потому что как бы мама как бы находится в стрессовой ситуации. То есть как бы ты проявляешь терпение, доброжелательность, ты как бы не кричишь, не как бы... Еще, наверное, одно качество – это, наверное, когда ты не осуждаешь. То есть очень часто как бы врачи осуждают то, что вы неправильно лечили ребенка или что-то делаете, то здесь как бы надо просто, наверное, за счет того, что как бы идет более корректное как бы указание на то, что это было неправильно. То есть я говорю, что объясняю, почему так было неправильно, говорю, что в следующий раз вот так лучше не делать. То есть как бы это достаточно корректно, мягко, возможно, привлекает и это.
1: Мне очень нравится вот эта вот позиция, что вот ненавязчиво, но при этом мы говорим о принципах, да, и вот эта ваша миссия, она, ну, просто это дело всей жизни. И вот люди, которые к вам приходят, те люди, которые, может быть, возвращаются, есть ли у них изменения какие-то? Вот наверняка вы видите, анализируете, сопоставляете то, когда они приходили раньше, и то, какие они приходят сейчас. Видите ли вы изменения, может быть, в характере, в поведении, там, в здоровье элементарно, да?
0: Да, те, кто начинает прислушиваться, как бы, да, у них есть изменения. То есть, как бы, они приходят и сами говорят, да, у нас стало лучше. И вот с такими, в принципе, как бы, ну, можно уже работать дальше и открывать что-то следующее. То есть они готовы слушать, потому что, ну, как бы мы все, как бы, особенно родители, они нацелены на результат. То есть если пришел, как бы назначили лечение, помогло, соответственно, да, доктор вроде хороший, я буду к нему ходить. Если, грубо говоря, не помогло, ну, значит, уже подумаю. Поэтому здесь, да, дальше они уже готовы слушать что-то еще.
1: Мне вот интересен был еще момент. Вы ранее говорили, что не получали обратно вот этой вот какой-то реакции определенной от человека, которому, например, открылись, сказали, вот тебе нужно вот так и так, поменяй, пожалуйста, вот эти моменты, да? А сейчас вот нет вот этого чувства какой-то опустошенности после того, как вы что-то отдали? Или возникает иногда?
0: Ну, здесь, когда ты что-то говоришь, то ты все равно как бы, ну, работаешь с человеком, то есть как бы ты все равно... Когда к тебе приходит следующий ребенок с мамой, ты все равно под нее пытаешься подстроиться. То есть это определенное все равно, конечно, как бы напряжение. Поэтому, как бы, да, конечно, к концу дня ты иногда чувствуешь это опустошение, потому что, как бы, особенно когда тебе не хотят слушать, ну, как бы такое впечатление, что день прошел зря. Вот, поэтому, как бы, но с другой стороны, как бы, нет вот этого чувства разочарования. То есть, как бы, раньше как бы все было для меня очень важно тоже как результат. То есть как бы сегодня там я рассказала вот этим об этом, ой, какая я молодец, как бы день прошел не зря. Как бы сейчас, если все-таки как бы родители меня не слышали и не услышали, то, соответственно, как бы я говорю, Господи, значит, сегодня я спасала сама себя. Значит, сегодня я просто как бы выполняла то, что ты мне сказал. Дальше это уже как бы на твое усмотрение, и с этим дальше ты делаешь уже сам, что ты хочешь. Я свою часть работы выполнила, я молодец.
1: Да, слава богу, что вот такое познание, оно происходит, и это наверняка держит нас в определенном таком в тонусе постоянном. Из-за этого, я думаю, что вы хотите всегда развиваться и дальше расти в этом. А вот еще у меня такой момент вот возник, да, внутри. А вот люди, которые вот к вам приходят, они пациенты, да, вы им советуете определенные принципы. А вот ваши знакомые, ваши друзья, да, также вот родственники, как у вас происходит с ними вот диалог в плане, там, это больше уходит в такие русла, как врач, вы советчик, угу. или вы как человек больше вот начинаете с ними общаться и вот устраивать диалог на таком уровне?
0: Ну, как говорится, нет пророка в своем отечестве. Это работает всегда и везде. Поэтому здесь, на самом деле, все, что рассказываю я, это не особо воспринимается. Поэтому в последнее время я делаю так. Я нахожу какую-нибудь хорошую лекцию там, или еще что-то. И говорю, о, там было что-то интересное, пойдем послушаем. Ну, например, с мамой. Вот. И мы вместе слушаем, как бы, и, ну, даже сказала не я, там еще какие-то там обоснования были. И как бы, ну, у человека что-то щелкает, и мы уже вместе начинаем что-то менять в своей жизни. Вот. Поэтому это
1: отличный сейчас... Отличный способ, кстати.
0: Через... Сейчас происходит вот так.
1: Да, на фоне примера какого-то определенного, да, вы показываете, вот так вот можно, что это работает. Да, интересный подход. А вот в плане вашего характера, то, как вас Бог ведет и направляет в ваше вот это вот усердие, да, вот какой сам Бог для вас? Вот как Он вам открывается вообще вот в течение вашей жизни? Какой характер у Него для вас?
0: Сначала Бог был, наверное, отцом. Потому что я только его узнала. Я понимала, какие у него есть требования ко мне, скажем так. Вот. Потом Бог стал братом. Потому что появились более тесные отношения. Вот.
1: Как бы... А это когда произошло?
0: Ну, это... процессе. Но это уже пройденный, так скажем так. Вот. Бог стал братом, потому что как бы он, как бы я видела его руку, как он защищает, как бы, как он помогает. А потом Бог стал другом. То есть...
1: Еще я... ближе.
0: Да.
1: Получается.
0: То есть, как бы, сейчас мы на этом этапе. Вот, потому что, как бы, я понимаю, что ему можно все рассказать, как бы, он всегда поймет, он никогда не осудит. Но это не значит, что как бы, я не пожну последствия своего неправильного поведения. Но я знаю, что я могу всегда прийти, и он не откажется от меня. Это самое главное.
1: Да. Я думаю, что вот эта вот мысль, это просто ключевая мысль и совет... Наверное, и для родителей, и для детей, что Бог — это Отец, который принимает нас такими, какие мы есть, да, несмотря ни на что. Нина, вот пару слов еще скажите, что бы вы хотели для наших детей, дети — это наше будущее, для родителей, да, вот какой самый такой основополагающий совет вы бы дали?
0: Здесь, наверное, общение. Общение и изучение Библии вместе. На самом деле это самый увлекательный момент, когда строятся отношения, когда дети могут понять, какой Бог на самом деле через своих родителей. И здесь родители могут многому и научиться через то, как Господь действует и через их детей. То есть, как бы, вот здесь это совместное времяпрепровождение изучения Библии. Возможно, посещение каких-то мероприятий, там, библейских, в том числе игры библейские. Очень хорошо, когда все вместе проходят какие-то библейские квесты, библейские игры есть дома. Это очень сильно развивает, как бы, не только, конечно, изучение Библии самой, но это развивает и память, и, соответственно, мышление, и вот эту вот связь причинно-следственную, которую, как бы, так сложно, как бы, родителям объяснить, своим детям. Это как бы, ну, в игровых моментах, скажем так, очень много чего решается, как бы различных проблем, которые взрослые, ну, не могут в лоб сказать ребенку, чтобы он сразу их понял. Поэтому как бы вот здесь вот так, вот такой совет.
1: Нина, огромное вам спасибо за эту беседу, за этот диалог. Очень душевно с вами общаться, да, вот на такой ноте прекрасной. Я думаю, что мы закончим эту беседу. Спасибо вам и Божьих вам благословений.
0: И вам. До свидания.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите нас. Никогда не забывайте, что все мы дети Божьи, и мы все находимся в руках нашего любящего Господа, который нас принимает любыми, такими, какие мы есть. Всего вам самого доброго. Пусть Господь хранит ваши семьи. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «И будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами. И потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и Он научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Гора Дома Господня. Сейчас мы стоим на месте, с которого очень хорошо видна эта гора. Гора Мориа. Гора, на которой когда-то Авраам приносил в жертву своего сына Исаака. Здесь располагался Дом Господень. Однако, как вы видите, гора – это не самое высокое. Иерусалим находится как бы в чаше между несколькими горами. Здесь мы находимся на горе Елеонской. Она намного выше этого холма Мориа. Чуть дальше, слева от меня, находится гора Скопус. Две эти гряды образуют такую чашу, внутри которой находится гора Мориа, которая представляет собой небольшой холм. Но Господь говорит через пророка Исаию: гора, на которой стоит Дом Господень, поднимется выше других гор. Почему? Дело в том, что Исаия писал эти слова во времена царя Ахаза. Этот царь был очень грешным. В его времена процветали культы всевозможных языческих религий здесь, в Иерусалиме. И народ, как пишет нам автор книги царств, приносил жертвы на высотах. Это здесь. На горе Елеонской располагались капища, которых люди служили языческим богам. Остатки этих языческих святилищ находят и по сей день. Однако Исаия говорит: так не должно быть. Вот истинный храм Господень. Гора Дома Господня должна была подняться выше всех гор. Для чего? Для чего Бог повелел царю Соломону построить храм? А вот для чего. Написано: пойдут многие народы и скажут: придите, взойдем на гору Господню. Есть такое мнение, что Ветхий Завет – это книга, написанная для евреев. Это книга, исключительно являющаяся основой иудаизма. Но здесь мы видим, это не так. Господь через пророка Исаию объясняет смысл, для чего нужен был этот храм. Этот храм не нужен был только для евреев, только для Израиля. Этот храм нужен был для того, чтобы через него люди научились истине Божьей. Люди во всем мире. Этот храм служил как бы наглядным пособием для того, чтобы можно было проиллюстрировать план спасения. Все жертвы, приносящиеся в этом храме, служили для того, чтобы указать на Иисуса Христа, которому надлежало понести грехи всего мира. Праздники, совершавшиеся в этом храме, указывали на события в истории христианской церкви, которым надлежало произойти. Народу Божьему, народу израильскому было велено учить все народы остальные истинам Божьим. Именно поэтому Господь говорит: «О дом Иакова, придите, будем ходить во свете Господнем». Однако, к сожалению, этого не произошло. Этого не случилось. Исаия с сожалением пишет: «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока». Пророчество, которым пишет Исаия, практически начало исполняться во времена царя Соломона. Многие цари приходили сюда, и Соломон учил их премудростям истин Божьих. Однако потом Соломон пал. Он взял себе жен из языческих народов, которые принесли свои языческие обряды сюда, на эту землю. И вот почему эта гора, Елеонская, стала в духовном плане выше горы Дома Господня. Потому что здесь совершались языческие ритуалы. К сожалению, это закончилось трагедией. Первый храм был разрушен, и народ ушел в вавилонский плен.
0: Земля обетованная.
1: «Но ты отринул народ твой, потому что они много переняли от Востока». Трагично закончилась судьба первого храма. Народ Божий, вместо того, чтобы показать другим окружающим народам красоту плана спасения, заимствовал у них языческие ритуалы. Поэтому народ этот пошел в плен, а храм был разрушен царем Вавилонским в 586 году до нашей эры. У пророка Исаии есть слова: «И будут одиноко воздыхать ворота столицы». Вот здесь мы стоим на месте входа в храм. Вот что осталось от его ворот. Вся остальная стена, к сожалению, имеет возраст всего 600 лет. Однако, находясь в Вавилонском плену, народ не терял надежды, потому что Господь послал им пророка. Пророка Иезекииля, который, обличив народ за их беззаконие, передал народу Божье предсказание о восстановлении храма. В одном из своих видений Иезекииль был перенесен снова на место, где храм был разрушен. И там он увидел ангела, который стоял посреди развалин с измерительным инструментом. И он начал отмерять. Он пошел и начал отмерять размеры стен, которые должны были быть. Эти размеры были грандиозны. Храм, который их показывал Иезекиилю ангел, превосходил храм Соломоновый по своим размерам в 5 раз. Все в этом храме должно было быть великолепно. огромный жертвенник, стол для хлебов предложения, семисвечник, жертвенник курения, ковчег, все было на месте. Слава Божья, как показал Бог в видении Иезекиилю, снова вошла в этот храм. Она вошла северными воротами, которые находились бы на противоположном конце этой структуры, возле которой мы сейчас с вами стоим. И двери были навсегда закрыты. Слава Божья не должна была покинуть этот храм. Новый храм, который хотел построить Господь. Что удивительного было в этом храме? А было вот что. Там, у восточной стены его, был небольшой такой поток. Он вытекал прямо из-под жертвенника и углублялся, углублялся, углублялся, нисходя на восток. Отправимся же по дороге, куда направлял нас пророк. Отправимся по тем местам, куда должен был течь этот поток, для того, чтобы выяснить план Божий, что Бог хотел показать в этом храме.

из-под храма этот небольшой ручеек начал течь на восток. Вот как идет эта дорога. Можно представить себе, что это такой вот водный поток. Но что самое удивительное, что видел пророк, вот что сказано. «И повел меня обратно к берегу потока, и когда я пришел назад, вот на берегах потока много было дерев по одну и по другую сторону». Какой парадокс! Трудно поверить, что вот в этой пустыне могут расти хоть какие-то плодовые деревья. Однако об этом говорит пророк. Парадокс, но факт. Господь может сотворить чудо. Он может преобразовать эту пустыню. И пустыня сделается садом.

0: Итак, куда же движется этот поток дальше? Мы можем проследить движение этого потока, описанного пророком Иезекииле, следуя глазами по дороге, ведущей из Иерусалима в Иерихон. И ведет эта дорога несколько дальше, потому что написано так. Эта вода течет в восточную сторону земли и сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровы, и всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровы. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле рыболовы от Энгеди до Иглайма, и будут закидывать сети, и рыба в своем виде, как в большом море, рыбы будет там весьма много. Невероятно, когда читаешь эти слова, поверить, что это произошло в этой голубизне, которая... мы сейчас очень хорошо можем с вами наблюдать. Эта прозрачная вода не несет в себе никакой жизни. Там нет ни одной рыбы. Здесь рядом находится город, о котором здесь написано, Энгеди. И там к югу, на другом конце моря, находится Иглаим. Но никто никогда... с времен существования этого моря не закидывал сети в надежде поймать хотя бы одну рыбу. Чтобы доказать этот факт, могу рассказать очень комичный случай. Когда-то я привез сюда группу людей и ходили туристы по вот этому берегу, и камешки людям здесь понравились. Один мой знакомый решил подобрать несколько камешков для того, чтобы привезти и положить их в аквариум своей дочери. Когда он мне рассказывал после этого, жена его, женщина умная, решила эти камни прокипятить. Она кипятила их 4 часа в воде. После этого аккуратно положила их в аквариум. В течение нескольких минут вся рыба в аквариуме всплыла брюхом кверху. Вот эта отравляющая сила, которая заложена здесь. Однако для Бога возможно все. Бог может и воды этого мертвого моря сделать здоровыми. И здесь, на этих безжизненных камнях, могут произрастать сады и виноградники. Бог создал это море таким, как суд над Содомом и Гоморрой. Бог может обратить этот процесс вспять.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Выполнил ли Господь обещание свое, которое Он дал пророку Иезекиилю? Обещание о восстановлении храма после Вавилонского плена. С одной стороны, да, второй храм был восстановлен. Вот мы находимся сейчас на месте, которое было южной стеной храма. Мы находимся в археологическом заповеднике Офель. И здесь интересная табличка. Дворец халифа Умайяда. Развалины дворца. Как так? Почему на месте этого прекрасного храма вдруг оказался этот дворец. Почему второй храм был разрушен? Нам предстоит поразмышлять и ответить на этот вопрос.

Мы находимся с вами в Кесарии. Город этот связан со многими событиями, происходившими в Новом Завете. Однако само его название говорит о том, что он так именован в честь римского императора. Это были ворота Римской империи в Ближневосточном регионе. Ирод построил этот город специально, чтобы угодить кесарю римскому. Там, на берегу моря, находился ипподром. Чуть дальше находился цирк. Здесь, на этой центральной улице, находились статуи римских императоров и вельмож, и богов. Именно они послужили яблоком раздора и началом страшной войны 66 по 70 год, иудейской войны, так называемой, которая послужила началом 2000-летнего рассеяния израильского народа. Определенные экстремистские группировки не устраивал тот факт, что на святой земле находятся статуи. Они хотели поднять восстание. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, они думали, что Он будет исполнять их политический заказ, что Он, как генерал, станет во главе армии, подобно тому, что произошло 160 лет до того, освободит народ от иго римских поработителей. Однако Иисуса Христа это не устраивало. У него была совершенно другая цель. Он смотрел в корень проблем. Отвечая Пилату на его вопрос, он сказал прямо: «Царство мое не от мира сего». Слова его были настолько искренни, что Пилат, которому всегда было легче казнить, нежели миловать, сказал: «Я не вижу никакой вины за этим человеком». Иисус предупреждал о последствиях этой страшной войны, которая произошла 34 года после того, как его распяли. Итак, мы находимся с вами у основания второго храма. Посмотрите на эти мощные каменные блоки, которые составляют крепостную стену храма, построенную Иродом. Ирод ставил две цели, когда он строил этот храм. Он ставил, во-первых, цель угодить различным религиозным партиям, поэтому он не скупился средствах. Он

0: Сейчас с вами в глубоком рву, который отделял крепостную стену храма от Иерусалима. Вот эта часть, которая увенчана сейчас зданием мечети Аль-Акса, называлась двором язычников. Вот эта арка, по остаткам мы можем видеть, насколько мощная и тяжелая была эта конструкция, вела на галерею, которая была размером с вот эту мечеть Аль-Акса, и она была намного выше, чем небольшое здание храма, которое выстроил Зарававель, и которое казалось буквально маленьким-маленьким домиком внутри крепостной храмовой стены, которую построил Ирод. Эта арка вела в так называемый двор язычников. Сюда заходили римляне, чтобы посмотреть на то, как иудеи совершали ритуалы жертвоприношений в храме. Было ли это повелением Божьим? Хотел ли Бог строить себе такой грандиозный храм? Внутри храма образовалось очень много свободного пространства. Но место долго не пустовало. К сожалению, оно превратилось в торжище. В огромный базар, на котором меняли деньги на специальную храмовую валюту, продавали жертвенных животных за эту храмовую валюту, стоял шум, гам, и все это было рядом с тем местом, где находилось присутствие Божье. Мы читали с вами об огромном, грандиозном храме, который Бог обещал народу своему через пророка Иезекииля. Является ли Иродов храм тем храмом, который слава Божья не покидала? Вот ответ Божий, сказанный в словах Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 23 глава. «Се остается дом ваш пуст». Не тот храм построил Ирод, не того желал Господь.
1: Путешествие по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: В книге Откровения, 22 глава. «И показал мне чистую реку, воды жизни, жизни светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы ее, его, по ту и другую сторону реки, дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья для исцеления народов». Вы видите, Бог исполняет свой план. Из-под его престола так и будет вытекать река, река, дающая жизнь. Но престол этот будет на новой земле, в новом Иерусалиме. Храма, как написано у Иоанна, здесь в книге Откровений, тут не будет. Ибо Господь Бог Вседержитель будет храмом там. Ожидаем ли мы сегодня новой земли? Является ли это нашим упованием? Или мы хотим просто, чтобы жизнь наша оборвалась и на этом конец? Стоит задуматься, может быть, есть альтернатива.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на программе «Мужчина и женщина». И сегодня тема нашей программы непростая. Мы поговорим о порнографии. Каково ее влияние на человека в целом и на семейную жизнь в частности? И поможет разобраться нам в этом вопросе Людмила Федоровна Верлан, которую с удовольствием представляю, это наша гостья, специалист в области семейной психологии. Людмила Федоровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Я тоже рада общению с вами, с телезрителями.
1: Как известно, и вы тоже часто утверждаете в передачах, в личном общении, утверждаете, что мужчина любит глазами, правильно?
2: Совершенно верно.
1: Что плохого в том, что мужчина смотрит на женское тело, когда просматривает какие-то порнографические материалы?
2: Но дело в том, что одно дело смотреть на женское тело своей жены, другое же дело смотреть, или, можно сказать, даже подглядывать на интимные отношения, на сексуальную близость других людей. Тем более, как правило, это чаще всего какие-то извращенные формы, неестественные, которые вызывают какие-то даже патологические ощущения у человека. И тем более, что ученые сегодня приходят к такому высказыванию, что это исследование последних 10 лет, что человек попадает в зависимость в порнографии даже больше, чем в наркотическую зависимость. Если в общем-то, в среднем. Конечно, бывает так, что даже с первого раза, с первого укола, там, с первой дозы человек попадает в зависимость наркотикам, но в среднем, в общем-то, если брать крайние эти точки, то в среднем где-то зависимость наступает через 2-3 недели, наркотическая зависимость, из которой потом очень трудно выбраться, то порнография стопроцентно втягивает зависимость человека с первого просмотра. Моментально. То есть человек уже не может оторваться. Если он один раз просмотрел, то он все равно будет об этом думать. Он все равно будет мысленно опять воссоздавать эти сцены перед своим взором. И некто сказал даже такую вот вещь, что порнография в убийстве не рака, насильстве не террора, разрушителей наркотиков. То есть, к большому сожалению, это факт, это действительно так. Порнография, она разрушает не только, в общем-то, ум человека, не только его душу, но и тело, потому что, к большому сожалению, потом человек пытается повторить то, что он видел.
1: Вот как раз-таки защитники порнографии и утверждают, что, в принципе, в ней плохого ничего нет. Напротив, такие порнографические образы, они способны разнообразить интимную жизнь супругов. Вы согласны с этим утверждением?
2: Нет, я в корне против этого. Потому что, можно сказать, подсматривание или наблюдение чужого опыта, оно не может разнообразить интимную жизнь супругов. Потому что, во-первых, нет двух одинаковых людей. А во-вторых, отношение с женой, оно начинает казаться пресным, неинтересным. И начинает, опять-таки, тогда человек может стать насильником, принуждая жену каким-то извращенным формам секса, принуждая жену каким-то таким действиям, которые, в общем-то, ей неприемлемы. Потому что, как правило, ведь во всех порнографических этих показах это утрированные какие-то вещи, это какая-то экзальтированность, это какое-то извращение. Там же постоянно все это так вот построено, чтобы человек, раз посмотрев, захотел смотреть вновь и вновь. И это очень далеко от жизни, от нормальных интимных отношений, где, в общем-то, в порнографии на первое место выходит удовлетворение какой-то животной страсти. И даже, можно сказать, не всегда даже животное. Бывает так, что животное такое неспособное, что там предлагается человеку. Что-то такое бездумное, бездуховное. А мы с вами уже говорили на предыдущих передачах, что интимная близость – это уже как бы апофеоз внутренней душевной близости. В порнографии там нет ни духовности, ни близости. Там, в общем-то, один голый секс, и я еще раз повторяюсь, как правило, в неестественной форме, далекой от жизни. Это что-то такое, в общем-то, искусственное, которая призвана вот просто держать во власти человека, не более того. Там нету красоты отношений. Там просто вот одна и чистая физиология. И даже не физиология, а вот именно такой вот экзальтированный какой-то вымышленный какой-то вот восторг и сладострастие, и удовольствие, которые, в общем-то, не присущи нормальным человеческим отношениям.
1: То есть, когда человек смотрит порнографию, и ему кажется, что отношения, интимные отношения в его семье какие-то пресные, то такое ощущение появляется из-за того, что все, что показано в порнографических фильмах, оно сильно гиперболизировано, так получается?
2: Совершенно верно, конечно, не только гиперболизировано, оно специально, умышленно, ну, как бы нагнетает какие-то такие, вроде бы как кажущиеся неземные страсти, на самом деле это дьявольская вещь, которая прямо направлена для того, чтобы держать человека в плену. Ведь не зря же есть такое высказывание, есть один такой вот врач-сексопатолог, который говорил о том, что развращенным человеком легче управлять, им легче командовать, его легче держать под контролем. И действительно, когда человек становится зависим от любого вида зависимости, он управляем, потому что он ведомый. Он ведомый либо на поводу своих страстей, но раз воля уже ломается у человека, человек не может сказать «нет», то он, если он не может говорить «нет» в одной области, то он не может говорить «нет» где угодно, то есть он не может противостоять. Такого человека можно шантажировать, такого человека можно заставить делать все, что угодно, потому что у него нету табу. И естественно, что если можно делать это, а почему нельзя делать другое? То есть очень быстро человек скатывается до такого совершенно безвольного, ведомого человека.
1: Скажите, а кому это выгодно?
2: Выгодно индустрии, потому что секс-индустрия одна из самых таких, можно сказать, наравне с наркотиками, даже, может быть, сказать, больше, даже больше, чем наркотическая зависимость, дает очень огромную прибыль. Потому что человек, который увлекается порнографией, не так быстро умирает, как наркоман. Наркоман намного раньше умирает. А человек, который зависим от порнографии, он не так быстро уходит из жизни, но готов платить огромные деньги для того, чтобы вновь и вновь получать порцию этого удовольствия, которое вот, некоторые, в общем-то, и получают и оргазм, смотря порнографические вещи, ему тогда и женщина не нужна. И он весь уходит в просмотр этих вещей, ему этого достаточно. То есть он получает вроде как удовольствие, просто глядя на то, что делают другие люди.
1: То есть реальные отношения как бы полностью поглощаются вот виртуальными просмотром видеофильмов.
2: Совершенно верно. И все это стоит достаточно больших денег. Это очень выгодно, очень выгодно. Потому что это бизнес, такой черный бизнес, точно такой же бесстыдный, как и все остальные виды зависимости.
1: Давайте представим себе такую ситуацию. Жена обнаружила на компьютере у своего мужа или на телефоне, или на любом другом устройстве, обнаружила порнографию. Конечно, этот факт способен очень серьезно оскорбить женщину, уязвить ее достоинство, самолюбие, причинить большую боль. В таком состоянии, конечно же, человек склонен упрекать, склонен, ну, нападать. Как правильно себя повести жене в той ситуации, когда она обнаружила у мужа вот такой контент?
2: Дело в том, что любая зависимость – это уход от действительности. Что спровоцировало уход от действительности, это нужно разобраться. Естественно, что, конечно, в первую очередь женщина будет так поступать. Или это не только это мужчина, это можно найти у подростка такие вещи. Мама, естественно, что может там естественно, что там рвать и метать.
1: Но первая реакция – это устроить скандал.
2: Да, первая реакция такая. Но нужно четко помнить, что никогда ни зависимость, ни агрессию нельзя вытеснить агрессией. То есть никогда нельзя спасти человека, нападая на него, потому что любая форма защиты – это тоже нападение. То есть человек понимает, что любая защита, она выстраивается на нападение. Как ты можешь себя защитить, если ты будешь просто ждать? Вот на тебя нападают, и ты будешь молча ждать, что на тебя нападают, никогда такого не будет. То есть любой маломальски, чуть-чуть хотя бы уважающий себя человек, или даже не уважающий, просто срабатывает эти силы самосохранения. Если на тебя нападают, значит, нужно, естественно, выстроить степень защиты, которая будет выражаться тоже в нападении. И чем грубее, тем, естественно, лучше. Человек, который повернут на порнографию, он же не будет останавливаться ни перед чем. Там уже любые формы хороши. Он будет защищать, как любой наркоман, как любой зависимый человек, он будет защищать свою зависимость всеми правдами и неправдами. Он может стать агрессивным, он может все что угодно сделать. Конечно же, лучше всего прибегнуть к помощи специалиста. Потому что, как я уже говорила, порнография – это очень серьезный вид зависимости. И поэтому самостоятельно достаточно сложно будет вытащить человека из этого. Зависимость человека очень сильно защищает свою зависимость. И ему комфортно в этом. Естественно, никакими криками, никакими уговорами, никакими просьбами, мольбами тоже не достичь результата. Это однозначно. Единственное, нужно помнить, что любая зависимость, она вытесняется. Нельзя просто переделать зависимого человека. Нужно использовать метод вытеснения, только вытеснения, чтобы человек почувствовал себя комфортно вне зависимости. Поэтому, если это муж, жена должна очень мудро, тактично, терпеливо вытеснять, предлагать ему какие-то другие сферы деятельности, чтобы ему просто не было времени сидеть за компьютером, очень так тактично предлагать ему что-либо другое, усилить внимание, быть вежливой. Опять-таки, как правило, уход зависимости – это у тех людей, у которых очень заниженная самооценка или, наоборот, завышенная. Но это две стороны одной медали. Стараться как бы предвосхищать это и говорить о том, что человек значим, что ему совершенно не обязательно вот, уходить в зависимость для того, чтобы почувствовать свою значимость. Если это ребенок, то для ребенка это тем более. Если это подросток, то обязательно нужно проводить максимальное количество времени с этим ребенком. Даже я знаю, некоторые матери уходят с работы для того, чтобы действительно быть с ребенком, помочь ему найти себя и найти занятия, которые бы не давали ему возможность сидеть у компьютера и уходить головой в это. Потому что запреты здесь совершенно абсолютно не работают, однозначно. И поэтому, если близкие люди хотят спасти зависимого человека, особенно если это подросток, то нужно действительно даже чем-то пожертвовать для того, чтобы можно было этого человека спасти, помочь ему выйти из этой зависимости. Это очень важно.
1: То есть получается, что сам человек не способен избавиться от этой зависимости?
2: К большому сожалению, в очень редких случаях волевые люди, может быть, как-то могут совладать со своей зависимостью. Ведь любая зависимость, она как раз держит в плену человека. Если помню, что Марк Твен такой удивительный человек, он говорил, что курить бросить очень просто, это делал сотни раз. То есть человеку очень сложно, даже прекрасно понимая, что это зависимость, что она его губит, самостоятельно преодолеть эту зависимость. Поэтому очень важно помнить, что Иисус Христос как раз и хочет избавить человека от этих зависимостей. Это изобретение дьявола – держать человека в плену, заставлять его делать что-то помимо своей воли, потому что зачастую люди уже начинают осознавать, что это, да, действительно плохо, это их разрушает, они видят последствия этих своих действий, но вместе с тем остановиться не могут. Это касается любого вида зависимости, а порнография – это еще та зависимость, которая особенным образом разрушает и человека, и близкого человека, то есть и мужчину, и женщину, потому что это сказывается как раз на их интимных отношениях. Это убивает все теплое, святое и хорошее, что может быть между мужчиной и женщиной. Но Иисус Христос дал замечательное такое обетование. Он сказал, что «Я пришел выпустить пленных на свободу и измученным дать свободу», потому что люди мучаются от этого, это мучение, вот эта зависимость, она не приносит радости. Это может быть где-то только на первых порах человек получает какое-то удовлетворение, а дальше это уже действительно идет рабство, жуткое рабство. Иисус Христос обещает, что Он дает силу спастись, но рядом должен быть человек, который поможет другому человеку действительно бороться с этими проблемами.
1: Если мы говорим о зависимостях химических, то с такими зависимостями помогает справляться психотерапевт. Как быть с зависимостью от порнографии? К какому специалисту должен обратиться человек или семья, когда обнаружили подобную проблему в своей
2: жизни? Это либо сексопатолог, либо, если это касается уже и проблем в интимной жизни супругов, либо тот же самый психотерапевт. Может быть, даже не психотерапевт, а психолог. Но лучше всего, чтобы, как вы помнили, близкие, чтобы они не становились созависимыми. Потому что зачастую такие люди становятся очень такими мощными манипуляторами. Особенно если человек вот, зависим от порнографии. Он очень может ловко манипулировать и требовать, чтобы ему давали возможность заниматься этой зависимостью. И он может очень жестко манипулировать близкими людьми. Это нужно знать об этом и не идти на поводу у человека, который действительно этим занимается. Нужно помнить о том, что только любовь и молитва могут до конца спасти такого человека. Даже если подключается специалист, специалист помогает, дает возможность выбраться из этого омута. Но самым лучшим лекарством является внимание, понимание близких людей, возможности дать что-то замещающее эту зависимость, чем может человек заменить удовлетворение от этой зависимости, чем можно вытеснить это неправильное поведение. И, как я уже сказала, еще раз повторю, любовь и молитва делают чудеса.
1: Спасибо большое вам за участие в нашей программе и за те добрые советы, которые вы даете нашим телезрителям. Ну что ж, дорогие друзья, порнография – это зависимость. Порнография способна разрушить не только брак, но и самого человека. Лучше не попадать в подобного рода зависимости, а если уж так случилось, то обращайтесь к специалисту, а близкие вам в этом обязательно помогут. Пусть Господь вас благословит. Мы прощаемся с вами. До свидания.

0: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контраст души». Тема нашей беседы сегодня – «Свобода совести». У нас в гостях магистр богословия Василий Нечик. Василий, рады вас видеть, рады вас вновь приветствовать в этой студии. Тема «Свобода совести» поднимается сегодня в обществе, обсуждается. А нужна ли она, эта свобода, человеку? Как вы считаете? Не излишняя ли нагрузка? Многие люди живут и довольны, когда за них принимают решения, за них думают.
2: Прежде всего, нужно сказать, что человек не может быть человеком, когда у него нет свободы выбирать. Человек перестает быть личностью тогда, когда он перестает думать, что он должен делать, как он должен делать, и определять свой завтрашний день и следующий шаг. Если за него это делают, то постепенно человек превращается в робота, или же, такое слово для нас известное, зомби.
1: Когда мы говорим «свобода совести», то о чем здесь речь идет? Выбор веры, в какую церковь ходить или что-то другое?
2: Понятие «свободы совести», оно связано с юридическим определением не в малой степени. И в законе о свободе совести сказано, что свобода совести – это право человека иметь какие-либо убеждения и верить, или не иметь таковых. Поэтому свобода совести – это определение, которое относится к тому, что верить или в принципе не верить вообще. Здесь, наверное, нужно сказать верить в Бога, верить там, в силу природы, то есть язычество, политеизм, Бог во всем. Каждый человек выбирает, как он верит. И эту свободу человеку дает Бог. С одной стороны, мы говорим, это его право, определяющее как личность. С другой стороны, закон эту свободу дает человеку. Угу.
1: Закон Российской Федерации дает человеку такую свободу. А как вы считаете, многие люди пользуются этой свободой?
2: На сегодняшний день нужно сказать, что история нашего Отечества во многом колеблется, как маятник часов. То в одну сторону, то в другую, то массовое неверие, то всеобщая вера.
1: Вот сегодня, например, какая ситуация?
2: Сегодня, к сожалению, нужно сказать, а может, к счастью, сегодня всеобщая вера людей, но почему я сказал, что к сожалению? Потому что вера, она определена не столько личными убеждениями, сколько зачастую определением культурологического аспекта, самоопределения национального, может быть. И поэтому человек может даже иной раз сказать, я не верю в Бога, но определить свою какую-то конфессиональную принадлежность. Но я принадлежу такой-то религии. И здесь как бы полный абсурд. Если ты не веришь, ты не можешь принадлежать какой-то религии. Поэтому сегодня в нашей стране люди, очень многие действительно определяют себя относящимися по убеждениям к чему-то, но в большей степени это дань определению национально-культурологического аспекта.
1: Или дань традиции, дань культуре, которая нас окружает. Вы считаете, что должно быть нечто большее? Вы считаете, что должна быть вот такая крепкая, сильная вера, что человек должен быть убежденным христианином, да?
2: Я думаю, что прежде всего, как юрист, не только как богослов, человек должен выбирать в принципе, быть ему верующим или неверующим. И человек должен это выбирать, исходя из своих личных убеждений. Человек не должен быть привязан к вере, как привязана в квартире батарея отопления к самой квартире. Вот она прибита к стенке, и она вот здесь. Все. Значит, это часть квартиры номер НН. Человек не может по своим убеждениям, по своей вере быть принадлежащим к какой-то конфессии, исходя из того, что он по по национальному определению является...
1: Ну, так бывает. Если человек живет в мусульманской стране, то, естественно, ожидается, что он мусульманин. Если он в православной стране, то ожидается, что он православный. Вот это естественно.
2: Вот здесь как раз вы употребляете слово «ожидается, что он такой». И слово «ожидается», оно каким-то образом предполагает, что человек не будет иметь выбора другого, нежели как идти вот этим руслом. Соответственно, это говорит о том...
1: Василий, ну а нужен ему этот выбор? Ведь любая религия, как бы Бог один, да, все религии от Бога. Вот. Нужен ли человеку этот выбор?
2: Если
1: вот сегодня, да, молодой человек выбирает девушку. Вот он одну девушку выбирает, другую, третью, четвертую, пятую. Некоторые выбирают всю жизнь до пенсии, да? Раньше родители выбирали. Вот свободы-то не было никакой у молодых. Выбрали, поженили и жили до старости в согласии и любви. И видели своих внуков и правнуков. Может быть, и не нужно вот все, что, о чем вы говорите?
2: Вот здесь хотелось бы вернуться, наверное, к тому, с чего мы начинали, что свобода – это то, что определяет, в принципе, личность человека. Поэтому любому человеку эта свобода выбирать нужна. Когда человек перестает выбирать, он уже перестает быть самостоятельной личностью. За него думают, за него решают. В итоге, в общем-то, как бы мы видим, если человек перестает сам выбирать, он перестает и отвечать за последствия своих поступков, когда он уже теперь не выбирает. Если вы приводите пример того, что в прошлом вы привели пример отношений между молодыми, это была такова
1: традиция,
2: так и было принято, это не вопрос свободы совести. Культура и традиции – это один аспект жизни человека. Мы говорим с вами о вопросе веры человека. Вот в вопросе веры человек должен сам выбрать, верить ему или нет. Здесь мне очень ярко на память приходит картина того, что, в принципе, эту свободу для человека дал изначально Бог, сотворив человека свободной личностью. Даже когда мы читаем первые главы книги Библии, мы видим, что Бог человеку сказал: «Избери, хочешь иметь благополучие, добро, живи, трудись, вкушай. Единственное, не вкушай от того дерева, после чего тебе может быть плохо». Человек изначально Богом был сотворен, и ему было дано право выбирать. Имеем ли мы право сегодня, спустя тысячелетия после сотворения человека Богом, сегодня сказать, что тогда был выбор у человека, сегодня этого выбора человека нету? И если ты принадлежишь к одной нации, то будь добр, запомни, твоя религия вот такая. А если ты принадлежишь к другой нации, то будь добр, не забудь, твоя религия та. И ни в коем случае не переходить.
1: Но выбирать на основании чего? По каким критериям выбирать?
2: Вот почему...
1: Если это не культура, которая нас окружает, то какие критерии выбора?
2: Вот почему, и это речь идет о свободе совести. Что такое совесть? Это личные человеческие внутренние определения, которыми человек руководствуется, принимая решения.
1: Но эти критерии откуда-то берутся?
2: Эти критерии, когда мы говорим в вопросе религии, они берутся не из, скажем, общественной жизни, не из традиций общества.
1: Ой, да откуда же еще?
2: Вопросы религии, они берутся однозначно из священных писаний.
1: Но священные писания трактуются людьми, толкуются людьми. Толкований этих очень много. Опять те же самые люди, традиции.
2: Толкований очень много, безусловно. Именно по этой причине Иисус Христос однажды в беседе с своими учениками сказал: «Исследуйте Писание». И Он сказал не о том, что послушайте тех,
1: кто вам... А Писания какие? Давайте уточним.
2: Когда Христос говорил, Он говорил о Священном Писании, которое было на тот момент в том обществе, в котором Он находился.
1: Ну, что это конкретно?
2: На тот момент это все то, что мы сегодня называем Ветхим Заветом. Потому что тогда не было Нового Завета, и Христос не мог говорить о каких-то иных писаниях, которые не имели отношения к тому обществу, с кем Он разговаривал.
1: Ну, то есть вообще вы говорите о Библии, да?
2: О словах Иисуса Христа я говорю о Библии. Наверное, если сказать относительно любой другой нации, любого другого народа, то я бы сказал так: исследуйте Писание, по крайней мере, те, которые вы видите, для вас даются ваш окружающим миром. Вот если вы находитесь в среде ислама, исследуйте Священное Писание, которое...
1: Коран.
2: Так. Исследуйте.
1: Ага.
2: Исследуя его, вы для себя увидите нравственно-моральные ориентиры.
1: Так.
2: Можете исследовать и другие Священные Писания. Вы исследуете, почему
1: книгу
2: Иисус
1: Мормона,
2: Христос...
1: например, труды Рерихов.
2: Дело в том, что человек – это исследователь. Mm-hmm. И почему Господь сказал, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, Он сказал.
1: Ну, вообще заблудиться очень легко, потому что Писаний различных сегодня очень много. Можно потратить многие годы на эти исследования и оказаться в психушке. Вам не кажется?
2: Если нам на данный момент разделить вот как бы два вопроса по сторонам. Первый вопрос – это, в принципе, право человека выбирать, верить или не верить, и как верить. То есть это то, о чем мы говорим, свобода совести. Это один вопрос. Другой вопрос, который вы затронули, что человек может оказаться в психушке, если он заблудится, и как это выбирать – это другой вопрос. Поэтому давайте мы посмотрим, в принципе, что человеку это право дано, и он должен... И он, в принципе, скажем так, он может. Потому что не будем возлагать на человека долженствование, давайте дадим, в принципе, право ему мочь. Он может исследовать и может выбирать.
1: Какие преимущества у этого исследователя?
2: У этого исследователя преимущество в том, что он сам, прочитав, имеет возможность увидеть, соотнести и понять, что является действительно основанием для его веры. Но должен сделать одну оговорку. Когда мы говорим о вере, мы прикасаемся к вопросу уже о отношении человека и Бога. Когда мы говорим о вере. Угу. Поэтому, когда человек читает Священное Писание, он в любом случае...
1: Сейчас давайте еще раз уточним. Священное Писание – это все-таки что? Это труды Рерихов, мадам Блаватской, книга Мормона. Вот что это?
2: Тогда я предлагаю, чтобы мы остановились на данный момент на... четырех мировых религиях.
1: Угу.
2: Давайте вот мы, по крайней мере, на этом остановимся.
1: Угу.
2: Потому что остальное – это очень широкий спектр. Даже в радугу не поместится. И, исходя из этого, человек должен читать Священное Писание. Мы говорим о четырех мировых религиях. Когда я говорю о чтении Священного Писания, я понимаю, что так как Священное Писание – это книга, за которой стоит, как человек верит, читая книгу Священных Писаний любой религии, он верит, за этим стоит Бог. А я вполне согласен с тем, что Бог у человека один. Религий много, но Бог один. Когда человек идет искренне к Богу и читает Священное Писание, вот Бог человека и направляет в его вере. Поэтому я сегодня не спешу делать жестких заявлений в отношении веры, ислама, буддизма, иудаизма. Или же однозначно сказать, я христианин, и поэтому...
1: Вы христианин?
2: Я христианин по своим убеждениям. И я не спешу сегодня сказать однозначно всем, с кем я беседую, что я христианин, и поэтому я сегодня вам хочу сказать, все ваше неправильно, если вы не верите так, как я верю. Я человеку об этом не спешу сказать так.
1: Но все-таки для вас Священное Писание – это Библия.
2: Для меня это Библия. Но это мой выбор, к которому я пришел, исходя из моих личных отношений с Богом.
1: Преимущество вашего выбора. Вот ваше личное преимущество.
2: Вы хотите предложить мне говорить, почему я это выбрал и в чем для меня в этом преимущество, но я предлагаю продолжить нашу тему, что я имею право это выбрать.
1: Выбрали.
2: Я имею это право выбрать, и я рад тому, что это право для меня дается сегодня в нашем обществе законом, как Конституции, которая говорит, что каждый человек имеет право свободно выбирать, как ему верить или не верить, исповедовать свою религию. И я этому рад. Именно благодаря тому, что это право мне дано, я, исследуя Священное Писание, пришел именно к вере христианской. И я считаю, что на сегодняшний день это большая ошибка со стороны тех людей, которые пытаются навязать другим веру, исходя из их национального самоопределения. Вера не имеет отношения к нации. Вера имеет отношение к личному убеждению человека. В большей степени. Потому что, когда Бог сотворил человека, Он сотворил не человека определенной нации, Он сотворил просто человека. Нации появились позже. А если Бог сотворил человека, то значит, Бог, сотворив не нации, а человека, Он сегодня обращается к каждому из нас, как людям, приглашая сделать свой выбор, личный выбор, прийти к Нему, как Он некогда Адаму сказал: выбирай, жить тебе в этом саду, который я сотворил для тебя, трудиться в нем, рождая детей, наполняя землю, или же ты можешь вкусить от этого дерева, и потом у тебя будет смерть. Не сможешь уже полноценно дальше идти. Этот выбор изначально был дан Богом. И сегодня, на мой взгляд, слава Богу, что наши законы государственные. В принципе, не только государственные, ведь и Конвенция о защите прав человека и основных свобод говорит о том, что каждый человек имеет это право. Всеобщая декларация прав человека говорит о том, что каждый человек лично имеет право выбрать, как ему верить или не верить в принципе. И слава Богу, что наши законы сегодня согласуются с волей Бога в этом аспекте. В противном случае мы перестали бы быть личностями, перестали бы быть человеком, если бы этой свободы мы с вами не имели.
1: Я вот слушаю вас и думаю, вероятно, вы столкнулись. Вот эта тема, она как-то вот лично для вас является важной, не правда ли?
2: Безусловно.
1: Может быть, с каким-то притеснением, может быть, вас пытались в какие-то рамки вот поставить. Было это? Или я ошибаюсь?
2: Вы знаете, я, наверное, не смог бы вам сказать, что вот лично меня кто-то пытался поставить в рамки, потому что я очень свободолюбивый человек, и меня трудно поставить в рамки, особенно в вопросах свободы совести. А, наверное, единственные рамки, которые я хорошо вспоминаю, это рамки советской эпохи, когда меня еще со школьной скамьи, пацана, который был в начальной школе, который не знал, что такое химия, физика и прочие науки, но уже было поручено преподавателю химии работать надо мной, над моими убеждениями, доказывая, что я, как верующий, потому что я с детства верующий человек, родился в верующей семье, доказывая, что мои убеждения, моя вера – это темное мракобесие. Извините за это слово, его применяли тогда. И, в общем-то, как бы я остался убежден, остался верен своему выбору. В этом было мое преимущество. И на сегодняшний день, в принципе, я понимаю, что если в то время, когда любая религия считалась как бы уже
1: мракобесием,
2: но с другой стороны, ведь очень многие верующие люди были осуждены. Почему? Потому что они распространяли свою веру, а это было антигосударственной деятельностью. И поэтому, исходя из этого, получается вообще, в принципе, верить и говорить о своей вере, это было антигосударственно. И на сегодняшний день, я считаю, слава Богу, та эпоха отошла в тень. Но сегодня имеет опасность другое время, когда людям пытаются сказать, что вы верить не имеете права выбирать. Вот кто вы по национальности, вот так и верить. Не влево и не вправо. Я по своему роду деятельности имею отношение к ряду общественных организаций. Ну, в частности, есть такой совет по толерантности в Свердловской области. И будучи...
1: Толерантность – это что за мудреное слово такое?
2: Толерантность... Давайте, может, вкратце ответим на него. Толерантность – это слово терпимое отношение. То есть...
1: Веротерпимость.
2: Веротерпимость – это один из аспектов толерантности. Потому что, в принципе, на сегодняшний день и в философии четкого определения понятия толерантности нету. Философы очень много научных конференций посвящают тому, чтобы дискутировать только над этим одним словом.
1: Понятно.
2: Поэтому, я думаю, рамки нашей передачи не дадут возможность нам научную конференцию провести. Но если остановиться на тем, что такое толерантность, это терпимые отношения. И даже более того, если посмотреть нам, один из переводов Нового Завета, не русский перевод, а один из иностранных переводов, в нем, в послании апостола Павла к Ефесянам, в русском тексте говорится: «И будьте терпимы друг ко другу». Там же написано: «И будьте толерантны друг ко другу». Поэтому, наверное, можно применить это слово с точки зрения толерантности. Но вернувшись...
1: Вы призываете к этому. Василий, заканчивается время нашей программы. Очень коротко. Вот что для вас ваш выбор? Преимущество вашего выбора?
2: Должен остановиться на том, что преимущество для меня, как для человека, выбирать, для меня является большой радостью. И это помогает мне понимать, что я ответственен за свое сегодня и за свое завтра.

0: свободными личностями, делающими свой выбор в соответствии со своей совестью.
1: Спасибо. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Всего доброго. До встречи.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: А что? К нам сегодня Олеся в гости пришла?
1: Нет, она дома сидит. Ее никуда не отпускают.
0: А в чем дело? Она что, болеет?
1: Да она сегодня чуть в речке не утонула.
0: Взаправду?
1: Угу. Я вместе с ней. Нам повезло, что рядом хороший пловец оказался и вытащил нас.
0: Так вы что, на речку? Одни пошли, без взрослых?
1: Это все из-за Олеси, дядь Леш. Меня мама в магазин отправила, а тут навстречу мне Олеся. Ты, говорит, плавать умеешь? Я говорю, нет. А она мне, бежим скорее на речку, пока вода теплая. Вместе и поучимся.
0: И ты что, согласилась?
1: Нет. Сначала нет. Я ей сразу же сказала, что меня мама одну на речку не пускает. Это опасно. Я ей верю.
0: Молодец, Надюш. Мама тебе всегда только самого лучшего желает.
1: Я ей сказала, Олесь, что маму слушаюсь. А она говорит, сегодня не 8 марта, и маму слушаться не обязательно.
0: Вот так раз. Олеся что, не знает, что слушаться и делать добрые дела нужно всегда, а не только по праздникам?
1: Я ей то же самое сказал. Она говорит, вот и сделай маме подарок, плавать научись. Мама обрадуется, и тебе одной купаться разрешит. Я, говорит, знаю один классный способ, как быстро научиться плавать.
0: Судя по всему, способ оказался неудачным, как и идея отправиться на речку одним.
1: Еще какой неудачный. Я стояла на мостике, а она меня толкнула. Но я ей сразу же очутилась под водой. А там все зеленое, совершенно дышать нечем.
0: Бедняжка.
1: Мне мама говорила, что все так может быть. Она расстроилась, когда я не поверила ее словам. Даже плакала.
0: Взаправду, Надя. И мама, и наш Господь очень огорчаются, когда им не верят. Ведь из-за этого может произойти беда, как это произошло с людьми из нашей взаправдошней истории.

0: Эта история произошла, когда Господь вывел свой народ из Египта, где ему жилось очень-очень плохо.
1: Люди шли по пустыне, направляясь в прекрасную ханаанскую землю, которую обещал им Бог.
0: А впереди всех шел Моисей, через которого Бог говорил народу, куда нужно идти и что делать. И пока народ верил Богу, все у них было хорошо.
1: Однажды Моисей услышал слова Господа. «Отправь 12 человек посмотреть землю ханаанскую, которую я даю вам». Интересно, дядь Леш, а детям можно было туда пойти?
0: Точно известно, что Моисей призвал только взрослых. 12 мужчин. Он сказал им: «Идите в эту южную страну и узнайте, какая она, хорошая или плохая, и какие там люди, сильные или слабые, и какие города там, разведайте. А когда вернетесь, расскажете нам. Будьте смелы и принесите плодов из той земли».
1: И отправились они в путь. Они осматривали 12 разведчиков землю.
0: Видели они там большие города и крепости.
1: Любовались прекрасными садами. Там они нарвали гранатов и инжира, чтобы принести с собой.
0: А еще срезали виноградную кисть. И она была такая огромная, что пришлось нести ее вдвоем на большом шесте.
1: Эх, мне бы такую кисть винограда. Я бы целый класс угостить смогла бы. Ну и удивились бы они.
0: Взаправду. Вот и народ Божий удивился и обрадовался. Все рассматривали плоды, которые принесли 12 человек. Стали разведчики рассказывать, что земля, которую обещал дать им Бог, прекрасна, что растет там множество чудесных плодов. Но жители этой страны высокие и очень сильные, и живут в больших укрепленных городах. И стали пугать разведчики людей. «Если придется воевать с жителями той земли, то они победят нас. Не можем мы идти туда!»
1: Испугались люди и начали кричать и плакать. «Зачем Господь ведет нас в эту землю? Не одолеем мы этот сильный народ! Пойдемте назад!»
0: И только два разведчика, Халев и Иисус Навин, успокаивали всех плачущих. «Не бойтесь народа земли этой! Мы можем одолеть его! Ведь с нами Бог, который сказал нам, чтобы мы шли в эту прекрасную землю и жили там!»
1: Но люди не послушались и не поверили, что Бог поможет им, и этим очень сильно огорчили его.
0: И сказал тогда Господь Моисею: «До каких пор этот народ не будет мне верить? Ведь я столько раз помогал ему. За то, что эти люди не поверили мне, не смогут увидеть они прекрасной земли, которую я обещал им, а будут ходить по пустыне еще 40 лет. Только их дети войдут в эту землю, а еще Халев и Иисус Навин».
1: Очень сильно пожалели люди, что не поверили они Богу. Но ничего изменить уже было нельзя. Так и не увидели они чудесную землю. Дядь Лёш, я тоже так пожалела, что не поверила маминым словам. Я же хотела ей подарок сделать, а все вон как вышло.
0: Ну, с подарком можно все исправить.
1: Можно нарвать одуванчиков?
0: А можно сделать их самим? Посмотри-ка, что у нас есть во взаправдошней коробочке.
1: Целая куча ниток и проволок.
0: А картон там есть?
1: Небольшой кусочек.
0: О, как раз столько, сколько нам нужно. Нужно вырезать из него небольшие кружочки.
1: Я это могу сделать.
0: Хорошо. А я пока подготовлю проволоку и нитки. Оп, ниточки подай мне.

0: Лёш, а у нас будут одуванчики из картонки?
1: Нет, не угадала. Они будут из ниток. Сейчас мы вырежем еще в серединке дырочки.

Все, теперь мы завязываем в конце узелок. И теперь разрезаем. Эти нитки вдоль кружочка.

Потом немножечко раздвигаем эти кружочки. И завязываем проволочкой посередине.

0: стебелек из проволоки сделаем?
1: Точно. Мы тонкой проволокой примотаем головку одуванчика к толстой проволоке. Это будет наш стебелек. Вот так. А чтобы он больше был похож на одуванчик, нам нужно здесь сделать потолще. Может быть, ваточку намотать?
0: На, держи.
1: Ага, спасибо. Берем небольшой кусочек и наматываем на проволоку.

0: как эта ниточка держаться будет?
1: А мы внизу ее приклеим клеем. Дай мне, пожалуйста, клей. Ага, спасибо. Сейчас.

0: Вот и все. Наш одуванчик готов.
1: Классно.
0: Вот такой у нас получился одуванчик.
1: Классно. Давай много таких сделаем.
0: Давай. Поможешь мне?
1: Да.
0: Держи нитки.

0: соревнования, кто сделает быстрее.
1: Дядь Лёш, я бы каждый день хотела делать маме подарки.
0: О, это очень легко. Надя, а знаешь, какой подарок будет радовать маму больше всего?
1: Духи, наверное.
0: Самый лучший подарок для мамы – это когда ты ей веришь.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Лицемерию. Точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем нашу тему «Лицемерие. Точка нет». И сегодня хотелось бы поговорить о вот такой вот ситуации. Встретились как-то на работе два лицемера. Они друг друга ненавидят. Они, ну, дай им волю, вцепились бы друг другу в глотки и будь что будет. Но так как ситуация обязывает, они ведут себя крайне вежливо, они друг другу не говорят, что называется, ни хорошего, ни худого. Вот. Но при этом все знают, что они друг друга ненавидят. Они сами это знают. Вот как быть в этой ситуации? Вот два лицемера. Что им делать вообще? Как им выйти из этой патовой ситуации?
2: На работе нельзя.
1: На работе нельзя.
2: Надо после работы разобраться.
1: То есть пусть выйдут и после работы, да, вцепятся. Ну, то по-хорошему что же нельзя.
3: В школе, после уроков, да? Встретимся.
1: Но так как эта ситуация уже длится не первый день, то явно, что они почему-то не доходят даже и до этого варианта. Не будем же мы ему этот вариант предлагать, наверное.
4: Не, ну понятно, что сердцу не прикажешь. Если они пытались до этого как-то свои отношения восстановить, что-то сделать, договориться, но не получается, то, на мой взгляд, это не будет проявлением лицемерия, если они будут хотя бы на уровне своих поступков, поведения, своих слов контролировать себя, быть сдержанными, не оскорблять друг друга.
5: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
4: Мне вообще кажется, что, ну, если чувства твои не совпадают, ну, с проявлением того, что ты делаешь, ну, это не обязательно вот проявление сразу лицемерия.
2: А почему, Андрей, ты вообще назвал, что два лицемера встретились?
1: Ну, хотя бы потому, что...
2: В чем их лицемерие? Два человека ненавидят друг друга, ведут себя вежливо. То есть что, вежливость – это лицемерие, что ли?
6: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: Ну, мы же говорили еще в определении лицемерия, что лицемерие – это тогда, когда то, что человек говорит, и то, что человек делает, не совпадает с его внутренним состоянием и с его внутренним убеждением.
5: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
2: То есть это как-то вежливость, воспитанность, эти термины можно запросто подогнать под лицемерие, да?
4: Не, ну такое может быть вполне вероятно. Я допускаю, что могут встретиться и два лицемера. И тот лицемер, и этот лицемер. И тот врет, и этот лукавит. Такое вполне может быть.
1: Просто, знаете, вот со стороны на самом деле оно обычно видно. Почему все знают, что они друг друга ненавидят? Ну, со стороны видно. Потому что вежливость вежливости тоже рознь. Можно как бы проявлять вежливость и обходительность, а можно проявлять вежливость и обходительность, но так, что там не останется вариантов и сомнений относительно истины твоих чувств к этому человеку.
7: Ты говорил, что как бы видно, а может быть слышно?
1: Ну, может и слышно.
7: То есть они кому-то рассказывают о своем отношении к этому человеку. И поэтому отсюда и делают вывод люди, что он как бы лицемерит. Видит, что он ему улыбается, а потом выходит за угол и начинает о нем плохо говорить.
5: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
1: Да долго ли вообще можно скрывать такую ситуацию? Да. Когда ты человека ненавидишь, и вам приходится вместе проводить по 6-8 часов в день...
4: Ну, это в идеале, когда вот все действительно так хорошо, замечательно, ненавидели друг друга, потом поговорили, вообще ничего не осталось, никаких в потаенных уголках сердца, никакой злобы, ничего, никакой обиды. Это в идеале, и так и должно быть.
1: Ничего
4: и это
1: себе
4: лучше,
1: поговорили.
4: Если так будет.
2: Вот у меня в связи с этим вопрос.
4: Но так не всегда бывает просто.
2: А что лучше? Я знаю людей, которые выбирают другую модель поведения. Если он, ну, на кого-то имеет, там, ну, ненавидит его, ну, или да, там, да, против него что-то имеет, всем своим видом показывает, что против этого человека он, короче, сейчас отрицательно настроен. Ему говорят: здрасте. Здрасте. Что, лучше? Ну, может быть, вежливость все-таки лучше, чем вот такая модель поведения? И все действительно видят и думают, что вот он.
1: А хорошо ли этим людям вообще вместе работается?
2: Ну, это вопрос другой. Вопрос сейчас я так понимаю, что мы обсуждаем...
1: Да не другой, просто вы говорите, что, ну, значит, чем выплескивать это? Лучше вот оставить так, как есть. Вот они вежливые на работе, терпят друг друга, ну и замечательно, хорошее у них терпение.
2: Может, значит, они выбрали такое?
1: Но это же разрушает их изнутри.
2: Работа работой. Сегодня я поработал, больше я с тобой никаких общих дел не имею.
1: Да, но ты и завтра жизнь. Поработал, ну, и послезавтра, и год подряд. А вы представляете, год подряд по 6-8 часов терпеть рядом с собой человека, которого ты ненавидишь.
2: Я не пытаюсь сейчас сказать, что ненавидеть – это хорошо. Я пытаюсь просто сейчас как бы сказать, что вежливость в данном случае, если уже люди все-таки ненавидят и не могут примириться, вежливость это более лучшая модель, чем открытая конфронтация, на мой взгляд. Вот давайте прочитаем, что такое вежливость.
1: Но она тупиковая. Открытая конфронтация приведет, ну, в худшем случае, к тому, что они просто там передерутся. Вот. Ну ладно, понятно.
2: И будут продолжать друг друга ненавидеть и также будут продолжать вместе друг с другом работать. Но взаимодействовать
1: надо. Скорее всего, они после этого просто разойдутся на разные работы, если это вообще возможно. Но, то есть это дойдет до какого-то пика, это взорвется, и все, и на этом все закончится. А если вот так вот тихо, мирно все подавлять, то это может реально принести серьезный вред здоровью и психологическому, и физическому в том числе. Мы, кстати, обсуждали об этом.
2: Я прочитаю, что такое вежливость.
1: Да, конечно.
2: Вежливость – это черта характера, которая характеризует личность хорошими манерами, добрыми делами и образованностью. Под вежливостью обычно понимают умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти компромисс и выслушать противоположные точки зрения.
1: Опа. Ну и чего у этих двух людей не будет тогда?
2: То есть, получается, они невежливые. Получается, что есть другой термин, сейчас я прочитаю, это воспитанность, да? Под воспитанностью в повседневной жизни обычно понимаются хорошие манеры, умение адекватно вести себя в обществе и уважение к другим людям.
4: Ну вот здесь опять же мы говорим о тактичности. Тактичность,
2: воспитание.
1: Нет, но там было, вот в вежливости было, что и добрые дела, и уважение. И под конец там еще что-то было вообще убийственное. Можно еще раз конец?
2: Да.
1: Ну, то, что полностью показывает, что это, ну...
2: Под вежливостью обычно понимают умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти компромисс.
1: Вот. И готовность найти компромисс и выслушать зрения. То, чего они никак, к чему они никак не могут прийти.
2: Внутренние отношения никак не характеризуются этим определением.
1: Ну, готовность найти компромисс. А как, если они друг с другом общаются только
4: вот я думаю так, что если возможность есть исчерпать этот конфликт и примириться, его нужно использовать. Это безусловно. И, как мне кажется, поможет в этом действительно открытый диалог, открытая беседа. Потому что искренность, она всегда порождает искренность. Если у меня что-то есть на тебя или на тебя, я подхожу и говорю: вот, Дим, вот мне вот что-то не нравится, вот есть что-то, что меня напрягает. Как только я открылся человеку, я ему сказал, во всяком случае, мне бы это понравилось, если бы ко мне подошел человек и сказал, что вот есть что-то, что вот в тебе меня напрягает. Что именно? Давай поговорим, обсудим это. И когда человек открывается, это порождает взаимную открытость. Я ему говорю, почему я так делаю? Начинается диалог. И если у нас получился разговор, мы расстанемся друзьями.
1: Да, а может еще оказаться, что на самом деле эта проблема-то она и настолько мелочная, что решить ее не составит труда.
4: Да, может быть, вообще мы зря все это время ходили и обижались друг на друга, и такое может быть.
2: Но... Да, конечно, это лучший
1: вот
2: вариант,
1: идеально.
2: Я абсолютно с этим согласен.
1: Но открыться друг другу, почему, мне кажется, это настолько тяжело, потому что порой в семьях близкие люди друг другу не могут открыться друг другу. А чего же говорить там на работе? Да какое мне дело до него?
4: Ну, во всяком случае, это хоть какой-то действенный шаг для того, чтобы вот именно такую ситуацию разрешить. Но бывают и другие случаи, когда даже поговорив с человеком, ты все равно продолжаешь оставаться с ним в конфронтации. Не получился разговор.
1: Угу. Один захотел, допустим, а другой не захотел. Что делать?
4: Вот что делать? В этом случае, мне кажется, вступает в силу вот это вот определение вежливости. Нужно тактично продолжать вести себя с этим человеком, как минимум, хотя бы. Почему мы думаем, что вот чувства наши всегда будут совпадать с нашими поступками, и если это не так, то это уже что-то плохое?
2: Что ведь это лицемерие.
4: Вот что такое
2: это
4: любовь?
2: Это борьба, может быть.
4: Вот любовь, что такое? Любовь. Это принцип?
2: Да.
4: Любовь – это принцип. Это не просто, когда я делаю то, что мне хочется делать.
2: Вот. Любовь, есть такое определение нестандартное, да, что любовь – это принцип, который выражается в том, чтобы говорить и действовать в интересах личности, независимо от чувств.
4: Да.
2: И при чем тут лицемерие? Может, это борьба? Первичное всегда решение, а чувство подтягивается. Разумный человек вообще в первую очередь идет за разумом, и эмоции подтягиваются, да? Нежели наоборот. Если наоборот, хуже будет.
4: Вот Евангелие нас учит, мы как-то говорили уже об этом, что если враг твой голоден, его нужно накормить, если жаждет, напоить. Но это же не значит, что я увидел своего врага, расчувствовался, кинулся ему на шею, прослезился, там, мой дорогой ты мой, вот тебе чаша воды, вот тебе накормлю, напою. Я, может быть, дрожащей рукой буду подавать ему вот воду.
2: Скажу, ненавижу.
4: Не буду говорить, ненавижу.
2: Просто подумай.
4: Но принцип меня обязывает. Я это делаю, а я делаю и себе этим самым лучше и хорошо. Себя учу и дисциплинирую. Мне кажется, вот любовь – это принцип. И поэтому здесь во взаимоотношениях мы тоже должны руководствоваться принципами, а не чувствами.
1: То есть расхождение действий и слов с внутренними ощущениями тогда является не лицемерием, когда это на самом деле какая-то борьба или когда это происходит во время самосовершенствования?
4: Нет, я считаю, что лицемерие, вот когда чувства и то, что ты делаешь, расходятся, это когда у тебя корысть есть в этом. Когда ты получить что-то хочешь с выгодой для себя, от человека или от какой-то организации там.
1: Ну, под выгодой можно много чего сказать. Например, самосовершенствование тоже в некотором роде выгода.
4: Самосовершенствование?
1: Да. А почему нет? Это моя цель, и я стремлюсь к тому, чтобы стать лучше.
2: Ну вот здесь можно провести такую параллель. Две страны находятся в состоянии холодной войны. Они могут вести вежливый диалог, а могут воевать друг с другом. Что лучше?
4: Лучше, говорят, худой мир, чем добрая война.
2: То же самое. Поэтому... Два человека ненавидят друг друга. Они могут воевать открыто, но лучше вести вежливый диалог.
1: Вот как преодолеть, чтобы стало еще лучше? Потому что я вижу, что если это оставить вот так вот, то эти оба человека очень скоро серьезно заболеют. Нет, и потом знать не будут.
2: Я согласен, вот Алексей сказал, идеальный вариант. Нужен диалог, нужно искать пути примирения. Иногда они почему враждуют? Может, они завидуют друг другу, да? Тогда нужно решать эту проблему. Может быть, они когда-то обидели друг друга.
4: Иногда зазря вообще.
2: Иногда вообще зазря на пустом месте.
4: На пустом месте. Выговориться.
2: Наговорили там себе.
4: Надо выговориться. Вот что нам не хватает вообще в современном обществе. Мы мало стали общаться друг с другом.
1: Я понимаю так, что если у них нет возможности или не находят они в себе силы выговориться друг перед другом, то им надо найти какого-то посредника. То есть человека, который будет нормально общаться с одним и нормально же общаться с другим.
4: Ну, это тоже вот как вариант.
2: Я хочу задать один вопрос. Библейский текст хочу прочитать. Вот некоторые... Ну, тоже он такой немножечко компрометирующий, может быть, больше вопрос. Потому что есть такая модель поведения даже среди христиан. Открытая конфронтация с теми, кто не разделяет твои вероубеждения. И ссылается вот на некоторые выражения Священного Писания. Например, кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Да? Ибо приветствующий его участвует в злых делах, его говорят. И приходишь иногда в церковь, и к тебе ты подаешь руку, а какой-то брат говорит, а ты грешник, я с тобой даже здороваться не буду. И это примерно то же самое. И они говорят, зачем нам быть вежливыми, зачем нам из себя строить там...
1: Лицемеров,
2: когда я с этим человеком... Не в ладах, я лучше открыто буду заявлять, и так, чтобы все видели еще при этом.
7: Это интересный вопрос. Какова цель конфронтации? Вот что человек хочет этим добиться? Наверное, так мы устроены.
4: Доказать, что
7: в своей греховной
4: прав,
7: природе,
4: а
7: что
4: прав.
7: Я лучше, да?
1: Угу.
7: Или, с другой стороны, нам приятно слышать, когда о нас говорят люди хорошо. И поэтому я как-то стараюсь делать свои дела так, чтобы видели их люди. И в этом, наверное, сама идея вот этой лицемерия. Чтобы меня ценили. И это придает мне какой-то стимул жизни, что ли, или желание жить. Мне нравится это, когда во мне говорят хорошо.
1: Ну и
2: вот очень, очень интересная мысль, Андрей Анатольевич сказал. Вот что есть лицемерие. Конфронтация – это лицемерие, потому что хочешь обратить внимание через конфронтацию на себя. Угу. Себя хочешь возвысить.
7: Цель, я
2: а
7: лучше.
2: Вежливость – это, наоборот, определенное смирение. Ты не согласен, но ты ведешь себя адекватно.
1: Причем в данном случае это даже является самообманом, потому что сам человек думает, что он будет лицемером, если начнет относиться к своему там, врагу или там, мыслящему по-другому, да, будет относиться вежливо, он считает, что это будет лицемерие. И поэтому он открыто его, значит, не принимает и заблуждается. Потому что это уже гордость, и он сам себя обманул. Сложно.
7: Сложно.
1: Я думаю, надо будет про самообман еще поговорить как-то отдельно, потому что там много о чем. Но вернемся обратно к этим двум. Если они не находят в себе силы общаться вместе, как им выбрать посредника, через которого они могли бы примириться? Потому что им выгодно примириться, им выгодно в первую очередь для своего же здоровья, для своего же спокойствия.
2: Для мира душевного.
1: Для душевного мира, да. Потому что ненависть, она не приводит к ничему. Он потом будет срываться, он здесь перетерпел 8 часов, а потом будет срываться дома на
4: людям, которые которые ходят в церковь, им проще в этом плане. В качестве посредника такого у них может выступить лицо
1: священнослужитель какой-нибудь, да.
4: Священнослужитель.
2: Да.
4: Вот. Они могут к нему обратиться за помощью. В этом смысле верующим людям вообще проще и легче решать конфликтные ситуации.
2: Что у них еще есть Бог, к которому они всегда могут обратиться за помощью.
4: Да, они могут на колени встали, помолились, попросили, чтобы Господь дал мудрости, чтобы направил. У них есть общение еще с кем-то. У них всегда есть посредник. Есть возможность к единоверцам обратиться, которые всегда тебя поймут и согласятся помочь в этом вопросе.
1: Ну или почти всегда.
4: Ну или почти всегда, да. К сожалению, лицемерие, оно ведь не только в светской среде. Угу. Оно всегда было, в общем-то, и в религиозной среде, и в церковь проникало лицемерие, оно и здесь тоже есть. Ну вот, поэтому все-таки избавляться от него нужно, и стремиться к этому нужно, и возможности для этого самое главное есть, конечно.
1: Можно ли, допустим, вы третий человек, который видит подобную ситуацию на работе? То есть вы видите, как два человека друг друга ненавидят, и вы третье лицо. Наблюдаете со стороны. Что можно сделать? Можно ли помочь этим двум?
4: Как там в притчах сказано? Кто вмешивается в чужую ссору, тот дергает пса за уши.
7: Здесь как бы ссора не видно. Приятное общение между ними, да. Наверное, каждый... Поговорить отдельно с каждым.
4: Иногда, может, стоит вмешаться и помочь, если ты на самом деле видишь, что ты можешь и знаешь как. А иногда, может быть, и не стоит. Я не знаю, все зависит вообще от случая, от ситуации.
1: Просто подобная ситуация происходит не только на работе между двумя сослуживцами, да, они происходят и в семьях очень часто. Когда муж с женой начинают друг друга ненавидеть, начинают друг к другу вот так же вежливо относиться. А то, может быть, и наоборот, совсем невежливо, потому что им плевать, их все равно никто не видит. Вот. А потом начинают заговариваться.
2: Зато лицемерия нет.
1: Зато лицемерия нет, да. И опять же говорить, можно ли кому-то третьему вклиниться или нельзя. Но если это спасет семью от разрушения, если это спасет ребенка от того, что он потом будет без отца или без матери жить, я считаю, что третий, если может что-то сделать, он должен. Вот вопрос, как?
4: Ну, в семье третий – это всегда очень опасно, я считаю. Вот.
1: Ну, в семье. Мы начали с того, что на работе, и вы тут же начинаете стихи говорить, что, ну, вообще-то, мол, это да, нехорошо, да. Это глупо. Ну. А не спасем ли мы таким образом этих двоих от проблем лишних?
2: Здесь, конечно, очень важный момент, что люди сами должны захотеть. И если они готовы прибегать к помощи третьего, то, конечно, этим третьим можно быть.
7: Захотеть почему? Что я от этого буду мотивацию. Иметь, да?
1: Да?
7: Что со мной будет потом, после этого?
1: Вот я считаю, что вот здоровье – это главная мотивация, которую, на которую можно делать ставки, когда ты являешься третьим человеком. То есть ты подходишь к одному из них, который больше тебя воспринимает и адекватно воспринимает, и ты ему говоришь: слушай, ты долго ты будешь все это терпеть, потому что ты же себя же угробишь. Вам надо примириться не ради того, что ты, да ты можешь хоть сколько его ненавидеть, но если ты продолжишь, ты угробишь сам себя. Ты свое здоровье подкашиваешь, ты свою семью расшатываешь, потому что ты потом на них срываешься дома. Вот. Хочешь, не хочешь, но это будет проявляться. Даже если ты на них срываться не будешь, это будет заметно. Ты будешь приходить домой более уставшим, более разрушенным вообще после работы. И это будет сказываться на твоей семье. То есть ты делаешь хуже себе, своему духовному здоровью, своему психологическому здоровью. Потом ты будешь хуже делать своей семье и их здоровью психологическому. Соответственно, взаимоотношения в вашей семье начнут рушить. И все из-за какого-то человека, который он того не стоит. И вот это примирение, через которое вы должны пройти, чтобы это прекратилось, оно не стоит всех вот этих вот последствий глобальных, которые медленные, но они гораздо более непоправимы.
4: Ну, он может сказать: я все это хорошо понимаю. А что мне делать? Что мне делать?
1: А вот что делать?
4: Вот то, о чем мы говорили. Нужно направить его к этому человеку. А если ты не можешь, давай я с ним поговорю, попробую. Да? Ну, то есть в роли...
1: Вроде миротворца,
4: выступить. Нет, это нормально.
2: Ну да, я согласен, что есть ситуации, когда вмешательство извне, там, третьего человека или кого, оно должно быть. Но здесь есть опасность, потому что если ты будешь постоянно только искать этих людей, кому я, может, могу помочь, ты иногда начинаешь вмешиваться туда, куда тебе не надо вмешиваться. Здесь нужна мудрость все-таки.
1: Ну, как написано, блаженные миротворцы...
7: Ибо они будут начерены сынами Божьими, да?
1: Да.
2: И... Равнодушие в данной ситуации – это плохо.
1: Естественно. Вот. Ты видишь, что как два человека гробят друг друга. Или сами себя. И оставаться равнодушным разве не будет еще большим лицемерием? Потому что ты видишь, как они уничтожают себя. И ты теоретически мог бы что-то сделать, ну или, по крайней мере, попытаться подойти поговорить с человеком, с которым у тебя нормальные отношения, я думаю, это ничего не стоит. Поэтому не попытаться в данном случае является тоже
4: надо
1: чуть ли не
4: помочь,
1: грехом.
4: Надо помочь человеку избавиться от ненависти, если мы говорим, что вот есть эта ненависть, и мы ее видим, проявление этой ненависти, да? Надо помочь. Вот. Но порой вот бывает сложно ты вот именно это и сделать, как помочь. Направить взор человека на Бога в первую очередь, сказать, чтобы он обратился к нему, потому что он знает, как разрешить этот конфликт. Он сможет помочь, это совершенно точно. Дать несколько практических каких-то рекомендаций.
1: Дать мотивацию.
4: Правильно. Да, смотивировать человека на это. То есть со своей стороны все, что мы могли бы сделать, надо сделать.
1: И вот тогда ты действительно получаешься и миротворцем, получаешь отдельно от Господа награду, и даже в том кругу, где это происходит, работа или какой-то другой коллектив, у вас улучшаются общие взаимоотношения, потому что конфликт двоих людей неминуемо делит весь коллектив на два лагеря, а то и на три. Потому что кто-то начинает поддерживать одного, кто-то начинает поддерживать другого. И особенно если это конфликт затяжной.
7: Да.
2: Здесь может быть такая, конечно, еще проблема. Есть такой психологический треугольник, в котором присутствует агрессор, жертва и примиритель. Агрессор постоянно нападает, жертва постоянно, значит, ей все типа плохо, а примиритель, он постоянно их примиряет. И вот главное не застрять в этом треугольнике, потому что очень часто в конфликтах люди застревают, каждый в своей роли, потому что каждый в определенной, ну вот находясь в своей роли, получает от этого определенную психологическую выгоду. И поэтому даже еще вот если вернуться к вопросу, они постоянно находятся друг с другом во вражде. А может, наоборот, они хотят друг с другом общаться, но не могут. Почему люди скандалят, например, даже в семье, скандалят там отец с матерью, там, да?
1: От недостатка общения в принципе.
2: Да, в принципе, потому что скандал – это уродливая форма общения. Вражда, с другой стороны, это другая сторона медали – это уродливая форма общения. Люди хотят общаться, но не умеют общаться нормально. Ну, Может быть.
1: Знаете, вот единственное слово у меня после этого – дожили.
2: Дожили. Дожили. Да. А это последствия греха, между прочим.
1: Да, разучились общаться.
2: Да. Например, там мать постоянно наезжает на сына, что ты там, ну, там не работаешь, алкоголик, и это, при этом продолжает за ним заботиться, стирать за него там вещи, кормить его, вместо того, чтобы, может быть, дать ему возможность пожать последствия его выбора. Да, потому что она в качестве жертвы, он в качестве там, точнее, она в качестве агрессора, он в качестве жертвы, постоянно кто-то третий, и все вот-вот они собрались трое, и им каждому в своей роли хорошо.
1: Называется может... такой баланс, своеобразная сбалансированная экосистема. Да. Да? Им всем плохо, но баланс есть, потому что и каждый понимает, что если он перестанет совершать свою роль, баланс этот разрушится, а неизвестность гораздо хуже, и вот они держатся за это. Страшно, страшно на самом деле, и из этого надо выходить.
2: Да, вот это вот лицемерие как раз.
1: К слову, дожили, вспомнилось еще одно слово, да, то есть дожили, разучились общаться, да я и не умел.
2: Да.
1: Потому что, а как уметь, когда ты рождаешься в семье, где не умеют общаться? И научиться общаться потом. Как разрешать конфликты, когда ты не видел примера, как твои родители разрешают конфликты? И в итоге человек вырастает, достигает совершеннолетия, и он не умеет ни общаться, ни разрешать конфликты, ничего. И, соответственно, потом он не может в жизни этим заниматься, и когда у него появляются дети, он дальше уже не может их ничего научить.
4: Деградация.
1: Полная деградация общества, да. Что мы сейчас наблюдаем? Надо из этого как-то выходить.
2: Да. Выход есть.
4: Да, выход есть, и мы об этом говорили.
2: Говорили, мы же сказали. Вот Алексей очень хорошо об этом сказал.
4: Выход есть всегда. И даже человека, который не имел этого примера, не видел перед собой, как решаются конфликтные ситуации, даже для него всегда есть возможность научиться.
1: Главное осознать, что есть эта проблема. Когда ты понимаешь,
4: всё с этого начинается,
1: когда ты понимаешь, что ты не умеешь, когда ты сам себе честно в этом признаешься, проходишь через вот эти, вот начинаешь срывать вот эти листки, которыми ты прикрылся, вот одну маску, потом другую, а там под ней еще третья, оказывается, когда ты все вот их сорвал и понял, на самом деле, в чем корень проблемы, вот тогда есть возможность научиться. И в этом действительно и христианство, и Священное Писание, оно помогает, потому что, когда начинаешь обращаться к Слову Божьему, оно учит, оно показывает корень проблемы. Пусть не всегда ты в него веришь, поверишь сходу, но когда докопаешься, осознаешь, что да, действительно, корень проблемы вон там, корень проблемы в гордости, корень проблемы в неумении общаться и во всем остальном, и у тебя появляется возможность что-то изменить в своей жизни. Ну что ж, спасибо вам за общение, была интересная тема. Я думаю, мы встретимся еще раз, продолжим. У нас есть еще тема для обсуждения.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Депрессия – это состояние, когда очень хочется отвести душу, но куда бы ты ее ни отводил, ей все не нравится. Здравствуйте! Понятие «депрессия» вышло из медицинской терминологии и стало общеупотребительным. Депрессия – это опасное и серьезное заболевание, которое нельзя игнорировать, поскольку оно может перейти в тяжелую форму, которую сможет вылечить только врач. Впрочем, в начальной стадии, когда вас начинают преследовать угнетенное состояние духа, с ней вполне можно и нужно бороться.

Давайте мы с вами поговорим о причинах депрессии, откуда она берется. Итак, одна из первых причин – это реакция на жизненные события. Как правило, это события, которые связаны с потерей. Это не просто кошелек потерять, да, хотя это, конечно, тоже бывает неприятно, и мы расстраиваемся из-за этого, но в депрессию мы не впадаем от этого. Как правило, это чувство потери людей, да? То есть мы, может быть, переехали в другое место, потеряли всех своих друзей, которые были у нас на старом месте. Может быть, мы развод был и потеря близкого человека. Может быть, смерть близкого человека. Любая потеря, она может приводить к депрессии. Еще одна причина – это жалость к себе. Если кто-то что-то мне не так сказал, я автоматически начинаю жалеть себя. Я начинаю смотреть на себя как на такого обделенного жизнью человека. И вы знаете, вот это состояние, что интересно, оно естественно для нас. У кого

даже у одного из родителей было не всю жизнь, а какой-то период жизни было депрессивное состояние, то риск получения депрессии у его ребенка повышается намного. А если это состояние было у обоих родителей, то в несколько раз повышается вот риск получения депрессии детьми. Если это было так в моей жизни, если у моих родителей вот такой характер, были такие периоды жизни, это как бы... Ну, знаете, такое слабое место, которое мне передалось по наследству. Но от меня, от того, как я живу, будет зависеть, сработает вот этот вот, вот этот пистолет, да, выстрелит этот пистолет или не выстрелит. От меня будет зависеть история жизни и воспитание в семье. Очень частая причина – депрессия. Если ребенок вырастает с ощущением нелюбви, или в буквальном смысле его оставляют, бросают, то я думаю, что это для вас не секрет, да? Потом такому человеку, когда он уже взрослый, ему очень сложно доказать, что кому-то он нужен, что кто-то его любит. Когда кто-то пытается им дать эту любовь, они как ежики, они очень сильно колят и ранят других людей. Это проблема, которая идет из семьи. Еще одна причина депрессии. Жизнь в городе. Чувство одиночества, оно очень часто преследует людей именно в городе. Когда бывает даже на одной площадке лестничной, люди могут не знать друг друга. Да? И о какой там помощи идет речь. Очень часто люди, живущие в городе, они страшно боятся, что им станет плохо где-нибудь на улице. Почему? Потому что, может, никто не подойдет. Еще одна причина – это нездоровый образ жизни. Ну, во-первых, помните, мы с вами упоминали так называемую сезонную депрессию. И мы говорили, что причиной ее может быть недостаток солнечного света, недостаток мелатонина, как вещества, которое образуется, ну, в конечном итоге под действием солнечного света. Человек может иметь сезонную депрессию, вроде бы при нормальном световом дне, просто потому, что он живет в помещении. Большую часть дня он живет в помещении. В питании что может способствовать развитию депрессии? Во-первых, если у человека в питании преобладают животные продукты. Дело в том, что преобладание вот этих вот продуктов, оно приводит к очень высокому употреблению холестерина. И как следствие это может приводить к микроинсультом лобных долей головного мозга. В итоге клетки гибнут, хотя их там очень много, и это бывает для нас незаметно. Химически обработанная и рафинированная пища, она предрасполагает к тому, что человек легче приходит в состояние депрессии. Дело в том, что в рафинированной пище отсутствуют очень многие вещества, необходимые для работы головного мозга. И если человек не получает эти вещества, мозг не получает, то, естественно, его работа, она страдает. Большое количество сахара в пище, оно приводит, предрасполагает, фон такой создает в дальнейшем для развития депрессии. Сахар – это вещество, которое практически не требует переваривания. И когда оно поступает, оно всасывается очень быстро, так знаете, резко вверх идет его количество в крови. А потом выделяется инсулин, который должен снижать уровень сахара в крови. Инсулин, под действием которого сахар резко падает. И очень часто вот эти вот падения, они происходят ниже нормального уровня, ниже такого стабильного уровня сахара. И вот эти вот колебания, они ощущаются мозгом как, не просто как вот мы чувствуем голод там, хотя это тоже есть, но эти колебания сахара, они часто воспринимаются нами как такие колебания внутреннего состояния, настроения. Как-то вот грустно жить, и хочется чего-нибудь такого хорошего, да. Если у человека изначально много сахара присутствует в питании, то он как бы себя приучает к таким вот колебаниям. Вредные привычки – это еще один фактор нездорового образа жизни, который способствует развитию депрессии. Алкоголь, кофеин, курение, малоподвижность и недостаток отдыха. У человека могут быть определенные болезни, которые могут его приводить к развитию депрессии. Что это такое? Инсульт, инфаркт миокарда, низкая функция щитовидной железы, гипотиреоз, так называемый.

0: тоже может приводить к повышению риска. Дальше. Сахарный диабет, ожирение, онкологические заболевания, предменструальный синдром и послеродовая депрессия. То есть, видите, депрессия и внутренние заболевания часто взаимосвязаны. Депрессия вызывает болезни, и наоборот, многие заболевания, в свою очередь, приводят к депрессии. То есть, это такое взаимное влияние. Поэтому, чтобы разорвать этот круг, порочный круг, так скажем, нам обязательно нужно посмотреть, что мы можем сделать. Что мы можем сделать для того, чтобы... что-то изменить в своей жизни.
1: Кто-то сказал, что депрессия подобна турбулентности. Стоит только задержаться в опасной зоне, она безжалостно закружит вас в вихре болезней и неудач. Если вы чувствуете, что вас начинают порабощать печальные мысли, немедленно принимайте меры. Первый шаг в победе над депрессией – начать заботиться о своем здоровье. И первым делом удалите из своей жизни то, что делает вас слабее. Это такие тихие убийцы, как никотин, кофеин, алкоголь, избыточные сладости и, кроме того, продукты, пользу которых перечеркивает изобилие химических добавок.

0: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Рассматривая пищевые добавки с индексом Е, обратите внимание на те, которые начинаются с тройки. Все троечные номера – это антиоксиданты. Что они из себя представляют и зачем их добавляют в продукты? Дело в том, что продукты в процессе переработки и хранения подвергаются окислению кислородом из воздуха. При этом в них накапливаются вредные вещества, ухудшается цвет, появляется кислый запах. Это естественный процесс. Именно поэтому мы употребляем пищу свежеприготовленной, а молоко сегодняшнее или максимум вчерашнее. Никто не желает есть что-либо прокисшее. Склонность пищевых продуктов и напитков к окислению приводит к уменьшению сроков их хранения. Как быть производителем, которым за короткие сроки нужно не только изготовить свою продукцию, но и довести ее до прилавка и продать не скисшей? Для замедления окисления и применяются пищевые антиоксиданты. Одним из самых известных природных антиокислителей является аскорбиновая кислота. Человечество же изобрело другую кислоту – лимонную, которая, несмотря на название, ничего общего с лимонами не имеет. Она содержится в лимонадах и шипучих напитках под кодом Е330. Кроме раздражения слизистой оболочки желудка, Е330 способствует возникновению гнилостных процессов во рту. Е311 и Е312 могут вызвать проблемы с пищеварением. Результат – нарушение стула, чувство тяжести в животе. Они содержатся в йогуртах, кисломолочных продуктах, колбасных изделиях, в масле, шоколаде. Для тех, кто следит за своим здоровьем, полезно знать, что антиоксидант Е320 резко и надолго повышает уровень холестерина в крови. Содержится этот компонент в жирах, маслах, маргаринах. Особенно опасайтесь тех, что продаются в виде мягких бутербродных смесей, не застывающих даже в холодильнике. Еще один очень распространенный антиокислитель – ортофосфорная кислота. Ее код Е338. Чаще всего на упаковках с газировкой, чтобы не пугать потребителей, ее называют регулятором кислотности. Ортофосфорная кислота считается более едкой, чем серная. Самое большое количество сладкой газированной воды употребляют, как известно, подростки. Но именно в подростковом возрасте закладывается от 40 до 60% всей костной ткани. Ортофосфорная кислота нарушает кислотно-щелочной баланс в организме в сторону повышения кислотности. Чтобы ее нейтрализовать, организму приходится вытеснять кальций из костей и зубов. Отсюда кариес. Эта же причина приводит к все более раннему возникновению остеопороза. Вполне возможно, что это заболевание в ближайшее время существенно помолодеет, как это уже произошло с сахарным диабетом второго типа. Также ее можно обнаружить в сыре, безалкогольных напитках, желе, сладостях. К сожалению, многие производители в целях продления сроков хранения продуктов считают целесообразным использовать несколько антиоксидантов одновременно. Это усиливает их воздействие на сам продукт, а впоследствии и на организм человека, употребившего его в пищу. Особенно насыщены антиокислителями сухие супы и бульонные кубики, картофельные чипсы, сухие завтраки, растительные масла в прозрачной таре, мучные кондитерские изделия, замороженные продукты и, как ни покажется странным, специи. Кто-то, услышав этот список, ужаснется. Но выход прост. Супы можно готовить не из пресловутых кубиков, а на натуральных овощных бульонах. Чипсы заменят обычный жареный картофель. Мучные кондитерские изделия берите те, которые имеют малый срок хранения и простой рецепт, а не кексы и рулеты с привлекательной начинкой. Специи покупайте те, которые состоят из самих трав и кореньев, что хорошо видно сквозь прозрачную тару. А приправа, упакованная в плотные пакетики, содержит больше соли, чем трав. Пусть они не искусят вас яркими букетами нарисованной зелени. Относительно растительного масла совет обратный. Хорошо, если оно хранилось в непрозрачной таре и продают вам разлив. Если же нет такой возможности, то из всего ряда бутылок с маслом выбирайте наиболее темное. И последнее. Рекордсмены по содержанию синтетических антиоксидантов – банки и бутылки с пивом. Живое, так называемое натуральное пиво в герметически упакованной таре – такая же фантастика, как живущий в вакууме человек. Антиокислители и консерванты делают свое дело. Останавливают всякие процессы. Так что читайте этикетки, будьте внимательны и здоровы.
1: Волны самоубийств богатых людей протекают по развитым странам с приходом каждого финансового кризиса. Но это показывает не величину их потери, а мелочность их души, которая была жива только количеством денег. Хочется вспомнить на этом фоне пример жизненной стойкости Александра Меньшикова, любимца Петра I. Меньшиков поднялся из нищеты до второго лица в государстве, накопил огромное состояние, приобрел знатность. Одно произнесение его титула занимало несколько минут. А потом в один момент лишился всего. И на простой крестьянской телеге в Рогоже был увезен в ссылку в глухой Березов. Из-за лишений умерли его любимая жена и дочь. И при этом он не потерял ни капли жизненных сил, ни природного добродушия. Сам построил вместе с детьми церковь, в которую ходил молиться. Его полюбили местные мужики, с которыми он часто сидел вечерами, рассказывая о себе и рассуждая так: «Бог дал, Бог и взял. Значит, так и нужно». Оба его сына выросли, не затаив обиды, и уже после его смерти добились значительных постов и верно служили Отечеству. Самый лучший антидепрессант – это здоровье тела и здоровый дух. О последнем поговорим немного позже. А вот что касается здорового тела, то сохранить его помогут простые природные средства, которые легко найти в обычном продуктовом магазине.

0: названиях блюд с ней часто присутствуют слова «монастырский» или «постный». Но этот продукт стоит попробовать, не дожидаясь черного дня. Ведь чечевица – незаслуженно забытый у нас, но замечательный во всех отношениях продукт. Сейчас в магазинах можно найти чечевицу нескольких сортов. Это разноцветные приплюснутые бобы от черного до серо-зеленого и ярко-оранжевого цвета. Несмотря на разнообразие расцветки, все они одинаково полезны. Любой сорт содержит витамины группы В и А. Кроме того, чечевица имеет богатый минеральный состав. Она делится с нашим организмом железом, цинком и фосфором. Огромный плюс чечевицы – это рекордное содержание белка и фолиевой кислоты, что делает ее настоящим сокровищем для вегетарианцев. Культура эта пришла к нам из Юго-Восточной Азии и покорила мир. В Египте из нее пекли хлеб, а в Германии чечевица стала традиционным блюдом на новогоднем столе. Популярна она была и в России. Более того, до революции 17 года наша страна была лидером по ее производству. Чечевица, благодаря своему полноценному составу, может составить хорошую конкуренцию белку животного происхождения. Растительный белок свободен от вредного холестерина, который попадает в организм вместе с мясными и молочными продуктами. Поэтому чечевица очень важна в питании людей, которые следят за уровнем холестерина. Бобы чечевицы богаты лецитином и метионином, которые снижают уровень плохого холестерина. А содержащиеся в бобах изофлавоны полезны для сердца. Поэтому, съедая блюдо из чечевицы, вы заботитесь о том, чтобы занятость кардиологов вашего города была меньше. Изофлавоны называют гормонами растительного происхождения. Они схожи с эстрогенами. Благодаря изофлавонам чечевица нормализует гормональный фон женщин. А приведенные в порядок гормоны – это защита организма от некоторых опухолей. Во-вторых, изофлавоны помогают сгладить неприятные симптомы менопаузы и предменструального синдрома. В маленьких бобах чечевицы хранится больше веществ, нужных для кроветворения, чем в других продуктах. И в первую очередь это хороший источник железа. Чтобы этот необходимый микроэлемент был полностью усвоен, вместе с чечевицей съедайте какой-нибудь продукт, богатый витамином С. Чтобы в полной степени насладиться полезными свойствами чечевицы, ее надо правильно приготовить. Клетчатка наиболее доступна, когда бобы сильно разварены, а вот витамины группы В теряются при варке. Поэтому отваривайте чечевицу в небольшом количестве воды и не выливайте отвар. Лучше используйте его для приготовления супов или добавьте в соус. Чечевица порадует вас тем, что по сравнению с другими бобовыми она варится гораздо быстрее. Особенно красная чечевица, которая варится всего 10-15 минут. Фантазия поваров по всему миру создала необъятное наследие рецептов кушаний, в которых чечевица выступает на первых ролях. Вы можете воспользоваться их опытом или приготовить свое фирменное блюдо. Главное, чтобы блюда из чечевицы приносили вам как пользу, так и удовольствие.
1: Несмотря на признаваемую диетологами пользу, все-таки не все любят вкус чечевицы. А заставлять себя есть то, что тебе совсем не нравится, не лучший путь для здоровья. Хорошо, что есть настолько удачные рецепты, которые нравятся почти всем. Приготовлению одного из таких блюд посвящена следующая рубрика.
2: Здравствуйте! Наверняка в каждой семье есть свои рецепты приготовления блинов с различными начинками. В нашей семье мы готовим блины с чечевицей. Для приготовления этой начинки мы используем чечевицу, морковь, лук и немного соли. Чечевица отваривается до готовности. Лук и морковь пассируются. Затем пассировка смешивается с чечевицей. Получается такая начинка. Начинку мы кладем в блин. В самую середину. И заворачиваем блин конвертиком. Также мы поступаем со всеми остальными блинами. Блины можно есть сразу или обжарить их и подавать к столу вместе со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!

На свете есть много способов утихомирить выходящие из-под контроля чувства. Но депрессия – это всего лишь симптомы настоящей проблемы, которую и надо лечить. Она может быть вызвана какой-то проблемой с физическим здоровьем, но чаще корень депрессии лежит в духовной плоскости, в страхе, одиночестве и ощущении бессмысленности жизни. Все эти проблемы решает настоящая, непоказная вера. Для примера хочу познакомить вас с жизнью Ника Вуйчича. Он родился, не имея ни рук, ни ног. Когда ему было 10 лет, он решил покончить с собой. Он обращался к Богу с криками душевной боли. «Почему? Почему я родился таким? Я не понимаю, как ты можешь говорить, что любишь меня, когда ты позволяешь мне оставаться в этой боли?» Однажды Ник читал одно место в Евангелии. И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Ник описал свои чувства после прочтения этих стихов. «У меня мурашки побежали по телу, и у меня появилась вера, потому что я кое-что понял. Я поверил, что Бог знал, что и почему Он делал со мной». Ник Вуйчич стал пастором. Его мотивационные проповеди имеют огромную силу, потому что они помогают людям научиться доверять Богу. Его история уже помогла тысячам других людей научиться ценить свою жизнь, а сам он живет полноценной жизнью. Он объездил более 24 стран, выступая в школах, университетах и других организациях, участвует в телешоу и пишет книги. Он принимал участие в съемках фильма, а в 2012 году Бог подарил ему спутницу жизни. Вот цитата с его сайта. «Конечно, у меня остается желание, чтобы Бог дал мне руки и ноги. Но если мне суждено до конца жизни оставаться таким, я знаю, что обниму своих друзей в Божьем Царстве. А это дорогого стоит. А сейчас я нашел цель в своем существовании. Если Бог может использовать человека без рук и ног, тогда Он, конечно же, может использовать любое расположенное сердце». На этих словах мне хотелось бы закончить нашу программу. Желаю вам, чтобы вы нашли покой и мир в осознании, что вашу жизнь контролирует любящий Отец, который рядом с вами в любых обстоятельствах. Потому что для Бога вы самый лучший, самый нужный человек на свете. Здоровья вам и счастья на все 100%!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Спасибо большое вам и, брат Виталий, вам за приглашение, за эту возможность, брат Максим, все, кто участвовали в том, чтобы можно было иметь такую добрую, радостную встречу. Я здесь встретил очень много любимых и родных, и дорогих лиц, с кем когда-то тоже совершали служение и имели эту особую благословенную возможность дружить и знакомиться, и быть рядом. Сегодня хочу вам передать большой привет с Кубани, это Краснодарский край. Ваши же братья, коллеги, соседи, только с другой стороны земного шара, также ждут Иисуса, потому что всем нам открыта одна и та же истина, что Он скоро придет. И вот это «скоро», оно всегда как-то преломляется через призму нашего понимания понятия «скоро». Знаете, как когда дети сидят в машине, куда-то надо далеко ехать, и они тоже спрашивают, как скоро мы приедем. И 2 часа для взрослых, говорят, так это быстро, тут 2 часа езды. И 2 часа для ребенка. Это совершенно другая картина измерения времени. Точно так же и для нас. Скоро ли придет Христос наш? Или не скоро? Говорят, что скоро. Говорят уже 20 лет, как говорят, как скоро. Но насколько это скоро? А что такое 20 лет? Вот мы сегодня утром как раз-таки вспоминали, что вместе пара прожили сколько? 42 года, да? Долго, правда? Еле-еле дотянули. Да нет, как-то быстро, да, и дети быстро повзрослели, уже и внуки быстро растут. И вот это понятие «скоро», оно настолько вот, необычно, потому что, когда спрашиваешь у ребенка, да, например, когда ты там школу закончишь? О, еще не скоро. Вот, а фактически все очень быстро происходит. Почему мы об этом говорим? Потому что от того, насколько мы правильно можем понимать этот вопрос, будет зависеть наша жизнь, наше поведение. Когда ты опаздываешь на какой-нибудь поезд или самолет, у тебя одна картина поведения и скорость сборов и всего, решения вопросов. И когда ты не опаздываешь, у тебя совершенно другая картина. У нас иногда есть такие шутки, знаете, что муж может полчаса неподвижно смотреть на поплавок, и ничего с ним не происходит. А подождать 5 минут, когда жена одевается, у него терпения нет. Вот так и у нас. Мы можем тратить часы на YouTube, там, на какие-то другие вопросы, а вот Христа ждать, мы так устали, так нам это уже тяжело. Но я хочу сегодня, как уже я заглавлена тема проповеди, поговорить с вами об одном очень важном вопросе – начало и конец. И вы знаете, в Библии очень интересно представлена идея начала и идея конца. Почему это важно? Потому что мы все вот между вот этими двумя понятиями балансируем. Абсолютно все. Молодые, старые, дети. Потому что для нас это очень важно. Кто-то в начале, там, например, процесса взятия ипотеки, да, или кредита. А кто-то уже в конце. Кто-то мечтает это сделать. Кто-то мечтает уже закончить с этим. И точно так же будет в вопросах женитьбы. Кто-то в процессе начала, кто-то уже долго живет. Кто-то только родил, только кто-то планирует. То есть вот это понятие, оно настолько с нами живет, что то, что для одного вершина, как бы апогей, то, к чему ты стремишься, для другого это вообще не интересно. Ну, в бизнесе так, да? То есть то, о чем кто-то мечтает, для кого-то это уже пройденный этап. И вот получается, что мы все время в процессе, но фиксируют нас вот эти два понятия – начало и конец. Например, есть точно такое же понятие, что иногда начало не очень хорошее, но конец хороший, завершение хорошее. То есть познакомились не очень, как-то все так не шло. А потом как-то, знаете, ближе-ближе и выровнялось все. А бывает наоборот. Так хорошо все начиналось. Да? В семьях так часто бывает. Такое хорошее начало. Я, когда вот, венчаем пары, консультирую, и, фотографируем, приходишь домой в гости, и вот смотришь на свадебную фотографию там, детей, например, да, такие они красивые. Но вот смотришь на них, и даже мысли не приходят, что у них могут быть проблемы, и они могут когда-то, как мы говорим, не дай Бог, и разойтись. Да не может такого быть. Ну посмотрите, какая любовь, как горят глаза у него, у нее, какие обещания даются, как жить, как любить и так далее. А потом смотришь, что-то происходит, да? Начало было хорошее положено, а потом пришло не туда. И получается, что мы иногда, открывая Божье Слово, если мы не поймем начало и конец, то мы вот в этой середине точно можем где-то потеряться. Либо мы будем успокоены сатаной в вопросах, что не переживай, все еще успеется, все будет хорошо. И я не знаю, наверное, у каждого был такой пример, когда вы куда-то либо опаздывали, либо приходили раньше. У меня был такой момент, я пришел в аэропорт, даю паспорт, она смотрит, говорит, что я вас не вижу в базе. Знаете, это всегда к проблемам. Я говорю, да нет, есть, точно все. Она опять смотрит, говорит, ну покажите ваш билет. Я в телефоне достаю, она смотрит, говорит, поздравляю, ваш самолет завтра. Я говорю, ну это не поздравление, это не радость. Она говорит, ну поверьте, это лучше, чем вчера. Ну хорошо, но завтра уже суббота будет, да? То есть как бы тут такой момент. Мы вроде так шутим, да, но сразу стресс, как бы, а как? Как я мог? А да, оказывается, я выбирал рейсы, смотрел и не переставил одну циферку, то есть 24 число не переставил там на 25, не переставил на 24. И так же все как бы купил и все. И вот мы получаем определенную проблему. Что делает сатана? Делает то же самое. Он меняет нам вот эти числа. Он говорит, сколько тебе лет? 20 лет. У тебя все впереди, у тебя все впереди. Вот сейчас ты можешь расслабиться, сейчас ты можешь пожить как все, можешь попробовать покурить, можешь попробовать, ну как знаете, вот молодежь имеет проблемы одинаковые на всем земном шаре, потому что у тебя все впереди. А потом так неожиданно ты приходишь к какому-то состоянию, когда тебя спрашивают, сколько тебе лет? Ты говоришь там 30 или 35, да, ну еще молодой, красивый. А тебе говорят, ну нам, извините, мы ищем помоложе. Как? А я же еще не начал как бы толком жить. Знаете, недавно был суд очень такой знаковый в Англии, если не ошибаюсь. Судили одного, суд подал на свое, как не правительство, а на районную мэрию или как города, один мужчина. Он говорит, мне 60, там, по-моему, 4 года, я хочу, чтобы мне переписали мой возраст на 44. Они на него смотрят, говорят, в своем ли вы уме, что вы придумали такое? Он говорит, ну, очень просто, я себя чувствую на 44 года. У меня там спортом занимаюсь, еще что-то, гирю поднимаю, там с женой у меня все хорошо. Я прошу вас исправить, потому что я пришел брать кредит, мне не дают, потому что, говорят, вам возраст большой, 64 года. А я чувствую себя так. Ну и они начали понимать, говорят, это невозможно сделать. Он говорит, почему? Если человек чувствует себя, будучи мужчиной, женщиной, это возможно, а возраст, когда я себя чувствую на 44, невозможно. То есть, понимаете, мы как бы находимся в мире определенных парадоксов. И когда это случается с нами, мы как бы либо со стороны, либо вовлечены. И вот точно так же и пришествие Христа и жизнь с Богом. Мы либо со стороны, либо вовлечены. Между чем хочу сегодня провести определенный экскурс. Первые две главы книги «Бытие». Это очень известные главы для нас с вами, для тех, кто хотя бы Библию в руки один раз брал. Наверняка эти две главы в памяти остаются, потому что первая вообще – это история творения, вторая история уже немножко такой, знаете, разукрашенной картины, когда Бог начинает показывать сад Эдемский, когда он устанавливает святость субботнего дня. И Адам и Ева знакомятся. То есть Адам впервые в жизни видит самую красивую девушку на планете. И вот это был тот самый случай. Знаете, когда сегодня люди женятся, они тоже говорят, она самая лучшая. Ну вот та была самая лучшая, потому что сравнить не с кем было. И вот интересно, а он здесь видит все это, и Бог ему дает несколько серьезных наставлений. Он говорит, что на будущее оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, будут одна плоть. И тут сказано тонкость. Они были оба наги, и жена, и Адам, и не стыдились. И сегодня очень много споров, дискуссий идет вокруг понятия «нагота, которая не стыдна». что это такое. Кто-то находит такие аллегоричные толкования, что есть люди, которые спокойно признают свои недостатки, и они от этого не испытывают никакого дискомфорта. То есть человек может сказать: «О, не, я в этом не разбираюсь, я не соображаю». И от этого он не падает как личность, потому что как бы признание определенного наличия чего-то и отношение к этому — это очень важное значение имеет. Но вместе с этим мы видим, что Господь их такими сотворил. И первые две главы книги «Бытие» — это состояние без греха, если говорить вот таким языком. Нет греха, ничего нет, что может нарушить то, что Бог учредил. И представьте себе, сегодня человек очень глубоко, можно сказать, вмешался в природу, во всякие процессы, связанные с, ну, жизнедеятельностью человека, как бы во имя блага человека. И получается, что мы берем, с другой стороны, надеемся, что, как в детстве, знаете, порезался, сразу зажило, зуб выпал, новый вырастет. А оно в природе уже не так, восстанавливается. Спилить 30-летнее дерево сейчас машина может, ну, в течение там 3 минут. Берет, хватает, пилит, кладет, обрезает и укладывает на машину. 3 минуты. А вырасти надо 30 лет. И получается, что вот здесь Бог сотворил самое лучшее, населил самыми лучшими людьми, самыми красивыми, самыми лучшими животными, которых Адам назвал уже по имени. Богу было интересно посмотреть, как он это будет делать. То есть, и это как бы уже началась жизнь. Жизнь на планете Земля до 3 главы. С 3 главы жизнь, она не то что остановилась, потому что, когда вот эта фраза, да, есть: «В день, в который вы вкусите, непременно умрете». Многие переживают, почему Адам не умер с Евой, а остались жить. Но там интересно, что в оригинале, я думаю, брат Талий больше или рассказывал об этом, да, что там речь идет о том, что ты начнешь умирать или непременно умрешь, как в 3 главе сказано. И они умерли. То есть 900 лет для человека, который создан для бессмертия, это очень мало. Это как бы, ну, это тоже не возраст. Все познается в сравнении. И поэтому как бы мы имеем дело здесь с такой проблемой, которая ворвалась в жизнь. И проблема была настолько многогранна, что есть такое понятие, как Стокгольмский синдром, когда жертва или заложник принимает точку зрения своего обидчика, когда долго находится, несколько дней, например, в заложниках, и они начинают поддерживать уже, ну, слушают аргументы тех людей, которые это сделали. И получается, что Ева перешла на эту сторону. И Богу теперь объяснить человеку, что такое грех, стало очень непросто. Потому что, как сегодня родители объясняют своим детям, ну, что, допустим, вот этот мальчик тебе не друг. Это плохой друг для тебя, найди другого. Как он может быть плохой? Он такие анекдоты знает. Он такой вообще, как бы, ну как он может быть плохой? Это мама что-то там не понимает. И вот Бог начинает объяснять, что такое грех вообще. Что значит знать добро, а еще и знать зло? И как мы часто говорим, вовеки б не знать, да, этого вопроса, чем когда мы уже это знаем. И получается, что 2 главы, они показывают просто красоту. А вот с 3 главы начинаются проблемы, проблемы, проблемы. Здесь и обман, ложь, проклятие. Потом дальше мы перелистываем убийство. И пошло, потом потоп и так далее. Но что самое интересное, если мы откроем последнюю книгу Библии, это книга Откровения, то последние 2 главы, они тоже уже без греха. То есть начинается 21 глава словами: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». То есть вот этого всего между 2 главой «Бытие» и 20, концом 20 главы Откровения, вот этого зла больше нет. Да, здесь есть победы, здесь есть плюсы, здесь есть триумф определенный, здесь есть пример, но здесь есть грех. И поэтому Бог заинтересован не просто улучшить качество жизни человека, а Он ведет его к абсолютной победе, к тому, как должно было быть. Это, кстати, истина очень интересна, когда мы ее понимаем, мы никогда не усомнимся в том, что Во-первых, в Боге. Это в первую очередь, потому что Бог, например, если взять книгу пророка Исаии, 44 глава, 6 стих, здесь написано так. «Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваоф, я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». Он здесь конкретно говорит о себе, как о Боге, о первом и о последнем. Что это за устоявшееся выражение «первый и последний»? Ну, первый, ладно, Богом все началось, с Бога пришло творение. Последний, как может быть Бог и к нему относиться слово «последний»? Если он вечный, если он неизменный, если он, ну, скажем, у него нет понятия пенсия, там, я не знаю, да, ну, какие у нас есть ограничения, после чего мы говорим, ну, уже зрение не то, там, в авиации до определенного момента может человек быть пилотом, летать потом не может. То есть какие-то ограничения. У него-то этого нет. Почему он последний? И вот это очень важное понятие, потому что в книге Откровения и в первой главе, и в последней главе используется выражение «я есть первый и последний». Только это уже выражение принадлежит Иисусу Христу. И он говорит о себе, что «я есть первый и последний». И таким образом, сопоставляя определенные тексты, мы видим, что между Богом и Христом нет пропасти, нет различия, нет вот того, что сегодня некоторые люди пытаются туда привнести некую вот эту, знаете, градацию. Есть большой, сильный Бог, Творец, потом есть более меньший Иисус, от Него сотворенный, рожденный. И есть Дух Святой, который, в принципе, не личный, Он просто витает среди нас, но это как бы не переживайте, вот Отец и Сын, ну вообще лучше Отец. И вот эта идея, она привела в свое время, что в средние века очень поднялся культ Божьей Матери, потому что ее как бы наделили теми, ну, качествами, наверное, которыми человеку хочется, чтобы человек обладал. То есть помните, как ко Христу подъезжали через мать? Поговори с ним. И точно так же и она как бы играет эту роль посредничества, чтобы уговорить Иисуса, уговорить Бога, да, как бы походатайствовать. И даже так и говорят все время, заступница, Матерь Божья. Но на самом деле Христос показывает, что Он хочет построить личностные отношения с каждым человеком без посредничества, чтобы Он и есть посредник, и мы это поняли. И вот здесь, когда мы читаем книгу Откровения, первую главу, то она фактически с этого и начинается, когда Он говорит «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре». Он показал, послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божие, свидетельство Иисуса Христа и что он видел. Потом он говорит, что блажен читающий и так далее, служащий, исполняющий, да. И вот тут он и говорит, 8 стих, «А я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет Вседержитель». То есть идет тот, который является началом, и он же почему-то называется определенным образом, да, как бы завершающий. А что он может завершить? И вот как бы возникает вопрос, что такое началось, чего бы он не хотел продолжать? Что-то он должен остановить, да? Именно он должен быть как бы завершающий чего-то очень такого важного. И мы все прекрасно понимаем, что речь идет о грехе. А самое худшее во грехе, как вы понимаете, это что? Это смерть. Сегодня человек без ног, без рук, он все равно хочет жить. Ник Вучич, да, всем известный человек, который и без ног, и без рук. Вот в прямом смысле слова. Имеет там высшее образование, достиг определенных каких-то достижений, высот. И что он самое главное, важное делает, он вдохновляет людей с руками и ногами. Научиться пользоваться руками и ногами. У нас шутят, да, говорят, что подкова всегда приносит счастье. Слышали, да? Не знаю, ну, в России так всегда говорят. Вешают на ворота, там, на дверь. Но говорят, чтобы она приносила счастье, ее надо прибить к копыту и пахать как-то лошадь. Тогда будет счастье. Ну вот что интересно, когда мы смотрим на послание апостола Павла Коринфянам, то оказывается, есть интереснейший текст здесь, который мы часто вспоминаем, особенно, ну, почему-то, к сожалению, наверное, да, на похоронах. Он здесь говорит, что Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написано «поглощена смерть победой». Заметьте, не просто смерть, что-то с ней сделали. Победить нужно, это очень важно. Поэтому в книге Откровения, в 3 главе, во 2 главе постоянно идет употребление слова «побеждающему». «Побеждающему» – «дам сесть со мной на престоле», «дам власть над язычниками», «дам имя мое новое». То есть постоянно «побеждающий». И в конце сказано в 3 главе «побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом на престоле его». То есть то, что его, может быть и моим. Вот это как бы важная мысль книги Откровения. И он здесь говорит, теперь задает вопрос. Смерть, где твое жало? Ад, шеол, то есть могила, самое страшное место. Да где твоя победа? И вот дальше он в 57 стихе говорит, благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим и Иисусом Христом. Итак, он побеждает смерть. Это самое величайшая победа. То есть он начало жизни, и он конец греха. То есть вот это важно понять. Он конец всего плохого, что только может вообще на этой земле существовать. Даже в хороших странах, с очень высоким уровнем жизни. Всегда есть грех. Будет конкуренция, будет человеческий фактор, будет подсиживание, будет двойной стандарт. Будет или нет? Будет. Кто может это опровергнуть сегодня? Это невозможно сделать. Поэтому куда ведет нас Иисус? Он ведет нас к пониманию очень важного вопроса. Ты должен понять, что когда ты смотришь в небо, когда ты произносишь мое имя, я есть первый и я последний. То есть и начало, и конец, и никак по-другому, и никакой фрагмент не может быть оттуда взят. Возьмите, к примеру, еще один интересный пример. Это Евангелие от Матфея. И в 6 главе Евангелия от Матфея мы находим знаменитую всеми нами любимую молитву «Отче наш». И в нашей церкви, вы знаете, да, не заведено молиться, повторяя молитву «Отче наш», потому что это как макет, о чем вообще нужно молиться, как правильно молиться. Но мы туда, естественно, подставляем свои реальные практические нужды. Но посмотрите, как интересно начинается молитва и заканчивается. Начинается словами «молитесь так». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». То есть, вот как было на небе? Прекрасно. Как было на земле до грехопадения, до 3 главы? Прекрасно. И вот как бы молитва начинается с того, что, Господи, сделай, чтобы сейчас было так, как должно было быть. Вот есть понятие «откатить к заводским установкам». Сделай, как было, да, то есть вот сделай, вот как оно вначале было, как говорят, до коробки, да, обновить телефон, там, возвратить. Как это происходит? И вот он, молитва с этого начинается. Вот как там, пусть здесь будет, как там. Это очень важная истина, понять, что там лучше, чем здесь. Некоторые люди думают, что там одно сплошное богослужение. Все ходят, знаете, такие блаженные, поют на арфах, играют. И ни тебе волейбол, ни тебе баскетбол, ни тебе жениться не будут, выходить замуж. Девчат уже вариантов нет, там познакомиться с хорошей девушкой на небе. Ну вот, понимаете, ну как-то ну, хорошее дело говорят, что там. Нам бы тут пожить чуть-чуть. И второе сатана закидывает. Да не факт, что ты будешь там. Отсюда появляется идея, которую я иногда переиспользую в проповеди, что люди говорят, да хоть бы у порога. Я согласен. Да нету месту порога. Это знаете, как у самолета на трапе. Я полечу, но на трапе. Мне не надо внутрь, мне там бизнес-класс. Просто надо. Ну трап не летит, трап остается. Поэтому либо ты на троне, либо ты за дверями, где плач и скрежет зубов. И вот эта истина, которую Бог открывает, что ты можешь быть спасен, потому что я начертал тебя на дланях моих, говорит Господь, она является судьбоносной для человека. А чтобы это понять, нужно понять Бога, что Он первый и последний. Не сатана скажет последнее слово «ты мой», А Бог скажет последнее слово, кто его, а кто не его. Поэтому Матфея 25 глава там повествует историю, когда возле дверей царства разворачивается дискуссия. И он одним говорит, войдите, благословенный, в дом отца. А другим говорит, отойдите от меня. И представьте, какая досада, да, тут, когда ты уже стоишь на стойке регистрации, тебе говорят, тебя нет в базе. Так что же вы раньше не сказали? Так я бы сделал что-то, чтобы быть в этой базе. И вот это очень важно сегодня понять, что не сатана скажет последнее слово, а Бог скажет последнее слово. А второе, что важно понять, что Бог любящий. И вот это любящий, это немножко другое. Знаете, я, позвольте, приведу один пример. Это такие, как смешанные чувства. Я прочитал эту историю, она мне очень понравилась. Одна девушка пишет историю, говорит, свою. Мне было 5 лет, наверное, я была маленькая. Я так любила деда своего, потому что он был всегда такой добрый. Ну, как все дедушки, знаете, они такие красавцы. И она говорит, я так хотела с ним на рыбалку пойти. Ну, бабушка и мама были куда? Внучку с дедом на рыбалку, да еще и на всю ночь. Вот. Упросили, настояли, еле-еле, обещали, все. Я, говорит, в общем, там слезами и всем остальным выстояло это право пойти с дедом на рыбалку. И вот, говорит, ну, там вечер половили, он сети поставил. Я, говорит, спать легла, но очень просил, чтобы он меня разбудил. Он там в 4 утра сети снимать и разбудил ее. Я, говорит, сонная, залезла в лодку. Дед сидит впереди, достает сети, достает рыбу, кладет назад. А я, говорит, взяла рыбу, посмотрела. Вы знаете, рыба на суше, она так грустно выглядит. То, что она вкусная, это одно, а вот грустная, это да. И ей так жалко стало. Она взяла, выпустила. Он следующую рыбу достает назад. Тоже жалко, опять выпустила. Ну и говорит, когда мы уже до берега доплыли, и дед, говорит, вышел, повернулся и увидел, что рыб нету. И я, говорит, сижу такая. И вот этот взгляд, говорит, я не забуду никогда. То есть вот оно, вот твое любимое, и что оно натворило, да, вот это любимое, как бы все на смарку, вся ночь. Вот эти смешанные чувства. И иногда нам кажется, что Бог, он реагирует, как я. Два раза сказал, непонятно, третий раз сказал, не почувствовал, четвертый раз сказал, почувствовал, да, то есть я так действую, а Бог, он другой. Достаточно просто пересечь континент, и ты уже понимаешь, что когда кто-то едет перед тобой в левом ряду, не надо делать, как у нас делают. Моргать, фа-фа, показывать, откуда он взялся, куда он едет, и куда ему надо, и кто его родитель. Понимаете, то есть этого не надо делать, тут люди так не делают. И поэтому мы иногда, вместо того, чтобы изучить Бога, мы ему свои привычные нам категории применяем. Мы говорим, ну, конечно, да нет, Бог такое не простит, ну, что вы такое говорите? А простит дед внучке своей выпущенную рыбу? Простит. Потому что он еще поймает. Но эту историю тоже не забыть, да? Это история. Вот так дитё понимает, а вот так дед понимает. А потом еще мама с бабушкой прокомментирует этот вопрос. Вообще интересно. И получается, что мы вот точно так же смотрим на Иисуса. И если даже вспомнить, да, вот этот момент, что он первый и последний. И вернусь к началу, когда мы в каком-то процессе, мы либо хотим что-то скорее начать, либо хотим что-то быстрее закончить. И вот тут начинается ропот на Христа, потому что нам хочется, чтобы Он сделал то, что нужно нам. Возьмите вопрос Его возвращения на землю. Когда Он придет? Слушай, если бы Он пришел 20 лет назад, кого из нас бы не было, может, даже в живых или как бы рожденных, да? Я не говорю уже спасенных. Многих не было бы. А ведь это наша история. Это наши жены, это наши мужья, это наши родители. А 50 лет назад? А если он еще помедлит, что еще может произойти? Иногда мы видим только худшее. Все катится, все рушится, все растлевается. А Господь говорит, да я знаю, что оно растлевается, но у меня есть. Помните, как он сказал про Павла? Он есть мой избранный сосуд. Я ему покажу, сколько он еще должен пострадать за меня, ну и сколько сделать. И когда мы сравниваем, как он страдал и что он делал, то это страдание ни в какое сравнение не идет. Помните, он перечисляет во 2 Коринфянам, 5 раз мне было дано от иудеев по 40 ударов без одного. 3 раза меня побивали камнями, били палками, 3 раза там тонул, в опасностях там, день и ночь провел во глубине морской. И ни разу Павел не проявил депрессию, ни разу он не сказал, Слушайте, я не знаю, как этот Бог там смотрит, но я не могу так больше, вы понимаете, они меня убьют. Он говорит, я жизнью своей не дорожу, только бы мне рассказать о моем Господе Иисусе Христе. Первый и последний. Он в нашей жизни фактически должен быть первым и последним. И ничего другого не может быть. Ни круче, ни богаче, ни, ну, как бы там, какими бы благами ни сулило.

Ты думаешь, что начальство опоздало, и о, какая трагедия. Думай, какая будет беда, когда оно час до тебя будет ходить и твою работу проверять, а тебя не будет рядом. Вот в чем проблема. Так и мы. Господи, где ты, когда ты уже придешь? Он говорит, я приду вовремя. Кстати, в Откровении в последней главе четко так и представлено, когда он говорит, все гряду скоро, трижды, в 7, в 12 и 20 стихе, говорит, ей гряду скоро. В английской Библии там стоит не soon, а quickly. Да, то есть это очень важно понять. Он говорит, я иду быстро. Жизнь ваша проходит быстро. Все проходит быстро. И я приду быстро. И самая красивая мысль в том, что он говорит, возмездие мое со мною. А в оригинале сказано, вознаграждение мое со мною. Почему воскресение праведных первое воскресение, а не наоборот? Потому что первым он забирает своих детей, а потом решает проблемы греха и грешников. Поэтому весь вопрос, к чему мы сегодня приходим, это две последние главы. Это чисто река жизни, это нет ничего нечистого, это святое, ну как сказать, место, куда не войдет ничто нечистое, как здесь написано, никто преданный мерзости и лжи. Там сказано тоже в оригинале, что никто практикующий мерзость или ложь. То есть есть разница, быть преданным, да, или просто практиковать. И вот он здесь как бы показывает, что это будет так. И потом в конце главы говорит, пожалуйста, ничего не добавляйте к этой книге, но и ничего не убавляйте. Не пытайтесь адаптировать, да, вот я первый, я последний. Это мое слово, оно не может быть сдвинуто, даже если кому-то оно не нравится или наоборот там нравится. И потом Иоанн говорит, ей гряду скоро, а он говорит, гряди, Господи Иисусе. Вот этот унисон к тому или голосу того, который первый и последний. И заканчивается словами «благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». То есть Божья милость, не конкретный спрос, да, как мы иногда думаем. Вот помните знаменитое выражение «украл, выпил, в тюрьму, согрешил, чтоб наказать». А он говорит «благодать Господа будет с вами». Он своих не бросит детей. Просто важно не потерять это время, не опоздать, чтобы мы, как сказать, не поверили тому, кто тебя обманет. А ведь Христос о сатане как сказал? Он лжец. Более того, он, как вот есть, всегда мы говорим, там, родоначальник вот этого движения, родоначальник там, вот этого жанра. Там, Хичкок, да, например, написал первый роман, который был с драйвом, и вот пошло целое движение. И он говорит, вот он хитрющий до невозможности. Ты вообще не должен ему верить. От слова совсем. И вот понимание, кому верить, будет стоять на платформе. А кто он тот, который первый и последний? И если мы поймем истину, что значит первый и последний? Что было без греха и будет без греха. И помните, как мы сказали из молитвы «Отче наш», заканчиваются слова молитвы. Тоже интересно. Начало хорошее и конец какой. Да? Помните, как заканчивается молитва «Отче наш»? Очень интересно. Последний стих. «Твое есть царство, и сила, и слава вовеки». То есть не чуть-чуть, не на время. «Твое есть сила, и царство, и слава». Поэтому это величайшая истина. И знаете, я, позвольте, в завершение хочу одно стихотворение интересное, на мой взгляд, очень оно подходит к этой теме, чтобы мы не устали как бы ждать и правильно использовали время, которое Господь нам дает. Очень трогательный момент. «Сынок, ну как ты? Как дела?» «Нормально, мам, прости, пора». «Сынок, прости, звоню опять. Давно хотелось повидать. Мамуль, прости, я тороплюсь, освобожусь, я отзвонюсь». «Не дождалась, звоню сама. Скажи, хоть как твои дела?» «Да все нормально, мам, опять. Пора уже мне убегать. Но я хотела лишь сказать, мамуль, пардон, успеем поболтать». Звонила мама много раз, ведь ей был важен каждый час. Но сын был занят, и она сказать, что любит, не могла. Звонила мама каждый день, но сын и слушать не хотел. И пусть дела, и занят пусть, сказать бы, что на сердце грусть. Одни все шли, она одна. Увидеть сына – вот мечта. Прижаться вялою щекой и прошептать
любимый мой.

0: Мамуль, привет. Ну как ты там? Чего звонишь мне по ночам? Сынок, была я у врачей. Осталось жить мне 10 дней. Ты что? Приеду завтра. Ты не верь, ошибки у врачей теперь. Лекарства, лучшие врачи. Все будет, мам. Ты только жди. Но вдруг гудков немая тень. Сегодня был последний день. И, вы знаете, вот этот стих, он как-то так глубоко меня тоже затронул. Я думаю, любой, кто слушает, он понимает, о чем речь. И у нас вот сейчас эти болезни, ковиды, и я не знаю, как у вас, но у нас очень много умирало людей. Причем без объяснения, знаете, вот не та логика, как мы привыкли. Постарел, да, там, и умер уже. А нет, молодые люди, крепкие, которые своими ногами зашли в больницу и потом на ИВЛ, реанимация и все. И вот что делает Господь во всем этом? Мы хотим, Господи, положи конец этому. Вот наша молитва. А возможно, у него совершенно другие планы. И он просто говорит, ты должен быть готов встретиться с началом всего, и концом вот того самого страшного, чего мы всего боимся, все боимся, это смерти, ты должен всегда быть для него открыт. И мне так приятно, что Иисус, он открыл спасение дверь абсолютно для всех людей. Для мужчин, для женщин, для язычников, для иудеев, да, для абсолютно любого человека. И вот эта весть, которую он дал церкви, иди и расскажи миру о том, что я скоро приду. Да, будут говорить, извини, дела занят, не могу, потом, не сейчас. Но ведь когда ты несешь надежду, это самое благословенное. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы каждый из нас был носителем вот этого света и этой надежды. Чтобы, общавшись с нами, люди всегда находили эту надежду. Они могли сказать, спасибо, что ты меня встретил. Или что ты мне это сказал? Мне как-то я вот пообщался с тобой, как-то жить захотелось. Знаете, да, что старость приходит сначала в голову, потом в тело. Так было всегда и так будет всегда. И поэтому Господь старость уже решил вопрос. Теперь осталось только имена наши подтвердить, что я в базе. А как подтвердить? Очень просто. В момент крещения, знаете, да, ангел Божий вписывает имя человека в книгу жизни. И это драгоценное событие. Пусть Господь благословит каждого из нас своим особым щедрым благословением. Я стараюсь также, совершая служение, там у нас на Кавказе мы открываем, интересно, у нас открылся детский центр очень хороший для помощи больным детям. Потрясающая вообще, знаете, картина, когда родители приводят больных детей, и ты им говоришь о надежде, что так не было, так не должно было быть и так не будет. И никто из врачей не может сегодня ничего изменить, а ты им даешь эту надежду, и им после этого хочется жить. Пусть Бог благословит, чтобы каждый из нас тоже был носителем этого света. Я проповедую также в Ютубе, если кто-то желает, пожалуйста, можете зайти на канал, можете делиться этим. И времени немного сегодня, и пусть Господь благословит ваше служение, брат Виталий, и вашу церковь умножит многократ и решит ваши вопросы, какие вы Богу сообщаете и просите. У нас есть свои нужды, но пусть это все будет во свете вот этой перспективы. Я иду быстро. Я спешу вернуться на эту землю, и я буду очень рад видеть своих детей у себя. То мы его к себе, а теперь мы у него. И это, поверьте, дорогого стоит. Богу за все. Честь, слава и хвала во веки. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе книги в подарок.
2: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Духовное наследие.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с творчеством французского писателя-реалиста Гюстава Флобера, известного миру по роману «Госпожа Бовари». Повесть «Иродиада», о которой мы поговорим сегодня, написана по библейскому сюжету о казни Иоанна Крестителя. Иоанн, всю свою жизнь посвятивший проповеди, предтеча, как его называли, потому что его миссией было сделать прямыми стези Господу, человек, крестивший Иисуса, этот самый Иоанн, был заключен в крепость Ирода Антипы. Повествование Флобера начинается с того, как озадаченный Ирод прогуливается по своему замку в ожидании пира. Но мысли его заняты другим. Библия говорит о том, что Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, многое делал, слушаясь его. Иоанн же непрестанно обличал преступную связь царя с Иродиадой, женой его брата. И одно время Ирод слушался пророка, пытаясь разорвать отношения. Но Иродиада воспрепятствовала этому и убедила царя заключить Иоанна Крестителя в темницу. Но Ирод понимал, что Иоанн – пророк Божий, и твердо решил освободить его. Но, боясь Иродиады, он откладывал исполнение этого решения. Мысли Ирода прерывает прекрасная девушка, которую он видит. Он поражен ее красотой. Царь узнает, что это Соломея, дочь Иродиады. Во время пира царица посылает свою дочь в зал для пиршеств развлекать гостей. Царь совершенно опьянел. Его разум помутился, и он потерял голову. С клятвой он пообещал Соломее дать все, что она попросит, вплоть до половины царства. Соломея, по наущению матери, попросила у Ирода голову Иоанна Крестителя. Ирод был изумлен и смущен. Царя охватил ужас при мысли об убийстве Иоанна Крестителя. Царь давал клятву в угоду гостям, и если бы хотя бы один из них остановил его, Ирод с радостью оставил бы пророка в живых. Но ни один голос не раздавался в защиту посланника небес. Своим молчанием они приговорили к смерти пророка Господня, удовлетворив жажду мести распутной женщины. Вскоре голову Иоанна Крестителя принесли царю и его гостям. В лице Ирода Флобер показывает человека, облеченного властью судить своих ближних. Но, предаваясь страстям, он совершает преступление. Все, кто действует от имени закона, сами должны соблюдать закон и своей жизнью являть добродетель окружающим. Голову Иоанна Крестителя отнесли Иродиаде, и она приняла ее с дьявольским злорадством. Утолив жажду мщения, она полагала, что совесть Ирода теперь будет спокойна. Но грех не принес ей счастья. Ее имя вызывало отвращение у людей, а Ирода – угрызение совести – терзали сильнее, чем предостережение пророка.
0: Духовное наследие.
1: Грех Ирода был всегда перед ним. Царь постоянно пытался заглушить голос больной совести. Даже теперь Ирод верил Иоанну. Он вспоминал его жизнь, и сердце его тревожно билось, терзаемое страхом, что над ним тяготеет проклятие. Ирод понимал, что ничего нельзя утаить от Бога, и это приводило его в еще большее уныние. Для многих судьба Иоанна Крестителя окружена глубокой тайной. Они спрашивают, почему он должен был томиться и умереть в тюрьме? Сложно ответить на этот вопрос. Однако стоит вспомнить, что Иоанн был соучастником страданий Христовых и был готов на жертву. А царство зла существует и утверждено для того, чтобы уничтожить саму идею самопожертвования, и силы зла борются с любым его проявлением. Твердость характера и высокая нравственность сопутствовали всей жизни Иоанна. Он должен был испить чашу мученичества ради тех тысяч людей, которым в грядущих веках предстояло идти на смерть. И хотя Иоанну не было даровано чудесное освобождение, он не был оставлен. Бог был с ним на протяжении всей его жизни. Может быть, нам не стоит так часто жаловаться на свою судьбу, ведь Бог ведет человека единственно возможным путем, таким, какой он избрал бы сам, если бы сразу видел конец и понимал ту цель, к достижению которой он призван. Всей своей жизнью стремится приобрести такую любовь, какая была у Бога и его пророков.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше исследование. Божий народ, Израиль, вчера, сегодня и завтра. И сегодня я хочу показать, мы хотим исследовать еще одну важную тему. Эта тема у нас называется «Зачем Бог выбрал обрезание как способ заключения завета?» Странные вещи таким образом. Но тем не менее, конечно, если мы читаем вот так послание к римлянам, например, 4 глава, 11 стих, то звучит, конечно, красиво. Печать праведности через веру. Но это, конечно, красивые слова, но хотелось бы знать, а, собственно говоря, что праведность по вере вот с обрезанием как-то сочетается. И, в общем-то, это серьезный вопрос. Да, что это за обрезание? Понимаете, медицинская гигиеническая процедура, так многие комментаторы интерпретируют. И не знаю, как в России сегодня в медицине, но в Соединенных Штатах, особенно в городах, таких как Нью-Йорк, рождается мальчик. Ну и сразу медсестра, уже это не секрет, УЗИ такая штука, что знает. Мама знает, родители, кто будет довольно заранее. Ну и медсестра сразу: родился мальчик, все, вот, вам вашего сыночка обрезать? Это делается моментально, сразу, как говорится, без вопросов. На эту тему масса идет споров, когда исследуешь вопрос, вот, педиатр говорит. Есть педиатрические школы, которые говорят, что это хорошо. Есть как педиатрические школы, которые говорят, что это не имеет никакого значения. Вот. Что это? Гигиена? Ну, мы знаем вот на таких вот рисунках, найденных в Египте, это говорит о том, что в египтяне это вот и совершали обрезание. И поэтому другие комментаторы говорят о том, что вот это просто евреи у египтян позаимствовали. Хотя, опять же, если мы посмотрим, Аврааму было это заповедано до того, как Израиль оказался в египетском рабстве. То есть что-то здесь тоже не вяжется. Некоторые вообще называют обрезание такой жестокостью чуть ли не, вот, связанной вот с каким-то пролитием крови. Ну, вы знаете, вообще сегодня в Африке это страшная проблема существует. Это варварская практика женского обрезания. Об этом даже и говорить не хочется. Поэтому тут важный вопрос. Выяснить надо по Библии, что это такое обрезание. Да, завет обрезания. Что это такое? Ну, поэтому здесь нужно ответить нам на два очень важных вопроса. Прежде чем понять, что такое обрезание, надо ответить правильно на вопрос «завет». И ответ, в общем-то, очень непростой, потому что слово «завет» в русском языке имеет специфическую, я бы так сказал, коннотацию. Помните колхоз «Завета Ильича»? Кто при Советском Союзе жил, в таких колхозах, наверное, картошку копал после комбайна, да? Это имеется в виду? Естественно, часто в русском языке слово «завет» ассоциируется со словом «завещание». Тут уже вообще получается проблемка. Мы с вами поклоняемся и служим живому Богу или Богу, который умер и, понимаете, завещание нам оставил, которое родственники не могут после смерти поделить. Давайте разберемся в Библии, что такое завет. Вот, я специально взял из словаря Ожегова, чтобы мы увидели с вами, что что-то явно не соответствует словарным представлениям, существующим в нормах русского языка. Поэтому нам нужно обратиться в Библию. И вот, что такое в Библии завет? Это еврейское слово «брит». Я прочитаю Второзаконие, 29 глава, 10 по 12 текст. «Вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши, все от секущего дрова до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и клятвенный договор с ним, который Господь Бог поставляет сегодня с тобою». Я хочу вот этот 12 стих детально, чтобы вы могли увидеть, разобрать. Посмотрите, что у нас здесь есть. У нас здесь есть два предложения очень важных. Сам стих состоит из двух предложений. Вообще, в принципе, и любой стих ветхозаветний, если вы откроете, он так устроен, что там два предложения. И вот первое предложение: «дабы вам вступить в завет с Господом Богом твоим». И вы видите, оказывается, мы разбирали с вами на прошлой лекции, оказывается, на иврите «перейти», «авар». То есть то же самое с корень, что «Авраам га-иври». Вот это вот слово «вступить» – это именно, чтобы вам перейти, вот какую-то определенную черту пересечь в вашей жизни. И вот вступить в завет с Господом Богом твоим. А вот второе предложение, оно то же самое выражает. Но интересным образом, в его священную клятву. Вы понимаете, что такое завет? Вот, завет – это священная клятва. Это не завещание, это не посмертное указание, это не какая-то коллекция книг. это священная клятва, и обратите внимание, которую Господь Бог, здесь сказано, заключает, а в оригинале рассекает. Что такое рассечь священную клятву? Давайте изучим этот вопрос в более детальным образом. Итак, давайте обратимся к первой истории, где Бог говорит, что Он заключает завет, и это завет с Авраамом. Вот что у нас происходит. Это разговор между Богом и Авраамом. И сказано, после сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. Ну, каких сих происшествий? Там до этого мы, и, кстати, на прошлой лекции мы изучали с вами 14 главу книги Бытия, где Авраам, в общем-то, отбил у завоевателей своего племянника Лота, освободил других пленников, то есть Бог ему помогал. И вот после этих происшествий между Богом и Авраамом случается разговор. Состоялся такой разговор. И Бог ему говорит: «Авраам, я щит твой, награда велика твоя». Авраам очень недоволен этими всеми словами, потому что он говорит: что ты мне вот это даешь этими словами? Мне слова ничего не дают. Потому что я вот бездетный человек, уже старый, и все, что у меня есть, то, чем ты меня облагодетельствовал, богатство, все это будет Элиезеру из Дамаска. Вот, а ты мне потомство не дал. Вот, и наследник мой будет домочадец, но не мой сын. Ну, Бог ему на это отвечает: не будет этот твоим наследником, но тот, кто произойдет от тебя из чрез твоих, тот будет твоим наследником. И он ему показывает звезды небесные и говорит: вот столько потомков будет у тебя. Авраам ему верит, но на этом не заканчивается этот диалог. Что происходит дальше? Бог ему говорит: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владении». И сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Ну, тогда Бог говорит: «Раз ты так мне такие вопросы задаешь, что? Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого горлубя». Авраам берет, и вот что он делает. Он берет их и рассекает пополам и кладет одну напротив другой. Что это такое? Дело в том, что если мы сейчас посмотрим на карту, то мы увидим политическую обстановку 18-го столетия до нашей эры, в которой жил Авраам. Обратите внимание, вот у нас земля Хананская, вот здесь Египет, а вот здесь Хиттейское государство, Великая Хиттейская империя со столицей в городе Хатуше. Это вы узнаете, это Турция сегодняшняя, да? И понимаете, Ханаан, он является как бы фронтом таким вот противодействия двух великих держав. И Ханаан в то время состоял из мелких городов-государств, правители которых, ну, вынуждены были переходить в вассальную зависимость от то одного, то другого. И вот что мы видим, оказывается, как это все происходило. Происходило это следующим образом. Приходил хетский царь или генерал, город тот или иной сдавался и соглашался подписывать священный союз с великим царем хетским. Как они это делали? Вот представьте себе, здесь город, и здесь стоит этот царь, а вот это дорога, ведущая к этому городу. Они брали ослов, туши ослов, разрезали их вот так пополам, знаете, как куриц режут, и вот так по обе стороны, вот так, сюда, туда, сюда, туда. И вот этот вот царек города-государства, он на коленях полз между тушами этих ослов и говорил: «Вот так и так пусть мне сделает твой Бог, если я приступлю клятву завета, которую поклялся тебе». Понимаете? Вот так и так. Это все мы читаем на основании древних хетейских договоров, которые остались нам на глиняных табличках. И вот этого ожидает Авраам. Только, естественно, Авраам не берет ослов, Бог ему говорит чистых животных брать. И вот Авраам выкладывает все это и ждет, пока на вот этом конце такой импровизированной дорожки встанет Бог. А он проползет мимо этих, между тушами животных, и будет клясться в верности. Но что на самом деле происходит? Посмотрите, Авраам ждет, ждет, ждет, и оказывается, в 17 стихе написано: «Вот дым, как бы из печи, и пламя огня проходят между рассеченными животными». Кто был в этом дыму из печи и в этом пламени огня, которые прошли между рассеченными животными? Конечно же, Бог. Вы понимаете, что, собственно говоря, произошло? Вы понимаете, что Бог фактически говорил Аврааму в тот день: «Если ты, Авраам, нарушишь мою священную клятву, если ты, Авраам, что-то сделаешь против моего завета, то со мной будет то же самое, что произошло с трехлетней телицей, с трехлетней козой, с трехлетней овцой, которых ты разрезал пополам. Я буду разрезан пополам». Друзья мои, Когда вы читаете, ну, по-другому переводчик не мог по-русски сказать. Вы понимаете, когда делается библейский перевод, и я смотрю, у вас уже в книжной лавке продается библейский перевод новый, уже и РБО, то есть, по крайней мере, сегодня уже на русском языке существует как минимум три перевода Священного Писания. Это неплохо, это неплохо. То есть синодальный, он в принципе неплохой, но, извините, язык уже не тот. И поэтому всегда русский язык меняется, нужен новый перевод, соответствующий уровню языка. Но тем не менее, любой библейский перевод – это все равно попытка объяснить текст оригинала. И часто стоит задача перевести дословно, буквально, или перевести, чтобы оно как-то звучало по-русски. И вот когда переводчик попадает вот в такую ситуацию, вот разрезать завет, рассечь завет, понимаете? Это получается как вилка, как ножницы. Что сделать, понимаете, как правильно? Потому что как по-русски сказать? Такого нет выражения в русском языке «рассечь завет». Поэтому переводят стандартно «заключил завет». Но всякий раз, друзья мои, когда вы будете какой-либо перевод библейский читать, вы будете читать слова «заключил завет», «заключил завет», «заключил завет», означает эти слова «разрезал завет», «разрезал», «рассек священную клятву». И вот именно это обещал Бог. Вот это, почему Божий завет – это священная клятва. Чья это клятва? Это Божья клятва всякому, кто вступает в этот завет. Это Божья клятва всякому, кто не просто вступает, а пересекает этот завет. Кто переходит из одного, вот это вступление в завет, это фактически человек переходит из одного состояния в другое состояние. То есть, вы понимаете, тут двухсторонний идет обмен. Получается двухсторонняя такая, что ли, взаимосвязь. Мы ничего не клянемся, но мы должны перейти из состояния вне завета в состояние завета. Это наша задача – перейти. Как Авраам пересек реку Ефрат, мы должны сделать этот шаг. А Бог в ответ поклянется. Бог в ответ скажет, если ты перешел ко мне на мою сторону, пересек этот Рубикон, да, как у нас говорят, перешел этот Рубикон и находишься на моей стороне, то я обещаю, всякий раз, когда ты нарушишь этот завет, со мной будет то, что произошло с трехлетней телицей, с трехлетней козой и с трехлетней овцой, как Авраам из их рассекал. Вы спросите меня, было так когда-нибудь? А я вам отвечу на основании Священного Писания. Было. Русский синодальный перевод дает следующий, переводит этот стих из книги Даниила, 9 глава, следующими словами. По истечении 62 седмин там предан будет смерти Христос. Ну, Христос – это греческое слово, по-еврейски – Мессия. Но опять же, я понимаю переводчика. Перед ним стоит дилемма. Как перевести это еврейское слово «карат» – «рассечь», «разрезать». Но именно это слово стоит в самом главном пророчестве. Почему это самое главное пророчество? Потому что это пророчество дает нам точную дату смерти Мессии. Но в этом пророчестве написано, употребляется слово никакое другое, а карат. Да, наш Мессия был рассечен. Наш Мессия был рассечен на Голгофе за грех каждого из нас. Каждого, кто пожелал вступить в завет с Ним. Вот это великая Божья клятва. Вы понимаете, что такое завет? Это великая Божья клятва. Мы ничего здесь не можем сделать. Господь фактически рассекает за нас самого себя. Да, именно так. Он не просто кого-то постороннего отдает. Он отдает самого себя, потому что Иисус, Он является Богом. Недаром первосвященники приговорили Его к смерти именно за то, что Он настойчиво и упорно продолжал им доказывать, что Он не просто какой-то человек, чудотворец, исцеляющий там всех от проказы и изгоняющий бесов. Он является никем иным, как воплощенным Богом. Так вот, красотой Божьего Завета является именно то, что воплощенный Бог за каждого грешника, который только пожелает вот сделать этот шаг, вступить, вернее, перейти вот эту реку Евфрат, перейти для того, чтобы вступить в завет с Богом, воплощенный Бог будет рассечен и прольет кровь, дабы всякий мог получить надежду и гарантию вечной жизни. Вот это истинный смысл завета. Но есть и другая сторона завета. Есть еще одна интересная деталь того, чем является священная клятва. И об этом мы поговорим после короткой паузы.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Людмила.
1: Моя история началась с самого раннего детства, когда мои родители думали, что у них родится мальчик. Но получилась я, и все папины мечты о сыне разрушились. Тогда был очень большой дефицит на игрушки, и папа достал очень дорогую и редкую по тем временам железную дорогу немецкую. Мы собирали ее по всей комнате. Это занимало очень много времени. У меня с самого детства мои игры, они отличались от моих сверстниц, потому что меня больше тянуло строить гаражи, бегать с мальчишками, участвовать в драках. В общем, я отчаянно с самого детства пыталась доказать папе, что я, несмотря на то, что я девочка, что я как бы сын. Потому что у меня какое-то с самого детства тянулось чувство вины перед отцом за то, что я не сын. Я росла в такой сложный период, когда занавес железный в нашей стране, он приоткрылся, и наша страна из серой массы, то есть она становилась такой какой-то разноцветной и веселой. И я была как будто бы на гребне этой свободы и пыталась сопротивляться родителям, обществу вообще. Я старалась сделать всем вызов. И я начала курить. Причем курить мне жутко не нравилось. Чаще стала прогуливать уроки. Я стала хамить учителям. Родители начали активно бороться. После череды запретов возник в один прекрасный момент бунт. Один раз я попробовала уйти из дома. Я очень скоро вернулась. Одну ночь у меня не было дома. Но я стала отвечать родителям хамством и перестала их слушаться. В какой-то момент я попробовала наркотики. Сначала мне казалось то, что я могу себе это позволить когда-то в выходные, но достаточно скоро я начала употреблять каждый день. Я нюхала наркотики, поэтому я не видела трагичности ситуации.

яйца. Я тогда не поняла этого. Меня возили к каким-то знахарям, я сидела на строжайшей диете, и через 2 недели я смогла ходить. Первое, что я сделала, когда я смогла ходить по квартире, я позвонила своим друзьям, попросила, чтобы мне привезли наркотиков. Моя доза выросла настолько, что мне приходилось торговать наркотиками. В какой-то момент мое употребление, оно настолько становится угрожающим, что один раз, когда родители заходят ко мне в комнату, я сижу вся в крови, потому что не могу как бы уколоться. И я просто начинаю угрожать маме о том, что если она подойдет еще хотя бы на шаг, я не знаю, что я с ней сделаю, если она не даст уколоться. И меня отправляют в психиатрическую больницу. Меня привязывали бинтами там в какой-то комнате, где вокруг лежали сумасшедшие. Я заходила в туалет, где нет перегородок, потому что это туалет для психически ненормальных людей. Я жила какое-то время в том месте, где нет ложек, потому что их можно заточить и ими можно убить. Но это было жутко. Я думала, что это такой опыт, я никогда не буду употреблять. Через какое-то время ко мне приехали друзья и привезли мне немного денег на личные расходы. Посчитав их, я тут же поняла, сколько это в граммах, и в тапочках поймала машину и уехала за наркотиками. Постоянно было так. У меня постоянно был шанс. Я постоянно при первой же возможности убегала, уезжала, звонила. И опять приходила в то же состояние, с которого я пыталась выйти. Однажды мне это все жутко надоело, этот круговорот событий. Милиция начала чаще обращать внимание на наркоманов. Друзья потихоньку стали садиться или умирать. И я поняла, что я не хочу так. И я пошла в церковь. Я помню, что я подошла к иконе Николая Чудотворца и сказала, что ты чудотворец, помоги тогда мне. Я просто хочу бросить употреблять наркотики. Я не знаю, как это сделать. Я думала, что должно что-то произойти, потому что мне тяжело почему-то было сделать этот шаг. Но ничего не происходило. Я приходила так долгие годы и просила одно и то же. Всегда бросить наркотики. Я их не бросала и тогда не понимала, почему. Сейчас я понимаю. Наверное, потому что после церкви я все время ехала к своему барыге за наркотиками. Я уже начала общаться с такими людьми. В общем, мою квартиру ограбили мои друзья при мне. Вот так. От меня решили избавиться, как от ненужного свидетеля. И после непродолжительной борьбы меня задушили и ударили по голове так, что разломалась маленькая табуреточка для ног, такая из массивного дерева. Когда я очнулась, я не поняла вообще, что произошло. Я помню, что главной травмой на тот момент стала у меня такая вообще глупость о том, что мне отрезали волосы. Я не понимала тогда, на самом деле, всей серьезности ситуации и что на тот момент вообще со мной произошло чудо. С такой травмой, как у меня, люди обычно не разговаривают и ничего не помнят. Врач, который посмотрел однажды на мою томографию, мне сказал: «Ты, наверное, еще не знаешь то, что ты должна что-то сделать для этого мира, потому что я, говорит, не видел таких случаев». Я начала обвинять весь белый свет в том, что у меня произошла такая травма. Мне обещали очень серьезные последствия после нее, и я еще тогда не знала, что мне удастся избежать всего этого, и жила в ожидании этих последствий. И я начала заниматься также со своими друзьями криминальной деятельностью с особой жестокостью.
сейчас я рада, конечно, я никого не убивала, но вот эти события, они постоянно крутятся.

0: колотились и не давали мне заснуть. Я лежала и думала, что я просто буду гореть в аду за то, что я делаю. Но я не могла остановиться. Мне нужно было очень много наркотиков. И добыть их честными путями, ну, такое количество денег было нереально. Я прожила около 3 лет в таком состоянии. Я не работаю, я не учусь. У меня нет друзей. У меня нет будущего. Сестра, она отрекалась даже от меня, то, что я не ее сестра. Потому что, ну, действительно, я, наверное, была похожа просто на уже какое-то животное, несущее зло и разрушение за собой. Я понимала уже, что наркоманию невозможно вылечить медикаментами, невозможно вылечить какими-то, я не знаю, знахарями и так далее, потому что практически все методы были испробованы. Тогда мне предложили лечь в центр. Проходило время, что-то такое начало в моем разуме переворачиваться. Мне было очень страшно возвращаться домой. Мне хотелось, чтобы родители еще меня оставили в центре, потому что мое возвращение туда – это равно смерть. И тогда я попросила одного из людей помочь мне, ну, чтобы мне сказали, что мне нужно сказать такое Богу, чтобы он помог мне остаться в центре. Тогда мне дали какую-то молитву, просто элементарную, своими словами, что-то типа: «Господи, я так хочу жить трезвой жизнью, но помоги мне остаться здесь еще на месяц». Вы знаете, о моем деградированном состоянии, ну, можно судить. Я не могла запомнить просто эту фразу своим мозгом. Для меня настолько это было чуждо, вот этот набор слов, ну, нормальных, что я взяла бумажку, записала эти слова и каждый день читала их только для того, чтобы родители меня оставили еще на месяц. И они меня оставили. Для меня это было просто какое-то чудо. Просто меня разрывало от счастья. И знаете, я думаю, что это было каким-то семечком, которое в меня попало, семечко веры, и начало разрастаться внутри меня. В первый день, когда начались работы, у нас там был гусиный двор, и мне дали грабли и сказали почистить этот двор. Я стояла и думала: «Господи, ну что я здесь делаю? Ну, это же просто ужас. Я стою с какими-то граблями». Ну, я как бы представила то, что где бы я могла быть в данный момент. И у меня почему-то какие-то серые стены. Ну, я так думала, что это, наверное, тюрьма была. Ну, такая какая-то ассоциация: серые стены, какие-то некрасивые кровати. И, знаете, я поблагодарила почему-то Бога в тот момент и начала с таким усердием убирать этот двор, как будто это просто я профи в уборке этих гусиных дворов. Я приняла решение остаться в другом городе, так как возвращаться домой мне было страшно. И начинала я жизнь с полностью чистого листа, не умея там даже платить за квартиру, какие-то элементарные вещи, не зная даже цену на билет городского транспорта. То есть было такое чувство, что я какой-то инопланетянин. Мне приходилось все узнавать вообще просто с нуля. Очень тяжело было начать работать, но сейчас я достаточно уже уверенно себя чувствую в той области, где я работаю, и готова идти дальше. Я планирую еще пойти дополнительно учиться. У меня появилось желание развиваться, и во многом очень огромную роль сыграло то, что в сообществе мне предложили как бы путь, некий путь к Богу. Это мне помогло найти работу, найти отношения, сделать отношения с родителями более такими теплыми и близкими. Появилось доверие между нами, которое сохраняется до сих пор. Я очень дорожу этими отношениями. У меня было очень много игрушек. Мне захотелось отвезти в детский дом. Так как я иногородняя, я искала в справочнике, какой из этих домов был бы наиболее близок ко мне, ну, к моему дому. И я находилась в этот момент на работе, и зазвонил телефон, и я начала принимать факс. И когда я начала читать этот факс, я просто не поверила своим глазам. Это был факс из детского дома с просьбой о помощи. И адрес, когда я посмотрела на карте, был рядом с моим домом. Мое состояние, это было просто... Настолько было это такое воодушевление, я такое поймала чувство легкости, мне перестало интересовать все, что творилось на работе. Я пошла туда, до сих пор считаю, что это Бог направил меня туда. Я очень боялась его употребления, что я никогда не смогу иметь семью, потому что мне казалось, что я точно болею СПИДом, что я болею помимо СПИДа еще там массой заболеваний. На сегодняшний момент одно из самых сильных таких главных мотиваций для меня – это то, что у меня появилась надежда, что я смогу иметь здоровую семью и ребенка. На сегодняшний момент я могу точно сказать, что вот это вот счастье и желание жить мне дала вера. И это классно, то, что я могу верить. У меня появился вот реальный путь и реальный выход из ситуации. Я вижу, что ли, теперь, как мне нужно жить. И это мне приносит огромное удовольствие.
1: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Мы сегодня поведем разговор о взаимоотношении и соотношении религии и науки. В частности, мы говорим об отношении христианства, Библии к науке. Во время наших предыдущих встреч мы поговорили немного о мифах, которые распространены в этом отношении. Также попытались выявить разницу между методологией науки и методологией Библии. И сегодня рассмотрим историю взаимоотношений науки и христианства. Когда христианство только появилось в первом веке нашей эры, оно вынуждено было столкнуться с ожесточенным сопротивлением очень развитой философски греческой культурой, которая пережила греческую империю и стала главной в Римской империи. Представители греческой философии атаковали главные положения христианства и высмеивали их. Например, в книге «Деяния апостолов» в Новом Завете в 17 главе описывается путешествие апостола Павла в Афины и его встречу с некоторыми философами. 18 стих 17 главы упоминает об эпикурейских и стоических философах. Они попросили его выступить и рассказать о сути проповедуемого им учения, и он начал с близкой им темы. Он начал с сотворения и далее рассказывал о том, что Сын Божий пришел для того, чтобы умереть и отдать свою жизнь за грехи человечества и затем воскрес из мертвых. Вот что говорит 32 стих. «Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их, говорит 33 стих. Но интересно, 34 сообщает следующее. «Некоторые же мужи, присоединившись к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними». Когда христианство появилось со своей идеей о воскресении мертвых, для греческих философов, которые к тому времени уже на протяжении 4 столетий были знакомы с таким философским направлением, как натурфилософия, эта идея казалась смешной, идея воскресения. Но тем не менее, как повествует, например, 17 глава книги «Деяния апостолов» в Новом Завете, апостолу удалось некоторых убедить. Дело в том, что апостол Павел был весьма образованным человеком. Помимо отличного знания иудейских писаний, Танака, то есть Ветхого Завета, он обладал также знанием греческих философов, и он их цитирует в своих трудах. Дальше, когда христианство стало распространяться, ему пришлось защищаться, и в истории христианской церкви существует раздел по времени, которые обыкновенно называют апологетическим разделом или эпохой апологетов. Апологеты – это те, кто защищал христианство, показывал его разумность, показывал его состоятельность, и само слово греческого происхождения от слова «апологео» – «защищать». Единственный способ, которым апологеты могли утверждать истинность своей веры был в том, чтобы пользоваться научным инструментарием того времени. Они использовали логику, они использовали риторику, они использовали знания о материи, они использовали астрономию. Читая их труды, читая их сочинения, мы видим необыкновенно большой интеллектуальный потенциал и научный потенциал. Далее сменившие их отцы церкви были образованнейшими людьми. Они ранее получали образование в греческих философских школах. И затем, когда уверовали во Христа, они использовали эти знания, использовали свой научный потенциал для того, чтобы защищать новую идею. Такие имена, как Ориген, Иероним, Августин, Златоуст и так далее, известные всему миру люди, которые в действительности были величайшими умами своего времени. Иными словами, в начале, когда христианство стало распространяться, будучи вынуждено защищаться, оно использовало научный инструментарий. Иной бы не мог быть использован просто, поскольку в той культуре были чрезвычайно высоки требования по грамотности, по логичности, по основательности выдвигаемых утверждений. Итак, в начале христианство научно побеждает. Несмотря на преследования на протяжении первых трех веков, христиане умножаются, их количество увеличивается. И когда император Константин в 313 году подписывает Миланский эдикт, согласно которому христиане теперь уже становятся легальной религией, христианство к тому времени было уже слишком большой силой, чтобы его можно было игнорировать. Далее начинается эпоха, когда у церкви появляется сила. Она пользуется войсками, она пользуется экономическим давлением и уже не убеждением, а силой, авторитетным подходом, авторитарным подходом, преследованиями, убиениями, сожжениями. Она насаждает свою идеологию. Наука постепенно вытесняется из церкви и уходит в подполье. На протяжении средних веков церковь запрещала исследовать химический состав веществ. Она называла химию дьявольским искусством. Церковь запрещала лечить, поскольку считалось, что если вы лечите кого-то, вы таким образом идете против воли Божьей, которой определил ту или иную болезнь человеку. Церковь запрещала анатомировать. Был запрет на астрономию, потому что боялись, что увидят Бога. Запрещало делать прививки, использовать анестезию и так далее, и так далее. Постепенно нарастал протест. Изменялась политическая обстановка, церковь постепенно теряла власть над землями, где прежде полновластно господствовала. И вот, когда эпоха Возрождения открыла новые возможности, сняла покров с долго находящейся в преследовании науки, тогда одновременно с этим выплеснулись наружу и антицерковные настроения. Когда в конце XVIII века атеизм во Франции стал государственной религией, тогда враждебности в адрес церкви стало еще больше. В 1853 году появляется книга «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, и она была подобна искре, упавшей в пороховой погреб. Ситуация была готова, ситуация созрела к отвержению Бога, к отвержению церкви и к отвержению Библии. Таким образом, церковь сама спровоцировала негативное отношение к себе со стороны ученых. Результатом вот такого развития истории взаимоотношений между наукой и христианством было то, что, во-первых, многие стали путать утверждения Библии с утверждениями церкви. Когда однажды, помню, мне приходилось, еще учась в школе в России, беседовать на тему происхождения жизни и иные вопросы с директором школы, который вызвал меня, он утверждал, например, что Библия говорит о том, что Земля плоская. Это миф, который появился в результате того, что ученые стали негативно относиться ко всему, что было связано с церковью и Библией. На самом деле, в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе сказано о том, что Земля круглая, сказано за 700 лет до того, как настала наша эра. Вторым последствием было то, что многие христиане попытались приспособиться к науке. Например, они стали утверждать, что слово «день» в первой главе книги Бытия – это не день вовсе, а огромный промежуток лет и так далее. В следующий раз мы продолжим с вами разговор о том, как развивались взаимоотношения, как они сейчас развиваются между наукой и христианством, между христианством и представителями исследователей современности. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
5: Для вас поет группа «Эдем».

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Любить себя, несмотря ни на что. Иногда эта задача кажется невыполнимой. За что я могу любить себя? Ежедневно нам навязывают, как мы должны одеваться, сколько мы должны весить и зарабатывать. Кривые ноги, руки, маленькие глаза. Миллиарды людей плывут по этому течению, но счастливы ли они? Остановись на секунду и задайте себе вопрос. Для кого я живу? Почему я плачу? Для кого мне нужно срочно сбросить несколько килограммов к лету? Задумайтесь хотя бы на минуту о большем, о вашей внутренней красоте. Красота – понятие сугубо субъективное. Для каждого она своя. Если пытаться угождать нормам других людей, можно просто сойти с ума. Они никогда не оценят ваши старания. Сколько вы работали, чтобы купить это несчастное платье, или в чем вы ограничивали себя, чтобы похудеть? Похудеть просто потому, что вам навязали, что это необходимо. Просто потому, что вы не такой, как они. Но почему это так плохо – быть собой? Очень часто человека сравнивают с космосом, и, как правило, речь идет не о внешности, а о его внутреннем мире, о чистоте его души, об интересных беседах, о неповторимой точке зрения. И знаете, каждый человек – это уникальность. К сожалению, он забывает это и следует насмешкам других. Он тратит время, здоровье, убивая себя ради тех, кто так же, как и он, зомбирован стереотипами и кому на него на самом деле наплевать. К сожалению, слыша обидные высказывания в свой адрес, многие перестают себя ценить. Многие пытаются исправить то, что и так прекрасно. Библия говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Если ты сотворен по его образу, разве это творение может быть не прекрасным? Посмотри на себя в зеркало, а также посмотри в зеркало души. Все эти родинки, веснушки, мысли и идеи – это твоя неповторимая красота. И постарайся любить себя так же безусловно, как делает это Бог. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

Жемчужина лежала во мгле густой, без света и тепла.

Жемчужина, как тайна мироздания. Всей тайне столько света и тепла. Любви и нежности.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Андрей Юнак.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших тем о святилище «Небо на земле». Сегодня у нас в гостях Егизарян Эдуард Михайлович, магистр богословия, преподаватель в Саугской духовной академии, и Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем тему о праздниках во святилище и то, как они исполняются на самом деле вот в современной жизни. Вы говорили в прошлый раз, что Христос вознесся на небо, и там произошла инаугурация Его как первосвященника и как царя. Так вот, вопрос на самом деле такой, может быть, от скептика, а какие у нас есть свидетельства, что это небесное святилище вообще существует, и что там вообще что-то происходит? Можем мы как-то это более обоснованно проследить?
3: Таких свидетельств тому, что небесное святилище существует и что оно начало свое служение после вознесения Иисуса Христа на небе, довольно много, они разбросаны по всему Священному Писанию. Но, пожалуй, самым сильным аргументом, который подтверждает существование небесного святилища, а также начало служения в нем после вознесения Иисуса Христа, является пророчество Даниила, записанное в 9 главе и исполнившееся к настоящему моменту, конечно, оно уже и исполнено. Пророчество, которое записано в Даниила 9 главе, известно христианам как пророчество о 70 седьминах. И интересным образом Даниил получает это пророчество. Он перед этим получает довольно масштабное пророчество, которое носит название «Пророчество о 2300 вечерах и утрах». Он не все может понять из того, что Господь ему открывает. И он сильно переживает по поводу своего непонимания, вплоть до того, что начинает испытывать просто какие-то физические мучения, может быть, даже болезнь от этого непонимания. И, конечно, ищет у Бога мудрости, ищет у Бога помощи, чтобы Господь все-таки ему прояснил, что же все это значит, потому что, по его мнению, это пророчество звучит очень угрожающе для израильского народа и для храма израильтян. И Господь откликается вот на этот зов сердца пророка, и приходит к нему ангел Гавриил, который говорит с самого начала, что он пришел ответить на вот эту молитву Даниила, пришел научить его разумению, потому что он муж желаний, вот эти вот выражения, муж желаний, или дальше звучит «вникни в слово и уразумей видение», как раз говорят, что явление Гавриила происходит вследствие того, что Даниил пытается понять будущее своего народа и иметь какое-то более-менее четкое представление, что же будет дальше. И дальше ангел изрекает это пророчество о 70 седьминах. Для того, чтобы его понять, все-таки нам нужно обращаться к Библии и кое-что читать. Даниила 9 глава, 24 стих звучит так. «70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых». Вы видите, что здесь пророчество начинается с упоминания о 70 седьмин. 70 седьмин – это 70 раз по 7. И богословы практически единодушны в том, что за этим выражением 70 седьмин следует понимать 490 лет. 490 лет, которые пройдут с момента, когда Э, точнее, до момента, я не совсем верно выразился, до момента, когда запечатаны будут грехи, заглажены беззакония, и в конце вот этого стиха, который мы прочитали, звучит выражение «помазан был святой святых». В оригинале эта фраза звучит немножко по-другому, и вот эта небольшая, казалось бы, разница на самом деле очень существенна. В оригинале «помазано было святое святых». То есть речь идет не о помазании личности, а о помазании святилища, по сути дела. В данном случае под выражением «святое святых» подразумевается святилище в целом с акцентом на втором отделении святых, что тоже не случайно. Вот этот акцент как бы указывает на то, что сердцевиной вот того святилища, которое будет помазано, тоже является святое святых, как и в земном святилище. И, соответственно, все служение направлено туда, вот в этот центр, где находился ковчег, где находился закон Божий. И, конечно же, когда читаешь этот стих «помазано было святое святых», то что можно подразумевать здесь под святилищем?
2: Ну, земное уже было помазано.
3: Да, как бы, земное уже было помазано. Раз. Смысл еще раз его помазывать?
2: Если только можно говорить о построении нового храма, потому что отдельно шатер скиния была в пустыне помазана, отдельно храм Соломонов был помазан.
3: Да, то есть разве что речь идет о каком-то совершенно новом, которое возникло либо взамен того, которое существовало в Иерусалиме, либо как-то еще. Но вот пояснение дальше. В 25 стихе говорится: «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки». Единственный раз здесь и в следующем стихе, где в нашем переводе, в синодальном переводе Библии, в Ветхом Завете упоминается слово «Христос». Единственный раз. На самом деле в оригинале «до помазанника владыки» или «до помазанника князя». Угу. И так это может звучать. Ну, а под помазанником, конечно, мы все понимаем Мессию, то есть того самого Христа. В принципе, перевод верный. «Христос Владыка», здесь как раз о нем идет речь, хотя понятно, что с точки зрения буквальности перевода, может быть, нужно было употребить выражение «помазанник». Но, по крайней мере, что мы здесь видим? Мы видим здесь упоминание о помазаннике Христе, и опять-таки употребляется здесь числовое пророчество. «До Христа пройдет от повеление о восстановлении Иерусалима, 7 седмин и 62 седмины. А затем в 26 стихе сказано: «По истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, конец его будет, как от наводнения». И обратите внимание, что здесь ясно, недвусмысленно говорится о смерти Мессии. Угу. То есть не только о том, что Мессия будет, но и о его смерти. Это очень важный момент, потому что в этом случае мы, значит, поставлены в такую ситуацию, что ошибиться в понимании того, кто подразумевается под этим Мессией, невозможно. Угу. Были Мессии в Израиле, скажем, которые увлекали за собой какое-то там количество народа, но в конце концов их и мессиями никто не признает и не признавал. Здесь явное указание, явное пророчество на Иисуса Христа.
1: Далее в программе.
3: Небесное святилище реально, и что Иисус Христос начал в нем свое служение после своего вознесения.
4: Пророк предвидит то, что произойдет со Христом.
3: Вот это пророчество является очень сильным и очень убедительным свидетельством.
4: Только Христос один в себе может сочетать вот две вот эти очень важные функции.
2: Как нам теперь быть, к какому святилищу идти, где совершать служение, как совершать служение?
1: Небо на земле.
3: И, как вы видите, Здесь четко сказано, что помазание небесного святилища, помазание святого святых происходит или связано с служением Иисуса Христа, служением Христа-помазанника. И последний стих как раз объясняет вот, этот момент и утвердит завет для многих. Одна седмина, то есть 69 седмин проходит до Христа, а последняя седмина – седмина для утверждения завета, по сути дела, для служения Иисуса Христа, для того, чтобы…
2: Может быть, на стих раньше, там вопрос у меня был по поводу разрушения города и святилища. Речь идет о земном городе и святилище?
3: Да, речь идет о земном, но здесь нет абсолютно точной хронологии. Здесь есть просто указание на то, что в конце концов вот это земное святилище будет разрушено. Наряду с разрушением города.
2: То есть получается, что у нас идет разрушение земного святилища и помазание какого-то еще.
3: Под которым мы, конечно,
2: вот это я как раз уточнил.
3: Совершенно верно. Под этим каким-то еще мы подразумеваем небесное. Почему? Потому что в других местах Священного Писания мы как раз об этом читаем. Мы находим яркую сцену помазания небесного в книге Откровения. Мы читаем об этом в послании евреям. Мы находим намеки в других местах, у пророка Захарии. И вот в последнем стихе, я уже подведу итог тому, что хочу сказать, как раз говорится, что в половине седмины прекратится жертва и приношение. И это прекращение жертвы и приношения как раз связано с евангельским указанием на то, что когда Иисус Христос умер на кресте, завеса в храме разодралась. Евреи, конечно, пытались дальше продолжать приносить жертвы, но с точки зрения Бога смысла в них не было. Таким образом, пророчество о 70 седминах, в котором звучит явное указание на начало служения Иисуса Христа в небесном святилище и одновременно указание на начало функционирования самого небесного святилища как место, где совершается искупление, вот это пророчество является очень сильным и очень убедительным свидетельством в пользу как существования небесного святилища, так и в пользу того, что после Вознесения Иисус Христос приступил к совершению своего служения как первосвященник.
2: Кроме этого пророчества в Даниила, достаточно четкого, что-нибудь еще есть или оно единственное такое ясное?
4: Ну, можно еще два текста из Священного Писания вспомнить. Прежде всего, книга «Псалтырь», 109-й псалом, известный псалом Давида, где говорится о том, что фактически здесь говорится о Христе, и речь идет о том, что Он будет господствовать над врагами Господа. Вот во втором стихе можно прочитать: «Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих». А дальше говорится: «В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде деницы, подобно росе рождения твое». И очень интересный стих. «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Господь одесную тебя, он в день гнева твоего поразит царей». Здесь вспоминается древний царь и священник Мелхиседек, который благословил Авраама, принял от него дары, принял от него десятину, и который был царем и первосвященником города Салим или Иерусалим. И вот здесь как раз, когда говорится о том, что ты священник вовек по чину Мелхиседека, здесь говорится фактически о Христе, который в себе сочетает две вот эти важные функции. С одной стороны, царь, с другой стороны, первосвященник. Поэтому, когда говорится о том, что жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, речь как раз идет о его царском достоинстве. Когда речь идет о том, что ты священник вовек по чину Мелхиседека, это как раз его, вот эта сторона первосвященника. И интересно, что мы знаем из истории, что только Христос один в себе может сочетать вот две очень важные функции. С одной стороны, священник, с другой стороны, царь.
2: Ну, еще... Он ведь не мог просто быть священником, потому что он не был из колена Левиина.
4: Совершенно верно. Вот как раз этот же самый вопрос и поднимает апостол Павел в послании к евреям, когда говорит о том, что Христос, он произошел хоть и не от Левия, но он является священником вовек по чину Мелхиседека, потому что не происходя из колена Левия, мы знаем, что Христос был из колена Иудина, потому что он один из потомков Давида, вместе с тем, как и Мелхиседек, который не происходил от Левия, тем не менее он в себе сочетает вот это вот и священническое, и царскую вот эту роль. Причем еще один очень важный текст – это книга пророка Захарии. Мы знаем о том, что Захария совершает свое служение после выхода из вавилонского плена, и с его книгой связаны новые надежды израильского народа. Вообще Захария живет в персидскую эпоху, эпоху достаточно толерантную и с точки зрения религиозной. Вот, поэтому Захария передает очень интересные идеи, связанные с появлением нового священника и связанные с Мессией. Он в лице будущего Мессии он как раз соединяет два вот этих опыта. С одной стороны священник, с другой стороны царь. И мы видим с вами, как вот в образе первосвященника, который жил во времена Захарии, это Иисус, сын Иосидеков, мы видим, что в его образе осуществляется вот то, что пророк предвидит, то, что произойдет со Христом. И мы в третьей главе книги пророка Захарии читаем о том, что первосвященник стоит в запятнанных одеждах, которые символизируют грех народа, но вместе с тем Господь провозглашает, что с него снимается вина, и одежда, как вот этот образ или символ статуса первосвященника, и в данном случае это статус всего народа. Народ, Господь констатирует факт, что народ, он осквернен грехом, и одежда, она

0: об Аароне и других первосвященниках, которые от Аарона последуют. То есть здесь больше говорится о царском тюрбане, нежели о головном уборе первосвященника. То есть, иначе говоря... То есть,
1: интересно, его облекают в одежды первосвященника, но на голову ставят, совершенно верно, по сути, корону царя.
0: Совершенно верно. То есть здесь вот в этом образе Иисуса, сына Иосидекова, пророк Захария видит будущего Мессию, который в себя вбирает два вот этих образа. С одной стороны, царя, потому что на его голове царская как раз вот эта тиара или тюрбан, по-восточному можно сказать, а одежда является одежда первосвященника, на которой как раз был вот этот наперсник судный и 12 камней по числу сынов Израилевых. И вот такой образ появляется. И кроме того, дальше говорится о том, что особое внимание уделяется в 8 стихе 3 главы Захарии, когда говорится: «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобой, мужи знаменательные, вот я привожу раба моего отрасль». Это очень важное имя, которое связано с рождением Христа от сына Давидова, потому что отрасль – это одно из имен Христа, которая связана с его рождением от Давида, и на него возлагается как раз вот эта царская ответственность и царская обязанность.
2: Небо на земле.
0: Еще один очень важный текст, на мой взгляд, который в этой связи можно вспомнить, это 6 глава книги пророка Захарии, когда говорится, вновь упоминается отрасль. Но здесь говорится о том, что принесли люди золото и серебро к первосвященнику, и Захария говорит о том, что вот теперь нужно отнести эти два металла и сделать из них такую корону, которую возложили бы на Иисуса, сына Иосидекова, на первосвященника. И значит, он говорит: возьми у них серебро и золото, сделай венцы и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого. И очень важный 12 стих. И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Иначе говоря, именно во время инаугурации Христа, о которой мы читаем в 5 главе книги Откровения, осуществляется вот это самое пророчество, которое было дано еще в 6 веке до нашей эры Захарии, когда в лице Иисуса, сына Иосидекова, он видел будущего Христа. Причем интересно, что они носят одно и то же имя, они тезки. И тот назывался по-еврейски Иешуа или Иисус, и этот называется Иешуа или Иисус. И вместе с тем мы видим, что он, о нем говорится, он создаст храм Господень, и совет мира будет между тем и другим. То есть он в себе совместит и роль первосвященника, и роль царя. Причем интересно, что всякий раз, когда любой царь в Израиле пытался перенять на себя священнические полномочия, его Господь, в общем-то, наказывал. Почему? Потому что это не что иное, как это реплика, то есть это попытка продемонстрировать или скопировать служение Христа, чего нельзя было делать. Поэтому Господь отстранял таких царей от царства, потому что только Христос, не повреждая ни одной из этих ролей, может гармонично в себе осуществлять и роль священника, и роль царя. Угу. Поэтому вот это пророчество наряду с пророчеством Даниила, о котором мы прочитали в начале, и пророчеством из 109-го псалма о Мелхиседеке, вот эти три отрывка из Ветхого Завета, они осуществляются в лице Христа во время инаугурации в 5 главе книги Откровения.
3: Ну, это пророчество, а вот если мы обращаемся уже к Новому Завету, то в послании евреям мы читаем прямое утверждение о том, что апостол

0: Павел, автор послания евреям, он как раз считает Христа осуществлением вот этих всех пророчеств. Например, в Евреям 6 главе, он в 20 стихе, он прямо говорит о том, что Иисус Христос сделался первосвященником навек по чину Мелхиседека. То есть опять упоминание на упоминание о Мелхиседеке, который был священником, в самом имени которого, кстати, была заложена эта идея. Он и царь, и в то же время царь правды. То есть праведность – это категория судебная, то есть в определенном смысле она была связана со святилищем. Ну и дальше Павел в 7 главе раскрывает эту идею, что он и царь, и священник одновременно. А в 8 главе звучат очень важные слова. Очень важные слова. Она начинается, 8 глава, с таких слов. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах». Вот здесь не случайно используется слово «главное». Когда вы пишете какой-то текст, и вы хотите подчеркнуть, что же вы хотите сказать обилием слов, предложений, то нет лучшего, чем использовать вот такой оборот. «Главное, что я хочу сказать». По сути дела, здесь автор послания евреям говорит, вот я сказал это и то, а вот главное, самое главное, что я хочу сказать, что мы имеем, он уже говорит, в настоящем времени, если пророчества говорили о будущем, когда это произойдет, Даниил пророчествовал, что собой будет представлять первосвященник и царь одновременно, о чем говорит Захария, то здесь в послании евреям это все утверждается как уже существующий факт. Мы имеем первосвященника такого, вот, о котором он сказал, по чину Мелхиседека, который воссел одесную престола величия. И дальше очень важное утверждение. «И является священнодействователь святилища из скинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек».
1: То есть, ну, тут вообще уже прямым текстом получается.
0: Да, явное указание на скинию, которую не сооружали никакие люди, и это не какая-то там земная скиния или иудейская, или какая-то еще, а указание на небесное святилище. Чуть дальше, в 9 главе, очень явно здесь говорится о скинии Божьей, как о небесной скинии. Ну и, конечно же, когда мы увязываем воедино вот эти все стихи, отрывки, учитываем пророчества и то, как они исполнились, что говорит Новый Завет, поэтому то мы видим, что небесное святилище реально, и что Иисус Христос начал в нем свое служение после своего вознесения.
1: Ну, теперь, когда мы удостоверились полностью, что земное святилище прекращает свое служение в определенный момент, и Христос вознесся и начинает служение в небесном святилище, осталось теперь еще нам разобраться потихонечку с тем, а что же нам с этого, то есть как нам теперь быть, к какому святилищу идти, где совершать служение, как совершать служение. Я думаю, это тема дальнейших выпусков, мы еще будем на эту тему общаться. Вот, сейчас я вас благодарю. Также, дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Не пропускайте, увидите, что дальше будет только все более и более серьезные и важные для сегодняшнего дня темы. Спасибо.

0: Небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Множество необычных и удивительных историй из своей жизни люди пишут нам в редакцию христианской газеты «Сокрытое сокровище». Сегодня я расскажу вам две из них. Одна история о Божьей помощи одинокому пожилому человеку, а другая об уроке, который был получен Лидией Фроловой еще в детстве. Ее письмо мы будем читать в первую очередь. Вот что она пишет. «Шел второй год войны. Довоенные запасы уже давно закончились, и приходилось довольствоваться теми продуктами, которые мы получали по карточкам. Наша небольшая квартира почти не отапливалась, так как не на что было купить дрова. И когда родственники из деревни предложили маме переехать к ним, она, не раздумывая, согласилась». Деревня, в которую переехала Лида со своей мамой и со своей сестрой, была небольшая, домов всего в 50, но а заселенных жильцами и того было меньше домов. Лида с мамой поселились в одном из пустующих домов. И тогда ей было лет 11, а сестре 7. И если сестра считалась еще ребенком, то Лида выполняла почти все работы взрослого человека. Собирала хворост, доила козу, топила печку. Но вот ее маме приходилось 2 раза в месяц ездить в город, отоваривать карточки. И все хозяйство во время отсутствия мамы вела Лида под присмотром старенькой бабушки, которая изредка заглядывала к ним. Из всех дел самым трудным Лида считала для себя растопить печку в зимнее время. Потому что дрова были сырыми, так как хранились в сарае, крыша которого совершенно разрушилась. Однажды Лиде пришла в голову мысль: вот бы плеснуть на дрова немного керосина. Керосин они использовали для лампы коптилки, чтобы освещать избу в ночное время. Лида знала, что он был буквально на вес золота, но все-таки решилась. Взяла бутылку и плеснула из нее немного керосина на дрова. Чиркнула спичкой, и дрова запылали. На следующий день ей захотелось опять растопить печь побыстрее. Она снова полила дрова керосином. Так продолжалось 5 дней. Но перед самым возвращением мамы из города Лида поднесла бутылку с керосином к окну, чтобы посмотреть, сколько жидкости осталось, и ахнула. Керосина убавилась 1/3. Лида поняла, что ее ждет наказание. Очень испугалась и, не раздумывая, вылила в керосин 1 стакан воды. Она долго встряхивала бутылку, но когда снова поднесла к свету, обнаружила, что керосин и вода не смешались. Керосин оказался наверху, вода была внизу. На следующий день после своего приезда мама взяла коптилку, чтобы налить в нее керосин. Лида пишет, что сжалась, я вся сжалась от страха, ожидая, что сейчас раскроется мой обман. Даже глаза закрыла и вдруг услышала, как мама возмущенно говорит: «Надо же, как меня на рынке обманули! Я и не заметила, что в керосин воду налили. А ведь женщина, которая мне его продала, на вид была такая милая. Как же обманчива может быть внешность?» Лида заканчивает свое письмо такими словами. «С того времени прошло более 1/2 века, а эта история не забывается. В тот день я поняла, что любая ложь обязательно раскроется. Из-за нее или сам пострадаешь, или, что еще хуже, пострадают невинные люди. Фролова Лидия, город Пенза». Дорогие друзья, нам следует благодарить Бога за то, что таким серьезным уроком Он учит нас, допуская вкусить последствия маленьких и небольших ошибок, уберегая тем самым нас от чего-то большего и опасного. Пусть урок Лидии Фроловой станет и нашим.
1: Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
2: Но давайте выслушаем вторую историю, которую написала нам Антонина Петровна. Вот как она начинает свое письмо. «После операции на сердце в 1992 году я вышла на пенсию по инвалидности. А год спустя я начала изучать Библию, приняла крещение, стала регулярно ходить в церковь. Жизнь моя изменилась. Я восхищалась любовью Иисуса Христа ко мне и старалась жертвовать средства для дела Божьего». Как учит Библия, Антонина Петровна 10-ю часть своего дохода отдавала в церковь для ее поддержания. Но пенсия Антонины Петровны была минимальной, и она стала задумываться над тем, чтобы увеличить ее. С этой нуждой она обратилась к Богу. А потом попросила соцработницу Наташу съездить в архив и взять справку о ее зарплате за те 5 лет, когда она у Антонины Петровны была самой большой. Но прежде чем отправить свою помощницу в дорогу, Антонина Петровна помолилась Богу, попросила благословения для Натальи, для соцработницы и для работника архива, чтобы ангелы сопутствовали им. Через несколько дней Наталья, этот соцработник, с радостью вернулась и сообщила, что справку дали и пенсия будет у Антонины Петровны в 2 раза больше. Рассказала она и о чудесах, которые происходили в архиве по молитве Антонины Петровны. Когда Наталья предъявила документы для получения справки, сотрудница архива, взглянув, отодвинула их и сказала: «За эти годы архив не сохранился, потому что была авария и все документы пропали». Наталья после этих слов стала упрашивать, чтобы все-таки поискали, но женщина категорически отказывалась. Вдруг, неожиданно, через какое-то мгновение, лицо сотрудника архива изменилось, глаза широко открылись, и в них застыло удивление. Женщина забрала документы и исчезла за дверью. Долго ее не было, потом она появилась, очень возбужденная, и сообщила, что все нашла, и через 3 дня... справка будет готова. Когда Наташа пришла получать справку, сотрудница архива спросила: «Что это за женщина, за которую вы хлопочете?» Наталья ответила: «Обыкновенная женщина». «Нет, необыкновенная», — возразил сотрудник. «У нас действительно за эти годы архив не сохранился. Но когда я увидела ваши документы, какая-то сила повела меня в хранилище, и я как будто услышала голос: ищи, найдешь. Я начала искать, но бумаги не находились. Я хотела оставить поиски, но снова услышала: ищи, ищи». Наташа потом рассказала сотруднице, что Антонина Петровна, ее подопечная, верит в Бога, исполняет его заповеди, и добавила: «Она помолилась за меня и за вас, чтобы Господь оказал в этом деле помощь. И, как вы сами убедились, помощь очевидна». Азовцева Антонина Петровна, город Самара. Дорогие друзья, наш Бог нелицеприятен. У Него нет любимчиков среди людей. Поэтому, кем бы мы ни были, если мы свои надежды возлагаем на Него, если повинуемся Его заповеди, Он будет нас охранять, благословлять и всячески поддерживать.
1: А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Как мы с вами обычно понимаем слово «свобода»? Зачастую свободу понимают как-то так. Что я хочу, то и делаю. Ну, то есть, если я имею возможность исполнить свои желания, то я свободен. Если же человек не волен поступать так, как хочет, а вынужден исполнять чьи-то желания, то мы скажем, что этот человек раб. Но если бы в жизни все было так просто, для начала давайте попробуем разобраться в одной ситуации. Евангелие от Иоанна, глава 8. Здесь есть такие слова. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Моем Слове, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными“. Ему отвечали: „Мы семя Авраамова, мы не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?“ Иисус отвечал им: „Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха“. Вот Иисус как-то пообещал, что его ученики однажды станут свободными. Для этого нужно стать учеником Христа. И вот надо же, это сильно задело религиозных евреев. Они возразили, что они-то никогда не были рабами, никогда и никому. На что Иисус буквально назвал их рабами греха. Но, судя по всему, у них была какая-то тайная жизнь, которую они тщательно скрывали. И Иисус об этом знал. Исполняя внешне предписания Торы и выглядя перед людьми праведными, они вынашивали какие-то желания и втайне делали что-то такое, что Иисус называл грехом. Получается, что грех завладевает желаниями человека, и человек делает не то, что должен. Люди искренне стремились к Богу, но с собой поделать ничего не могли. Иисус предложил им путь, следуя по которому можно освободиться от греха и быть честным перед людьми и перед собой. Важно назвать проблему, которую Иисус предложил решить. Ну, собственно говоря, сегодня ничего не изменилось. И вы, и я, мы все имеем эту проблему. И эта проблема не где-нибудь, а в плоти. Под плотью Иисус Христос подразумевал тело. Да, вот это самое тело. Вот как, глядя на себя, эту проблему озвучил апостол Павел. Он записал это в послании к римлянам в 7 главе. Послушайте. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я. Умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Так и хочется сказать: Павел, ты объясни нам, что ты на самом деле хочешь. Если ты, Павел, хочешь делать доброе, так делай его. Если ты хочешь делать злое, пожалуйста, вперед. Только готовься сесть в тюрьму за свои делишки. Тут, как говорится, вольному воле спасенному рай. Давайте попробуем разобраться вот в этом вопросе. Что говорит Павел? В членах моих, вот в членах вижу иной закон, противоборствующий закону ума и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Итак, есть два закона. Один в членах, другой в уме. В уме одно, а в членах другое. Как это понимать? Надо учесть, что человек как таковой весьма непрост, не очень просто устроен. Библия учит, что человек – существо сложное. Дело в том, что во всех нас есть две составляющие – дух и тело. Дух и тело. Вот апостол Павел однажды заглянул внутрь себя и увидел такую картину, что духом, умом, он видит свое предназначение делать доброе, а в плоти живут желания злые. Павел хотел бы делать хорошее. Он это прекрасно понимает, но на деле всегда выходит не то, что хотел бы Павел. Хотеть, одним словом, я могу все, что угодно. Даже самое хорошее, но выйдет все равно то, что, ну, что обычно выходит. Обычно искушаемого человека, ну, изображают так. Он раздумывает о чем-то, а по обе стороны от его головы два ангела. И каждый ангел нашептывает человеку что-то свое. Причем один ангел белый, а другой черный. И каждый из них приводит свои доводы. Один взывает к здравому смыслу, а другой – к желаниям тела. Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Так что же такое истинная свобода? Это ли то, что я хочу, то и делаю? Может быть, но вот еще одна история. История, которая произошла с Иовом. Иов, первая глава. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. И между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: „Откуда ты пришел?“ И отвечал сатана Господу и сказал: „Я ходил по земле и обошел ее“. И сказал Господь сатане: „А обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла“. И отвечал сатана Господу и сказал: „Так разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?“ И сказал Господь сатане: „Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей“. И отошел сатана от лица Господня». Что спросил Господь сатану? Откуда ты пришел? И услышал следующее: „Я ходил по земле, обошел ее“. Вот в чем дело. Когда сатана говорит, что он ходил и обошел, то он имеет в виду обошел свои владения, там, где он хозяин. На что Господь отвечает: „А обратил ли ты внимание на раба моего Иова?“ Что имеет в виду Господь? на моего раба на твоей территории. Раба Божьего, Божьего слугу в сатанинском царстве, непорочный, справедливый и тут прочее. Тут виден своеобразный спор. Господь как бы намекает сатане, который кичится властью, что есть человек, который не подчиняется злу. Иов был свободен от контроля сатаны. На что лукавый возразил, ну, мол, понятно, ты ему все дал и защищаешь его. А вот убери, мол, защиту, так и посмотрим, что произойдет. И Бог позволил. И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, вот только на него не простирай руки твоей. Что же потом произошло? Сатана выпросил у Бога власть отнять у Иова его имущество, чтобы проверить его веру. Книга Иова – очень интересная книга. Она говорит о том, что сатана ничего не может сделать с теми, кто верит в Бога, если Бог этого не позволит. Власть сатаны контролируется Всевышним в тех рамках, в которых Богу угодно. Иов прошел через множество испытаний, но это был не конец. Однажды к нему пришел один из юношей, который охранял его стада, и сказал следующее. В первой главе книги Иова. Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их. А отроков поразили острием меча, и спасся только я. Я один, чтобы возвестить тебе. Посмотрите, что сделали халдеи. Я представляю, как это выглядело. Но, скорее всего, эти пресловутые халдеи, разделившись на три отряда, все взвесили, посмотрели на стада Иова, в данном случае это верблюды, и попросту его ограбили. Еще и пастухов перебили. Да, наверное, при этом думали, о, да мы крутые, мы что хотим, то и делаем. Вообще-то мне бы очень хотелось поверить, что они свободны делать все, что они хотят и что им угодно. Но Священное Писание только что раскрыло истину происшедшего. Мы прочитали только что о том, что это сатане Бог позволил забрать у Иова его имущество. Да халдеи-то тут при чем? А халдеи оказались на редкость послушными. Они были марионетками в его руках, не подозревая об этом ничего. Они стали рабами навязанного им неведомой властью. Мы тоже можем думать, что делаем все, что хотим, но на самом деле исполняем чью-то волю, сами того не подозревая. Ну, хотелось ли вам когда-нибудь делать зло? Напиться, ударить жену, изменить мужу или жене, или еще что? А что? Если, а может быть, это не вам хочется, а кому-то другому? То, может, вы и не хотели бы грешить? Но все равно получилось так, как получилось. Так или иначе, но Иисус однажды пообещал, истина сделает свободным. Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Сатана таким человеком управлять не может. Однажды мы уже с моими повзрослевшими сыновьями решили приобрести компьютер. Ну, в подъезд нашего дома провели интернет. Ну, и мы подумали, что это знак, говорящий о том, что компьютер все-таки нужен. Ведь можно общаться с друзьями, которые живут где угодно, даже за границей. Ну, и телевизор порядком тоже надоел. Смотреть нечего. Программы оставляли желать лучшего. А просмотр рекламных роликов, которые, извините, иногда разбавляют отрывками художественного фильма, больше напоминал какой-то мазохизм, нежели приятное времяпрепровождение. Ну и вот наступило время, когда И это, в общем-то, не такая уж и дешевая вещь у нас появилась. О, казалось, весь мир перед нами. Вот уж теперь-то можно посмотреть все, что хочется, а не то, чего тебе навязывают. Даже не так уж жалко и тех денег, которые требовал интернет. Вот, подумал я, вот теперь-то я могу сам управлять средством просмотра, а не наоборот. Но вы знаете, не тут-то было. Посещая самые разные сайты, я заметил, что та реклама, которая порядком надоела в телевизоре, здесь тоже себя как-то агрессивно ведет. Появляется информация о том, о чем, ну, извините, сказать-то неловко. Да причем даже там, где ее не ожидаешь. И так со временем я вдруг заметил, что напрасно я радовался. В моем браузере незванно-негаданно прописалась какая-то, ну, поисковая система, да. И она как бы говорила мне: знаешь, Михаил, ты сперва посмотри то, что я тебе велю, ну, а потом посмотришь, что хочешь. Прошло еще немного времени. Компьютер вообще перестал мне подчиняться. При вызове какой-то программы она появлялась очень медленно. Мой компьютер словно не хотел мне подчиняться. Что ж, к счастью, на работе у меня чудесный инженер, очень хороший специалист по компьютерам. Я показал ему это чудо-технику, и оказалось, что в моем компьютере прописался вирус. Вирус – это кем-то написанная программа, которая появляется с одной целью – подчинить тебя какой-то своей корыстной цели. Этот вирус как бы говорил: тут не ты, а я хозяин. Ты не будешь смотреть то, что хочешь ты. Ты будешь смотреть то, что тебе повелю я. А потом я сломаю твой компьютер, и ты его выбросишь. Дело в том, что в людях с самого рождения живет вирус под названием грех. Вот этот вирус, если можно так выразиться, выгнать вон просто так нельзя. Он уже столько там наделал внутри каждого из нас, что его можно только убить, умерев самому. Ведь грех требует возмездия. Вот почему и потребовалась жертва Иисуса, который умер вместо нас всех, чтобы мы могли убить грех в себе, при этом не пострадав. Вот к этому и призывает апостол Павел в послании к Галатам. В 5 главе вы найдете следующее. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, о них суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что так поступающие Царство Божьего не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Что сделали христиане? Как пишет апостол Павел, распяли плоть со страстями и похотями, чтобы жить по духу. Это можно только, если принять верой жертву Иисуса Христа. Не надо умирать самим, за нас это сделал Иисус Христос. И получается, что формула свободы звучит здесь на земле немножко иначе, по-другому. То есть свободный не тот, кто исполняет то, чего ему хочется, а тот, кто разобрался со своими желаниями. Это тот человек, который на время выходит из зоны комфорта и в угоду разуму умерщвляет неразумные желания, идущие против воли Бога. Вот что апостол Иоанн говорит тем, кто победил в этой духовной битве. Это первое послание Иоанна, 2 глава. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот именно для таких людей Царство Небесное будет местом, где они будут счастливы. Ну, посмотрите, что будет, если в Царство Небесное попадет человек с его страстями и похотями, как это выражено в Библии. Но я могу себе представить, что будет, если этот человек попадет в райские обители. Во что он превратит рай? Ведь там не может быть греха. Там нет ни ресторанов, ни магазинов. Нет, я, конечно, не хочу сказать, что рестораны и магазины – это плохо. Но просто там вообще нет товаро-денежных отношений. А еще там нет процесса брожения. Ну, как здесь, на земле. Там, представляете, виноградный сок не превращается в вино. Там живут святые. Там нет проституции, а, следовательно, нет стрип-баров, публичных домов. Там нет разврата вообще. Вы спросите, а что же там есть? Я точно знаю, что там есть то, для чего Бог изначально нас создал. Можно подумать, что если я поверю в Бога, то теперь что же, придется вот так и жить? Хотеть одно, а делать другое? Но это неверный взгляд. Этот взгляд не учитывает того, что за зло нужно будет заплатить. Но ведь если я делаю зло, то кто-то от него пострадает, а зло наказуемо. Бог создал нас для жизни, которая не приносит зла и проблем никому. Никому другому и не себе самому. Премудрый Соломон однажды так и сказал: «Делай, юноша, что хочешь, только знай, что за все придется ответить». Человек, любящий зло, он обязательно придет на суд Божий, и Царство Божьего не наследует. Вот какова задача – полюбить то, что в Библии называется жизнью духовной. Злые желания не будут преследовать вас всегда. Все зависит от того, что вы выбираете для себя, что любите. Главное понять сегодня, что вы можете выбрать вот эту свободу. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус говорит это не только к уверовавшим иудеям, но и ко всем нам, и к телезрителям, которые смотрят сейчас программу «Познавая истину». Сегодня Христос приглашает нас с вами стать Его учениками, потому что Он сделал все, что нужно нам для победы над собой, для победы над грехом. Почему? Да потому что истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал, «Ну почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал». Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. «Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: В течение вот нескольких встреч мы с вами говорили о состоянии семьи. Мы с вами уже изучили, что Господь создал мужчину и женщину, соединив их вместе в один союз, который называется семьей. И Он их создал разными. Мы говорили о том, что эта разница помогает укрепить отношения. Но мы также с вами говорили о том, что эта разница может быть причиной больших неприятностей в семье, превращения ее в ад, а не в рай, как мы хотели бы. Когда мы обсуждали роли мужа и жены, мы пришли к выводу, что они не только просто разные, потому и разные, что Бог определил им разные роли. И роли мужа как раз в главенствующей роли, роли главного в семье, роли принимающего решения, кормильца, священника, защитника. Жена чувствует себя очень уютно, когда у нее рядом муж. Но это не всегда так получается. Женщина, которая имеет свои определенные роли, хранительница очага, быть сердцем семьи, чувствительным к каждой перемене в членах семьи, в их настроении, Господь создал ее такой, чтобы она помогала другим выражать положительные эмоции. Как бы хотели мужчины и женщины, чтобы эти роли выполнялись? И вот вопрос, который возник от аудитории к нашей передаче. Как же сделать, чтобы что-то изменилось в семье? Если кто-то не выполняет ролей, и это оправдывает тем, что он не знает, не знал, не умеет это делать, хотели бы, но не получается. Вот на эти вопросы мы сегодня и ответим. Секрет, который сегодня будет открыт как секрет семейного счастья, заключается в том, что мы откроем для себя некоторые особенности мужчины и женщины, о которых они никогда не говорят. Но эти особенности есть как потребности как мужа, так и жены. Кто о них должен знать? Муж о своих потребностях знает, но никогда об этом не говорит. Жена о своих потребностях знает, и она только консультанту говорит об этом. Но муж об этом не знает. А я хотела бы, чтобы и мужья, и жены знали об этом. И в такой большой аудитории, чтобы мы каждый подумали, знаю ли я о тех потребностях жены, которая рядом со мной? Довольна ли она моим отношением к ней? Или наоборот, в семье? Каждый член семьи должен чувствовать себя уютно. И вот сегодняшняя тема звучит так. Что должны знать супруги друг о друге? Первым мы поднимем потребности мужа в семье. Что должна о потребностях мужа знать жена? Первая потребность мужа. Уважение. Муж нуждается в уважительном к нему отношении. Женщины часто говорят, что там уважение? Главное, я его люблю. Вот для мужчины, вот как женщины дорогие, пусть это будет открытием для вас. Для мужчины не так важно ваше такое чувствительное отношение к нему. На первом месте стоит его потребность в уважительном отношении к нему, как к мужу или главе семьи. Вы помните первую роль мужа? Он глава семьи, он принимает решения. И вот это положение, от него постоянно как бы лучи исходят от мужа. Я требую к себе или чувствую потребность в уважении. Что же может сделать такого жена, чтобы унизить мужа? О, она, как сердце семьи, как королева и хранительница очага, многое может сделать, чтобы унизить. Она это может сделать так тонко, поддеть, что он даже не ответит, но внутри он почувствует, что его пьедестал шатается. И тогда мужчина начинает упираться и держаться на этом месте, первом месте, на котором он должен быть. Тогда и происходят такие ссоры. Чем же жена может унижать мужа? Жена может это сделать, когда она не знает особенностей мужской психики. Она может сделать, например, замечание мужу при посторонних людях. И такое унизительное. Может быть, не совсем грубое, но очень унижающее мужчину. Они очень чувствительны к этому. И она этим постоянно поддерживает это унизительное состояние мужчины. А он, вот у него руки не оттуда растут. Кому-то сказать об этом? Потому что гвоздь, который забивал муж, искривился в стенке, и он не смог его забить как надо. Или еще что-то сделать. А у него это. То есть пренебрежительное такое отношение, оно унижает.

унижать мужчину. Жены дорогие, никогда этого не делайте. Вторая ошибка для мужчины будет очень чувствительной, если женщина при детях отзывается о муже с пренебрежением. «Да наш папа вообще ничего не умеет, да папа никогда ничего не решает». То есть пренебрежительное отношение перед членами семьи унижает мужчину. Возможно, он ничего не скажет, но подумает очень о многом. Если женщина рассказывает подругам, знакомым, вне круга мужчины, то есть мужа нет, но она просто рассказывает о каких-то физических недостатках, особенности, которые ей не нравятся, но она говорит об этом с посторонним человеком. И в данном случае посторонним человеком являются подруги, друзья, знакомые, мамы, папы, бабушки, дедушки. Семьей является союз двух – мужчина и женщина. Это союз, за который не должно выходить ничего, что касается семьи. Поэтому ваши рассказы, ваши отзывы посторонним людям, они как раз и шатают этот пьедестал, на котором должен стоять мужчина. Вы сами расшатываете его, и когда он оттуда падает с этого первого места, он ищет возможности опять стать на пьедестал. Но это, возможно, будет не с вами. Поэтому, когда мужчина ищет от унизительного состояния выход, они выбирают несколько выходов. Первый выход – они ищут или попадается им в данном случае, когда он думает и видит, что пьедестал под ним шатается, его не уважают в семье, он ищет такую женщину или попадается ему такая женщина, которая выразила чрезвычайное уважение к нему. Она ему сказала: «Какой вы прекрасный, как вы хорошо все». Мужчина растет на глазах, он моментально взбирается на пьедестал и там долго стоит. И он рад. А женщина, возможно, намного хуже вас внешне, но она стоит там, где положено, с протянутыми руками к его первому положению. Если она это делает, возможно, мужчина выберет именно этот вариант. Не вас, красавицу, а более невзрачную женщину, но уважающую его как мужчину. Это очень много значит для мужчины. Поэтому уважайте своих мужчин, которые есть у вас. Мальчики нуждаются в том же. Когда в семье растет мальчик, первое, что нужно сделать, уважительно относиться к его полу. И если вы его будете поддерживать, мужчина растет. Он уступил место в трамвае. Я помню своего внука, когда ему было 3 года. Мы сели в метро с ним, и мне уступили место. Я села, и ему уступили место, потому что он маленький. Я его хотела взять на руки. А женщина говорит: «Нет-нет, пусть мальчик садится». Он как уцепился за ручку руками и на весь вагон говорит: «Я мужчина! И я не могу сидеть, когда женщины стоят». В 3 года он еле выговорил это. Но это было замечательно. Я была очень рада за своего внука. И он до сих пор это проявляет. Потому что ему с детства прививают такую мысль. Он мужчина. Он должен это делать. Ему это с удовольствием делается. И это настоящий мужчина растет. Но он будет требовать к себе от жены какого отношения? Уважительного. Поэтому девочки, которые выходят замуж, должны знать, что к мужчине нужно в семье относиться с уважением. Когда мужчины читают Библию, они доходят до одного интересного места Писания. Ефесянам 5 главе 33 стих. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится мужа своего». Мужчины часто читают это выражение своим женам. Но когда мы читаем оригинал, там написано совершенно не о страхе, а там написано другое выражение. «А жена пусть со всей силою своей души уважает мужа своего, а не боится». Что это за любовь, если там страх? Уважение в большом объеме. Вот что имеет в виду здесь место Писания. Итак, мужчина нуждается в уважении. И это будет замечательно, если женщина это запомнит. Вторая особенность или потребность мужской психики – это похвала и поддержка. Между прочим, похвала и поддержка важна не только мужчинам, взрослым мужьям, но и подросткам-мальчикам. Все нуждаются в уважении, это понятно, но женщины просто не реагируют на это так болезненно, как мужчины. А вот похвала и поддержка мужчинам очень нужна.
Потому что если вы не будете поддерживать мужчину, у него опускаются руки. Если вы с пренебрежением к нему отнесетесь, пьедестал шатается. Но если вы хотите, чтобы он был настоящий мужчина в вашем доме, выполнял все свои роли, поддержите его, похвалите его и скажите, пусть он даже не умеет. Вот я наблюдала такую картину. Молодожены устраивают свое гнездышко. Прошло 2 недели после свадьбы. Они устраивают там, что-то расставляют. Мы пришли в гости к ним с мужем, и как раз жена попросила прибить гвоздь большой в стенку, чтобы повесить картину. Ну, я не знаю, какой способности был муж, но он гвоздь не смог прибить. Потому что, во-первых, он ударил по своим пальцам сразу. И вот в этот момент эта молодая жена 2-недельной давности, она говорит мужу, ну, у тебя руки, ну, не знаю, откуда они у тебя растут. Не из того места. Он положил молоток и гвозди. А она, чтобы как-то исправить положение, взяла в руки молоток и гвозди и чудесно забила гвоздь. Забила. Мы так с удивлением посмотрели на это. Но мы посетили эту пару через 5 лет. Как вы думаете, кто забивал гвозди молотком в этой семье? Конечно, жена. Потому что на следующий раз, если нужно что-то прибить, а она хорошо прибила, а сказала, что у тебя не оттуда руки растут, тогда кто будет следующий гвоздь прибивать? Жена. И кто виноват в этом? Жена. Она подбила у него желание, она не поддержала его. Ну как можно поддержать мужа, который не умеет забить гвоздь? А вот правильно, жена мудрая и знает это. И она говорит, мудрая жена, ничего, давай я подержу, а ты бей. Или наоборот, давай я буду бить, ты держи. Короче, давай вместе сделаем. Или научимся, не страшно. Ну, там не прибил, в другом месте. Возможно, там что-то там мешает. То есть мудрая жена устраивает дом. Глупая разрушает его своими руками. Итак, поддержите мужа. Если он сделал, если он не может что-то делать, но сделал немножечко чего-то в доме, если вы его похвалили, у него, конечно, будет желание делать дальше. Я получила очень интересное письмо. Когда женщина писала, которая 6 лет уже замужем, за мужем, который вырос в семье интеллигентных родителей. То есть гвозди и топор для него – это не свой инструмент. Он писать – да, компьютер – да, а вот что-то делать – ничего не мог. А эта девушка выросла в большой сельской семье, где все умели делать. Они ухаживали за животными, они помогали родителям. У нее было 8 сестер. И эти девочки вместо мальчиков родителям все помогали. И вот она пишет письмо. Одна из них вышла замуж за этого интеллигента, которого дразнили интеллигент в очках. То есть она так написала. Он был интеллигент в очках. То есть человек, занимающийся умственным трудом. И вот она описывает, каким образом она через 6 лет превратила мужа своего в лучшего строителя в районе. То есть он у нее построил баню, дачу, еще что-то там. Все делал. Каким образом это удалось ей? И она говорит этот секрет. И я его постоянно хвалила и поддерживала. То, что он мог сделать маленькое, я его поддержала и вдохновляла. И он дальше и дальше шел. И немного времени прошло, всего 6 лет, когда он все дома делал сам. Сейчас это лучший мастер в районе. Замечательно. Но за этим замечательным мастером кто стоит? Мудрая жена, которая поддержала, похвалила, зато маленькая. Итак, жена устраивает дом, но она должна быть хорошим дипломатом. В чем еще нуждается мужчина? В уюте и семейном тепле. Уют – это здоровый образ жизни, это здоровое питание, это хорошая чистая кухня, это приятное тепло. И вот есть одна особенность, которую не учитывают женщины. Она относится к семейному теплу. Многие женщины думают, что семейное тепло – это открылись двери, зашел муж, я бросаюсь ему на шею, я его обнимаю и говорю, как я за тобой соскучилась, слушай, вот тут такое у нас такое, и мы начинаем этот разговор. Это как раз поведение жены, которая не понимает, что такое семейное тепло. Что такое семейное тепло? Есть одна особенность, и мы о ней говорили у мужчины. Он узкоспецифически направлен. Если мужчина идет домой с работы. Все мужчины, которые идут с работы или с какой-то там задания, или что-то они делали, они идут домой, а голова их и психика, и память где еще? Там, на работе.
И жены должны об этом знать, что для того, чтобы мужчина пришел домой, недостаточно, чтобы он физически телом попал в вашу прихожую. Для этого надо, чтобы он вышел из этого коридора мысли и перешел на другой коридор, домой. Для этого перехода мужчине необходимо иметь 20 минут свободы, 20 минут покоя. Он адаптируется в другой обстановке. И есть некоторые мужчины, которые именно на этом эпизоде своей жизни с женой приходят к выводу, что они не подходят друг другу. Что такое? В чем дело? Ко мне пришла такая пара, одна на консультирование. И жена обижается на мужа. Первая она рассказывает в таком возмущении. Представляете, он приходит домой. Я, конечно, рада, я к нему навстречу, а он раздевается, вешает на вешалку все, что у него там есть, быстро в ванну закрывается на полчаса. Я стою под ванной, я ему стучу. Ты муж или кто? Я хочу тебе рассказать, ты что там закрылся? А он в ванной полчаса. Я его спрашиваю, а почему вы полчаса сидите в ванной закрытым? Он рассказывает. Вы представляете, говорю, не знаю, что со мной делается, но я, когда прихожу домой, мне нужно какое-то время, чтобы я никого не видел. Я такой, говорит, какой-то ненормальный. Но мы с вами знаем, что это вполне нормальное явление. И это явление не только этого мужа, этого мужчины. Это явление, которое встречает любой мужчина. Он адаптируется. Один адаптируется за 10 минут, другой за полчаса. Может быть, кому-то еще больше надо. Но каждому мужчине нужен момент адаптации. Если жена это знает, то она делает совершенно по-другому. Она встречает его. Ничего ему не рассказывая, что случилось дома. Она его отправляет мыть руки, она его кормит. И вы знаете, что получается результатом? Он поел, а потом спрашивает у жены, как ты прожила день? То есть что случилось с мужчиной? Он адаптировался. И когда он адаптировался, теперь вы можете с ним говорить, теперь можете ему рассказывать. Он уже дома. У женщины это происходит совершенно не так. Женщина, когда уходит откуда-то, с работы или с рынка, или откуда она там идет, до половины своего пути она еще там. Но от половины дороги она уже дома. И она уже строит планы, что она будет делать. Поэтому, когда женщина приходит домой, она мгновенно ставит сумки, включает газ и ставит кастрюлю с водой. Почему это происходит? Потому что женщина уже адаптирована, ей намного легче адаптироваться. Но что плохо, что женщина требует этого от мужчины. Она не должна это требовать от мужчины. Он другой человек, он мужчина. И то, что может женщина, не может мужчина. Но и мы должны помнить, то, что может мужчина, не может женщина. И это вызывает только взаимное уважение. Итак, мы с вами изучили, в чем же особенности вот этих таких семейных обстоятельств, которые зависят от понимания женщины, мужчины своего, мужа. Какие же особенности есть у жены и потребности? Чтобы она выполняла эти свои 5 ролей. И охранительницы очага, и учителя, и помощника, и сердца семьи. И чтобы она это делала с удовольствием. Наша задача, и Бога была задача такая, и цель, чтобы женщина была счастлива. Мужчина кое-что должен знать о ней. В чем же она нуждается? Во-первых, женщина нуждается в том, чтобы ее выслушали. Выслушали. То есть, когда она знает, что муж должен прийти с работы, она уже готовит свою речь, что она будет ему говорить. Поэтому, как только открывается дверь, она моментально начинает выкладывать все, что она чувствует и что у нее произошло. Поэтому, когда это происходит, мужчина еще не адаптирован, мы знаем, а у женщины запас слов намного больше, центр речи развит лучше. Женщина буквально в первые часы после рождения, девочка, чувствует или реагирует на звук человеческого голоса. У мальчика это происходит значительно позже. И ее центр речи развивается интенсивнее, запас речи больше. И поэтому она хочет кому-то что-то сказать. Поэтому такое есть мнение у мужчин, что женщины болтливы. Они очень много разговаривают. Есть мужчины настолько болтливы, что женщины их не могут дослушать до конца. Есть такие. Но запас слов и запас развития этого центра все-таки у женщин от природы больше. Поэтому потребностью женщины является, чтобы ее выслушали. И я прошу и обращаюсь к мужчинам.
Вы прислушайтесь к этому совету, слушайте свою жену. Но если мудрая жена даст вам время адаптироваться, тогда муж будет способен вас выслушать. Я помню, как выслушивали друг друга папа-маму в моей семье, где я росла. Папа не был таким образованным психологом, но он был очень чутким, интересным человеком. Он, очевидно, я так думаю, понимал эту особенность женщины, чтобы ее выслушали. Поэтому, когда папа, уставший, приходил с работы, мама его кормила. Хотя она не была такая тоже очень образованная женщина с высоким каким-то эрудированным знанием чего-то, но она это душой понимала, потому что Бог вложил это в душу женщины. Она его покормит, потом ведет его в спальню, делает ему лучшие условия для отдыха, выключает верхний свет, ложит ему подушечку, накрывает его и начинает ему рассказывать что-то. Вы все прекрасно знаете, что в этот момент уставший мужчина может сделать. Когда она ему говорит, конечно, он уснул. Но мама что-то его спрашивает папу, задает ему какой-то вопрос, а он молчит. И поэтому она его спрашивает: «О, Дима, ты спишь?» Он в этот момент просыпается и говорит: «Нет, Катенька, говори, я просто наслаждаюсь звуком твоего голоса». Это действительно наслаждение, потому что он уснул. Но они понимали друг друга, что женщину надо выслушать. Неграмотный мужчина в этом что скажет женщине? «Женщина, закрой рот, я хочу отдохнуть, я так устал». У нее начинается буря отрицательных эмоций, которая будет длиться сколько? До 3 дней. И потом он пусть не удивляется, что она ему бурчит во время завтрака, швыряет тарелки или еще что-то делает. У нее буря, и эта буря будет очень долгой. Не надо этого делать. Выслушайте ее. Но есть один секрет. Как правильно слушать женщину? Как правильно к ней относиться? Это второй секрет. Женщина нуждается в том, чтобы ее поблагодарили. Если вы благодарите свою женщину за то, что она сделала, эта благодарность способствует бурному и быстрому росту крыльев за спиной. Если женщина погладила вам брюки и подает вам их глаженными, поблагодарите и скажите ей: «Ты такая чудесная хозяйка, я так тебе благодарен, ты так хорошо это сделала». Если она вам напекла чего-то или наварила, или поставила что-то, убрала, даже мужчины, умные, мудрые мужчины, руководители семьи своей, они приходят в чистую кухню и знают, эту чистоту навела женщина. И поэтому они говорят: «Какая ты у меня аккуратная хозяйка, я так доволен твоей работой, твоими способностями как хозяйки». И такие слова моментально вызывают такую бурю эмоций, но какую бурю? Положительных эмоций, которая будет длиться сколько? Тоже 3 дня. Она будет летать, она вам на завтра столько напечет, наварит, что-то сделает. Она для своего мужчины многое готова сделать. Но для того мужчины, который это замечает, который за это скажет хотя бы спасибо. Ко мне на консультацию однажды подошел мужчина и сказал: «Лидия Дмитриевна, можете вы мне помочь? Поговорите с моей женой. Она у меня какая-то ненормальная. Да, что-то такое вытворяет. И это уже у нас 30 лет в семье. И я не знаю, что с ней делать». Я думаю, что ж случилось? 30 лет – это очень много. Расскажите, что такое? А он говорит: «Я вам просто ситуацию расскажу сегодняшнего дня. Вот сегодняшнего. Это свежее. Это повторяется уже 30 лет. Что ж случилось?» Я, говорю, сегодня пришел с работы. Сел обедать, она мне поставила борщ, она сварила борщ и тарелка со вторым. И я взял тарелку, ем, спокойно отдыхаю в своей комнате, смотрю, стоит. Я подумал: «Ну что стоишь над душой?» Ну ничего не говорю, ем, съел первое, смотрю, стоит. Я отодвинул так, жестом таким тарелку, взял второе, уже у меня такое внутри настроение, я недоволен, оглядываюсь, а она все стоит. И я поворачиваюсь с ней и говорю: «Ну что стало? Ну дай человеку поесть». Она как грохнула дверью и ушла. И это у нас продолжается 30 лет. Зачем эта женщина 30 лет стоит за спиной своего мужа? Что она от него ждет? Каждая женщина этого ждет. Если она поставила блюдо на стол, мужчина, попробовав это блюдо, должен
по второму нашему секрету счастливой семьи сказать ей спасибо. Очень вкусно. Жена тут же уйдет. Чего она будет стоять? Но когда мужчина этого не делает, той женщине не хватило, ну, такого настроения сразу выйти. Многие женщины иначе говорят. Ну как? И вот муж, который не понимает этой особенности женщины, может сказать: попробовал. Ну, есть можно. В войну еще не то ели. И дальше ест. Какое настроение у женщины? Она будет ему печь торты завтра или пирожки? Никогда. Но если он скажет: замечательно, вкусно, я лучше не ел. Или: я такого еще не ел, а суп пересоленный. Я такого еще не ел. Но женщина на завтра будет вам готовить что-то особенное. У нее крылья такие вырастают. Это вторая особенность психики женской. Скажите ей спасибо, поблагодарите ее. И она вам такие вещи будет делать, а у нее перестанет болеть и голова, и поясница, и ноги, и все. Она летает, она довольна, она счастлива. Ее муж понимает, он ее любит, потому что он ей сказал спасибо. Как мало надо для семейного счастья. И как мало использует эту особенность женской психики мужчины. Благодарите своих женщин. Увидите, какие чудеса они будут вам творить. Но у нас остался один вопрос. А если женщина с развитым центром речи, она нуждается, чтобы ее выслушали, как у нас была первая особенность, и она настолько развита, эта особенность, что она может открыть рот и через 4 часа его только закрыть. Как мужчине это вынести и как ее выслушать, эту женщину, до конца? Есть одна особенность, которую должны знать мужчины. Если ваша женщина, жена ваша, подходит к вам через 20 минут, мы это уже знаем, и начинает что-то рассказывать, вы же знаете, что 4 часа вы ее слушать не будете. У вас не хватает времени, даже сил не хватает. То, зная эту особенность, вы прекратите этот разговор через 15 минут. Причем женщина будет спокойна. Как это сделать? Женщина нуждается в сочувствии. Если женщина вам начинает что-то рассказывать, она что-то имеет в виду. Что-то у нее прорвало, что-то не удалось, кто-то ее обидел, что-то она услышала, кто-то что-то сделал из детей не так. Она жалуется в основном, когда этот разговор идет, она ожидает, когда вы посочувствуете ей. Если она это все рассказывает, послушайте ее. Ведь первая особенность у нас, совет мужчинам: слушайте свою женщину, свою жену. Но слушайте ее не 4 часа, а хотя бы этих 10-15 минут, пока она вам не расскажет сути, в чем дело. Вы включили свой ум, поняли, ага, вот что произошло. Обнимите женщину, прижмите ее к себе и скажите: бедненькая моя, ты так пережила, я тебе так сочувствую. Вы знаете, что женщина сделает? Закроет рот. Она довольна. Чем довольна? Муж ее понял. Он ее любит, он сочувствует ей, ей больше ничего не надо. Женщина создана для того, чтобы муж мог поднять в ней бурю положительных эмоций. Эта буря будет и день, и два, и три. Каждый день поднимайте, каждый день она будет долго помнить. Жена будет здоровой, у нее ничего болеть не будет. Даже если у нее болело что-то, вы знаете, от положительной эмоции все проходит, вся боль. Мужчины могут поднять это на очень высокое положение. Помогите своим женам, чтобы у них появились положительные эмоции. Похвалите ее, посочувствуйте ей, поддержите. Просто принесите ей что-то. И это особенность четвертая. Женщина нуждается в романтической любви. Это не только свечи, это не только вечер, это не ресторан. Это не только какие-то букеты огромные роз каждый день. Когда мужчины говорят: у меня таких денег нет, чтобы такую романтику устраивать. Романтика – это не деньги, это внимание и особенность расшифровки женским умом слова «романтика». Это мой муж, который, когда шел домой, думал обо мне. Я у него единственная. И он ей принес маленький цветочек, который там где-то за углом вырос на какой-то лужайке. Он его принес и сказал: это тебе. О ком он думал, когда шел? О ней. Дорого стоит этот цветок? Совершенно ничего. Пусть это будет красивая веточка, пусть это будет просто большое яблоко. Но он принес и дал жене и сказал: это для тебя.
Она расшифровывает моментально. Он думал обо мне. Я единственная у него. Вот это и есть романтика. Это не обязательно гавайские какие-то острова. Это не обязательно только романтические путешествия. Это вот эти личные маленькие отношения для женщины очень важные. Она видит брак лицом к лицу. Она видит сочувствие, понимание. И вот это выражение лица, когда вы понимаете ее, обнимаете и сочувствуете ей. Вот это для женщины романтика. Все остальное можно приложить. И билеты куда-то, и роза, если надо. Я хочу вам рассказать очень такой романтический момент из своей собственной жизни. Мы с мужем прожили 42 года. И как-то, когда у меня был юбилей, он вообще романтический такой человек был, но не особенно много проявлял этой романтики. Не думайте, мужчины, что вам нужно будет это проявлять каждый день и каждый час. Женщины имеют долгую память. Если вы что-то сделаете, они долго помнят. Моего мужа нет живым уже 4-й год. Но я этот момент запомню навсегда. Когда мне исполнялось 60 лет, этот юбилей, он готовился к этому юбилею каким-то своим особенным манером. Я даже не смотрела, что он делает, я даже и не думала об этом. А он что-то копается в огороде, там что-то садит, что-то вскапывает, интересное такое. Я не смотрю за ним, я дома что-то делаю, пеку, варю, жарю. А когда пришел день моего рождения в мае месяце, он меня взял за руку и повел в огород. Там росли цветы маленькой такой площадочки. Когда эта зелень была, я там часто бывала, но не обращала внимания. Но когда в день рождения утром он меня привел на это место, я увидела, как разного цвета тюльпанами высажено на грядке слово «с юбилеем» и восклицательный знак. Причем каждая буква высажена другим цветом тюльпанов. Тюльпаны такие красивые и махровые, разного цвета, но каждая буква была одного цвета. Это было так замечательно, это было так трогательно и романтично, что уже годы прошли, я это всегда буду помнить. И такие вещи он мог делать хотя бы раз в году, два раза в год, что-то особенное, что-то такое небольшое. Однажды он уезжал на сельские местности и оттуда привез охапку маленькую такую в руке, овса, который уже распустился и такая красивая веточка. И он сделал такую деревянную маленькую вазу, положил национальную салфеточку, поставил вазу и туда поставил овес. И сказал, это для тебя. Сколько этот овес стоил? Ничего. Он его где-то там на поле взял. Но это так долго у нас стояло. Настолько это было красиво и трогательно. И я считаю, и буду считать всегда, это мужчина романтический. Но он мне не устраивал какие-то походы в рестораны. Никогда. Но вот такое личное отношение, близкое, делает человека счастливым. И я хочу, чтобы и вы были счастливы, дорогие женщины, жены и мужья, мужчины. Будьте счастливы и осчастливьте друг друга. Помните о тех маленьких особенностях друг друга, когда вы можете помочь женщине выполнить роли сердца, роли охраны семьи, очага, роли учителя, роли управителя. Если вы ее будете благодарить, выслушивать, если вы ее будете сочувствовать, она всегда будет функционировать очень на высоком уровне. Точно так же, дорогие жены, помните, что ваш мужчина нуждается в том, чтобы его уважали. Не оскорбляйте его, не унижайте его. Поддерживайте, хвалите, делайте ваше гнездышко уютным и чутким друг к другу. И ваш мужчина будет главою. Он всегда будет уверен, что он первый. И это очень важно. Поддержите его на этом месте. Ваши семьи будут счастливы. Я это желаю вам от чистого сердца.

0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Мы продолжаем исследовать книгу «Откровения». И на наши вопросы отвечает священнослужитель, магистр богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: В книге «Откровения» четко прослеживается мысль о том, что скоро будет второе пришествие Иисуса Христа. И что читателям этой книги делать с этой информацией? Может быть, к этому событию нужно как-то особенным образом готовиться, как-то менять свою жизнь? Вот что по этому поводу говорит книга «Откровения»?
3: Отвечая на этот вопрос, мне хотелось бы обратить внимание на то, что книга «Откровения» до 14 главы своего повествования Иоанн Богослов говорит о всех событиях, которым надлежит быть в мире, в историях христианства от Вознесения Иисуса Христа до времени, которое называется «последним временем». А вот в частности, уже 14 глава и все, что дальше, повествует конкретно о последнем времени, то есть время, которое завершает историю хода жизни человечества на земле. И вот здесь, в 14 главе, как раз содержится особое обращение, которое должны знать люди, живущие на земле в это время, и чего должны придерживаться в своей жизни. Если в предыдущих главах у нас было такое общее описание истории, общие призывы, которые мы могли сделать, как бы такие морально-нравственные выводы, духовные выводы о том, что Бог повелевает человеку, как жить, как поступать, послушание, то вот здесь, в 14 главе конкретно, мы можем найти заключительную особую весть. Давайте мы посмотрим с вами на 14 главу, 6 стих. Иоанн говорит: «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Мы видим с вами здесь, в 14 главе, в этих словах описание ангела, которого видит Иоанн. Если мы будем читать дальше 14 главу, 15, 16, мы увидим, что там уже описывается конкретно второе пришествие Иисуса Христа. Описывается в образе великой жатвы. А жатва, мы находим в Священном Писании, говорит Иисус Христос в своих притчах, что жатва есть кончина века. Так вот, Иоанн перед этой великой жатвой, перед вторым пришествием, говорит, он видит три ангела. И вот первый из этих ангелов, который летит посредине неба, он имеет в руках вечное Евангелие. Что же это такое вечное Евангелие? В чем суть этого вечного Евангелия? Само Евангелие – это благая весть. Это добрая весть, которая дана людям. И смотрите, Иоанн говорит, это добрая весть, она является вечной. То есть Иисус Христос, как Спаситель мира, в котором теперь люди имеют надежду и на жизнь вечную, люди имеют теперь надежду на прощение грехов, Иисус, как Спаситель, был приготовлен еще прежде, нежели наш мир был создан. Еще даже прежде, чем человек согрешил, Бог приготовил план спасения на случай, если вдруг что-то произойдет. Знаете, это так же, как когда корабль отправляется в плавание, то на корабле есть спасательные шлюпки. Это не означает, что корабль должен утонуть, и поэтому спасательные шлюпки есть. Но спасательные шлюпки приготовлены. Если что-то случится с этим кораблем, тогда смогут быть спасены те, кто на
2: этом... Своего рода небесная страховка. Да?
3: Это план Богом спасения, приготовленная для Божьего творения страховка. Что в случае, если произойдет то, что Божье творение послушает сатану, а этот план был приготовлен еще до того, когда Адам и Ева были сотворены, до того, когда наша земля была сотворена. Но уже Люцифер, падший ангел, восстал против Бога, согрешил, и он ходил и искушал других творений Божьих, других жителей небесных обителей. Они не слушали его, они не принимали его соблазнов, искушений, коварства, обмана, подлога, который он делал, но Бог видел. одно из творений согрешит. И у Бога был план. И вот этот план Евангелия, благой вести, он является действительно от веков приготовленным, из глубины веков. Поэтому Иоанн говорит, он видит ангела, который летит посредине неба, и у него в руках Евангелие вечное, которого история гораздо более древняя, нежели даже история нашей земли. Потому что Бог искал, как показать всей вселенной, как показать всем творениям Божьим, что Он есть любовь. И Божья любовь как раз выражена в том, что Бог не посчитал со своей стороны недопустимым стать таким, как Его творение, и отдать свою жизнь во искупление грехов своего творения. И в этом есть благая весть. В этом есть Евангелие. И мы видим, что Иоанн говорит, летит ангел посреди неба, он имеет вечное Евангелие, и цель его, чтобы благовествовать живущим теперь на земле. Спасение, второе пришествие – это все то, что должно исполниться на земле. Но спасение для человека зависит от выбора человека. От того, поверит человек в Иисуса Христа как Спасителя, примет ли человек Иисуса Христа как своего лично Спасителя, отдавшего свою жизнь за человека, или же не примет.
2: Василий Иванович, и мы не должны забывать, что это образы, да? Это не обязательно, это не значит, что вот мы все жители земли поднимем однажды головы к небу, а там ангел с книгой летит, да? Что это за ангел, что за книга? Это просто говорит о том, что просто будет проповедано Евангелие по всей земле, и не останется ни одного человека, который бы не знал о том, что Христос для нас сделал. Это так?
3: Безусловно. Безусловно, вы подчеркнули очень важную мысль о том, что каким образом вот это вечное Евангелие ангела будет донесено к всем живущим на земле. Потому что Господь говорит, когда оставлял свою землю ученикам своим, Он сказал, идите и научите все народы. Расскажите всем народам вот это вечное Евангелие. И в книге «Деяния апостолов» мы читаем, что апостолы должны были проповедовать сами, а также те, кто уверует по слову апостолов, должны были продолжить миссию апостолов. Благодаря этому мы можем сказать, что сегодня христиане, верующие в Иисуса Христа, они понимают своей миссией, своей задачей жизни именно говорить о любви Бога, говорить всем, тем, кто в скорби, тем, кто обременены своими грехами, тем, кто обременены тяжестью вины за грех. И эта тяжесть вины людей угнетает настолько, что люди в скорбях своих не видят выхода в своей жизни. Очень часто можно услышать, когда люди говорят, «Да я такой грешник, мне нет прощения». Кто-то говорит, «Я в жизни своей такой грех сделал, что мне нет прощения». Как раз в этом и является сегодня задача тех людей, которые сегодня знают о том, что Бог является Спасителем, рассказать об этом. И мы должны помнить, что если мы узнали о спасении в Иисусе Христе, то Бог сегодня дает поручение каждому из нас, и мне, и вам, и любому христианину, поделись своей верой, поделись своей надеждой, которую ты имеешь теперь в Иисусе Христе, с каждым человеком, с которым ты оказываешься рядом. Потому что в этом мире люди имеют нужду в знании этого. Конечно же, это не означает, что будет просто ангел какой-то ходить от дома к дому. Но этими ангелами, посланниками Бога, являются сами верующие люди. И посмотрите, что он не просто имеет вечное Евангелие, этот ангел, он не просто имеет поручение от Бога, но он еще имеет особую весть, которую он говорит нам, людям. А мы теперь, читая Священное Писание, зная это, мы должны сами рассказать тем, кто этого еще не знает. И седьмой текст. «И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу».
1: Открытая книга.
3: Проблема современного мира заключается в том, что люди Бога особо и не боятся. Для людей Бог — Это так, как его рисуют очень часто на карикатурах. Я вспоминаю еще в советские атеистические времена, когда рисовали карикатуры на Бога, то рисовали такое облачко на небе и некий старичок такой с бородкой, с нимбом над головой. Вот это Бог. Как такого Бога бояться? Да бояться его нечего. Он старичок, а добренький, слабенький, уже дряхленький в годах. Но мы забываем то, что Бог – это не старичок. Это действительно Творец, который имеет, как о нем в книге пророка Даниила написано, ветхие днями, потому что его история, его жизнь, она наполнена многолетним опытом. Он вечный. Мы не знаем историю в появлении Бога, но Бог был всегда в истории вечности прошлого. Бог есть, и Он будет вечно. И вот этого Бога мы должны убояться. Но страх Божий не заключается в том, чтобы мы боялись Его так, как мы боимся иной раз, может быть, людей, которые нас окружают, и людей, которые нам несут какую-то угрозу, может быть, физического насилия, применения силы к нам. И вот мы их боимся, мы стараемся с ними не встречаться. Нет, страх Божий заключается в любви к Богу. Страх Божий заключается в том, чтобы человек боялся в своей жизни поступить противно воле Бога. Потому что если человек поступает противно воле Бога, во-первых, он в своей жизни этим причиняет боль самому себе и страдания. Потому что человек, поступая противно воле Бога, в результате потом пожинает как последствие свое вероотступничество, пожинает трагедии в своей жизни. Но с другой стороны, человек, будучи непослушен Богу, теряет благословение Бога и присутствие Бога в своей жизни. Очень многие люди задают в своей жизни вопрос, почему Бог мне не помогает, почему Бога в моей жизни нету, почему Бога нет в этом мире, почему сегодня войны на земле, почему сегодня гибнут люди, катастрофы, катаклизмы, бедствия, почему Бог не помогает? Да потому что люди Бога не боятся. И, соответственно, Богу говорят, что своей жизнью, может быть, не словами, это не обязательно говорить словами, но своей жизнью говорят Богу, что ему нет места в их жизни, что человек принимает решение жить по своей воле так, как хочется жить. И человек остается без Бога. А потом вопиет к Богу, ну где же Бог? И Бог говорит через ангела своего, через слово свое, через верующих людей, убойтесь Бога, поймите, Бог является тот, кто в вашей жизни может направлять все и устроять наилучшим образом. Бойтесь того, что вы потеряете присутствие Бога в своей жизни. Бойтесь того, что вы будете жить по воле своей, но не по воле Бога. И это является важной вестью, которая обращена к нам. И здесь же есть дополнение. Почему? «Ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Когда человек теряет присутствие Бога в своей жизни, тогда он теряет возможность иметь заступника и ходатая на суде, на котором решаются судьбы людей.
2: Василий Иванович, мы прочитали о том, что наступил час суда Его, наступает час Божьего суда. Когда будет Божий суд и нужно ли его бояться? Обычно суд пугает людей, особенно Божий суд.
3: Дело в том, что Божий суд, он основан немножко на иных принципах, нежели суд земной. Почему мы сегодня на земле боимся суда? Даже тогда, когда мы чувствуем себя правыми, все равно есть некий страх перед судом. Потому что мы очень часто видим, что в судах вопрос решается людей несправедливо и иной раз, исходя из выгоды, которую получает судья из того, как решен вопрос. Но Божий суд, он справедливый суд. И Бог судит людей даже не столько за их поступки. Нам нужно вот этот важный момент и учесть. Бог судит нас, людей, не за то, что мы сделали, а на суде небесном вопрос самый ключевой стоит в том, как мы отнеслись к тому, что у нас есть возможность обрести спасение и жизнь вечную через Иисуса Христа. Вот что является ключевым вопросом небесного суда. И поэтому всякий человек, живущий на земле, если даже он сделал какой грех, Даже если человек, может быть, был убийцей, даже если человек, может быть, был вором, который грабил, многих обижал, но если он узнал об Иисусе Христе, покаялся в своих грехах, признал свою вину пред Богом, исповедал свой грех, все, что он смог исправить, он исправил. Где он не может что-то исправить, он просто признает свою вину, и тогда Бог прощает его вину. Бог говорит этому человеку: тебе прощаются твои грехи. И так же, как когда-то он сказал женщине, которую привели к нему, взятую в прелюбодеянии, которую хотели побить камнями, но он, когда увидел ее, он увидел ее искреннее раскаяние, сожаление за ее жизнь, такую грешную жизнь, за то, что она жила жизнью, оскорбляющей Бога, даже так я осмелюсь сказать. Но Бог видит ее сожаление, и он говорит: иди, я не осуждаю тебя, но иди и впредь не греши.
2: То есть нам нужно все-таки пересмотреть свое отношение к Божьему суду. Потому что люди, как правило, отдают себе отчет в том, что Бог знает наши мысли. Он не только видит наши поступки, он же знает, о чем мы подумали плохом, что мы хотели или замышляли сделать плохое, как мы, может быть, не так посмотрели на своего ближнего. И поэтому мы все виноваты. Мы все виноваты. Мы все подлежим уничтожению. А это страшно. Но, с другой стороны, здесь очень важный элемент – это вера. В принципе, не важно то, что ты делал раньше. Важно то, вот, что ты сегодня поверил, и все тебе прощается, все, что было там за спиной у тебя.
3: Почему мы видим, что вот эту весть говорит ангел, который в руках имеет вечное Евангелие? Этот ангел как раз он передает нам, что у нас есть надежда. У нас есть заступники ходатай. И Бог не вменяет нам наши грехи и преступления, если мы их исповедуем пред Богом. Бог нам прощает их. И поэтому небесный суд для нас не страшен, если мы верим в Иисуса Христа, если мы в своей жизни, исповедав свои грехи, просим воли Божией в нашей жизни, ищем Его волю. Вот почему здесь и говорится: «Воздайте Ему славу, ибо наступил час суда. Прославьте Бога в своей жизни и поклонитесь сотворившему небо и землю». Поклонение Богу, оно никак не сможет в жизни человека быть сопряжено с греховностью. Когда человек начинает поклоняться Богу, он видит святость Бога и свои грехи. Он раскаивается в своих грехах, продолжает поклоняться Богу, снова он видит какие-то свои недостатки. Он теперь в тех недостатках раскаивается, исповедует Богу свои грехи, Бог прощает человеку грехи, человек снова поклоняется Богу, и присутствуя теперь в славе Божией, в поклонении Богу, человек уже не может грешить снова. Вот почему сегодня Бог приглашает нас, почему Бог сегодня и говорит нам: поклонитесь сотворившему небо и землю. Наше поклонение Богу, оно и будет нас удерживать от грехов. Наше поклонение Богу и будет давать возможность нам получать присутствие Иисуса Христа как нашего заступника и ходатая на том небесном суде, который многие называют страшный суд, которого многие боятся. Нам бояться его незачем, если мы поклоняемся в своей жизни Богу, если воля Бога является авторитетом в нашей жизни.
1: Открытая книга.
3: Обратите внимание, есть еще одна весть, весть другого ангела, который также следует за первыми. Он говорит, 8 стих: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Мы видим с вами то, что вот теперь другой ангел приглашает людей пересмотреть свое отношение к Вавилону. Что такое Вавилон? Слово «Вавилон» впервые мы встречаем, когда после потопа строится город, который строят спасшиеся от потопа люди. К этому времени, конечно, человеческий род уже размножился. У детей Ноя родились дети, внуки, правнуки. Стало все больше и больше людей. И они решили построить великий город, в котором они будут спасаться от судов Божьих. То есть, получается, люди для себя готовили не путь к тому, чтобы быть послушными Богу, а путь к тому, что если они будут непослушными, они смогут теперь спастись от судов Божьих. И Бог увидел видел вот это стремление людей не к послушанию, а к тому, чтобы убежать от наказания. Вот этот Вавилон, который появляется. И слово «Вавилон», оно переводится на русский язык как «смешание», «смешание чего-то». Сегодня в сознании людей очень много появляется тоже вот такого смешания, когда люди пытаются найти для себя, как жить во грехах, но при этом быть с Богом. Но нам нужно понять, что это невозможно. Люди думают, как жить греховной жизнью, но при этом получить прощение и спасение. И поэтому мы можем увидеть людей, которые творят беззаконие, которые ведут далеко не христианский образ жизни, но при этом они стараются свои финансы, которые нечестным путем добыты, вкладывать в какие-то, может быть, милосердные дела, строить церкви, большие пожертвования делать и продолжают жить беззаконной жизнью. Это не что иное, как Вавилон. Духовный Вавилон, в котором люди пребывают. Кроме этого, можем увидеть сегодня в вероисповеданиях людей очень часто тоже есть смешание, когда люди смешивают культ языческий с духовным Словом Божиим. Сегодня в сознании

0: жизнью, той, которой я живу. А потом в старости, на пенсии, начну в церковь ходить, начну Богу молиться. Ну, это тоже своего рода жизнь, как я хочу, а потом уже там перед смертью можно и о душе подумать, забраться на эту Вавилонскую башню, чтобы скрыться от Бога. Человек не отдает себе отчет, что, возможно, он не сможет покаяться в старости. Он просто не найдет в себе силы.
1: Это... Беда-то как раз в этом, что люди сегодня думают, что можно служить двум богам. Угу. Христос сказал некогда, двум богам служить невозможно, ибо одному будешь служить, а другому не родить. И вот то, что мы видим сегодня в сознании многих людей, которые называют себя христианами, они пытаются служить миру греха, но при этом называться христианами. И они говорят, что мы пока чуть-чуть будем служить Богу, ну, некоторые обряды выполнять, а потом мы полностью придем к Богу. И вы верно заметили, что невозможно этого. Невозможно прийти к Богу, если ты в своей жизни отвергал Его раньше. И поэтому мы видим здесь, Господь приглашает и говорит, чтобы люди береглись вот этого Вавилона. Потому что перед пришествием Иисуса Христа те, кто находится вот в этом вине, яростное вино блуда своего, которое дает этот Вавилон всем народам, многие люди упиваются этим вином. Они живут в этих развлечениях, живут в мире удовлетворения своей похоти, прихоти, стремятся за каким-то богатством призрачным, и нет предела этому. А это и не что иное, как Вавилон, как смешание культа личности, культа гордыни, культа богатства с культом истинного живого Бога. Но здесь же есть, смотрите, особая весть, особое слово еще и третьего ангела, который говорит, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией. Вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Мы видим с вами, что люди, которые в своей жизни принимают решение поклоняться образу зверя, зверю, мы с вами ранее могли говорить о том, что зверь – это есть то, что привлекает нас, увлекает нас от поклонения истинному живому Богу. Образ зверя – это непослушание живому Богу. И каждый человек, который в своей жизни принимает решение быть больше увлеченным своими прихотями, похотями, этот человек принимает начертание этого зверя, становится таким, как этот восставший ангел, восставший зверь против Бога. И он это может делать либо осознанно, либо неосознанно. Как бы это его образ жизни повседневный, и он считает это нормой жизни. И человек, который не ищет воли Бога в своей жизни, человек, которому нравится жить по стихиям мира сего, увлекаясь тем, что сегодня является ценностями этого мира, что не соответствует воле Бога, что не соответствует принципам Бога, этот человек принимает начертание зверя. И Бог говорит, чтобы люди боялись этого, остерегались этого, потому что их ожидает гнев Божий и вечная погибель. Но здесь есть одна важная истина. В 12 стихе 14 главы. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Вот эта вот весть, которую Бог передает людям, как бы через трех ангелов, образ трех ангелов, вся эта весть, она заключена в Священном Писании, в Слове Божьем. Это то, что христиане своей жизнью должны нести. Все это заключено в одном. Каждый человек, который в жизни своей стремится жить по заповедям Божьим и сохраняет в сердце своем веру в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. Каждый человек такой обретает для себя спасение, обретает для себя освобождение от того, чтобы оказаться под крылом зверя, чтобы получить начертание зверя, получает освобождение для себя от того, чтобы оказаться опьяненным вином Вавилона, оказывается всегда в сфере истинного богопоклонения тот, кто верит в Иисуса Христа.

0: Христа и стремиться в своей жизни соблюдать заповеди Божии. Именно к этому и приглашает Бог сегодня нас перед лицом близости второго пришествия Иисуса Христа, чтобы мы соблюдали заповеди и верили в Иисуса Христа.
1: Тогда мы будем готовы к Его славному явлению.
0: Только это поможет нам быть готовыми. Только это даст нам путь к обители Божьей.
1: Василий Иванович, благодарю вас за беседу. Спасибо. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит Он для всех, уповающих на Него.
1: Для вас поет группа «Три ангела».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы продолжаем путешествие в мир гимнастики. Зарядка особенно полезна утром, потому что помогает нам проснуться. Сегодня мы разучим второй комплекс. Уважаемые родители, делайте гимнастику вместе с вашими детьми.
1: Ну что же, мы можем начать.
2: А можно делать зарядку сидя?
0: Сидя, я думаю, не очень удобно, Марина. Давай лучше встанем.
2: Ладно.
0: Итак, первое упражнение нам знакомо. Вдыхаем, руки вверх, и выдохнули вниз. И раз, два, вдох, выдох, и еще раз, вдох и выдох. Молодцы! Упражнение для шеи. Руки на поясе. Упражнение сова. Сова крутит голову. Направо и налево. Направо и налево. И еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Закончили. Следующее упражнение для шеи. Мячик. Положили голову на правое плечо и перекатываем его к левому плечу. И назад.
2: А мячик какой? Футбольный?
0: А какой вы себе представите? Все равно.
1: И к правому плечу.
0: Плечи не поднимаем, плечи опущены. Так, хорошо. Медленно делаем упражнение. Очень медленно, чтобы не повредить шею. Так, молодцы. Хорошо. И еще раз. Закончили. Следующее упражнение для пальцев рук. Оставили руки перед собой. Вот так пальцы растопырили. И будем сжимать сейчас пальчики. Представьте, что кошечка хочет поймать какую-то добычу. И раз, два, три. И на четыре схватила. Молодцы. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично делаем пальчиками. Разминаем. Три, четыре. И раз, два, три, четыре. Хорошо. И еще раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Схватили. Встряхнули руки. Закончили. Следующее упражнение «Обними меня». Руки в стороны и обнимаем себя. Раз, и два, и три, и четыре, и пять. Хорошо. Еще, и еще, и еще раз. Молодцы. Встряхнули руки. Следующее упражнение «Птица». Руки к плечам, птица разминает крылья. Сводим руки перед собой. И раз, и назад, насколько можем, сводим лопатки. Два, три, раз, два, три, четыре. Раз перед собой. Назад лопаточки сводим. Хорошенько. Марина, у тебя получается? Так, энергично.
2: Да.
0: Назад и вперед. Локти прямо перед собой сводим.
2: Да?
0: Вот, умница. Хорошо. И последний раз. Раз, два. Встряхнули руки. Дальше. Птица продолжает разминать крылья. Теперь вверх и вниз. Вверх, вниз. Вверх, вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И закончили. Ну что ж, дорогие ребята, мы продолжаем нашу зарядку. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Упражнение для ног. Тянем канат. Поднимаемся на носки, хватаем канат и опускаем вниз. И раз, и энергично, два. Опускаемся на полную ступню. Поднимаемся как можно выше на носочки, хорошо? И раз, и два, и три. Поднимаемся выше на носки, Олег. Ноги вместе, ноги вместе. Следующее упражнение для ног. Лобки под ногами. И раз, и два, и три. Выше поднимаем ногу. Энергично. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Хорошо. Встряхнули ноги. Чуть-чуть расслабились. Следующее упражнение называется колонна. Ставим ровно. И подтягиваем пятку к ягодице. Сохраняем равновесие. Так.
1: Не падаем. Хорошо. И другой рукой можно тоже поддержать. Вот, стоим ровно. Молодцы. И другую ногу, пожалуйста. Хорошо. Правая нога. Стоим. Это упражнение помогает нам сохранять равновесие и растягивает вот внешнюю поверхность бедер. Еще раз. Пожалуйста, стоим. И последний раз. Левая нога. Хорошо. Упражнение «Дровосек». Ноги на ширине плеч. Взяли топор, подняли высоко над собой. И замахиваемся. Раз, рубим дрова. И два. И три. И четыре. Ноги не сгибаем. Наклоняемся ниже. И раз. И два. И еще раз. Закончили. Молодцы. Все, расслабились. Повисели. Переходим к упражнениям на полу. Встаем на четвереньки. Упражнение называется «Мишка». Мишка косолапый ходит по лесу. Пошли, немножко походили. Походили вперед и назад. Походили. И еще походили. Так. А теперь Мишка поднимает правую лапу. И мы смотрим на нее. Далеко заводит. Хорошо, опустили. Упражнение развивает подвижность позвоночника. Так, еще правую лапу. Посмотрели хорошенько на нее. Так, левая лапа. Молодцы. И еще на правую. Так, и левая. Хорошо. Следующее упражнение. Кошка лезет под забор. Прогибаемся. И вдруг она видит собаку и назад. И еще раз она пробует подлезть под забор и назад. И еще раз кошка пытается. Так, прогнулись назад, спрятались. И еще раз. Так, хорошо прогнулись. Молодцы. Следующее упражнение – крест. Ложимся на живот. Руки вытягиваем в стороны. И заводим правую ногу к левой руке. Вот так. Носочком тянемся к ней. Хорошо. И левая нога тянется к правой руке. Хорошенько. Разминаем позвоночник, но не торопимся. Очень аккуратно делаем это упражнение.
2: У меня не достает.
1: Пытайся. Все равно хорошо. И правой ногой. Хорошо. Опустили. И левая нога. Так. И закончили. Следующее упражнение для брюшного пресса. Ложимся на спину. Марина. Ложимся. Хорошенько. Прижимаем поясницу к полу. И, пожалуйста, сгибаем ноги. Раз. Выпрямляя их вверх. Два. Сгибаем. Три. И кладем. Пожалуйста. Раз. Два, три, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение – велосипед. Оно наверняка вам понравится. Лежим на спине. Сгибаем ноги в коленях и крутим педали велосипеда. Поехали, поехали. Ехали медведи на велосипеде. Поехали, поехали. Хорошенько крутим педали. Так. И последнее упражнение. Знакомое нам. Оно называется качели. Обхватили колени руками и раскачиваем. Хорошо. Два и три. Сели. Ну что же, дорогие ребята, мы с вами размялись, взбодрились. И теперь можно заниматься другими делами. Делайте зарядку вместе с нами. Потому что вместе веселей!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки. оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Начало мудрости – страх Господень.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем разговор о том, как проявлялась божественная природа во время миссии и служения Иисуса Христа на земле. Мы выяснили, каким образом Новый Завет описывает его божественную природу, говоря о его титулах, именах и заявлениях, которые совпадают с тем, что мы уже выяснили в этом отношении в Ветхом Завете. И сегодня мы продолжаем разговор на тему о божественности Иисуса Христа и о том, как проявлялась его божественная природа во время его служения. Рассмотрим Евангелие от Марка, 2 главу. В Евангелии от Марка, во 2 главе, первые 11 стихов содержат следующую информацию. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Этот отрывок рассказывает о том, как Иисус Христос заявляет о своей власти прощать грехи. Когда он сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои», обратив свои слова расслабленному, это вызвало негодование среди окружавших его законоучителей, книжников. И в действительности, если бы Иисус Христос не обладал божественной природой, то право прощать грехи только один Бог имеет. Иисус Христос не стал опровергать это их мнение. Это в действительности так. Согласно Библии, только один Бог имеет право прощать грехи. Но поскольку Иисус Христос обладал божественной природой, был Богом во плоти на земле, Он и, проявив сверхъестественную силу, показал, что Он обладает властью прощать грехи. И доказал это, продемонстрировав свою силу, когда исцелился расслабленный. Итак, во-первых, проявление божественной природы Иисуса Христа заключается в том, что Он прощал грехи на земле. Эта власть принадлежит только одному Богу. Во-вторых, Иисус Христос принимал поклонение. Библия совершенно определенно говорит о том, что творению, твари, поклоняться нельзя. В Евангелии от Матфея в 4 главе 9 стих говорит так, Матфея 4:9: «И говорит ему: все это дам тебе, если падше поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Перед нами фрагмент искушения Иисуса Христа в пустыне, когда дьявол предлагает поклониться ему. Он же, дьявол, является сотворенным ангелом. И Иисус Христос приводит слова Ветхого Завета, говоря: «Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Таким образом, Иисус Христос считал, что только Богу можно поклоняться в соответствии с Ветхим Заветом. То же самое полагали и апостолы. В книге «Деяния апостолов» в 10 главе, в стихах 25 и 26 мы находим следующую картину. «Деяния апостолов», 10 глава, стихи 25 и 26. «Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его. Петр же поднял его, говоря: „Встань, я тоже человек“». Более того, Библия говорит о том, что и ангелам поклоняться нельзя. Книга Откровения, 22 глава, стихи 8 и 9 сообщают. Откровение, 22 глава, стихи 8 и 9. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Итак, твари поклоняться нельзя. Людям или ангелам поклоняться нельзя, согласно Священному Писанию. Об этом говорит Иисус Христос, это демонстрировали апостолы, запрещая себе поклоняться, и об этом говорит ангел, показывавший Иоанну Богослову видение. И вот на этом фоне мы видим, как Иисус Христос принимает поклонение, зная и уча, что человек не имеет права принимать поклонение. Он таким образом демонстрирует свою божественную природу, которая обладает таким правом. Посмотрим на примеры Священного Писания. Евангелие от Матфея, 14 глава, 33 стих говорит так. Евангелие от Матфея, 14 глава, стих 33. «Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: истинно ты Сын Божий». 28 глава Евангелия от Матфея, стихи 9 и 17, тоже содержит подобного рода пример. Матфея, 28 глава, стихи 9 и 17. «Когда же шли они возвестить ученикам его, и сей Иисус встретил их и сказал: радуйтесь. И они, приступивши, ухватили за ноги его и поклонились ему». Ни в первом, ни во втором прочитанном нами случае Иисус Христос не запрещает поклоняться себе. Он принимает поклонение, осознавая свою божественную природу. Еще один пример – это Евангелие от Марка, 5 глава, 6 стих. 5 глава, 6 стих говорит: «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему». Здесь описывается человек, одержимый бесами. Бесы, которые были внутри, также признавали божественную природу Христа и поклонялись ему. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 38 стих говорит так. Евангелие от Иоанна, 9 глава, стих 38. «Он же сказал: верую Господи, и поклонился ему». Для того, чтобы увидеть контекст, прочитаем несколько стихов перед этим. Иисус, услышав, говорит 35 стих, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. Иисус Христос называет себя Сыном Божиим и говорит о важности веры в него и принимает поклонение. Это место, вне всякого сомнения, свидетельствует о том, что Иисус Христос сам считал, что он обладает божественной природой. Далее посмотрим на послание филиппийцам, вторую главу, стихи 6 по 11. Филиппийцам, глава 2, стихи 6 по 11. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Перед нами описание пути, совершенного Сыном Божьим. Он, будучи образом Божьим, обладая божественной природой и равенством с Богом, пришел в мир, стал человеком, принял смерть, проявив послушание, и воскрес из мертвых, и посему сказано: «Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Таким образом, в конечном итоге перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. С одной стороны, мы видим здесь описание двух личностей – Бог Отец и Господь Иисус Христос. И с другой стороны, мы видим, как Господу Иисусу Христу все однажды поклонятся. Послание евреям, 1 глава, 6 стих, также делает очень важное заявление на эту тему. Евреям 1 глава, стих 6. «Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божьи». И это, что очень важно отметить, цитата из книги Псалтирь 96 главы. То есть еще в Ветхом Завете говорилось о том, что Мессии поклонятся ангелы Божьи. И поклонение, согласно и Ветхому, и Новому Завету, это нечто, что принимает только один Господь. Таким образом, это упоминание говорит о том, что Иисус Христос в действительности обладал божественной природой. Итак, сегодня мы посмотрели на то, каким образом божество проявлялось во время служения Иисуса Христа на земле, и отметили два момента – власть прощать грехи и то, что Он принимал поклонение. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Давайте поговорим о жирах. Посмотрим, так сказать, под лупой на жиры в свете питания. Мы уже выяснили, что жиры вызывают больше всего чувство голода не только во время приема пищи, но а также способствуют тому, что мы желаем есть на протяжении дня. Второе, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание. Сравним их с белками и углеводами. Жиры содержат калорий в два раза больше, чем углеводы и белки. И чем больше пища содержит жиров, тем выше калорийность продукта или блюда, в котором присутствует высокий процент жира. Жиры 9 калорий, белки и углеводы всего лишь 4 калории в 1 грамме, как вы видите. Давайте еще раз вспомним продукты с высоким количеством жира. К ним будут отнесены продукты животного происхождения – курица, говядина, рыба, где кусочек жареной курицы будет составлять для нас 200, а то и 300 калорий. К ним можно отнести, например, кусок хлеба с намазанным маслом, который из простого куска хлеба в 70 калорий превращается в кусок хлеба в 210 калорий за счет масла. Мороженое – 193 калории в 100 граммах. Именно наличие жира делает эти продукты высококалорийными. И это своего рода калорийные бомбы. Чем проще продукт, тем лучше для нас. Взять, например, яблоко, которое содержит всего лишь 60 калорий. И тут же мы возьмем яблочный пирог с элементами яблока. Небольшой кусочек, но он будет содержать 270 калорий. Вы чувствуете разницу? Говоря сейчас о жирах, нам следует обратить внимание на сегодняшнее время и на будущее. Что показывают наблюдения? Люди, страдающие ожирением, употребляют на 25-50 грамм жира больше, чем люди, у которых вес в норме. А это дополнительное поступление жиров в количестве от 9 до 18 килограмм, полученных в течение года. То есть 81 тысяча или даже 162 тысячи лишних калорий. Недавние исследования показывают, что виды жиров в питании влияют также на расположение жировой ткани в нашем организме. В научном журнале Британского общества по вопросам питания были опубликованы результаты одного исследования, проведенного в Финляндии. Были набраны две группы добровольцев, которые страдали ожирением и диабетом. Одна группа употребляла продукты преимущественно жирами животного происхождения, а другая – продукты только с растительными жирами. Исследование показало, что в результате замены животных жиров, которые состоят из насыщенных жирных кислот, на растительные жиры, которые были богаты ненасыщенными жирными кислотами, изменилось расположение даже жира в области живота, а также улучшилась чувствительность к инсулину, что очень важно для диабетиков.
1: Живой источник.
3: Обратим также наше внимание на то, каким путем превращаются в жир нашего тела разные продукты. Если мы съели больше нормы какой-то продукт, в состав которого входит в большинстве своем углеводы и белки, например, картофель, картофель самое простое, то организму потребуется затратить 25% от общего числа калорий этого продукта для его усвоения. К тому же обильное поступление углеводов само по себе повышает обменные процессы, их скорость и увеличивает их сжигание. А вот с продуктами, богатыми жирами, например, кусочек колбасы, возьмем этот пример, организму потребуется всего лишь 3% энергии от массы этого продукта для его переваривания. Вы чувствуете разницу? Лучше понятно, если переедать, то не жирами. Вы знаете, жиры всегда откладываются обязательно в нашем организме именно в жир. Отметим потрясающий контраст отложения жиров, их утилизация в жир нашего организма, ведь достаточно велика. И их употребление не влияет на их окисление. Излишнее употребление жиров не ведет к их повышенному сжиганию. И установленный режим питания, насыщенный липидами, приводит в конце концов к энергетическому дисбалансу, то есть к ожирению. Калории, находящиеся в жирах, являются существенной причиной хронического энергетического дисбаланса. Не в нашу, к сожалению, пользу. А ведь это впоследствии тоже ведет к ожирению. Увеличение физической активности и снижение поступления калорий стимулирует окисление жиров. Но только снижение потребления жиров приведет к потере веса. Многое из написанного в отношении неэффективного диетического лечения ожирения было основано на наблюдении за людьми, которые старались избавиться от избыточного веса, но не понимали, что для того, чтобы потерять 1 килограмм жировой ткани в неделю, нужно создать негативный, то есть отрицательный энергетический баланс в организме, получая 1400-1600 калорий в день. Остальную же часть калорий можно снизить благодаря именно физическим упражнениям. Во время метаболизма обменных процессов жиры наиболее быстро откладываются в жировую ткань. По причине приятного вкуса и избыточного количества энергии продукты, которые содержат жир в своем составе, это могут быть и чебуреки, тщательно обжаренные, это может быть и шаурма, наполненная майонезом и многое-многое другое. В результате этого мы получаем высокое количество жиров. Давайте посмотрим меню человека с низким количеством калорий и жиров. Притом мы посмотрим рацион нежирный, а затем практически рассчитаем меню одного приема пищи, взяв для примера обед. Итак, низкое содержание жиров в салатах, которые мы обязались съедать перед основным приемом пищи. Вы знаете, как иногда бывает? Салат сам по себе составляет 70 калорий, но если мы тщательно положим туда масло или майонез или сметану, он просто увеличится в своем составе. 200 грамм капусты, лук, укроп – это всего лишь 70 калорий. А если заправить одной чайной ложкой масла, значит прибавим 40 калорий. Вместо масла можете использовать лимонный сок, кстати. Это очень хороший заменитель. Низкое содержание жиров в салатах, которые мы обязались съедать перед основным приемом пищи. Второе. С этой недели никаких десертов в виде конфет, вафель, шоколада, либо же тортиков. Регулируем жиры во вторых блюдах. Это третье правило. В домашних условиях уменьшайте количество добавляемого масла. Но в гостях оставайтесь гостями. Все-таки вы пришли в гости, вам нужно есть все, что вы получите от добросердечных хозяев. Помним, что нужно выбирать иногда пищу менее калорийную из того, что вам будет предложено. Ну а теперь предлагаю более реалистичное питание. Представьте, что в один из дней нам предлагается следующий вариант – обед. Вы можете начать, как я представлял вам, опять же с салата. Затем второе блюдо будет вареные овощи, зерновые, каши, не более 150-170 грамм. Не забываем принцип уменьшения порции. Плюс может быть оливки, фасоль, как гарнир, 2 кусочка хлеба, но не ломте, пожалуйста, не спутайте. Если это подсушенный хлеб или подсушен в тостере, то это очень хорошо, он тщательно пережевывается. Вы также можете скушать 20 грамм орехов.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Какова функция жировой ткани в вашем теле? Она покрывает как подушечками суставы, пятки, область кончиков пальцев и помогает фиксировать внутренние органы. Для нас будет интересное, важное свойство подкожного жира, который принимает участие в моделировании формы тела, то есть обладает неким косметическим эффектом.
4: Наше тело на конечностях и животе разрезе состоит из нескольких слоев. Это кожа, подкожный слой, мышцы и кости с соединительной тканью. На данный момент мы с вами предпринимаем усилия, чтобы в первую очередь сделать более тонкий слой жировой ткани. Но когда человек теряет жировую ткань в достаточно большом количестве, то он замечает через некоторое время, что кожа начинает свисать. Это неэстетично, что человека также и не устраивает. Что же делать? Есть повод заняться активными физическими упражнениями. В этом случае мы как бы формируем свое тело абсолютно по-новому, укрепляя свои сухожилия и наращивая мышечную ткань, которая займет часть места после жировой, а другая часть подтянется благодаря физическим упражнениям.
3: Итак, физические упражнения выступают отличным косметическим средством, которое позволяет нам избежать последствий потери веса – обвисания кожи. До свидания!
5: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на очередной программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях Сергей Николаевич Ларионов, религиовед, магистр теологии. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
3: Здравствуйте.
2: Мы в предыдущих программах коснулись темы о том, что в Коране Иисус Христос представлен как великая жертва, как заместительная жертва. Uh-huh. Да? И на примере с Авраамом, его сыном, которого он должен был по повелению Божьему принести в жертву, Бог испытывал его верность, была принесена иная жертва.
3: Uh-huh.
2: Агнец или баран, запутавшийся вот в чаще. И это указывало на истинную жертву, на великую жертву Иисуса Христа.
3: Да, на ту милость Аллаха, которую он должен оказать.
2: Да. И получается, что Иса или Иисус в Коране представлен как достаточно могущественный пророк.

0: показывает и его отличие даже от пророка Мухаммеда, даже по факту рождения. Есть история, записанная в суре 19, суре Марьям, где показано именно рождение, о том, что Аллах говорит слово, и вот это слово, оно воплощается в Марии. Слово Аллаха, оно дает жизнь, и благодаря этому слову Аллаха появляется и сам Масих. То есть в данном случае мы видим, что в Инжиле, в Евангелии от Иоанна написано: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати истины». И здесь мы видим, Аллах говорит «будь», Аллах говорит это Слово, и это Слово воплощается, вочеловечивается. И поэтому то, что говорил Иса, фактически он говорил слова Аллаха. Он фактически был передатчиком его вести. Фактически от первого лица, можно сказать, от лица Аллаха он вещал. И все, что он говорил, это было Слово Божие на тот момент. Иса точно так же назван признаком часа.
1: Что то есть, это, кстати, признак часа?
0: Признак часа — это значит, идет речь о том, что будет возвращение Исы. Что Иса, он вернется, и Иса как раз, когда вернется, он приготовит этот мир для того, чтобы Аллах уже окончательно здесь правил.
1: А признак часа — это признак последнего времени?
0: Да, получается? Признак последнего времени, признак суда. И чуть позже мы в этой передаче, уже ближе к концу, мы подойдем еще раз к этому признаку часа, увидим его более подробно, что значит правление Исы. Интересно, что Коран все-таки говорит о том, что именно Иса вернется, что не будет Мухаммед, не будет второй раз он здесь, на этой планете, он сегодня уже ждет своей участи, ожидая вознаграждения Всевышнего, а вот Иса вернется. Иса, мы читаем, что он был воскрешен, Аллах его забрал к себе, и Иса опять вернется сюда, на эту землю. А точно так же вот в этой же суре, в 19-й Марьям, написано, что это не только слово Аллаха, а еще есть интересный текст, который гласит: Сура 19, аят 19, сура Марьям. Джибриил говорит: «Воистину я послан твоим Господом к тебе, чтобы даровать тебе чистого мальчика».
1: А Джибриил — это евангельский
0: ангел Гавриил. Да, ангел Гавриил, да. Та же самая история фактически. Uh-huh. Также вот он приходит к Марии. Но вот это вот очень интересное выражение «чистый мальчик». Есть такое выражение в исламе, как «субхана Аллах», то есть Аллах причист, к нему ничего, вот, он пресвят, он всегда все делает правильно, он самый могущественный. И тут вдруг рождается мальчик, который тоже чист. Есть хадис в отношении пророка Мухаммеда, что когда он был маленьким мальчиком, когда он был в детстве, то играл с детьми, проходило мимо несколько человек. И они уложили Мухаммеда на лопатки, и один вырвал его сердце, вытащил оттуда грязный кусочек, и опять сердце положил туда и говорит: вот это было в тебе от шайтана. То есть вот идет речь как бы о пересадке сердца, очень близкая к пророку Иеремии, когда говорит: возьму у вас сердце каменное, дам сердце плотяное. То есть речь идет о том, что Мухаммед родился, но его сердце не было до конца чистым, пока Бог его не очистил сам. Иса же был по факту уже рожден чистым.
1: Ну, а чистым сердцем каждый человек, подобно пророку Давиду, да, должен просить сердце чистое.
0: Да, да, да. То есть мы все рождаемся уже со склонностью к греху. У Исы не было этой склонности. Изначально это вот как раз вот этот термин «субхана», это значит «причист». То есть однозначно к ним он не был грешен.
1: Но даже вот исходя из этих признаков, можно сказать, что Иса, он величайший из пророков?
0: Однозначно. По Корану он величайший из пророков, но сегодня в мире ислама все-таки, конечно, величайшим считается Мухаммед, поскольку, ну, даже если мы читаем Википедию, то там, допустим, вы вводите вопрос: величайший человек, который когда-либо жил на земле, то самый первый ответ — это Мухаммед. Но мы понимаем, что у Исы необычное рождение, поэтому...
1: Он не просто человек.
0: Да, да, да. И поэтому он не стоит в этом списке, но если взять просто человек, то Мухаммед. И действительно, поражаюсь тому, что он сделал на тот момент. Вот, допустим, до этого Авраам принес единобожие. После Авраама был Моисей, который открыл Божьи законы для народа. После этого был царь Давид, который установил теократию. И таким образом аж целая такая плеяда героев на протяжении многих времен они сделали, чтобы было единобожие, была теократия, и народ знал Божьи законы. И то, что сделали эти три человека, Мухаммед сумел сделать за вот эту свою короткую жизнь, которая у него была. Ну, короткая вот в нашем земном летоисчислении. То есть он установил теократию, он дал законы, и он принес веру в единого Бога. Везде также сообщается, что именно Мухаммед был очень честный. Интересно, что он смог примирить все племена, которые на тот момент враждовали между собой, да, все арабские племена. На тот момент женщины не совсем были в почете, и, к сожалению, есть факт, что даже новорожденных девочек убивали, ну, потому что

0: это лишний род, и там много других проблем возникало с этим, сохраняли мальчиков. Именно как раз-таки Мухаммед, он возвысил роль женщины. И есть целая сура, посвящена женщинам, как относиться. И если даже ты хочешь развестись, то она должна быть в твоем доме 3 месяца еще, потому что вдруг она беременна, а может быть, ты за это время передумаешь. И много-много других вот таких вещей, которые на самом деле на тот момент было откровением для этого народа, который тогда жил. Поэтому действительно он принес большой свет. Но и сам мы видим, если взять все-таки Коран. Это тот, который по-особому выделен Всевышним, по-особому благословлен Всевышним.
1: И вот сейчас... Но он даже и обладает свойствами такими, которыми никто из людей не обладает.
0: Да-да-да.
1: Глиняную птицу оживить.
0: Да, то есть фактически это чуть ли не книга Бытия, когда вылепил из глины
1: Творческая функция фактически, он творец.
0: Он точно так же, мы видим, что он исцелял, да, скажем, он давал зрение слепым. Более того, Исаак, когда пришел, он сказал, что я разрешу вам недозволенное и запрещу что-то. То есть он принес новое знание какое-то, он принес какое-то определенное новое учение, и в Коране тоже об этом говорится. То есть он на самом деле принес новый свет. И вот в отношении нового света хотелось бы тоже несколько текстов буквально прочитать о том, что вот как раз именно Исаак сделал. Вот еще один текст, мы уже его читали. «Воистину, он и сам признак часа. И ничуть не сомневайтесь в этом часе, и следуйте за мной, это прямой путь». Давайте вот сейчас мы потихоньку, наверное, подойдем к прямому пути, а потом именно к возвращению Исы.
1: Ну да, в исламе понятие «прямой путь», оно достаточно вот такое устоявшееся, для зрителей наших, которые далеки, может быть, от ислама и не знакомы с ним, нужно пояснить, что значит «прямой путь».
0: Да, «прямой путь», прежде всего, это путь правильный, то есть это путь верный, путь к Аллаху.
1: То есть это истинная вера, можно сказать.
0: Да, истинная вера, и прямой путь, он складывается из нескольких вещей. Любой мусульманин, когда произносит молитву «Аль-Фатиха», а должен он ее произносить несколько раз в день, он всегда просит «веди нас прямым путем». Но что это за прямой путь? И вот у меня есть несколько небольшая выборка в отношении прямого пути, есть несколько текстов, которые я хотел бы сегодня вместе с вами прочитать. И этот прямой путь, он слагается из многого. Допустим, прямой путь — это Писание. Первое всего, отношение к Священному Писанию. Посмотрите, как сказано. Это вторая сура, 53 аят. «Мы даровали Мусе, то есть Моисею, Писание и различие». А уже в пятой суре, в трапезе, говорится так. «О люди Писания, вы не будете идти прямым путем, пока не станете руководствоваться Тауратом и Инжилом и тем, что ниспослано вам от вашего Господа».
1: То есть фактически... Все было ниспослано от того же Бога.
0: Да, и посмотрите, оказывается, и Таурат, и Инжил, они тоже направляют.
1: Таурат, Тора, Инжил, Евангелие.
0: Да, то есть
1: и Ветхий, и Новый Завет
0: направляет на прямой путь, Богом, точно так же. То есть смотрите, это две книги, допустим, Тора и Коран, которые вот показывают, вот там прямой путь. Это два указательных знака в данном случае. И здесь они дополняют друг друга, дублируют друг друга, можно так даже сказать. И Коран — это священное писание, данное на арабском языке, именно Библия. Это священное писание, данное на еврейском и на греческом языке.
1: Наоборот, на греческом
0: и еврейском. Да, на греческом и на еврейском языке. Но фактически вот и та, и другая книга показывает, что именно нужно читать священное писание, нужно соблюдать, что там написано, нужно через них познавать волю Аллаха. Это первый шаг на прямой путь. Следующий шаг — это вера, именно вера Всевышнего. Еще один текст. «Кто сменил веру на неверие, тот уже сбился с прямого пути». Это вторая сура, 137 аят. «Кто сменил веру на неверие, тот сбился с прямого пути». Поэтому настоящий правоверный мусульманин, он всегда должен не только верить в Аллаха, но и доверять Аллаху, что Аллах делает все в его жизни. И если Аллах говорит «харам», то есть запрещено, то есть это однозначно запрещено. Если именно он говорит, что это разрешено, то это значит тот путь действия. Тебе не только разрешается это делать, но ты должен так делать. Если тебе разрешается делать добро, это не значит, что только иногда. Это значит, ты постоянно должен его делать в своей жизни. То есть вера всегда должна в делах каких-то определенных выражаться. Еще один момент в отношении прямого пути — это поклонение. Тот же Исаак говорит: «Воистину, Аллах — мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему — это прямой путь». Итак, поклонение единому Богу — это прямой путь. Но вот следующий текст очень интересен, потому что он как раз-таки показывает значение Исы в этом прямом пути.
2: Пророки в Коране.
0: Итак, мы читаем вместе с вами 43-ю суру, 61 по 64 аяты. Сказано: «Он — признак часа, и не сомневайтесь в этом, то есть в отношении Исы. «И пусть не отклонит вас сатана, ведь он для вас враг явный. И когда пришел Иса с явными знамениями, он сказал: «Я пришел к вам с мудростью и разъясню вам кое-что из того, в чем вы разногласите. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Это прямой путь». Итак, мы видим, оказывается, следование за Исой
1: и повиновение,
0: Исы. Вот это и есть прямой путь.
1: То есть повиновение не просто ему, как его повелением данным лично,
0: да,
1: а повиновение ему — это значит исполнение его заповедей, записанных в Евангелии.
0: Да, слышание Инжила, чтение Инжила, потому что там больше как раз-таки слов Исы записано в данный момент. И мы видим, что Коран он отсылает по-прежнему, он говорит: обращайтесь к людям Писания, обращайтесь к книге. И мы уже говорили в одной из передач, что эта книга, она сохранена, она не повреждена, и сегодня археологические раскопки не доказывают подлинность текста Писания.
1: Ну, просто существует какой-то даже, я бы вам сказал, какой-то барьер для человека, исповедующего ислам, вдруг взять и начать читать Евангелие.
0: Да, но это барьер, заложенный вот этими многовековыми, может быть, предрассудками, когда тебя всегда говорили...
1: Противоборством.
0: Да, неправильно, это она изменена, она искажена. Ну, сегодня люди науки, а ислам очень любит науку, и вот сегодня научные мужи, они говорят: нет, это не так. И мы знаем, что Аллах, Он силен сохранить свое слово, поэтому здесь...
1: Так мало того, Он призывает читать.
0: Да, поэтому надо отважиться просто верить, отважиться верить то, что принес Иса, и просто идти вот этим прямым путем, следовать за ним. И в отношении прямого пути хотелось бы уже ближе к заканчиванию, к концу нашей передачи, еще посмотреть о возвращении Иса, о чем мы и говорили.
1: Итак, прямой возвращение путь...
0: Второе пришествие. Да, второе пришествие, что Иса вернется, и здесь установит свое царство. Интересно, что в Коране просто назван он признаком часа, то есть он как раз тот, который будет вот при втором пришествии, но есть хадисы. То есть это предание, это то, что еще также говорил Мухаммед или говорили первые 5 праведных халифов. И именно вот как раз хадисы собрали вот этот сборник высказываний великих людей об Исе. И вот буквально, может быть, несколько слов о том, что будет в тот момент, когда Иса вернется. Посмотрите тоже, насколько это вообще похоже описанию вот именно того рая или той вечной жизни, которая открыта нам, ну, в той же Торе, скажем, да, или в том же Инжиле, в той же Библии. Есть несколько таких моментов, а я хотел бы их сегодня вместе с вами почитать. Значит, богатство настолько приумножится, что никто не будет желать их. Спустится с неба сын Майрам и убьет Даджаля, то есть Антихриста. И мы видим, что также в книге «Великая борьба», извиняюсь, книга
1: «Откровение». Это в Коране сказано, что спустится с неба
0: Иса и убьет Даджаля.
1: И убьет Антихриста.
0: Да, то есть будет вот это противоборство.
1: Так это фактически послание новозаветнее, апостольское.
0: Да, то же самое. Да, что Павел об этом пишет, что книга «Откровение» об этом говорит, в частности, 12 глава. Она заявляет просто об этом. И после этого 40 лет вы будете жить в обилии и достатке. Но надо понять, что 40 лет на Востоке — это еще и некоторый пророческий такой возраст.
1: То есть символический.
0: Да, символический, поскольку в 40 лет мужчина достигает, ну, своей зрелости, скажем, полноты. Он достаточно мудрый, достаточно уже развитый, но при этом еще и достаточно молодой, чтобы, ну, у него есть жизненная энергия, чтобы что-то делать. Поэтому это, ну, число полноты, скажем так, в данном случае. И дальше. «Повсюду будут кипеть казаны с едой. Будет исполнена невиданным достатком жизнь, и не будет стремления к богатству». А вот дальше еще интересней. «После Иса будет править своей умой по справедливости, исправит все ереси в вере, объединит христиан и мусульман в единой вере, устранит налог, взымавшийся с немусульман, к баранам и верблюдам не будут более посылать сборщика закята, между людьми не останется ни вражды, ни злобы, у скорпионов и змей не будет яда, так что ребенок будет играть со змеей, и змея не будет жалить его. Девочка захочет поиграть со львом, и лев не причинит ей вреда. Волки будут ходить среди овец, словно сторожевые собаки. Как чаще наполняется водой, так и мир преисполнится единством веры. Не останется войн и конфликтов. Земля станет, как серебряное блюдо. Растения и плоды будут произрастать, как во время пророка Адама. И одной гроздью винограда будет насыщаться 1000 человек, и группа людей будет насыщаться одним гранатом».
1: Это из какого источника вы прочли сейчас?
0: Это, значит, наши хадисы передал Абу Ума, большое собрание хадисов. Это Рудани, вот, и некоторые другие.
1: Ну, а ссылку конкретную можно прямо вот индекс на эти тексты?
0: Значит, у меня стоит так. Большое собрание хадисов, Рудани, том 5, страница 370, 371, 372.
1: То есть, чтобы наши телезрители, если вдруг у них возникнет необходимость, они могли бы уточнить и прочитать. Ведь это фактически слова пророка Исаии.
0: Да, однозначно.
1: Ветхозаветного.
0: Малое дитя будет водить и там вола, и льва, и все остальные. И ребенок будет смеять, играть над дорогой аспида, и аспид не ужалит его. То есть мы видим вот в данном случае опять вот эту, скажем так, ну, может быть, конгруентность, или как сказать, то есть вот однополярность и Корана, и Священного Писания в отношении именно описания той вечной жизни. И мы видим, что в данном случае Иса будет править своим народом.
1: И он, именно он придет, и он установит новое царство, которое вовеки не разрушится и не будет передано другому народу, но будет стоять вечно. Если говорить словами книги пророка Даниила, что, в принципе, полностью суть вот этого отрывка повторяет. Это удивительно, насколько все-таки между Библией, между Священным Писанием христиан, иудеев и Кораном существуют вот такие... Параллели.
0: Да.
1: Фактически это можно назвать одним и тем же писанием, но перед Коран, но пересказанным уже
0: На понятном языке,
1: для арабов.
0: Да, однозначно. И самое здесь мне интересное, что он объединит христиан и мусульман. И вот как бы хотелось вот сегодня вот именно достичь вот этого единства. Чтобы христиане и мусульмане не смотрели друг на друга, как вот какие-то противоборствующие, воинствующие религиозные группы.
1: Ну, слава богу, в нашей стране это не так.
0: Да,
1: в нашей стране христианство и мусульманство веками существуют и взаимодействуют, и постоянно на разных площадках встречаются духовенство и Русской Православной Церкви, и других представителей христианских церквей традиционных России, протестантских, католических, и мусульманские. Лидеры, присутствуют. Поэтому Россия как раз является тем примером взаимодействия вот такого многовекового между исламом и христианством. И вы говорите, что в хадисах сказано, что еще больше это взаимодействие со временем усилится.
0: Да, оно однозначно усилится. И мне вспоминается еще одна история, очень короткая. А так, когда первые мусульмане убегали от притеснения от рода курайшитов, убегали именно в Африку, в Абиссинию, то там был один царь по имени Евус. Этот царь, он принял этих беглецов, и когда за ними приехала целая делегация, чтобы он их выдал, он говорит, я сначала хочу услышать их учение, чему они учат. И тогда первые мусульмане начали объяснять христианскому царю Невусу свое вероучение. И после того, когда они высказали все то, что они вот имеют как особое откровение как от Аллаха, он на земле начертил черту и говорит, разница между нами и вами не более этой черты. К сожалению, сегодня люди эту черту превращают в пропасть. Угу. А через пропасть можно бросать камни, ругаться, кричать. Но как важно свести ее опять до черты, ибо через черту можно здороваться, ходить в гости, можно сотрудничать. Можно
1: при этом сохраняя свои традиции, сохраняя свою самобытность. Однозначно. Не обязательно нужно переходить из одной религии в другую, но то понимать, что очень много общего.
0: Допускать друг друга. И это будет важно сегодня. Поэтому есть текст «Блаженный миротворцы». Поэтому я всем желаю вот этого миротворчества.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич, за эту интересную беседу.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Дорогие друзья, мы уверены, что вас не оставляют равнодушными эти темы. Всего вам доброго. До свидания.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Сегодня мы поговорим о пророке, который очень любил деньги, который готов был идти и проклинать или благословлять за деньги. Но не таков Господь, чей пророк он был. Итак, перед нами история Валаама. Записана эта история в Библии в книге «Числа» в 22 главе. Израиль заполнил землю ханаанскую, и вот царь Моавитский видит подле себя народ израильский и понимает, что этот народ силен, и что Господь благословляет их, и что нет никакого другого народа, кто мог бы остановить их или воспрепятствовать им. И он решает пойти на хитрость, отправляет послов своих к пророку Валааму для того, чтобы они сделали ему хорошее предложение, принесли ему подарки и дары и предложили проклясть Израиля. «Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». И пошли старейшины Моавитские и старейшины Мадиамские с подарками в руках за волхвование и пришли к Валааму просить его. Валаам встретил их, и когда они рассказали ему свою просьбу, зачем они пришли, он сказал: «Останьтесь здесь, я и спрошу Господа, что Господь скажет мне». И сказал Бог Валааму: «Не ходи с ними, не проклинай народа, ибо он благословен». И встал Валаам поутру и сказал князьям Валаковым: «Пойдите в землю вашу, потому что не хочет Господь позволить мне идти с вами». И эти князья, которые приходили с подарками, ушли от Валаама ни с чем. Тогда Валак подумал: «Наверное, недостаточно предложил. Наверное, мало денег. Наверное, плохие подарки. Может быть, князья недостаточно знатные». И послал он других князей, более знатных, с большими подарками, с лучшим предложением. Пришли они, говоря, что мы сделаем для тебя все, что угодно, и что ты не попросишь, вот подарки, которые мы принесли, если этого будет мало, сделаем что угодно для тебя, только пойди с нами и прокляни народ. Как вы думаете, как должен был поступить Валаам? Господь четко и ясно ему ответил: «Этот народ проклинать нельзя, этот народ благословен, ты не можешь идти с ними». Но Валааму понравилось предложение. Валаам готов был сделать что угодно, только бы это предложение получить себе. И тогда он обращается к князьям, которые пришли к нему, и говорит: «Вы знаете, Господь не позволяет мне, но останьтесь здесь, на эту ночь еще. Может быть, Господь передумает, может быть, Господь в эту ночь даст мне другое слово, и я пойду с вами». Итак, пришел Бог к Валааму и этой ночью. И говорит: «Ну раз ты так настаиваешь, если ты еще не понял, хорошо, иди. Но будешь говорить только то, что я скажу тебе». И Валаам встал поутру и оседлал ослицу свою и пошел с князьями. Они определились, что пойдут они на определенную гору, чтобы там, оттуда, с горы, проклинать весь народ израильский. И когда шли, вот ослица его под Валаамом остановилась, начала уворачиваться с дороги, препятствовать ему. Тогда Валаам встал и начал бить эту ослицу, чтобы она вернулась на дорогу. Но она не хотела. И он в другой раз ее бил. И она уклонялась то направо, то налево, то прижимала его ногу к скале, только чтобы не идти дальше. И он не знал, что такое. Но ослица видела ангела Господня пред лицом своим и не могла идти дальше. Тогда Валаам бил ее палкою, и она заговорила человеческим голосом. И мы читаем, что она обращается к Валааму и говорит: «За что же ты бьешь меня? Вот я видела ангела Господня, который стоял передо мною и не пускал меня». И открылись ему глаза, и сказал ему ангел Господень: «За что ты бил ослицу твою вот уже 3 раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня. И если бы она этого не сделала, то ты бы погиб, а она осталась бы в живых». И тогда Валаам пал на лицо свое и начал просить милости у Господа, просить прощения то, что он согрешил. Но Господь сказал ему: «Иди и дальше, но будешь говорить то, что я скажу тебе. И я не позволю тебе сказать других слов, кроме тех, которые я вложу в твои уста». И пошел Валаам. И пришли они на гору, и разложили жертвенники, принесли жертвы во всесожжение Господу. И начал говорить Валаам, и начал благословлять народ израильский. И благословил его однажды, и благословил его во второй раз, и благословил его в третий раз, потому что не мог говорить иначе, потому что Господь благословил этот народ. И тогда Валак, который призвал его и хотел купить его, обращается к нему со словами: «Как же так? Я тебе предлагал такие огромные богатства, все то, что ты можешь себе позволить. Но ты вот уже в третий раз благословляешь для меня этот народ, вместо того, чтобы проклинать его. Разве мало этот народ и без того уже благословен, чтобы ты изливал на него дополнительное благословение?» Но Валаам ответил ему: «Я же говорил послам твоим, что не могу проклясть его. Я предупреждал послов твоих, что если я и пойду, то только могу сказать то, что Господь вложит в мои уста». Таким образом, народ израильский был благословен. Что же пророк? Он настолько желал тех богатств, которые были ему предложены, что он отвел царя в сторону и предложил ему другой план. «Ты можешь ввести их в грех. Вот вы находитесь в пограничье, и ваши обряды, и ваши праздники, они очень распутны. И если ты будешь эти праздники и обряды проводить на границе с Израилем, то увидит Израиль и понравится им. И они придут и будут участвовать в этих праздниках ваших. И таким образом они сами навлекут на себя грех и проклятие Господа. Вот для тебя выход из положения». История свидетельствует, что царь Моавитский сделал по совету Валаама, и что это было успешно, и Господь проклял Израиля, и Валак мог некоторое время быть сильнее Израиля. Но народ этот был более благословен, нежели проклят. И земля обетованная была отдана во владение израильтянам, но никак не царю Валаку. Что же купил Валаам за эти деньги? Благословение себе или проклятие? Благословением он благословил Израиля вот уже третий раз. Но деньги, которые он взял, были проклятием для него. Если вы будете любить более богатства духовные, нежели богатства земные, то будет вам благословение, и будете вы успешны в делах своих. И будет Господь с вами. Да исполнится эти обетования в жизни вашей. И да будет Господь благословлять вас во имя Иисуса Христа, Сына Своего.

0: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий лайф-коуч Александр Кузнецов.
2: Вы хотели бы вернуться в прошлое, чтобы исправить какие-то свои ошибки? Господь так создал мир, что у нас такой возможности нет. Сегодня мы с вами поговорим о том, какие распространенные ошибки мешают нам правильно использовать время и как избежать этих ошибок. Ошибка первая. Не создавать список дел. Почему же список дел настолько важен в тайм-менеджменте? Дело даже не в том, что мы можем забыть выполнить какие-то дела. Список дел нагляден и имеет особое влияние на человека. Он мотивирует и позволяет ему сконцентрироваться на главном. Когда вы создаете список дел, вы моментально определяете приоритеты. Ведь одно дело может иметь высокий приоритет, а другой низкий. Список дел помогает бороться с откладыванием на потом и обычной ленью. Если перед вами висит стикер с 5 делами на день, то вы четко осознаете, что должны сегодня сделать. Ошибка вторая. Не устанавливать персональные цели. Вы думали когда-нибудь о том, каким хотите стать через год, а через 5 лет? Если нет, то самое время задуматься об этом. Когда вы знаете, зачем делаете что-либо и какие результаты и преимущества это вам принесет в будущем, то получаете дополнительный заряд бодрости и становитесь более дисциплинированными. Вы знаете, куда идете, на что тратите свое время, силы и энергию. Ошибка третья. Не уметь справляться с тем, что отвлекает. В нашем мире масса отвлечений, и за каждое придется расплачиваться. Мы теряем концентрацию, тратим энергию и силы для того, чтобы вернуть свои мысли. Не путайте отдых и привычку отвлекаться. Эта привычка не даст вам расслабиться и только заберет ваше время и энтузиазм. Следуйте простой формуле. Минимум отвлечений, максимум концентрации. Ошибка четвертая. Брать на себя слишком много. Иногда мы слишком переоцениваем количество дел, которые способны выполнить за один день. Даже если мы хорошо проделали свою работу и не ленились, в конце дня наступает разочарование из-за того, что наш список дел не закончен. Не ругайте себя за это, потому что вы и так сделали, что могли. Создайте список из 3-4 дел, которые вы точно выполните и почувствуете себя хорошо после его завершения. Ошибка пятая. Быть слишком занятым. Есть люди, которые всегда заняты. И что удивительно, очень часто получается, что они совершенно ничего не сумели сделать. Эта имитация деятельности приводит к тому, что человек берется за десятки дел и ни одно не может довести до конца. Помните, что главное – выяснить свои приоритеты, распланировать время и методично заниматься своим делом. Ошибка шестая. Практиковать многозадачность. Почему многозадачность не работает? Это связано с деятельностью нашего мозга. Он постоянно переключается между заданиями, и это переключение стоит нам дополнительных усилий. За день таких заданий может накопиться столько, поэтому мы чувствуем себя разбитыми. К тому же мы тратим дополнительное время на то, чтобы вспомнить, чем занимались до того, как стали выполнять другое задание. Все очень просто. Вы потратите значительно меньше времени, если сначала сделаете одно дело, а затем второе, и не будете переключаться между ними. Ошибка седьмая. не брать пауз. Мозгу нужен отдых даже больше, чем нашему телу. Человек может прекрасно соображать на протяжении 1-2 часов, особенно если не отвлекаться на раздражители. Но ему нужно брать паузу на 10-20 минут для того, чтобы пополнить силы и энергию. Поэтому не рассматривайте отдых как трату времени, потому что такой подход в итоге окупится, если не сегодня, то через какое-то время. Посвящайте свою жизнь осмысленной, полезной деятельности, а не праздному времяпрепровождению и краткосрочным удовлетворением своих потребностей. Желаем вам удачи!

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Андрей вырос в благополучной семье. С детства занимался плаванием. И казалось, что карьера спортсмена ему обеспечена. Но наркотики изменили всю его жизнь.
3: И увидел однажды людей, с которыми он раньше был знаком. Они отличались от всех остальных. 90-й год такой, была свобода такая, такое интересное время. И я увидел, что они курят марихуану, они молодые, красивые, независимые. И как-то первый раз тогда взял папиросу. К тому времени я даже сигареты не курил. Вот так вот появились люди и попробовали. Я так ввязался сразу это, с энтузиазмом. И мне понравилось, и я приобщился потом к этому делу достаточно быстро. Стало сложно учиться, практически невозможно, как человек одурманенный может учиться. Интересы изменились. Ну, вообще, жизнь так начала меняться, не в лучшую сторону. Потом также возникли на моем горизонте жизненном люди, которые ранее судимые, и деньги у них были, наркотики они употребляли тяжелые. И сначала я вроде как бы равнодушно к этому относился, но потом первый раз укололся. Все это произошло за один год достаточно быстро, и моя жизнь такая начала как бы двигаться в этом ключе. Наркотики я употреблял 10 лет без остановки, и достаточно сильно было в этой зависимости. Первые два года у меня всегда были деньги, всегда были наркотики. 18 лет была машина уже. Денег было больше, чем мы могли истратить. Такая жизнь меня она захватила, как волной. Но я связался с людьми, и мы занимались криминалом. И у меня такая в сердце появилась страсть к чужому. То есть мы делали все, чтобы обеспечить себя деньгами и так далее. Никаких ни принципов, ни моральных, ничего. Достаточно быстро это все отпало. Мама моя через некоторое время поняла, что я наркоман. И пыталась мне что-то сказать или доказать, что я неправильно живу. Я говорю, что ты мне можешь сказать? Мне не нравится твоя серая жизнь. Мама у меня, они служащие с отцом. Я не хочу жить так, как ты. Я буду жить так, как я. Я зарабатываю денег за день, как ты за год. И как бы это было таким основным критерием. Через 3 года я понял, что я попал. И что я без этого не могу жить. Ты не можешь делать то, что хочешь. Не можешь идти, куда хочешь. Не можешь учиться, не можешь работать. Вот через 3 года первый раз я попытался бросить. Думал, что я спортсмен, думал, что у меня сильная воля. Думал, что я не такой, как все. Видел уже все-таки примеры там и друзья, которые как бы говорили, куда ты лезешь? Я говорю, а я не такой, как вы. Моя жизнь сложится по-другому. Но все сложилось по сценарию такому определенному. Я пытался переламываться много раз вообще. Уезжал, лежал в больницах, уезжал на дачу, уезжал в монастырь, еще куда-то уезжал. Знаешь, от себя не уедешь. Это зло, оно живет внутри. Ты не можешь сказать, все, я больше не колюсь. Врачи, вот я помню, хорошо помню, женщина-врач психиатрии, она 20 лет, она устроила меня в большая клиника у нас в Питере есть. Я там пролежал 44 дня. Я однажды слышал, как врач матери моей говорил, что он неизлечим, что потерпите, наркоманы долго не живут. Чтобы, в общем-то, они говорили о том, чтобы она оставила всякую надежду в том, что в моей жизни будут какие-то перемены к лучшему. После того, как я лежал в больнице, услышал такие отзывы в свой счет. Я просто понял, что больше я не буду пытаться изменить свою жизнь, не буду пытаться там, поправлять свое здоровье, как-то лечиться, еще что-то. Такое твердое желание пришло. Понял, что просто буду жить и прожигать ту свою жизнь. Но сколько времени будет, столько и буду этим заниматься. Но, тем не менее, проходили время, я опять опускался до такого состояния, что понял, что мне нужно вырваться из этого, вырваться. Я не могу так жить, я не хочу так жить. Получилось так, что я все равно, несмотря ни на свои какие-то решения, я все равно всегда хотел вырваться, вырваться. И с каждым разом, когда мне это не получалось, руки опускались. Там, в одну больницу, может быть, там помогут, может быть, там помогут, может, в анонимных наркоманов помогут. Все равно за все эти 10 лет я искал выхода. Но ломка всегда приходила, и когда представляешь, что ты живешь от укола до укола и покупаешь себе за деньги, которые воруешь или еще каким-то образом зарабатываешь, шустришь, покупаешь себе просто 3-4 часа нормальной жизни без боли. Уже ни о каком кайфе или о каких-то таких острых ощущениях не шла. Речь, ты просто колешься для того, чтобы хотя бы встать с кровати утром. Потому что ты просыпаешься в 6 утра, если у тебя нет на утро дозы. Ты дрожишь под одеялом, пот течет и так далее. Ты мысли все они направлены в одну сторону. Украсть, у колодца. И это продолжается. Опять украсть, опять у колодца. Деньги и наркотики. За последний год у меня было таких как бы несколько попыток с этой жизнью распрощаться. Однажды переламывался, неделю сидел дома, терпел там вообще, страдал сильнейшим образом. Потом украл у матери кофту, убежал, укололся и такой думаю, все, просто надо с этой жизнью заканчивать. И так мне как-то хорошо стало от этого, спокойно. Я твердо решил, что сейчас они уснут, и я вскрою себе вены, и тем самым своим мучением положу конец. Потому что, ну, такой рыдал, у меня истерика была достаточно сильная, это серьезно было. Я ничего маме не хотел ни пугать, ни показывать. Просто это вдруг как выход для меня возник. И я дождался, пока они уснут, скрылся там, руки, ноги себе вскрыл там под колено. И крови много так вышло. Я помню, когда уже засыпал, мать с отцом зашли, постояли. И ушли из комнаты. Они не перевязали меня, не наложили жгут, ничего. Не вызвали скорую. Потому что к тому времени я уже перестал быть их сыном. Это как жалкое подобие было. И они думали, что так для меня будет лучше. И что так моя жизнь закончится, и все. Один раз они поплачут, и... Ну, утром я очнулся, но как бы кровь свернулась. Потерял 1,5 литра, но не умер. Были 2 или 3 передозировки такие, но... Думаю, все, уколю 3 грамма и умру. Раз, через сутки очнулся. Еще что-то, хотя это в 3 раза превышает, ну, как бы смертельную дозу. Так было много раз.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028-028. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: В общем-то, ну, как бы опять понял, что я в тупике в абсолютном. Я не могу вырваться. Отец меня увез в монастырь. Ну, там достаточно, как бы, ну, у них своя жизнь, у меня своя жизнь. Я сказал священнику о том, что я наркоман. Ну, и как-то просто, видимо, он не знал, как мне помочь. Но в тот момент, знаете, я решил, что, наверное, нужно помощи искать у Бога. У Бога, потому что по-человечески это никак. И однажды я ехал в машине, в маршрутном такси, посещал там группу анонимных наркоманов. Так, не знаю, для чего посещал. Говорят, что это помогает, или я слышал, что это помогает. Но я ехал в маршрутном такси, уколотый, спал в углу. Женщина верующая подошла ко мне. Она жила в моем доме, как потом оказалось. И говорит, слушай, я тебя знаю, тебя Андрей зовут. Я знаю, что у тебя в жизни проблемы. Я говорю, да, я наркоман. Она говорит, не хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась? Даже будучи наркоманом, я все боялся, что меня во что-нибудь вовлекут. И там все, кто еще какой-то. И она такая, говорит, есть центр христианский, революционный. И я ей говорю, слушайте, я русский, ну, христианин, я верующий, не надо меня никуда тащить. Она говорит, слушай, какая тебе разница, по-моему, ты умираешь. Ну, она просто участие такое приняла в моей жизни. Обычно к наркоманам на улице никто не подходит, их боятся, потому что кто знает, что у нее на уме. И, ну, видео мне дала про центр, видео, где подвалы, где достаточно такие жесткие кадры. Я видел эти кадры в своей жизни. Я также ездил на рынок на этот, на злополучный, и там покупал наркотики, чтобы никуда не уезжать, в подвал спускаешься, и там такой, как подземный город, тоже жизнь невидимая, как во тьме, там люди, там с гнилыми ногами. И я это увидел, и потом в конце кассет увидел этих же людей, других совсем, с другими глазами. Увидел их, и это как выход стало для меня. Оно отложилось где-то в сердце. И месяцев через 8, когда жизнь моя вообще в тупик пришла. Во-первых, мама моя, она объяснила, что я, если не хочу менять, ну, как бы в своей жизни ничего, то пусть я живу где-нибудь в другом месте, не дома. И тогда у меня была всякая материальная помощь отрезана, и жил площадь и так далее. Я жил в комнате в последнее время перед центром, где ничего не было. Когда я решил позвонить этой, ну, Ире, этой женщине насчет центра, мне, я не ел уже к тому дню 2 дня. Ну, просто такой думаю, если я вот сейчас прямо что-то не решу, то я вообще отсюда никогда не выйду. Просто такой встал и вспомнил этот телефон. Говорю, Ира, где там ваш центр? Все, я не могу больше. Говорю, реально когда-то к вам попасть? Она говорит, реально, чем когда-либо, приезжай на собеседование. Назвал мне адрес, а мне даже выехать в город нечем. У меня ни одежды, ничего. Я к матери говорю, слушай, купи мне там что-нибудь, джинсы, кеды, выехать. Помоги мне, говорю, в последний раз. И с матерью вдруг что-то раз такое произошло. Она мне купила одежду, накормила меня там. Я поехал, и были собеседования с ребятами, которые зависимы от наркотиков. Там Сергей Матевосян был. Я уже в процессе узнал, что нужно 5, 6, 8 недель отмечаться каждые выходные, подтверждая свое желание уехать туда, потому что в центр была очередь большая. Но Сергей дал мне направление, так получилось с первого раза. Я просто ему говорю: слушай, мне надо уехать отсюда, дай мне направление, иначе я умру. Я думаю, такие слова, ну, как бы, многие говорят, я потом слышал. Я бегом вообще в течение 3 дней сдал анализы, там, мать мне собрала вещи какие-то. И я уехал в центр. То, что, с чего началась новая жизнь моя. Я пришел в комнату, где лежали ребята такие же. Я приехал туда как в тюрьму, как на общий режим. Очень напряженный такой, как ежик. Потому что я другой жизни не знал. Но один из парней просто встал такой, говорит: слушай, тебя ломают? Я говорю: да. Он говорит: ложись. Сам лег на пол. Я даже не знал, как отреагировать на это. Просто это в мое понимание, оно, такое действие, оно не вкладывалось никак. И я лег и, в общем, спал еще первую ночь так в полусне. Хотя я ехал, я был на дозе, на серьезной. Думал, что не буду спать месяц. Вообще, когда человека ломает, и он на большой дозе, отсутствие сна полное. Если ты спишь в час в сутки, то это великий такой праздник. Это когда у тебя все болит, ты не можешь ни есть, ни жить. Не можешь жить. Просто это достаточно долго. Это не 2 и не 3 дня продолжается. Но утром эти же ребята, которые были в комнате, говорят: слушай, ломает? Я говорю: да, ломает. Они говорят: давай мы за тебя помолимся. Я говорю: хотите, молитесь, хотите, что угодно делайте. Они подошли, положили руки на меня и молились русскими словами, обычными такими простыми молитвами, ну, обращаясь к Господу Иисусу Христу. И вот эта вещь, две вещи, которые я увидел. То, что уступили место человеку, которому плохо, это не принято в этом мире. Вот забрать у него последнее — это да. И я с первого дня ел, с первого дня спал. Ну, за первый месяц поправился на 25 килограмм. И то есть все мои ломки, они такие как бы пролетели. Это я никак не мог объяснить, кроме как то, что Бог участвовал в этом. То, что это Он, услышав этих людей, просто сделал так. Думаю, ну надо узнать, что это такое-то, что за Бог, о котором они говорят. Приезжал проповедник, и такой был вопрос. Я, говорит,

0: И закончив полгода, уже на реабилитации я понял, что я хочу поделиться тем, что имею, то, что Бог мне подарил. Что я не хочу просто куда-то там пойти, работать, там, жить для себя, еще что-то. Ну, так был наполнен этим, думал, что ну, хочу помогать людям. Я приехал после реабилитации в город. Знаете, я ходить не мог спокойно от того, что у меня была свобода внутри. Я не хотел колоться, не хотел курить, не хотел напиться пьяным. Чудесным образом произошло.
1: Андрей никогда не думал, что у него будет семья. Но Бог вместе со свободой от наркотиков подарил ему и супругу. Они вместе живут и работают в реабилитационном центре. И счастливы, что могут помогать другим встать на путь освобождения. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
2: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Андрей Довгель.
1: Иисус Христос оставил нам очень много повелений, заповедей. Но суть их в том, что часто они бывают, не то чтобы сильно конкретны. И это оставляет некий зазор для нашего такого религиозного творчества. Вот, например, Иисус Христос сказал всем своим ученикам: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». И вот что такое крест? Вы знаете, столько много историй о кресте и таких, откровенно баек, всяких историй невероятных, поучительных в некотором роде своем, существует, хочется так конкретики в жизни. Потому что, я хочу быть учеником Иисуса Христа, я хочу следовать за Ним, а что я должен взять? И мы понимаем, что это не просто какое-то украшение, которое будет висеть на цепочке или там на ухе, как бывает иногда модным, или украшать там бампер моего автомобиля, а настоящий крест Христов. И ответ я хочу найти в Библии у того человека, который самым первым в своей жизни, в истории христианства, самым первым взял крест Иисуса Христа и понес. И это не фигура речи, это реальное событие, то, что произошло в жизни у Симона Кирениянина. Об этом человеке сказано немного, но во всех трех синоптических Евангелиях есть по одному стиху, и он вошел в евангельскую историю так, что сегодня о нем, наверное, знает каждый. Из этих достаточно скудных источников мы что можем с вами знать? Во-первых, мы знаем, что он кирениянин, то есть он не коренной житель Иерусалима. Он приехал из Киренеи, это область в Африке, это такая далекая, глубокая провинция. Видимо, решив, что для его семьи, для его детей, для него самого будущее, оно все-таки более лучше, радужное в столице, он перебрался. И это непростой процесс, если кто-то переезжал, особенно из глубинки, на новые места, в столичный город, большой город, ты должен зацепиться, закрепиться как-то там, чтобы выжить, это не очень легко. Второе, что мы знаем, у него было поле. В тот день он с этого поля шел. Поле – это источник жизни, источник преуспевания для такого среднестатистического жителя Иудеи того времени. Как ты отпахал, как ты заработал, то ты получил, то у тебя есть. И вот он возвращается с этого поля. У него семья, дальше мы еще с вами узнаем, есть дети, есть супруга, у него есть семья, и он работал всю неделю. Работал не в условиях таких приятных, мягкого нашего климата, где и в летом-то редко бывает там больше 20-22. Это иудейское лето, это жара 40-45. И вот представьте, всю неделю отработав, отпахав, где-то возделывая каменистый клочок земли, чтобы из него хоть что-то выросло, чтобы было что детям есть. Отпахав под палящим солнцем, когда в моментом ты обезвоживаешься и сгораешь, если только дашь возможности солнцу светить на открытые участки кожи. Вот после напряженной недели таких трудов наступает шаббат, вот отдых, пятница, вечер. До последнего дня человек работает, несмотря что там праздники. Похоже, что он вообще не очень был религиозен до этого момента. Его не очень беспокоят эти праздники, а тем более те события, о которых гудит город, что некого проповедника, там, бродячего схватили. Все этого он не знает, это еще не касается его жизни. Да, он что-то слышал, наверное, от Иисуса, возможно, от своих детей, но есть работа, есть заботы сегодняшнего дня, и надо пахать, чтобы выжить. Это так похоже вообще на среднестатистическую жизнь наших людей, нас с вами. И вот что происходит в его жизни. Он идет, спускается с горы, проходит мимо процессии, видит какого-то бедолагу, который не может нести уже тяжелый крест, орудие, пытки, на котором он должен умереть. Заметил, так жалко стало, сочувствие в его глазах проявилось, мелькнуло. проходит дальше за эту процессию, вдруг слышит: «Эй, иди сюда, возьми крест, разворачивайся и неси на гору». В один момент, вот он ждал, что сейчас вернется домой, там жена какую-то похлебку сделала, он отдохнет, наконец-то, в теньке попьет холодненького там кваса или что-нибудь еще, отдохнет, и тут раз, и все поменялось. И вот представляете, какие мысли могли бы быть у него? Че так не повезло? Вот же как неудачно. Вот надо же было мне вот в эту минуту именно оказаться. Ну, минутой бы раньше прошел, минутой позже. Чего я вообще должен нести? Это же вот его крест, это не мой. Вот бы он бы и донес. Что за жизнь такая неудачная? Мог бы ли он отказаться? Ну, я не знаю, может быть, и мог бы. Может быть, мог бы упасть и сказать: да нет, у меня тоже сил, ну, может быть, римляне другого бы нашли. Но это же из области предположительно. Но он поступает как мужчина. Берет крест тяжелый, взваливает на себя и несет туда, куда нужно, до самого конца. И вот когда мы с вами говорим о кресте нашей жизни, то мне кажется, что вот эти составляющие, они точно так же присутствуют у нас. Вот то, что является крестом в нашей жизни, то, что ты должен нести, оно всегда не вовремя. Оно кажется чужим, а не твоим. Оно кажется случайным. Есть одна история, которую хочу вам рассказать в связи с вот этим нашим с вами разговором. Когда началась Вторая мировая война, и немецкие войска оккупировали Польшу, на территории этой страны начало действовать сопротивление. И одним из людей в сопротивлении был католический священник Максимилиан Колбе. Он еще на заре своей юности увлекался радиоделом, был радиолюбителем и богословом. И вот еще какое-то время не знал, куда склониться, но потом все-таки выбрал стезю священника. Очень талантливый человек, очень рано защитил 2 докторских диссертации, очень умный, очень любящий человек. Но когда пришла война, он стал помогать сопротивлению. Он собирал радиопередатчики, передавал известия о зверствах фашизма, ну, участвовал как мог. Но недолго, потому что его достаточно быстро вычислили, и в 1941 году его посадили в концлагерь. И в этом концлагере в августе 1941 года случилось ЧП. Вдруг оказалось, что один человек из отряда, где жил Максимилиан Колбе, исчез заключенный. Беглеца найти не удалось. Искали, не нашли. И тогда комендант лагеря, оберштурмфюрер СС Карл Фритш, отобрал 10 человек. 10 человек, которые должны умереть голодной смертью из-за того, что они не препятствовали, не остановили того, кто убежал. Кстати, оказалось потом, что человек не убежал, а, будучи истощенным, просто провалился в уборную и там умер. И когда этот фашист шел вдоль строя, он начал отбирать одного, второго, третьего, четвертого, тех, кто должны были умереть. И одним из тех, кого отобрал этот надзиратель, оказался чешский сержант Франтишек Гайовничек. И когда палец офицера указал на него, этот солдат, достаточно молодой тогда, не сдержался, он разрыдался, заплакал. Он заплакал и сказал такие слова: «О, моя жена и дети, неужели я вас никогда не увижу? Что же с ними теперь будет?» И тогда стоявший рядом Максимилиан Колбе в своих деревянных саба, такой шаркающей походочкой, потому что невозможно было в них быстро ходить, вышел из строя, что само было дерзностью, и обратился к офицеру немецкому и сказал: «Разрешите мне умереть вместо него». Офицер спросил у него: «А почему?» Он сказал, что у этого человека есть жена и дети, я хочу умереть за него. Офицер разрешил это сделать, и в барак номер 11 Максимилиана Колбе и других 9 человек отвели. Несколько недель им не приносили пищу, но в конце концов немцам уже надоело ждать, и они ввели троим оставшимся живым, в том числе Максимилиану Колбе, смертельную инъекцию, вкололи формалин в кровь, и жизнь его оборвалась. А вот сержант, за которого он заступился, прожил длинную жизнь, он прожил 95 лет. У него родились дети еще, родились внуки, правнуки. И каждый год он приезжал в концлагерь для того, чтобы напомнить детям, показать им человека, который умер за него. Это то, что сделал Иисус Христос. То, что сделал этот священник, оно вкладывается вот в эту схему. То, что не твое, то, что чужое, то, что кажется случайным выбором, каким-то образом становится и касается тебя, и твой выбор, как поступить, взять крест или не взять. После того, когда Иисуса Христа распяли, и все разошлись по домам, крест, как орудие пытки, остался там, на Голгофе. Но переосмысливая, давайте мы с вами подумаем. Вот Симеон, человек, который взял то, что Иисус говорил, и многие подумали, ну, как образ, как красивую какую-то историю, вот, обобщение, то, что сделал реально. Была ли какая-то награда у Симеона? То, что он взял крест Иисуса Христа и донес. Есть ли награда вообще для людей, которые вдруг решают, что вот то, свалившееся на них, и является крестом, который нужно донести порядочно, нужно донести, несмотря на себя, на свои желания. Есть ли награда? Посмотрим на Симеона. Первое, о чем можно сразу подумать, Иисуса Христа бичевали перед тем, как на него взвалили бревна креста. Его спина была разорвана рваными ранами, бичом римского воина. И бревно, которое нес он на себе, конечно же, оно оказалось все в крови Иисуса Христа. И Симеон первый человек, который не только буквально взял крест Иисуса Христа, но это, возможно, единственный человек, тот, кого кровь Иисуса Христа омыла. Вот эта встреча на самом деле изменила жизнь Симеона. Он шел, и встреча с Иисусом казалась случайной, но после этого его жизнь изменилась. Вторая награда или второе приобретение отнесения креста. Когда Симеона грубо римские воины остановили и направили нести крест, сам того не понимая, он шел за Иисусом Христом. Мы тоже мечтаем идти за Иисусом Христом, мы желаем, чтобы вот молимся о том, Господи, дай нам возможности идти за Иисусом. Но вот для него выбора другого не было. Это тоже награда, у него есть возможность идти за Иисусом. Третья награда, которую мы с вами очевидно видим, его имя вписано в Евангелие. О нем прочитали миллиарды людей. Как много людей прожили в эту жизнь, и от них ничего не осталось, от их имени ничего не осталось. Но человек, несущий крест, несущий достойно, не останется без вестности. О нем будут помнить, как помнят сегодня о Максимилиане Колбе. И не только тот человек, которого он спас, но и помнят другие люди, вдохновленные этим подвигом. Но есть еще большая награда. В Писании, да, очень мало сказано о Симеоне. Сказано, что он отец Руфа и Александра. И в послании к римлянам уже вспоминается Руф как служитель, избранный Господом. То есть дети, и потом предание церковное, как бы оно существует, церковная история еще, Евсевий написал, что дети Симеона стали верующими. Он получил настоящую веру, обратился, и дети его стали верующими, не номинальными. Они стали в дальнейшем священниками, христианскими священниками, и сами мученической смертью как бы подтвердили то, что их вера настоящая. Дети стали верующими. Видя настоящее служение отца, видя его посвящение, его готовность нести чужой крест. Я не знаю, как работают эти механизмы. Знаете, мне сложно вот просто так легко как-то сказать, я могу, а объяснить это сложно, но это работает. Если родители не несут крест по-настоящему, они если не являются настоящими искренними христианами, дети все это считывают и видят. Но вера Симеона, подкрепленная вот этим действием, жизнью, она дала ему великую награду настоящих верующих детей. И еще один момент, когда я читаю эту историю, что я хотел бы с вами заметить. Вот наш план спасения Бог планировал от начала вселенной. В этом плане спасения были много-много библейских героев. Родословие Иисуса Христа вело к тому, что Мессия должен был родиться и умереть здесь, на земле. И Иисус Христос для того, чтобы спасти каждого из нас, должен был подняться на гору Голгофу и там на кресте умереть. И когда 99,9 этого плана, замысленного Богом от сотворения мира, было исполнено в последний момент, когда оказывается там совсем немножко, может быть, несколько сот метров не хватает, чтобы дойти до этого жертвенника и принести жертву за всех нас, Иисус падает, его человеческий ресурс заканчивается, человеческий ресурс сил заканчивается, он падает. И тогда приходит Симеон, который берет крест, и вместе с Иисусом завершает дело спасения. Друзья мои, как много в нашей жизни есть возможности послужить для Бога. Вот не высокопарных слов, не призывов каких-то, а у Бога есть план такой, что мы с вами, дети Божьи, возьмем свои кресты, возьмем те обстоятельства в жизни. Это у кого-то болезнь, у кого-то, возможно, несчастливый брак, у кого-то сложные отношения, у кого-то, может быть, бедность. То, что приходит и кажется чужим, ненужным, враждебным, не принадлежащим тебе, и которого можно было бы отказаться, если мы возьмем и увидим этот крест, возьмем и достойно его донесем. Помимо всех благословений, о которых мы с вами сегодня говорили, очень важно понимать, что мы это делаем вместе с Иисусом. В плане спасения мы участвуем. Поэтому Иисус говорит об этой важности несения креста. Не может быть учеником тот, кто не служит Богу. Не просто разговорами, а жизнью своей. И крест – это часть нашей жизни. То, что приходит в нашу жизнь, но то, что меняет ее и меняет нас. И это великая, торжественная, радостная возможность нести крест Иисуса Христа для славы Божией и для Его великой победы.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Для вас поет Юрий Байков.
3: Хочешь?

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». Сегодня мы говорим об известных всем и простых истинах. Встречают по одежке, а провожают по уму. Дорогие друзья, а что, если до ума не дошло? А что, если первые впечатления, которые у нас появились, они оказались ложными? У вас были такие ситуации, когда вы увидели человека, и у вас были определенные впечатления, и потом эти впечатления не подтвердились? Можете рассказать?
3: Ну да, вот я, например, видела в школе, когда пришла новенькая девочка. Вначале я подумала, что она высокомерная и ни с кем, ну, не будет общаться. Она будет общаться только с теми, кто ей интересен, а другим внимания как бы вообще не уделять, даже просто. Вот, типа, ты мне не нравишься, я не буду с тобой общаться. Но потом как-то получилось так, что мы ввели вместе проектную деятельность одну. И мы с ней разговорились, и то есть я узнала этого человека вообще с другой стороны. То есть то, что я думала и считала, оказалось вообще не тем.
2: Угу. Твои предположения не подтвердились, да?
3: Да.
2: А были у вас истории еще, ребята? Расскажите.
4: Конечно, зачастую мы сталкиваемся с людьми, смотрим на них, думаем то, что... Ну, они не оправдывают наших ожиданий, ты думаешь, что этот человек хороший и классный, с ним будет хорошо поговорить. Вот, ну, у меня обратная ситуация.
2: Так.
4: Я, ну, у меня был парень в школе, вот, так. Я с ним лично знаком. Я думал, он добрый, веселый, он одевался, выглядел хорошо, вот. А мы с ним пообщались немного, и он меня возненавидел. Я не знаю, за что, правда. Вот, грустная ситуация.
5: У меня была такая же, вот, как вторая ситуация. Тоже я пришла новая девочка в школу еще, когда училась в школе. И такая внешность была приятная, вроде такая мягкая. Мне казалось, что мы станем настоящими подругами. Мы сидели вместе. И сначала действительно завязалась дружба, мы стали общаться. Но так вот получилось в жизни, что она в конце концов меня предала. И была очень неприятная ситуация. Вот, так что внешность действительно обманчивая. И иногда нам кажется, что человек очень хороший просто по внешнему облику. Но когда мы уже имеем с человеком дело, мы можем уже увидеть его действительно характер.
2: Да, вы могли бы сказать, вот из чего обычно строится представление о человеке? Первое, когда вы его увидели, на что вы обращаете внимание? Вот обычно.
6: На одежду в основном.
2: В основном на одежду, правда? Во что человек одет? И какие сразу напрашиваются выводы? Вот вы увидели человека.
6: В основном, насколько скромно одет человек, со вкусом ли одет человек. Там, исходя из того, насколько со вкусом одет, ты можешь сказать...
2: Чистая она, не чистая.
6: Да. Можешь сказать, допустим, одет человек, ну, богатый он или нет, исходя из...
2: А если человек одет богато, сразу какие мысли?
6: Ну, наверное, гордый.
2: Гордый,
3: капризный.
2: Так, еще?
4: Или же из приличной семьи.
2: Так, еще?
3: Еще по внешности... смотрят вначале.
2: Если хорошо выглядит, то это значит?
4: Ну, то это значит то, что человек тоже хороший. Но в последнее время я стараюсь без предрассудков относиться к людям. То есть они могут выглядеть как угодно, но мысли у всех разные. И даже если человек выглядит неопрятно, грязно, помято, это не значит, что он плохой или еще что-то. Может быть, у него случилось что-то плохое, но на самом деле он чуткий и внимательный к твоим проблемам. Вот. То есть это субъективно. Когда мы смотрим и судим человека по одежде, это действительно субъективно, и вообще не стоит так делать.
2: Ну, подожди, что получается? Тогда вообще по одежде не оценивать человека, да?
4: Ну, вообще нет. Это неразумно как-то оценивать человека по одежде. Нужно подойти с ним, пообщаться. Это полезней.
2: Так.
3: Ну, я, например, думаю, по одежде много можно чего сказать. Неряшливый этот человек или опрятный, аккуратный.
2: Так, так.
3: От этого тоже зависит.
2: Угу.
7: Ну, знаете, мы живем в обществе, и общество как бы нам диктует, что нужно быть опрятным и как бы хорошо пахнуть хотя бы.
2: Так,
7: вот.
2: Так.
7: И если ты этого не выполняешь, то тем самым тебя общество не воспринимает всерьез.
8: Еще одна такая вот проблема, то что, ну, не всегда нам кто-то нравится. Порой нам приходится с кем-то работать. И вот в такие моменты, как правило, ты можешь узнать человека немного с другой стороны. Мало ли, у него какие-то могут быть... Ну, бывают в жизни ситуации. Угу. Вот. Но все-таки они не всегда характеризуют... Одежда — это одна из, один из элементов самовыражения человека. Через это он может как-то представиться. Что-то
2: одежда
8: заявить
2: только часть,
8: себе.
2: Да? Только часть.
8: Ну да, какой-то целого. Элемент целого. Угу. И не всегда этот элемент получается использовать грамотно. Кто-то просто не умеет это делать, кто-то не знает вообще о существовании подобного. Да. Вот. А картина начинает как-то потихоньку складываться.
2: Вот подобная ситуация произошла, знаете, когда Самуил однажды был направлен Богом, чтобы он нашел нового царя и помазал его на царство, на трон. А когда Самуил пришел в семью Иессея, там было много сыновей, и он подумал, ну вот старший, наверное, вот лидер, наверное, он самый такой рассудительный, мудрый, скорее всего, он будет царем. И что ему Господь говорит? Не смотри на вид его и на высоту роста его. Видно, этот парень был такой солидный и хорошо выглядел. Он уже воином был к тому времени. И Бог говорит, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Вот сейчас хотелось бы немножко более подробно поговорить вот именно об этом. А как правильно посмотреть на человека и так, чтобы заметить вот эту ценность человеческой личности, заметить его огромный багаж, может, духовный мир внутри. Вы могли бы рассказать то, как вас кто-то оценил, к примеру, ну, еще не зная вас сначала, пожалуйста.
4: Ну, на данный момент я ношу пальто 20-летней давности моего дедушки. Так. И я его очень люблю, но оно сейчас в довольно плохом состоянии. У него видны какие-то следы белые везде, я не знаю, или прожженные, но это не важно. И мне сказали, моя мама мне сказала, что я в нем выгляжу как бездомный.
2: Так,
4: вот.
2: Я ты сказал, так не думаешь, да?
4: Да, ну, я сказал ей то, что... Я просто люблю это пальто, вот, и поэтому его ношу. Потому что его носил когда-то мой дедушка. Вот. А мама, она судила меня по тому, как я выгляжу. Вот. А я имел ценность в самом пальто и в том, кто его носил до меня.
2: Значит, дедушка для тебя... Это пальто как память в честь дедушки, да? Хорошо, хорошо. Еще, пожалуйста.
7: Вот раньше я стригся очень коротко, прям на лысо, и когда я пришел, ну, после 9-го новый класс формируют, и когда в 10-й класс я пришел, все думали, типа, что я такой гопник, всем подхожу, да, я такой агрессивный, злой, потом узнали меня получше, и потом такие, на выпускном говорят, Вазген, честное слово, мы думали, что ты совсем другой человек, ну, вот.
2: Да, да, спасибо.
4: У нас с Вазгеном была такая же ситуация. Мы в лагере, когда познакомились, мы друг друга вообще не уважали, но потом пообщались поближе, вот, и поняли, что классно.
2: Хорошо. Смотрите, встречая, ведь пословица «встречают по одежке, провожают по уму», на самом деле вот эта народная мудрость, она взята ниоткуда-нибудь, да, из данного текста, где сказано, что Господь смотрит на сердце человека, и на самом деле полное впечатление о человеке можно получить только тогда, когда более серьезно и глубоко мы узнаем самого человека. Я хотел вас спросить, если складываются неправильные впечатления о ком-то из вас, что готовы вы сделать для того, чтобы изменить это представление человека о себе?
4: 2 года назад я оставил очень плохое впечатление у родителей человека, который мне дорог, вот, скажем так. И я, 2 года назад мне было без разницы. То есть оставил и оставил. Но когда я начал осознавать, что я поступил плохо, и то, что сейчас они думают обо мне плохо, мне захотелось исправить свою репутацию. И спустя 2 года, 2 недели назад, я подошел и поговорил с родителями этого человека, и... Ну, мне было очень важно, и я готов был принести свое время в жертву, а у меня его в последнее время...
2: Мало.
4: Так, повторение. Нету. нету времени у меня. Но я готов был пожертвовать чем-нибудь, чтобы подойти, поговорить, ну, с ними и показать, что я изменился. Угу. Вот.
2: Ну вот смотрите, репутация, да, мы говорим о репутации. Вот что для вас репутация? Это тень, или, ну, к примеру, вот тень падает, да, от человека, или сам человек? Вот репутация – это тень или сам человек?
8: Скорее, это следы, которые оставляет этот человек.
2: Mm, следы. Хорошо. А что сделать, чтобы исправить эти следы?
4: Проложить новые. Да. Проложить новые, которые будут вести тебя по правильной дороге.
2: А если мы будем пытаться старые исправить?
4: Пытаться исправить то, что уже произошло, это... Ну, то есть, прошлое, оно уже... Прошло.
2: Уже было, да.
4: Да, его нет. Нужно пытаться сделать что-то хорошее в будущем. Угу. Вот.
2: Я почему об этом говорю? Вы знаете, иногда люди очень серьезно переживают о своей репутации. И в этот момент им приходится защищаться, оправдываться, на кого-то нападать, где-то говорить, что люди неправильно, они ошибаются. Хотя на самом деле то, что вы подметили, это гораздо лучше. Когда ты поступаешь сегодня правильно, когда ты честно, порядочно ведешь себя со своими друзьями, соседями, и тебе кто-нибудь напомнит, а ты помнишь, ты в прошлом году плохо поступил. Но и ты-то помнишь это, и ты раскаялся, ты больше не хочешь так повторять, ты сожалеешь об этом. Но если ты исправил ситуацию, и ты этого больше не делаешь, на самом деле ты самое лучшее. Потому что убеждать кого-то, что я в прошлом году был хорошим, можно. Но, по большому счету, бесполезно. Потому что для человека, живущего сегодня, сейчас, очень важно, чтобы он дальше поступал справедливо и по-честному. Потому что иногда, знаете, бывает такое, тебе припомнят. Обязательно что-то, то, что ты плохое сделал, тебе припомнят. И если ты сегодня исправил ситуацию, будь готов признавать, да, я был таким. И хорошо, что теперь я другой. Почему я об этом говорю? Встречают-то нас по одежке, и, к сожалению, где-то эта одежка, она может, ну, как бы глубоко въесться в нашу жизнь. Вот давайте несколько примеров рассмотрим и других. Ну, вот если у человека какие-то недостатки, да, вредные привычки. И уже, ну, мы уже знаем, да, как ведут себя люди пьющие, как ведут себя люди, там, с определенными, может быть, в определенных обществах. И уже формируется стереотип. Знаете, как в древности говорили о мытарях, о тех же блудницах, о тех же сборщиков подати. Но вы помните, как Иисус относился к этим людям? Вот реальный пример. Пожалуйста.
8: Ну, он стремился относиться к этому более непредвзято, так как к этому относился народ.
5: Угу. Все-таки...
2: Так, так.
8: Но все-таки к мытарям были, ну, и к сборщикам были некоторые претензии, потому что они часто, ну, обманывали народ.
2: Злоупотребляли властью, да.
8: Да.
2: Но это же
8: брали
2: были
8: больше, чем требовалось.
2: Предатели, собирающие подать для Рима.
5: Например, именно, как Закхей. Да. Он Закхей, же тоже да. брал деньги с людей, но да. при этом Господь сказал ему, что я иду к тебе в гости.
2: Так.
5: Хоть народ это и не поддерживал.
2: Ну, понимаете, что Иисус рисковал репутацией. Ну, да. Ради чего? Встречают-то по одежке, встречают-то, ну, и относятся к тебе в зависимости от той, какая у тебя репутация.
8: И несмотря на это, после той трапезы Закхей, ну, сделал такое заявление, он был готов всем... кого когда-либо обидел, кого когда-либо обманул, вернуть... Ну,
2: в четверо, да?
8: В четверо больше так. того, что они потеряли.
2: Так. И еще вопрос у меня. Знаете ли вы, что однажды Иисус проделал очень большое путешествие, чтобы встретить в Самарии женщину, которая очень нуждалась в том, чтобы ее дочь была исцелена? И как Иисус оценил эту женщину? Помните вот этот эпизод? Он говорит ей, нехорошо брать хлеб со стола от детей и давать ее собакам. И эта женщина, знаете, что ответила? Она говорит, но даже и собаки питаются со стола. Ну, Господ И она тем самым попросила: «Помоги, пожалуйста». И Иисус таким образом показал всем ученикам, он на самом деле озвучил их мысли, они же считали этих самарян недостойными того возвышенного звания, которое было у иудеев. А Иисус показал, что на самом деле вера этой женщины настолько глубока, что она готова, пусть меня считают хоть собакой, хоть кем, но мне нужна помощь. И она просила о исцелении дочери. Понимаете, вот имидж, он в том случае, когда мы спасаем человека, когда мы работаем над тем, чтобы вытянуть его из определенных обстоятельств, избавить от греха, поддержать его, помочь, он на самом деле не пострадает, когда мы поступаем вот так вот честно, по правде. Хорошо, еще, может, у вас были какие-то житейские такие ситуации, где вы в своей жизни вот видели, что человек, ну, например, курящий человек там, или еще кто-нибудь, на самом деле был достаточно хорошим и порядочным, и совестливым человеком? Да, пожалуйста.
4: У меня есть знакомые. Мой знакомый курит, вот, много. Друг. Но он хороший, умный, начитанный и обращается хорошо с другими людьми. Поэтому то, что он курит, я не считаю... Ну, то есть, это плохо, вредно для его здоровья, но сам человек хороший. И это его дурная привычка. Может быть, он захочет от нее избавиться или нет, мне непонятно, но он добрый, я это знаю. Вот.
2: Хорошо, еще один вопрос. Вот, когда вы видите человека, ну, просящего милостыню, да, ну, вы же понимаете, что как-то человек оказался в этих обстоятельствах. Вы когда-нибудь вникали, спрашивали, что произошло с человеком, как, откуда он, что дальше будет с ним, какие планы у него? Не было никогда бесед с такими людьми?
3: Ну, я знаю пару человек. Даже у нас есть такие люди, которые, увы, без места жительства, но до этого, вот по рассказам, люди говорят, что этот человек был настолько умный, он знал там и квантовую физику, и в математике хорошо разбирался, но вот что-то произошло, и он настолько скатился, то есть произошел большой регресс. Да. Но этот человек сам был умный и хороший. Он и сейчас остался таким добрым, но вот его вот этот образ жизни, он плохой.
2: Такое случилось, да? Спасибо. Ну, вообще, так вот по жизни. Вы когда-нибудь пробовали помогать человеку, от которого дурно пахнет? Одеть его, там, накормить или еще что-нибудь? Денег дать немножко. Было такое?
3: Ну, в денежной форме, да.
2: А больше ничего, да, не помогали? Но я вам немножко расскажу. Мы долгое время, и сейчас продолжаем, мы работаем с таким контингентом, и вы знаете, иногда такое обнаруживается, такие вещи открываются, как вот буквально недавно... Ну, такой эксперимент сделали, решили попросить помощи у человека, который сам нуждался в помощи. И получилось так, что, ну, вот конкретно у меня было, мужчина просил милостыню, а у него была бутылка, кто-то купил, видно, чистая вода, все закрытое, новенькое. Я думаю, давай-ка я попрошу у него вот этой водички, если он поделится, ну, и я поделюсь с ним. И мне так приятно было, когда я только заикнулся о том, что я хотел бы попить, он сразу взял, открыл эту новую бутылочку и подал мне, чтобы я первым попил. Это меня растрогало, потому что, ну, на самом деле, когда человек способен делиться, когда он, несмотря на то, каким он бы ни был или в каком статусе он бы ни оказался, если этот человек проявляет вот эту доброту, то и твое сердце располагается. И здесь вот эти слова, что Бог смотрит не на внешнюю сторону, не на внешний вид, а на сердце, ну, подтверждается, потому что все мы люди, все мы. Мы даже не знаем, где завтра кто-нибудь из нас может оказаться. Для многих там на улице сегодня, они сегодня могут быть успешными, а завтра вы их встретите просто бомжующими на улице. Всякое бывает. И где-то обстоятельства, где-то вредная привычка может привести, ну, к такому состоянию, разрушить его как личность. Хорошо. Может, у вас какие-то вопросы есть по этим моментам, по внешнему виду? Пожалуйста. Давайте, смелее.
8: Ну, а вот как попытаться преодолеть в себе такое вот нежелание просто сотрудничать с человеком, если он тебе внешне не нравится?
2: Но ты имеешь в виду, что вот какие-то внешние его поведение или просто он выглядит так некрасиво?
8: Ну, и его облик, и, в принципе, некоторые манеры. Когда это начинает тебя отталкивать, а у тебя есть, ну, как бы, даже не необходимость, но ты понимаешь, что это может не отражать сути этого человека.
2: Давай, пожалуйста, ребята, какие варианты у вас есть? Вазген, ты как будешь?
9: Я думаю.
2: Думаешь, да? Хорошо, хорошо. Данил, ты что скажешь? Вот человек не нравится, просто он тебе не нравится. Ну, работать надо вместе.
10: Ну, если надо, то я буду работать. Был уже несколько раз работал с такими людьми. Им они пару слов связать там иногда не могут. И так внешне выглядит, но приходится работать там, выполнять какие-то задачи вместе.
2: Но вы замечаете, что со временем это ваше отношение, оно может меняться либо в худшую сторону, да, или все-таки вы приспосабливаетесь как-то, ну, можете приноровиться, как дальше поступать? Елена, ты хотела что-то?
3: Ну, я утешаю себя, что это скоро закончится, я не буду с ним больше сотрудничать.
2: Так, еще. Вот мне в данном случае, знаете, что помогает? Очень сильно помогает то, что на самом деле мы все, вот все мы люди, мы все произошли от одного человека, от Адама. Мы все родственники между собой, и поэтому, каким бы человек ни был, как бы он мне не нравился, я даже иногда себе позволял такое, я говорил сам себе. Ну, вот это же у меня по-человечески. То, что он мне не нравится, то, что я не хочу с ним сотрудничать, ну, это же по-человечески. Бог, как на него Бог смотрит? Да, пожалуйста.
3: А вот еще что, если я, например, хочу дружить с человеком, но он, например, ведет нездоровый образ жизни. Так. Но я знаю его вот эту доброту, внутренние качества, что это на самом деле очень хороший человек. Угу. Но люди же его воспринимают не так, как я, а они на него смотрят, какой он, и также могут подумать и обо мне.
2: Да, и они могут подумать, что ты такая же, как и этот человек, да?
7: Допустим, вот сейчас такая ситуация. Я встречаю человека, например, он мой одногруппник. Так. Он весь в татуировках и с разноцветными, волосы цвета радуги. Так. Как мне его воспринимать?
2: Хорошо. Ну, ты понимаешь, что этот человек, на самом деле, он не придерживается той философии, которая там в этот цвет радуги, да, с этими волосами. Просто он покрасился, решил подурачиться. Так получается, да? А на самом деле за этим люди могут усматривать самые разные ужасные вещи. Ну, так вот бывает. Но, вы знаете, люди очень часто эти вещи делают для того, чтобы обратить на себя внимание. И что касается татуировок, можно точно сказать, что, ну, конечно, лучше этого не делать, что есть и указания конкретные о нанесении на себя вот этих текстов там, или рисунков, что это, ну, не стоит этого делать. Но вот когда человек красится, когда человек все это пытается выразить как-то себя, на самом деле очень часто может быть такое, что им просто внимания не хватает. А таким образом просто он привлекает очень легко, запросто, пусть даже негативное, но он привлекает к себе внимание. Да.
7: Вот смотрите, у нас, допустим, в церкви приходит парень, он в член церкви, и у него татуировка появилась.
2: Да.
7: Его знакомые достаточно нормально отнеслись к этому, потому что знают его и хорошо его знают. А остальные там бабушки, дедушки, они восприняли это как...
2: Вызов, да?
7: Да.
2: Но, с другой стороны, и парню нужно понимать, что любое нанесение этих татуировок, оно же вызывает определенные толки и общение среди людей, да?
3: А вот что, если я, например, хочу покрасить волосы, но при этом я не хочу привлекать внимание, а вот просто мне нравится?
2: Угу.
3: Какой-нибудь даже не то чтобы яркий обязательно, но просто.
2: Обычные цвета, да?
4: Ты сама сказала, ты делаешь это для себя, не для других. Вот.
2: Ага, так что, получается, можно, да?
4: Да, почему нет? Я не прочь покрасить свои волосы. Я их не крашу только по одной причине, им будет плохо. Но, то есть, если ты покрасишь волосы, ты делаешь это ради себя, чтобы тебе нравилось, а не другим.
8: Возможно, стоит просто найти ту грань, когда твои личные предпочтения и желание самовыразиться, оно... не будет мешать другим, ну, как-то тебя воспринимать, да, таким, какой ты по-настоящему есть. Угу. Но и с другой стороны, оно не будет зависеть от мнения других, чтобы просто не быть шаблонным персонажем.
2: Угу. Обратите внимание, друзья, если мы что-то делаем радикальное, то, по большому счету, и возмущаться-то не к чему, потому что ты это делаешь, может быть, нестандартным образом там, или еще что-то. И то, что ты изменил внешность свою там, каким-то образом. И главное, чтобы то, что ты делаешь, это было согласно совести твоей, согласно тем принципам Священного Писания, которые мы находим для нашей жизни. Потому что когда, реально, когда человек нарушает определенные границы, когда человек идет вопреки добрым, хорошим устоем, он ведь в конце этого пути находит очень как бы серьезные разочарования. И потом только приходит осознание, что лучше бы я послушал. Ведь смотрите, многие вещи, которые нам наши родители говорили, мы же их воспринимали не всегда с большим воодушевлением, но только годы проходят, и когда вот этот 12, 13 лет, 14, вот этот переходный возраст, когда он уже улетучивается, да, ты созреваешь и понимаешь, что на самом деле родители-то имели огромную правоту, и следовало бы им послушать, потому что они же заботились о нас. Наша репутация, помните, она всегда будет зависеть от того, что мы делаем дальше, как мы дальше поступаем. Если мы искренни, честны, если мы просим прощения, помните, что в данном случае, когда вы других людей прощаете, в данном случае вам все равно будет лучше. Вы открыты для того, чтобы меняться к лучшему. Хорошо? Дорогие друзья, мы очень благодарны, что вы были с нами. До новых встреч.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
9: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
11: Для вас поет Квартет Заокской духовной академии.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, на 7-й встрече программы «Разрушенные проклятия». Мы дошли до самого главного вечера. Сегодня, милостью Господней, 23 ноября 2012 года, многие из вас получат освобождение от проклятий и от власти и силы бесов. Сегодня силою Божьей Господь совершит чудо. Чудо, которое Он обещал, и которое со времени записи этих чудных обетований осуществлялось в истории нашей земли неоднократно. Сегодня мы изучим, что Священное Писание говорит на тему освобождения от проклятий. И вот вопросы, которые мы рассмотрим по милости Господней сегодня. Когда началась эпоха изгнания бесов? Кто сегодня обладает этой властью? Каковы шаги к свободе от проклятий? Вот это те вопросы, которые мы надеемся сегодня поднять во свете Библии, Священного Писания, и верим в то, что получим ясный, убедительный и гармоничный, глубокий ответ. Когда мы задаем вопрос о том, когда же началась эра изгнания бесов, мы сталкиваемся с тем фактом, что впервые об этом написано только в евангельском повествовании. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 28 стихе, звучат слова Иисуса Христа. «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». В современных переводах это звучит так, перевод Российского библейского общества. «Если я Духом Божьим изгоняю бесов, значит, Царство Бога уже пришло к вам». Перевод Кулакова говорит, «Если же Духом Божьим изгоняю я бесов, тогда Царство Божие пришло уже к вам». Иисус Христос говорил о том, что Его власть изгонять бесов свидетельствует о наступлении новой эры. Пришло на землю Царствие Божие, когда пришел на землю Царь, Господь наш Иисус Христос. Этого земляне ждали очень и очень долго. В книге пророка Исаии в 61 главе в первых трех стихах было пророчество о наступлении новой эры. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и нарекут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его».

0: Пророк Исаия, возвещая Божью волю о будущем, предсказывал время, когда пленники выйдут на свободу. И вот, когда пророчество стало исполняться, мы находим в Евангелии от Луки в 4 главе, в стихах 16 по 21, следующие слова. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И далее в стихе 20 сказано: «И закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Вопрос: освободил ли Иисус Христос кого-либо из тюрьмы? Хотя бы одного заключенного, физически заключенного? Нет. Речь идет о пророчестве касательно духовного освобождения. Иисус Христос пришел для того, чтобы вызволять из сетей дьявольских. Он пришел для того, чтобы разрушить силу дьявола, дела дьявола. Он освобождал людей от духовного плена. Итак, вопрос: есть ли примеры изгнания бесов в Ветхом Завете, в эпоху Ветхого Завета? Ответ: нет ни одного. Лучшее, что было в этом случае, когда Давид играл на музыкальном инструменте, сказано: отступал бес, отраднее и лучше становилось Саулу, но Саул не оказался в числе свободных. Бес не изгонялся, бес продолжал жить в нем. Потому ответом на этот вопрос, есть ли примеры изгнания бесов в Ветхом Завете, является ответ следующий: ни одного. Власть над бесами представляет собой уникальную способность Иисуса Христа и демонстрацию наступления эры Царствия Божия. «Коль скоро я изгоняю бесов, – сказал Спаситель, – это свидетельствует, что пришло к вам Божье Царствие». И вот очень важно задать вопрос о том, а в чем же причина власти у Иисуса Христа? Почему Он мог изгонять, а никто до Него не имел власти над бесами? В Евангелии от Луки, 8 главе, в стихах 27 и 28 написано: «Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня“». В то время даже апостолы Христовы, даже ученики еще не вполне давали себе отчет в том, кто же их учитель. Только позже им с ясностью стало известно, что Он есть Сын Божий, что Он есть Бог, пришедший во плоти. Но бесы с самого начала служение Иисуса Христа говорили: «Ты есть Сын Божий, знаю тебя, кто ты, Святый Божий». Бесы видели то, что не видели люди. Они узнавали в Иисусе своего Творца, своего Повелителя, ибо именно им, как написано в первой главе послания апостола Павла в церковь Колоссы, «ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, власть ли, начальство ли». Это все перечисление иерархической структуры ангельской. Все им и Иисусом Христом и для Него создано. Таким образом, первая причина, по которой у Иисуса Христа была власть изгонять бесов, заключается в чем? Он их Творец. Он Бог, воплотившийся, Он Сын Божий, и бесы это четко понимали и исповедовали вслух.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Есть еще одна причина. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 31 по 33. «Ныне, — говорит Иисус Христос, — ныне суд миру сему, ныне князь мира сего, то есть дьявол, изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». «Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет». Фраза «буду вознесен от земли» не обозначает вознесение Иисуса Христа после воскресения. Фраза «вознесен от земли» означает «буду повешен между небом и землей на кресте». Потому что сказано, он эти слова говорил для чего? «Давая разуметь, какой смертью он умрет». И вот Иисус Христос говорит о том, что когда я буду вознесен от земли, когда я буду распят, вот тогда наступит время, когда князь мира сего изгнан будет вон. Таким образом, вторая причина власти, которая есть у Иисуса Христа, вторая причина и основание для изгнания сатаны и бесов – это то, ради чего Иисус Христос пришел на землю. Это смерть Иисуса Христа на Голгофе. И это объясняется в Священном Писании, в апостольских книгах очень подробно. Прочитаем, например, в послании Галатам в 3 главе, стихи 13 и 14. Галатам 3 глава, стихи 13 и 14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Давайте посмотрим, как этот стих звучит в иных переводах Священного Писания на русский язык, в современных переводах. Галатам 3 глава нас интересует в первую очередь 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Это текст по синодальному переводу. А теперь читаем перевод РБО, Российского библейского общества. «Христос избавил нас от проклятия закона, приняв проклятие вместо нас на себя, потому что сказано: проклят тот, кто повешен на дереве». В синодальном переводе сказано: клятва закона. Подлинник говорит, что проклятие закона. Далее перевод Кулакова: «Христос заплатил за освобождение наше от того самого проклятия, что высказано в законе, на себя приняв проклятие за нас, ведь написано: проклят всяк, висящий на древе». Таким образом, на Голгофском кресте Иисус Христос взял на себя все проклятия, о которых говорит закон, которые очень ярко, густыми красками описаны в 28 главе книги Второзакония. Вот все проклятия, о которых написано в законе, все проклятия за нарушение закона Иисус Христос взял на себя. Для чего? Дабы сказано: благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Иисус Христос взял все проклятия мира на себя для того, чтобы нам по вере дать что? Благословение. Благословение Авраамова. Жизнь Авраама была наполнена благословениями. И есть один стих, который вмещает в себя все эти благословения. Бытие 24, глава 1 стих. «Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама». Что дальше? «Всем». «Всем». Бог благословил Авраама сверх меры. Он все ему дал, о чем может мечтать человек. И вот это благословение Авраама, оно является по вере реальностью всех, кто принимает Иисуса Христа. Вот там, на Голгофском кресте, произошел этот божественный обмен. И в этом причина власти Иисуса Христа. В послании в Колоссы во 2 главе, в стихах с 13 по 15, на эту тему написано: «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Что это за рукописание, которое Иисус Христос уничтожил и пригвоздил? Давайте посмотрим, как этот текст переводится в современных переводах. «Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его ко кресту». В подлиннике используется слово «хиерографон», которое означает «долговая расписка», которое означает «список долгов». И долг этот появляется вследствие греха человека. Вот этот долг был пригвожден Господом нашим Иисусом Христом к Голгофскому кресту. И потому в результате теперь открывается для человека новая эра. Он лишил дьявола основания, на котором он и бесы имел право посылать проклятия в жизнь человека. Читаем в первом послании Петра, во второй главе, в 24 стихе. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились». Во второй главе послания к евреям написано об этом следующее. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Своей смертью Господь Иисус Христос на Голгофе лишил дьявола силы. Он отнял основания для того, чтобы посылать проклятие в жизнь человека. И в результате произошло следующее. Посмотрите, как глубоко описан этот процесс в книге Елены Уайт «Христос. Надежда мира». «Со Христом поступили так, как того заслуживаем мы, чтобы с нами поступали так, как заслуживает того Он». Осужденный за наши грехи, к которым Он не был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью, которой мы не причастны. Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли Его жизнь. Ранами Его мы исцелились. Аллилуйя! Благая весть заключается в том, что все последствия греха, все проклятия закона, все, что тяготело над человечеством на протяжении многих сотен лет, этим Божьим действием, этой невыразимой Божьей любовью, смертью Агнца Божия Иисуса Христа было устранено. И вот теперь Он, Господь наш, открыл нам доступ ко всем благим дарам спасения. Теперь все, что Иисусу положено, нам доступно по вере на основании Божьей любви. В этом великая благая весть. Итак, Иисус Христос имеет власть над дьяволом и бесами в силу двух причин. Во-первых, Он есть Творец. Он есть Бог, пришедший во плоть. Он есть Сын Божий. Во-вторых, в силу Своей Голгофской жертвы, где все притязания дьявола были устранены. И вот теперь вопрос. А есть ли у кого-нибудь еще эта власть? Принадлежит ли эта власть еще кому-либо помимо Иисуса Христа? Вот что мы читаем в Евангелии от Луки в 9 главе в 1 стихе. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Мы находим, что Иисус Христос поделился этой властью. И помимо Него появились на земле еще 12 человек, которые могли повелевать бесам впервые в истории земли. Когда мы читаем евангельское повествование далее, то вот в 10 главе Евангелия от Луки, в стихах 1 и 17 находим. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти». 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Был один, потом 12, потом 70 плюс к первым двум группам. Может быть, кому-то еще принадлежит эта власть? Евангелие от Марка, 16 глава, стихи с 15 по 17. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов». Кто будет изгонять бесов? Все, кто уверовал в Иисуса Христа. Мы видим, что это число людей расширяется. Иисус Христос, 12 апостолов, 70 учеников и, наконец, все верующие в Иисуса Христа.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: В Священном Писании описывается много различных даров Святого Духа. Исследователи называют их 27 или 28, но среди них нет дара изгнания бесов, потому что это не вопрос особого дара от Бога. Это не что-то, что только кому-то одному или небольшой группе людей принадлежит. Это власть дана кому? Всем верующим. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов. Иисус Христос завоевал право для человечества, с которым Он сроднился вечными узами, которому открыл доступ к божественному естеству. Он дал верующим в Него власть во имя Его повелевать и изгонять бесов. В Евангелии от Матфея, в 28 главе, в стихах с 18 по 20, воскресший Иисус Христос говорит: «И приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Имея власть, Иисус Христос теперь постоянно пребывает в церкви, в теле Своем на земле. И потому тело Его, церковь Его, имеет эту власть не в силу каких-то своих заслуг, а в силу того, что Иисус Христос Господь пребывает с ней всегда, во все дни. Вот благая весть, которая открывается нам на страницах Священного Писания. Продолжая задавать вопрос о том, кому дана эта власть, мы находим в Евангелии от Иоанна, в первой главе, в стихах 12 и 13 такие слова: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дана власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И в Священном Писании на эту тему сказано очень и очень много. Вновь мы обращаемся к посланию в Колоссы, 2 глава, стихи 9, 10 и 15. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Итак, что сказано о нас? Вы имеете полноту в Нем. А в Нем какая полнота? Вся полнота Божества телесна. Что это означает на практике? Говорится, Он отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Над какими властями Иисус отнял власть? над какими властями он восторжествовал? Римляне, римская власть, светская власть того периода, наоборот, имела верх над Иисусом. Пилат приговорил его к распятию. Вот эта фраза «начальство и власти» дальше дополняется в 6 главе послания апостола Павла в Ефес словами «мироправители тьмы века сего, духи злобы». Речь идет именно о духовных силах, о дьявольских воинах, о дьявольских ангелах. Над ними он восторжествовал, поверг их позору, отняв у них силу. И мы теперь, сказано, имеем эту полноту в нем. Вот кому дана власть. Теперь нам нужно чуть пристальнее всмотреться в некоторые условия, которые выражены касательно этой власти. Возвращаемся к Евангелию от Марка, 16 главе, стихам 16 и 17. «Кто будет веровать и креститься...» Некоторые читают «и крестится», речь идет о заключении завета с Господом путем водного крещения, «тот спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов». Итак, вера необходима, принятие верою того, что совершено Иисусом Христом, и далее что? Крещение, заключение завета с Господом путем полным погружением в воду. Священное Писание говорит о власти именно в контексте заключения завета с Иисусом Христом. То есть нам нужно отождествиться с Иисусом Христом, нужно войти в тело Его, которое обладает на земле полнотой этой власти. Послание Колоссянам, 2 глава, стихи с 10 по 12. «И вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти, в Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении». В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Итак, вновь условие какое? Крещение. Вы присоединились к этой силе, тогда, когда вы с ним погреблись в крещении, поверив в эту силу Божию. Потому, если кто-то еще не крещен, кто еще не в завете с Богом, кто не соединил себя узами родства с Иисусом Христом, я побуждаю вас, пожалуйста, не откладывайте этого судьбоносного действия, потому что без этого Иисус Христос не сможет полностью явить свою силу в вашей жизни. Библия говорит о том, что власть принадлежит тем, кто поверил и заключил с Иисусом Христом завет путем водного крещения, таким образом, будучи погребен с Ним. Я приглашаю вас воспользоваться ближайшей возможностью подготовиться к крещению и заключить завет с Господом, чтобы вы имели право, чтобы у вас была власть пользоваться тем, что есть у Иисуса Христа.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Далее, в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в стихах 12 и 13, предлагается еще одно условие. Я прочитаю текст, который мы сегодня уже с вами видели. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». О чем идет речь? Необходимо выполнить условия. Необходимо родиться свыше, необходимо родиться от Духа Святого, необходимо вот это вот возрождение, которое и открывает человеку дорогу в Господа, в его тело и к его силе. И вот теперь, зная, у кого есть власть и как войти в полноту власти Иисуса Христа, мы должны поднять с вами следующий вопрос. Этот вопрос многие задают. Если эта власть принадлежит мне, мне уже поверившему, крестившемуся, заключившему завет с Господом, то почему же на основании всего этого, почему же, присоединившись к церкви, я автоматически не освободился от бесов и их проклятий? Мы уже знаем с вами, что дьявол может воздействовать на верующих, и бесы могут входить в верующих. Почему же это не происходит автоматически? Если власть есть, почему же она не демонстрируется просто так, по умолчанию? Вот как Священное Писание отвечает на этот вопрос. Мы посмотрим с вами на послание апостола в Ефес, первую главу, стихи с 15 по 23. «Посему и я, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Вопрос, кому он пишет? Верующим или неверующим, христианам или нехристианам? Христианам. Он говорит, я услышал о вашей вере во Христа Иисуса, о любви ко всем святым, и это дало мне повод для благодарности Господу. Однако Павел продолжает молиться. Он молится, чтобы Господь дал духа премудрости и открыл им познание Бога. И далее написано, «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах». Он говорит, вам, уже поверившим в Иисуса Христа, чего-то не достает. Чего? Познать на опыте, как безмерно величие и могущество его в нас, верующих. Вам необходимо еще познать, какое богатство славного наследия его для святых. То есть, к великому сожалению, многие верующие открыли для себя только лишь маленькую часть того, что Иисусом Христом на Голгофе уже оплачено. К сожалению, духовный опыт многих, он сводится только лишь к минимальному уровню. Дай Божьей милости войти в Царствие Небесное. А вот жизнь здесь, на земле, жизнь с избытком, та самая, о которой говорил Христос, та самая, которую Он принес на землю, та самая, которую Он оплатил своей кровью, это для многих только лишь мечта. А многие перестали мечтать. Апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вы познали, не просто узнали, а именно познали, испытали на опыте, как безмерно величие могущества его. Потому что вы, будучи частью церкви, обладаете следующим. Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви. И вот теперь особое внимание. Церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Священное Писание, передавая текст молитвы апостола Павла касательно Ефесян, говорит о том, что Церкви Божьей принадлежит полнота, вся та полнота, которая есть у Иисуса Христа, полнота власти, господства и безграничной, ничем не сдерживаемой силой, потому что Церковь – это тело Иисуса Христа. И все, что верно для Иисуса, может быть по вере, верно для Церкви Божьей. Проблема большая заключается в том, что многие не используют эту власть. Многие об этом и не знают даже. они слышали, что где-то там, в далеких странах, в Африке, в Азии, где-то в Южной Америке, да, бесов изгоняют, да, в действительности сила Божия является, да, многие чудеса происходят. Но это где-то, это не у нас в общине, говорят они. Видно, век чудес закончился. Видно, Богу сейчас не угодно таким образом себя проявлять. Многие не знают об этой власти. Или, зная, не используют ее по маловерию. Вот иллюстрация из истории Священного Писания. Книга Иисуса Навина, 18 глава, первые 3 стиха. «Все общество сынов Израилевых собралось в Силом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. Из сынов же Израилевых оставалось 7 колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым, «Долго ли вы будете не радеть о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших?» Перед нами парадоксальное заявление. Скажите вопрос, чья земля? Чья земля? По тексту, израильская земля. Почему? Потому что Господь что сделал? Дал вам ее. Все, она ваша. Она ваша. Но ведь там еще живут язычники. Они не собираются оттуда уходить. Они даже и не планируют вовсе самостоятельно отступить и послать письмо или послов к израильтянам, сказать, приходите, живите в наших городах. Нет. Что нужно сделать? То, что Бог уже дал, нужно, укрепившись верою, пойти и взять. «Доколе вы будете не радеть о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую Господь вам уже дал». Вот в такой ситуации находятся многие христиане. Они даже, когда и читают о той власти, и о той силе, и о тех возможностях, и о тех благословениях, которые Господь Иисус Христос оплатил на Голгофе, они не решаются пойти и взять. Потому вопрос не только в том, что эта власть есть. Она есть. Это истина Слова Божьего. Она уже дана. Библия говорит об этом неоднократно. Надо воспользоваться ею. И для того, чтобы воспользоваться, для того, чтобы наступать на силу вражью, необходимо вера. И вот этого, к сожалению, многим недостает. Итак, мы рассмотрели с вами, каким образом описывается в Священном Писании вопрос власти над дьяволом и бесами. Я хочу еще раз задать вам вопрос. Кому принадлежит власть над дьяволом, бесами, нечистыми, злыми духами? Иисусу Христу, который дал власть кому? 12 апостолам, 70 ученикам и кому? Всем, кто уверовал в Него, всем, кто заключил завет с Ним, всем, кто вошел в тело Его. И если вы принадлежите к их числу, значит, власть эта принадлежит кому? Вам принадлежит по вере. Пользуйтесь этой властью. Пользуйтесь этой силой, пользуйтесь этим наследием. Оно воистину безгранично, безгранична сила Его. Тогда, когда мы устраняем все причины для дьявола переносить нам проклятие. Тогда, когда мы очищаемся указанным в Библии способом от проклятий и власти дьявола и бесов. Тогда, когда мы обнаруживаем в себе оккультные и нравственные причины проклятий и путем исповедания, путем отречения возлагаем их на Агнца Божия Иисуса Христа и удаляем из своей жизни грех и вину за грех, тогда ничего не разделяет нас от того, чтобы войти в полную меру всех благих даров Господних, которые Он своей кровью на Голгофском кресте для нас приобрел. Это Евангелие, это благая весть. Апостол Павел в послании к римлянам в 1 главе пишет, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть, кто помнит, что дальше? Сила Божия ко спасению, сила Божия сосредоточена вот в этой благой вести, и эта сила по вере принадлежит Церкви. Мы продолжим разговор об освобождении от проклятий во второй части нашей встречи сегодня.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Бог милует и спасает.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Ирина Кириченко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем встречи в гостях у телекомпании «Три ангела». И наши гости делятся своими впечатлениями, они рассказывают о своем опыте, о своем пути к Богу. Иногда люди приходят к Богу, обращаются к Нему, когда у них есть какие-то проблемы. Чаще всего они либо болеют, либо еще какие-то есть переживания. Но иногда бывает и так, что кажется, все хорошо, все благополучно. Но в какой-то момент человека настигает любовь Божья, и он не в силах ей сопротивляться. У нас сегодня в гостях Алла Вавилова. Алла, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Конечно, я понимаю, что все всегда хорошо не бывает, но тем не менее, какова вот ваша история обращения к Богу и почему вам этого захотелось?
2: Ну, действительно, все гладко в жизни не бывает, но тем не менее, насколько я помню себя, это приблизительно где-то порядком 23-24 года назад, когда я пришла к Богу, это на 95-й год. И просто так не бывают ни встречи, ни какие-то люди, которые попадаются у нас на пути. Получилось так, что нам встретилась женщина, которая очень, видно, на тот момент и до конца своей жизни, она полюбила Бога. И она нам вместе с мужем поведала о том, что Господь должен прийти. И прийти прям чуть ли не завтра, она сказала. И наша история, она, можно сказать, как бы ускоренно побежала в плане встречи с Богом. То есть ее рассказ говорил о том, что, ребята, Господь очень близок, и если вы сегодня не примете Его как Спасителя, возможно, завтра вы просто будет поздно для вас.
1: Алла, а вы когда-то раньше слышали что-нибудь о Спасителе? Вообще вот такое понятие о Боге. Почему вас это вдруг так впечатлило?
2: Ничего подобного раньше не было. Когда я училась в школе, нам более того говорили, что Бога не существует. И я как человек, который вырос вот на Тимуровской какой-то команде, то есть все равно в большей степени у меня сердце всегда тянулось к доброму. Хотя я помню, и путь был и другой. То есть как у молодежи, которые тоже попробовали много в своей жизни. Ну, то есть это и дискотеки, это и какие-то вещи, которые не совсем для людей приемлемы. Но тем не менее, в большей степени мы любили делать доброе что-то. И я всегда с детства как-то с детьми возилась. Я вот даже помню, что собирали разных возрастов ребят, и мы, значит, с ними делали какие-то... ходили к бабушкам, звонили. Мы знали, что, например, вот в этой квартире живет одинокая бабушка. Звонили ей, говорили: здравствуйте, а не нужна ли вам помощь?
1: Это вот точно так, как у Тимура и его команды, да?
2: Точно так, да. Ну, бабушки, конечно, чаще пугались, нежели соглашались.
1: Удивительно было, наверное, для них такое явление.
2: Ну, не сколь удивительно, сколько, видимо, как-то боязливо, что ли, относились. Дети есть дети, но тем не менее мы старались как-то все равно вот больше к доброму и стремились к доброму. Поэтому вот встреча с этим человеком, я понимала то, что она говорит о Боге, она говорит о том, как вот сказано было, о Его любви, о добре. То есть это как тот источник, который действительно очень...
1: И вас побуждал тогда делать вот такие добрые дела, да?
2: Да, именно, именно. Видимо, еще с самого рождения Бог все равно ведет каждого человека, в том числе и меня. И только голос где-то мы слышим ярко, четко, а где-то слабо, поэтому делаем то, что вот не очень прилично или нужно человеку делать.
1: По своей воле иногда поступаем.
2: Да, так, как нам нравится.
1: Вот. А вот интересно, ваша история вообще появления в этой жизни. Как вы... Вот ваша мама у нее уже до вашего появления уже было, да, двое детей?
2: Да, у меня семья как бы вот из трех у нас, это брат и сестра старшие, причем они старше на 15 и на 10 лет меня и мама. Когда я должна была появиться, ей было 39 лет. И так получилось, что отец у нас пил, поэтому трудности были материально, и сложно было в семье в плане отношений. Поэтому, как мама мне объясняет, ей не очень хотелось, даже если сказать не больше, ей не надо было третьего ребенка, но не рожать ей нельзя было. И рожать было сложно, то есть это связано было с физическим самочувствием, но тем не менее, как мы видим, я появилась. Да, но появилась действительно необычно, делали маме кесарево сечение, но тогда, видимо, была большая потеря крови, и как мама мне потом рассказывает эта история, она была таковой, что во время того, когда делали операцию ей, ей приснился сон. И когда уже ее будили, спрашивали, что вам приснилось? Она говорит, мне приснилось, говорит, такое, ну, лес, он как будто бы темный, но сверху спускается такой красивый мужчина, голос и тембр у него очень такой тоже звучный, зычный, и он кричит, говорит, вам два счастья. И врачи говорят, конечно, вам два счастья. Во-первых, вы все благополучно у вас, вы живы, и ваш ребенок тоже жив.
1: Это было счастливое, необычное, да, рождение, видимо. Может быть, это какой-то знак был уже тогда свыше вашей маме, что какое-то счастье. Вот в чем ваше-то счастье? Да, то, что появился ребенок, это да. Но вообще, мне кажется, рождение любого человека — это уже какое-то большое чудо и радость, и счастье. Ведь для чего-то он рождается в этот мир.
2: Но я думаю, что вот если посмотреть сегодняшними глазами то, что предлагает Бог, то, конечно же, безусловно, я уверена, Бог хотел, чтобы я была с Ним в вечности. И это Его план, это Его задумка. И то, что не хочет человек, это еще, ну, будем говорить, не предел и не точка. То, что хочет Бог, вот самое главное. И Он действительно хотел, чтобы я жила, и хотел, чтобы я была.
1: Не просто жила, а чтобы узнала Его, видимо, да? В этой жизни уже поняла,
2: хотя
1: что Он есть.
2: Наша семья, она неверующая. Мама, она вот до сих пор, мне приходится, ей сегодня по 90 лет уже, за ней ухаживаем, сестра ходит, и я всегда ей говорю, мама, вот встаешь ли или что-то делаешь, проси Бога, чтобы Он тебе помог. И она мне всегда говорит, ты знаешь, я когда Его прошу, что пойдем со мной, я не падаю, я иду, я твердо стою. Mm-hmm. Но как только я сама, а она вообще очень сильная женщина по своему духу, она все может сама, она вот такого какого-то склада. Но как только она сама, знаешь, что она обязательно либо споткнется, либо даже такие случаи были, она падала очень сильно. И после этого я особенно ее просил, пожалуйста,
1: только есть еще такая
2: Богом.
1: Русская поговорка, без Бога не до порога.
2: Да. То есть, и она подтверждает, что только Бог способен ее поддержать. И сегодня как бы вот, ну, ей свойственно уныние, вот это вот недовольство, потому что она уже не может делать то, что делала даже 5 лет назад. И я ей всегда говорю, проси у Бога, чтобы были не только жизнь в этом дне, а чтобы была и сила для того, чтобы этот день прожить. Ну и, конечно, благодари. Ну, я думаю, что в этом есть определенный глубокий смысл.
1: Ну, еще и к тому же вы за нее тоже, видимо, активно молитесь. Это тоже помогает ей жить и чувствовать эти силы и радость.
2: Силы и поддержку. Да, моя семья, она тоже вся верующая в Бога. И я уверена, что и сыновья мои, они также молятся и просят, чтобы Господь продлил ей дни жизни для того, чтобы она утвердилась, что действительно Он есть. Потому что даже в свойственно столько пройти в жизни, ей все равно она то верит, то не верит, то вы говорите все не так, все делаете не то. И как будто бы в одной части она, да нет, все правильно, и говорите, и Бог рядом, и поддерживает, и ведет, и руководит жизнью. Ну, это как вот все говорят,
1: соглашается, да. Алла, а вам сразу удалось вот так поверить в Бога и принять Его?
2: Ну,
1: Вы сказали, что как-то неожиданно у вас это произошла эта встреча, вам сказали, вот пойдем, да, скоро Господь придет, и нам нужно что-то делать.
2: Да.
1: Вот как вы к этому отнеслись?
2: Ну, я думаю, что вот так вот на части нельзя сказать, что Бог встречается, и ты соглашаешься и идешь. И я уверена, что такие встречи были не один раз с Богом. Только другой вопрос, откликаешься ли ты на эти встречи? Потому что еще задолго до того, как вот нам попалась эта женщина, которая нам говорила о Боге, о Его приходе, о Его любви, о том, что будет поздно, если вы сейчас не обратимся. Да. Но дело в том, что если посмотреть назад, то где-то, наверное, в 92-м или 93-м году я сама лично, войдя на территорию аптеки, там был столик и продавалась литература. Я не знаю почему, но я подхожу к там, и я покупаю определенные книги на этом столике. И когда я уже смотрю сегодня, что это за книги, вы не поверите, это книга Даниила.
1: В аптеке?
2: В аптеке.
1: Каким образом?
2: В те времена.
1: Книга Даниил, давайте поясним, что это одна из книг Священного Писания Ветхого Завета.
2: Да. И которая рассказывает, идет параллельно вместе с книгой Откровения. И если сегодня ее открыть, это непосредственно то, что очень важно, и то, что говорит Господь. Это купив до той встречи, которая была с той женщиной. Угу. Это одна из тех книг была. И «Путь ко Христу» в том числе. Угу. Было.
1: То есть кто-то позаботился, видимо, положил там эти книги?
2: Нет, они продавались.
1: Продавались, да?
2: Они продавались, и там можно было взять свободно эту духовную литературу. Но я еще говорю раз, что не знаю. И до вот так, чтобы открыть и начать читать, этого не было. Но почему-то я ее купила, и не одну, и она была поставлена на полку до определенного времени. И я считаю, что это была одна из тех встреч с Богом, которая предшествовала вот непосредственно встрече с той женщиной.
1: Но вот и как же вас? Вот вы пошли с ней, да, принимать крещение, насколько я поняла, да?
2: Она была у нас в гостях. Дело в том, что эта женщина, это хорошая, знакомая и даже в прошлом соседка моего мужа. Они жили в коммунальной квартире вместе. И вы знаете, что в те времена коммунальная квартира — это как вот, ну, не только хорошие друзья, это как родные.
1: Поэтому, одна семья.
2: Когда они встретились, они были очень рады друг другу, поэтому наша дверь

0: говорила, вот чисто разум воспринимал действительно это так. То есть вот все говорило, что это правильно, это верно. По-другому и не может быть. То есть вот нисколько не было сомнений в том, что она говорит что-то не так или это как-то неправильно. Ну, ни грамма этого не было. Но когда вот я приняла крещение, вот здесь вот, конечно, пошли очень серьезные во мне разногласия. То есть одна половина, как будто бы я раздвоилась. Одна половина мне говорила, что все правильно, все верно, ты выбрала именно то, что вот действительно всегда у тебя была в этом потребность. А другая говорила, что это бред какой-то, это неправильно. И я думаю, что вот эта другая половина — только результат того, что мы общались с друзьями. Угу. К сожалению, сегодня…
1: Которые не разделяли ваши
0: взгляды. Да? Нет. И, к сожалению, сегодня мы уже не общаемся как друзья. Мы только как знакомые встречаемся. Но тем не менее. И вот это, я думаю, вторая половина, она просто была как бы на стороне этих людей. В том числе и мама, она мне тоже говорила, это неправильно, это не то.
1: Куда ты пошла?
0: Да, зачем ты идешь именно по этому пути? Хотя, пожалуйста, есть другие, намного проще. И не обязательно ходить каждую субботу, посещать церковь и поклоняться Богу.
1: Многие говорят, что просто верь себе и верь, если ты хочешь, верь в душе у себя. Не обязательно куда-то ходить. А обязательно действительно куда-то ходить? Алла, вот как вы сейчас это понимаете? Можно же верить, наверное, и так?
0: Я считаю, что обязательно нужно ходить для того, чтобы то, что ты как бы принял и начал изучать, нужна поддержка. Нужно как бы общение. Но и в конце концов нужно что-то. Ведь один человек, он все равно не сделает того, что сделает, например, команда. Или сделает вообще большой коллектив. И в этом глубокий смысл. Поэтому посещение церкви, это сегодня по-другому вот я не могу. То это обязательно для меня.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Тогда у вас еще были какие-то переживания, сомнения, вероятно, по тому, как оценивали ваши родные и близкие ваш приход к Богу. А вот сейчас как вы можете оценить уже спустя много лет, что для вас сейчас Бог и общение с Ним?
0: Для меня Бог — это утро без Него не начинается. Вечер без Него не заканчивается, как говорят. Это общая молитва семьи. Мы сегодня живем втроем, хотя у нас еще два сына. Угу. Старший у нас женился, у него уже своя семья, у нас есть внук. Угу. И младший, он сегодня служит и работает от нас как бы далеко. И вот у нас сегодня трое. Это муж, я и наша дочка. Да, мы утром встаем на колени, мы молимся, просим водительства, защиты, охраны. Мы просим, чтобы Дух Святой и Бог обитал не только с нами, но и с членами нашей церкви. И даже просим от наших соседей. У нас рядом сосед. Очень интересный, он недавно вышел из тюрьмы, и муж с ним старается контактировать, старается ему помочь во многих вопросах. Хотя вот видно, что в нем много есть доброго, но вот этот путь, который он прошел, он все равно его тянет назад. Но тем не менее видно, что он нам всегда говорит: «Вы у меня как родные, ближе вас нету». Поэтому, конечно, без Бога, мне кажется, сложно сегодня, очень сложно.
1: Вы ощущаете реальную силу и поддержку от Него? Или это просто такое мнение, что обязательно надо молиться? Потому что без молитв якобы ничего не получится.
0: Может быть, когда-то и становится как-то этой привычкой, может быть, автоматом каким-то. Но тем не менее ты понимаешь, что если внутри ты чувствуешь это получается сегодня отчасти

0: это необходимость, то есть это нужно. Вот когда даже я к вам ехала, потому что я понимала, что дорога, сейчас вот дождь идет, сложная, и я не люблю опаздывать. Нет у меня такого склада, и поэтому стараешься вовремя. Я говорю, Господи, помоги вовремя добраться и сделай так, чтобы действительно я была нужна там, где, ну, а главное ты, чтобы был нужен.
1: У вас трое детей. Двое — это ваши, да, сыновья?
0: Да.
1: И девочка, вы сказали, дочка, это уже приемная, да, дочь?
0: Да, дочка.
1: Что побудило вас взять в семью еще одного ребенка?
0: Ну, когда мы пришли в органы опеки, нам тоже задали такой же вопрос. Он говорит, почему вы хотите брать приемного ребенка? Ну, наверное, можно сказать так, что Бог, который уже жил в нашей семье, естественно, Он наделяет определенными качествами. И есть такой потенциал, который, ну, вот хочется поделиться, хочется согреть кого-то. И вот непосредственно вот это качество, ну, я вам сказала уже, что с детьми я всегда была с детства. Вот я даже помню в садике, я была в круглосуточной группе. Это значит, что меня приводила мама в понедельник, а забирала меня в пятницу. То есть фактически я выросла до школы. Да? Да, я выросла в садике, воспитывала меня воспитатели. Но там были детки разных возрастов. То есть и 3, и 4, и 7, ну, перед школой дети. И вот я тоже всегда помню, я всегда с ними возилась. Поэтому я как бы чувствовала, что дети — это вот какой-то вот... Ну, мой удел, что ли, мое именно то, что с кем я могу больше общаться, лучше. И вот когда к Богу приходишь, и Он наделяет этими качествами, вот этой любовью, которая, возможно, хотелось бы еще поделиться. Дети уже выросли. Один ушел в армию, другой тоже уже стал взрослым, самостоятельным. И хотелось именно маленького. А как бы иметь уже своего, ну, во-первых, это тоже 39 лет, ну, а зачем? Когда есть смысл согреть какую-то другую душу.
1: Уже дать, живую душу, да, уже, которая...
0: Ну, а самое главное, раскрыть этому человечку вот нашего Бога. Она как бы вырастет, потому что я считаю, что дети и люди, которые живут уже с детства с Богом, это счастливые люди.
1: Вы взяли маленькую девочку, да?
0: Мы взяли, да, не грудную, но она уже ходила, ей было год и 7 месяцев. Но вот когда мы ее взяли, она была вот как будто бы вот, ну, только научившаяся ходить. Это где-то 65 сантиметров ее ростик такой был. У нее не было ни одного зуба, и она ничего не говорила, абсолютно ничего. То есть все, что вот, ну, есть, улыбаться, она и не улыбалась даже, да. Мы помогли ей. Сегодня это, конечно, жизнерадостный такой ребенок. Ну, сложноватый.
1: Сложноватый? А что сказать?
0: Ну, во-первых, вот нам всегда говорили, генетика — сильная штука. Говорит, смотрите, как бы вот то, что она из себя представляет, потому что родители были лишены родительских прав. А это значит, соответствующий образ жизни они вели. Вот. И когда мы с ней начали жить вместе, она как бы всегда вот свою точку зрения, она как бы всегда стояла на своем. И когда я ей говорила, так, будешь делать вот так, как я скажу, она всегда ждала, сломаюсь ли я или нет. Я всегда считала до 3. Я говорила 1, 2, 3. Она продолжала на меня смотреть и проверять. А вдруг я не сделаю то, что я ей сказала? И вот в какой-то степени она меня научила стоять твердо на том, что я говорю. То есть если я сказала «нет», значит «нет». И другого варианта не будет.
1: Отвечать за свой поступок, за свое решение, да?
0: Да. И сегодня это как бы вот эта граница, она четко проведена, и мы понимаем, что если она заходит за нее, за эту границу, то это последует наказание определенное. Ну, тем не менее.
1: Она принимает ваши убеждения сейчас? Она уже достаточно большая, да, девочка?
0: Да, ей сегодня уже 11 лет.
1: Это уже сознательный возраст. Она может тоже выбрать, верить ей или не верить, как она относится.
0: Но она, слава Богу, как бы на этом пути тоже стоит. Пути познания Бога. Она, ну, приобретает определенный опыт общения с Ним. Чем мне импонирует то, что вот она уже второй раз была в лагере христианском. Сначала ей было очень трудно там быть, потому что, ну, вот, к сожалению, характер, он как-то вот как у ёжика иголки, выпячивается. И, ну, сломать ей как-то сложно. Начинаешь ей говорить, да что это неправильно. Если ты хочешь иметь друзей, то сама будь дружелюбной. Почему должны тебя понимать? Давай как-то посмотри на себя со стороны и, ну, попытайся понять другого человека. Не обижайся, даже если что-то с его стороны было не так. Ну, сложно пока.
1: Ну, конечно же, все это идет из детства, мы же знаем. И тем более она вот в таком грудном возрасте, да, совсем рано осталась без родителей, без какого-то тепла, без любви. И это, видимо, тоже сейчас сказывается, то, что она, да, не может эту любовь и дружелюбность проявлять-то кому-то, потому что к ней когда-то это тоже не проявили.
0: По факту,
1: большого терпения нужно.
0: Да, по факту вот она почти всегда меня спрашивает. Ну вот вечером встает: «Мама, ты меня точно любишь?» Точно? Мне приходится говорить: очень люблю, ну сильно. Ты точно меня любишь?
1: Здорово.
0: То есть, да, нисколько, когда сомнения, потому что она понимает, что не все правильно сделано, не все так, как вот действительно она понимает, что что-то неправильно. Угу. Ну как вот ее спрашиваешь: ну почему ты так сделала? Не знаю. Но ты же знала, что так не делают. Знала. А почему сделала? Она не может объяснить. Ну, как в Библии сказано, что хочу делать доброго, да, апостол Павел говорит, не делаю, не хочу делать злого.
1: Да, бедный я человек. Бедный. Кто избавит меня от всего?
0: Да.
1: Но только с помощью Божией это может преодолеть, правда? Дай Бог, чтобы она продолжала верить и стремиться к Нему, так же, как вы стремитесь. И терпение вам тоже в этом. Алла, а как еще вот ваша любовь Бога к вам, как она еще сейчас проявляется, вот в каких отношениях? Потому что вы сказали, что вот хочется поделиться тем, что ты узнал. Вот вы девочку взяли, даете, дарите ей свою любовь. Что еще хочется сделать ради Бога?
0: Ну, конечно, безусловно, хочется и рассказать, что для тебя Господь, ну, значит. Но, к сожалению, не все люди хотят тебя слышать, да? Но, тем не менее, стараешься уже в личных каких-то контактах, вот, например, на работе тоже пытаешься говорить, раскрывать Бога. Ну, в какой-то степени люди задают вопросы, спрашивают. Но сегодня, наверное, больше интересует людей это здоровом образе. То, что вот действительно как бы придерживается и моя семья, и тому, чему учит Господь, это, соответственно, и питание, и много принципов, ну немного, их 8 всего, но тем не менее придерживаться. И сегодня мы учим и детей этому же. Да.
1: Детей каких?
0: Ну, детей, которые, например, приходят в нашу церковь, угу. Да, и детей, которые на улице, вот даже такой есть у нас опыт общения с детьми. Это определенные выставки здоровья мы делали.
1: Угу. Вот. А в чем они заключаются, эти выставки?
0: Ну, выставка здоровья, это заключается, что определенное количество людей, как бы команда, да, которая собирается и в игровой форме доносит до детей, которые, например, на той же площадке гуляют, да, что, оказывается, быть здоровым — это не так-то сложно. И в то же время, соблюдая, ну, простые принципы, можно действительно быть радостным, довольным, счастливым.
1: Ну, дети, мне кажется, еще не совсем, вот когда дети, они осознают, что такое здоровье, что такое здоровый образ жизни. Это больше принимают взрослые люди. Поэтому, ну, как мне кажется, рассказывать ребенку о том, что вот надо бы здоровый образ жизни, а, собственно, что здоровый образ жизни? Не пить, не курить, но, может быть, он и не пьет, и не курит, потому что он еще маленький. Какой еще образ здоровый? А он скажет, а как родители меня чем кормят, что то я ем, что он может указать и сказать своим
0: родителям? Я с вами согласна, но тем не менее нельзя однозначно сказать, что ребенку все равно или он этого не знает. Когда мы их спрашивали, вот, допустим, о том, что нужно обязательно употреблять определенное количество воды, дети соглашаются, что они, да, эту информацию они знают, но почему надо пить воду? Угу. Потому что мы умываем себя внутри, правильно? И когда начинаешь спрашивать, вы же не умываете себя чаем? Дети так, нет, конечно. Или, допустим, вы же не моете лицо...
1: А дети больше всего любят пить чай или что-нибудь сладкое, да, каким-то напитком?
0: Ну, допустим, может быть, лимонад или молоко. Говорят, а что, молоко разве не полезно? Но ведь нельзя заменить воду молоком, правда?
1: И когда это уже еда считается, да, пища, да?
0: Объяснять, что внутри нужно обязательно тоже умывать или мыть так же, как и снаружи, то для детей это, в принципе, ну, вот становится понятно, что да, действительно, оказывается, полезнее пить воду, и это правильнее. И это один из принципов здорового образа жизни. Поэтому нельзя сказать, что им невозможно объяснить, что это нужно делать.
1: А что еще вы им объясняете, вот, кроме того, что воду пить полезно?
0: Ну, полезно, например, спрашиваешь, где вы любите гулять, да? Где вы любите гулять? Ну, вот на площадке. А как вам кажется, где лучше? Там, где деревьев больше, то есть это лесная зона, парк какой-то. Или вот недалеко от дороги. Но дети понимают, что лес – это лучше, поэтому говоришь о том, что нужно обязательно делать прогулки в лесу, где-то на берегу реки, для того, чтобы действительно вдыхать здоровый, вот этот, вернее, чистый воздух.
1: Для того, Но, опять же, не каждый же ребенок может пойти в лес и на речку без разрешения родителей.
0: Безусловно. Это все можно и нужно делать согласием родителей, взрослых. Но это можно. Ребенок тоже имеет мнение и свой какой-то взгляд. И если, например, он посчитает, что это правильно, почему бы и нет? Я думаю, что навряд ли откажут родители погулять в парке или в лесу.
1: Если ребенок попросит его об этом.
0: Если ребенок попросит.
1: А для взрослых вы делаете какие-нибудь такие вот наподобие выставок здоровья или еще что-нибудь?
0: Для взрослых.
1: Полезное, радостное такое, что
0: для взрослых. Ну, это только в личном общении говоришь о том, что вот это правильно, а то, что это не нужно делать. Но взрослые, конечно, они больше понимают. Не зря сказал Господь, что ухо-то у нас два, да, поэтому слышать в два раза, слушать надо в два раза больше, чем говорить, да. Но не каждый слушающий слышит то, что ты говоришь. То есть вроде говоришь, а человек прослушал, но не взял это, не принял того, что ты
1: сказал. К сожалению, так бывает.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Алла, какая интересная поделка у вас в руках. И тут на столе я еще вижу несколько. Это что такое? Зачем это?
0: Эти поделки мы делаем с детьми, ну и с инициативной группой, когда хотим, ну, как бы поделиться той любовью, которую дает Господь, выразив вот в таких простых вещах. Мы выходим...
1: Можно посмотреть?
0: Да, пожалуйста. Только не заверх. Ага. Мы выходим в город. Обычно это, ну, традиционные праздники 8 марта, 23 февраля, День Матери. Мы делаем порядком где-то вот такие вещи, 200-250 штук. И вместе с детьми, вместе с этой группой небольшой выходим в город. Хочу сказать, что и ребята, и взрослые всегда, ну, с удовольствием это делают. Особенно их дарить всегда приятно, когда...
1: И каким образом вы это делаете? Как вы дарите?
0: Ну, мы ходим по улице, и, например, если это 23 февраля, вот мы делаем такие открыточки в виде рубашечек, да, и там небольшое, как бы, поздравление и пожелание
1: Внутри?
0: Внутри, да.
1: Здесь можно открыть?
0: Да, вот можно открыть. И мужчины, особенно мужчины, очень тепло реагируют на то, что их поздравляют. Вот прям, ну,
1: вы свет миру, тут написано.
0: Вы свет миру,
1: мужчины. А что это значит? Вы свет мира.
0: Ну, это, конечно, больше обращено к людям, которые приняли Бога, да, угу. говорящие о том, что вы свет миру. Угу. Вот. Ну, это мы дарим и верующим, знакомым, да, и если на улице, то, конечно, немного другое поздравление для людей, которые встречаются к нам.
1: Чтобы было им более понятно.
0: Было более понятно, конечно, безусловно. Но хочу сказать,
1: что... А как реагируют, да, вот, взрослые на это?
0: Об этом хотелось сказать, что... Вот сколько мы не делали таких вот акций, таких мероприятий, ни одного негативного фактора не было. Более того, вот, например, в моем случае было, когда мы поздравляли молодого человека вместе с ребенком, он, значит, нам говорит: «Ой, спасибо! А как же я вас поздравлю на 8 марта? Я же не знаю, где вы живете». Мы улыбнулись: «Ну, поздравите своих родных и близких». Он говорит: «Ну здорово, спасибо вам огромное». И это везде всегда вот именно таким образом. То есть люди очень с удовольствием воспринимают. Ну вот такие цветы на 8 марта. Мы ходили даже в стационар. Тоже это было очень положительно. Когда входишь в палату, ну, много детей нельзя, но где-то они подвое обычно, чтобы не бояться им. Они входили, поздравляли и всегда... Ну, очень все положительно.
1: Женщинам более приятно получить даже искусственный цвет.
0: Да, тем более сделан,
1: да, вот так искусно, с такой, прям, не знаю, красивой не отличишь от настоящей.
0: Да. Вот этого мы как бы делаем, получаем частичку тепла от людей, и в то же время, я думаю, им приятно.
1: А вот голубь. Это такая особая птица, да? Почему вот голубя вы делаете?
0: Ну, наверное, потому что это действительно связано, может быть, с Богом, с Духом Святым.
1: Но это символ, символ библейский, да?
0: Библейский, да. Голубь — символ библейский. В то же время это как бы символ мира, добра, ну и радости, наверное, ну, да, которые приносят благодаря тому, что это подарено.
1: Красиво. Итак, Алла, вот... Если вспомним еще раз сон, который вашей маме вдруг приснился при вашем рождении, конечно, это действительно большое счастье, что вы появились на свет. Наверное, и для мамы тоже, потому что вы все равно как-то ее поддерживаете сейчас и любите, и еще рассказываете ей о том, о любви Божией, и хотите, чтобы она тоже была, да, с Богом. И к тому же вы делаете такие замечательные вещи, такие подарки для людей этого мира. Спасибо вам большое. Спасибо вам за встречу, за такой рассказ удивительный. Пусть Господь благословит вас в дальнейшем вашем служении Ему.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, каким бы ни был ваш путь и какой бы ни была ваша жизнь сейчас, помните всегда, что вы не безразличны Богу и что Он очень заинтересован в том, чтобы вы были с Ним. Божьих вам благословений!

0: Лицом к лицу.
1: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». На протяжении наших с вами встреч в эфире, в этой рубрике мы поговорили о главных священных текстах, книгах, которые почитаются священными писаниями в современных религиях. Мы проследили историю их появления, из чего они состоят и когда по времени и в какой последовательности эти книги появлялись. Сейчас мы переходим с вами ко второму этапу в исследовании мировых религий, а именно повествованию об основателях этих религий. Кем были эти люди, которые оставили такое сильное впечатление на тех, с кем общались, что сегодня число их последователей исчисляется миллионами, а в иных случаях миллиардами? Кем были основатели великих религий? Свое исследование мы начнем вновь с иудаизма, как и с религии, священная книга которой является самой древней, написана раньше всех. Термин «иудаизм» происходит от слова «иуда». Иуда же, в свою очередь, был одним из 12 сыновей Иакова, одного из трех праотцов еврейского народа. 12 сыновей Иакова стали родоначальниками 12 племен или 12 колен, как говорит Библия, 12 колен еврейского народа. Когда после царствования Соломона царство разделилось на две части, то на юге осталось два племени, два колена, колено Иуды и колено Вениамина. На юге – это как раз там, где находится Иерусалим, а в нем храм, центр богослужения иудаизма. На севере же остались 10 колен, 10 племен. Северное царство стало называться Израиль, а южное – Иудея по имени колена Иуды, которое было наиболее многочисленным в Южном царстве. Поэтому Иерусалим, храм, служение в нем и в целом эта религия ассоциируется с именем Иуды. Иудеи, посему название иудаизм. Говоря об основателях религии иудаизм, главным образом нам необходимо поговорить о двух – об Аврааме и Моисее. Именно эти две личности в иудаизме почитаются главными, когда идет речь о родоначальниках и основателях иудаизма. Сегодня мы поговорим об Аврааме. Каким образом случилось так, что Авраам стал родоначальником религии иудаизма? Откуда он появился? Кем он был по происхождению? Итак, открывая Ветхий Завет, мы узнаем, что после потопа, когда люди стали распространяться по земле, они все произошли от трех сыновей Ноя. Имена этих сыновей – Сим, Хам и Иафет. Потомки Сима были людьми, которые не участвовали в строительстве Вавилонской башни, символе отступничества против Бога, и они были той линией в развитии человечества, которая придерживалась повелений и законов Творца, данных еще ранее Адаму и затем подтвержденных через Ноя. Эта линия называется семиты. Вот через семитские народы как раз сохранилась линия богопоклонников, которые продолжали традицию поклонения Творцу, единому Богу. Или, иными словами, используя богословские термины, они поддерживали идею монотеизма. Одиннадцатая глава книги «Бытие» описывает родословную, которая в конечном итоге подводит нас к Аврааму. Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Рогав, Серух, Нахор, Фара и Авраам. Авраам жил в Уре Халдейском. Этот город располагался в Междуречье, в самой древней цивилизации на Земле, в шумерской цивилизации, и был очень развитым городом. Архитектура, искусство, все признаки цивилизации, включая водопровод и канализацию, присутствовали в Уре Халдейском. То есть это было одно из самых просвещенных и самых развитых мест того времени в древнем мире. Но нравственная обстановка была удушающей. Язычество царило вокруг со всеми вытекающими отсюда духовными и нравственными последствиями. Итак, Авраам родился в семье, которая была продолжателем традиции монотеизма. По каким причинам, согласно повествованию Ветхого Завета, он был избран? На этот вопрос отвечает 24 глава книги Иисуса Навина, стихи 2 и 3. Так говорит Господь, Бог Израилев. «За рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его и дал ему Исаака и далее». Говорится как раз о том, что именно вот эта удушающая атмосфера язычества, идолопоклончества, была причиной, по которой Бог выводит эту семью, эту линию богопоклонников, выводит для того, чтобы избежать дальнейшего разложения и дальнейшего влияния со стороны идолопоклонства и язычества. Библия повествует в книге «Бытие» в 11 главе в 31 стихе, что из Ура Халдейского выходит Фара, отец Авраама. «Бытие» 11 глава, 31 стих гласит следующее. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но дошедшие до Харана, они остановились там, и было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». Итак, Фара вместе со своим семейством выходит из языческого окружения в Ханаан, место, которое в то время было относительно мало заселено, и была возможность без внешнего языческого влияния продолжать соблюдать и сохранять заповеди Божьи. Ради каких целей Бог выводит эту семью? В книге «Бытие» 18 главе, в стихах 17 по 19, эти цели определены следующим образом. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Итак, цель, согласно этому стиху, заключается в том, чтобы он учил своих потомков, своих сыновей и далее соблюдать заповеди Божьи, ходить путем Господним, что Авраам и делал, как говорит 26 глава книги «Бытие», стихи со 2 по 5. «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои, за то сказано Исааку, я благословлю и тебя». Причем условие благословения остается таким же – продолжение исполнения заповедей Божьих и передача из поколения в поколение этих законов. Вторая цель заключается в том, что Аврааму, как говорит 12 глава книги «Бытие», стихи с 1 по 3 и 22 глава, стихи 17 и 18, Аврааму был обещан потомок, в котором, как говорит Библия, благословятся все народы. Вот, например, 22 глава, стихи 17 и 18 говорят: «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Термин «семя» используется для описания Мессии, Спасителя, который должен прийти. И эта идея семени далее развивается пророками на протяжении всего Ветхого Завета. Именно через эту линию, именно через вот эту ветвь генеалогического дерева человечества было дано обетование «Придет Спаситель, Мессия, Избавитель». Интересно также отметить происхождение термина «еврей» в связи с возникновением иудаизма. В книге «Бытие» в 14 главе, в 13 стихе впервые в Библии этот термин встречается. Давайте посмотрим, в каком контексте. 14 глава, 13 стих. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамра, и брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. Он пришел и известил о том, что его племянник Лот был взят во время нападения на Содом и Гоморру союзом из пяти царей во главе с Кедор-Лаомером. Авраама, сказано, пришли и известили. Известили Авраама еврея. Здесь он впервые назван евреем. Слово «еврей» в оригинале означает дословно «человек с другой стороны» или «человек, который не отсюда». Пришелец. Итак, еврей изначально в Ветхом Завете – это термин, обозначающий скорее качество, чем национальную принадлежность. По национальной же принадлежности Авраам был арамеянином, как говорит Второзаконие, 26 глава, 5 стих. Очень интересно, что археология сегодня подтверждает существование такой личности, как Авраам. В 1887 году женщина из Тель-Амарны на побережье Средиземного моря, обрабатывая на своем огородном участке почву, наткнулась на клинописные глиняные таблички. Открытые документы содержали официальную переписку фараонов с правителями Вавилона, Митании, иных азиатских стран, письма от правителей Палестины, Финикии и Сирии. И там, среди этих клинописных табличек, упоминается имя Авраама. В следующий раз мы поговорим о Моисее, второй личности, которая является основополагающей в появлении и развитии иудаизма. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра Духовного Просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на третий из 8 вечеров для семьи, посвященный теме «Если бы любовь», троеточие. Это тема, которая объединяет все 8 вечеров. А вот сегодня перед нами задача обсудить тему довольно сложную. И формулируется она следующим образом. Роли в семье, двоеточие, жена в брюках, муж в юбке – знак вопроса. И перед тем, как мы посмотрим на то, что об этом говорит Священное Писание, я хочу поделиться, что вчера один из посетителей подошел ко мне и говорит, «А вы какую страну имеете в виду?» То есть, если бы это дело в Шотландии проходило, то не было бы и проблем с тем, чтобы муж был в юбке. То есть, это уже дает нам определенную точку опоры, показывая, что многое, к чему мы привыкли как к данности, является, по сути, условностью. Потому вот эту тему мы будем рассматривать сегодня сквозь призму поэзии, сквозь призму народной мудрости. Мы будем смотреть на то, что сохранилось вот в стиле юмора, в жанре шуток. А главное, мы посмотрим, что Господь в своей мудрости, в своем святом слове, в Библии, в Священном Писании нам на эту тему оставил. Итак, вспоминаем поэзию. Некрасов, произведение «Мороз, красный нос», фрагмент. Есть женщины в русских селениях спокойною важностью лиц, с красивою силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Красавица миру на диво, румяна, стройна, высока, во всякой одежде красива, ко всякой работе ловка. И голод, и холод выносит, всегда терпелива, равна. Я видывал, как она косит, что взмах, то готова копна. В игре ее конный не словит, в беде не срабеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Вот этот вот образ женщины, которая фактически любому мужчине фору даст, нам хорошо известен, правда? Еще со школьной скамьи. Но вот прошло время, и в 1960 году Наум Каржавин добавил кое-что к этому классическому произведению. Но ей бы хотелось другого – носить подвенечный наряд. Но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. И мужчин, которые могли бы спасти и одну, и другую ситуацию, не всегда найдешь. Потому, когда мы обращаемся к этой теме сквозь призму поэзии, мы начинаем понимать, что далеко не все так просто касательно ролей в семье. Посмотрим на некоторые мнения, которые сохранились по этому вопросу в народе. У мужчины в Санкт-Петербурге спрашивают, какова вероятность того, что, выйдя на Невский проспект, вы встретите динозавра? Значит, мужчина включил свой компьютер и выдает ответ. Меньше 1 миллиардной. Нравится ответ? Теперь тот же вопрос женщине. Она отвечает, 1/2. Как это? Ответ, ну, либо встречу, либо не встречу динозавра. Логично? Пожалуйста. То есть это показывает, насколько часто в мышлении мужчины и женщины друг от друга отличаются, хотя, естественно, речь идет о шутке. Сегодня я хочу познакомить вас с еще одной аллегорией касательно вот тех памятных событий, которые имели место в самом начале истории семьи в Эдемском саду. Рассказывают, что когда Господь творил, вот, начиная с неорганической материи, затем на третий день все, что касается флоры, вся растительность была сотворена, потом в 5-й день водные животные для воздуха, для летания животные были сотворены. В шестой день, соответственно, были сотворены все наземные животные. И вот некоторые видят в череде сотворенных существ прогрессию по принципу усложнения сложности, увеличения сложности. Так? И вот когда Всевышний создал мужчину, как гласит эта аллегория, он посмотрел и сказал: «А я ведь могу еще лучше!» И создал женщин. Итак, кто у нас венец творения? Я вот сейчас обращаюсь к серьезно нахмурившимся мужчинам. Кто у нас венец творения? Кто последним создан? Женщина. В действительности, если вы зададите вопрос, это с точки зрения анатомии, если спросите врача, специалиста, доктора, он вам это подтвердит. Ну и понятно, что многие мужчины, они даже, к сожалению, и понятия не имеют о том, насколько сложно женщина устроена. Итак, вот такая аллегория. Верно это или нет, принимайте решение сами. Но вот еще одна. Называется она «Вопросы Адама». Речь идет вот о чем. Когда Всевышний по милости своей сотворил Адаму Еву, чтобы ему не было одиноко, тогда Адам, благодаря Всевышнего, задал ему вопрос: «Господи, почему ты создал ее такой красивой?» И Всевышний отвечает: «Ну как же, чтобы она тебе понравилась!» Потом прошло некоторое время, и Адам снова пристает к Всевышнему с вопросом, говорит: «Господи, почему ты создал ее такой вот как-то несообразительной?» И Всевышний отвечает: «Чтобы ты ей мог понравиться». Ох, я рад за тех, кто сразу начал смеяться. Остальным даем еще 3 секунды. Аллилуйя. У нас получается сегодня еще даже лучше, чем в первый раз. Итак, это все готовит нас к тому, чтобы задать еще более серьезный вопрос. Рассказывает о том, что однажды к специалисту по семейным отношениям, к психологу, пришел человек на исповедь. Оказалось, что обратился не по адресу, и ему посоветовали священника. Он пошел в церковь и решил исповедаться, и вот все, что за длинные годы семейной жизни происходило, все это рассказать. Нравится ли вам эта фотография? Так, обратили ли вы внимание, что эти двое чем-то связаны? Чем? Кольцами, да? Есть такое понятие, как окольцевать. И то есть они, соответственно, родные друг другу, муж и жена. Но видите, что как-то вот смотрят они вовсе не с вниманием и нежностью друг на друга в разные стороны. Вот такая же была ситуация в жизни этого человека, пришедшего на исповедь. И он говорит: «Батюшка, я на протяжении всей своей жизни каждый день с женой ссорюсь. И у нас фактически до драк дело доходит. То есть мы живем скверно, отвратительно». Ну и священнослужитель задает вопрос: «А чем же эти вот ссоры обычно заканчиваются?» Тот говорит: «Тем же, чем и сегодня закончилось». Тот говорит: «И сегодня у вас было?» Тот говорит: «Да, прямо перед тем, вот как я пошел сюда на исповедь, у нас опять была очередная перепалка. И что же произошло? Чем заканчиваются у вас обычно ссоры?» И тот отвечает: «Мне, говорит, немножко стыдно об этом говорить, но тем не менее, сегодня жена приползла ко мне на коленях». И священнослужитель уже в ужасе. Знаете, такой тиран на протяжении стольких лет вот заставлял, чтобы все ссоры заканчивались тем, что жена стоит на коленях. И тот говорит: «И что дальше?» И вот она приползла ко мне на коленях и говорит: «Ну что, трус, будешь вылезать из-под дивана или нет?» Вот так часто бывает, что мужчина хоть и сильнее, хоть вроде бы и грознее выглядит, на самом деле очень легко терпит поражение в семейных ссорах. Бывает такой мужчины? Нет, это, наверное, у других, да, не у тех, кто так вот важно сидит сегодня в этом уважаемом собрании. Ну, еще одна история. Давайте посмотрим, что вам эта история на сердце навеет. Итак, я не знаю, откуда эти сведения появились, потому не отвечаю за достоверность информации, но рассказывают о том, что согласно пророческим откровениям, которые не в Библии записаны, на последнем великом суде Всевышний сделает следующее. Он обратится ко всем, кто предстал там перед ним, чтобы узнать, какова его участь, и скажет: «Пожалуйста, все мужчины, которые были главой в своей семье, становитесь, пожалуйста, в эту очередь». Ну, так и размежевание, одни туда, другие сюда. И оказалось, что вот в этой очереди в одной и в другой совершенно неравное количество людей. А вот те, кто в своей семье не был главой, вы в другую очередь. Итак, две очереди. В одной мужчины, которой они были главами, а вот в другой, где жена была главой. Ну и как вы думаете, какая очередь была длиннее? А откуда вы знаете, дорогие? Да, в действительности, согласно этим вот тайно полученным данным, в действительности, там, где жена была главой, очередь длиннющая. А вот там, где мужчина был главой, только один человек стоит. Но это еще не все. Всевышний обращается к этому мужчине и говорит: «Как тебе удалось удержать власть в семье? Почему ты встал именно

Друзья, есть среди вас такие, кто, находясь за рулем автомобиля, фактически не управляет автомобилем? Жена, поверни налево, нет, побыстрее, нет, помедленнее, нет, теперь то, ты что, не видишь, что он в тебя чуть не врезался? И так далее. Он сидит, как глава, за рулем автомобиля, он управляет, он босс. А фактически рядом возлюбленная. Таким образом, вот эти все истории, они были призваны просто подготовить нас эмоционально к тому, чтобы рассмотреть вопросы, которые в Библии и в Священном Писании открыты. И сегодня мы постараемся как-то вот абстрагироваться от всего надуманного, от всего, что принято считать правильным, но что на практике никогда на самом деле не происходит, и посмотреть правде в глаза. Но прежде вот опять несколько высказываний из народной мудрости. Настоящая женщина все может сделать сама, но настоящий мужчина никогда этого не допустит. Еще одна фраза. Лучший бизнес для женщины – это ее мужчина. Еще один взгляд. Давайте теперь поговорим о стереотипах. В каждом обществе есть понятие о том, каким должен быть настоящий мужчина и какой должна быть настоящая женщина. Итак, настоящий мужчина. Что он должен уметь и каким он должен быть? Например, он должен уметь ремонтировать все, что в доме может сломаться. Есть такой стереотип? Есть такое ожидание? Так, должен обеспечивать семью. То есть кормилец в семье кто? Мужчина. Да, конечно, слышу, естественно. Так, еще один стереотип. Мужчина всегда думает только об одном. И все прекрасно знают о чем, да? Или еще. Настоящий мужчина никогда не плачет. Это вот некоторые стереотипы. Их, конечно, гораздо больше. И нам придется, дорогие, сегодня сквозь них пробираться, чтобы дойти до сути вопроса. Ну, теперь некоторые стереотипы в отношении женщин. Что известно вам? Настоящая женщина должна хорошо и вкусно готовить пищу, правда? Кто повар в семье? Конечно же, жена. Это, как говорится, по умолчанию. Вот так вот многие думают. Дальше. Обязана содержать жилье в чистоте. На ком уборка в доме? На жене, на женщине. Жена отвечает за воспитание детей, да? На ней ответственность. Вот так вот многие думают. Ну и, конечно же, еще один. Одевается вечность. Мужчины обыкновенно думают, что если их семья опоздала, то это из-за кого? Да, конечно же, из-за жены. Потому давайте сейчас, вот, пробираясь сквозь эти мнения, наслоения, всевозможные укорененные представления, стереотипы, проведем тест. Проверим, насколько аудитория в действительности знакома с реальностью. Итак, пожалуйста, у кого длиннее ноги, у мужчины или женщины? У мужчины в действительности. То есть, если взять одинакового роста мужчину и женщину и посадить их, то кто будет выше? Женщина, потому что у нее верхняя часть туловища больше в силу необходимости рожать детей. А вот ноги, длина ног, соответственно, у мужчины выше, у женщины меньше длина ног. А, как правило, стереотип каков? Кто у нас длинноногий? Разве мужчины? Ну, ни за что на свете, да, думает большинство. Так, еще проверка реальности. У кого в организме больше золота, у мужчины или женщины? У женщины, конечно. Не зря мужья порою называют их «моё золотко». Это абсолютно верно. Золото, я не имею в виду на них золото, да? В них, да, вот у них больше. У кого в крови на 20% меньше эритроцитов, красных кровяных телец? У женщины, в действительности. Это вот те кровяные тельца, которые доносят кислород, и в силу этой особенности, в том числе, женщины чаще падают в обморок. У кого 23-я хромосома выглядит вот так вот? X и Y. У кого? У мужчины. Верно. Потому мужья нечего приставать, как в древности. Почему не рожаешь сына? Вот. Если нет сына, значит, тут у вас проблем. Теперь, у кого больше желудок, почки и печень? У мужчины или женщины? У женщины. Не поверите, анатомически у женщины больше. Ну и, наконец, у кого больше развито левое полушарие мозга?

мужчины. У мужчины. Итак, мы подошли теперь непосредственно к теме нашего вечера, а именно роли в семье. Роли в семье. И нам необходимо дать определение базовым понятиям. Что означает слово «роль»? Потому что, к великому сожалению, это именно надо прояснять. Понятие «роль» часто путается с еще одним понятием, которое нам тоже нужно прояснить. Итак, обращаемся к краткому словарю по социологии. Роль социальная. Это социальная функция, модель поведения, объективно заданная социальной позицией личности или группы в системе общественных или межличностных отношений. Ее исполнение связано с принятыми социальными нормами и ожиданиями окружающих. Роль – это функция, это то, что человек делает или не делает. И вот это понятие очень сильно отличается от еще одного, которое как раз-таки часто с первым путается. И это понятие «ценность». Ценность. Что такое ценность? Согласно Большой советской энциклопедии, ценность – это термин, широко используемый в философской и социологической литературе для указания на человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений действительности. То есть многим кажется, что если человек выполняет вот эту роль, то он и важнее, и более ценен, в то время как человек столь же много работающий, допустим, но выполняющий другую функцию, кажется, что и значит меньше, и менее ценен. Вот это является часто коренной ошибкой, и тогда, когда мы с вами думаем о ролях в семье, о муже и жене. И чтобы это проиллюстрировать, давайте обратимся к стихотворению, к известному стихотворению Сергея Михалкова. «А в-четвертых, наша мама отправляется в полет». Помните, кто это говорит? Это были детки, которым вечером делать было нечего, и вот они сидели и размышляли вслух. «А в-четвертых, наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот». С лесенки ответил Вова: «Мама – летчик? Что ж такого? Вот у Коли, например, мама – милиционер, а у Толи и у Веры обе мамы – инженеры, а у Левы мама – повар. Мама – летчик? Что ж такого? Всех важнее, – сказала Ната, – мама – вагоновожатый, потому что до зацепы мама водит два прицепа». И спросила Нина тихо: «Разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот. Летчик водит самолеты, это очень хорошо. Повар делает компот, это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори, есть учительница в школе». И вот фраза, давайте вместе произнесем, вы наверняка наизусть знаете. «Мамы разные нужны, мамы разные важны». Вот это иллюстрация того, что, исполняя любую функцию, ты не должен, человече, ущемлять себя в плане осознания своей ценности. И то, что делает жена ценной, то, что делает муж ценно, это разные вопросы. Вопросы ролей и вопросы значимости – это разные вопросы, и их нельзя путать. И вот теперь мы подошли к тому, чтобы открыть Священное Писание. Давайте посмотрим на Божью модель, что касается соотношения функций, то есть ролей и ценностей. Мы всегда будем обращаться к самому началу, потому что там описано создание семьи. Книга «Бытие», 1 глава, стихи 26 по 28. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Вот это первое повествование о появлении семьи. Итак, вопрос. Давайте посмотрим на статус и ценность
Его и ее, Адама и Евы, мужчины и женщины, мужа и жены. Скажите, как они были сотворены? Каким был их статус? Отличался ли их статус? Нет, потому что и он, и она именно вдвоем, вместе, в качестве семьи были реализацией и воплощением чего? Образа Божия. Сотворим человека, и да владычествуют они. То есть человек – это они, о чем мы говорили уже. Человек – это соединение мужчины и женщины в семейном союзе, в завете по отношению друг к другу перед лицом Господним. То есть изначально семья описана как муж и жена, имеющие равный статус и ценность, потому что оба они – не Адам отдельно или Ева отдельно, а он и она вместе, они есть воплощение образа Божия. И, во-вторых, о чем мы вскользь упоминали вчера, кому было дано владычество над землей, Адаму или Еве? Обоим. Многие по привычке неправильно отвечают Адаму, то есть как будто бы он управлял землей, а Ева на кухне еду готовила, да, и детей рожала, их воспитывала и так далее. Нет, им обоим было дано владычество над землей, потому что, обращаю вновь внимание, сказано «обладайте» множественное число ею, «владычествуйте». Он и она должны были каким-то образом, оба являясь владыками, распределить разные роли. То есть вот здесь уже изначально показано, что статус их, ценность их одинаковы, тождественны. Никто не был выше другого, но в осуществлении ролей, скорее всего, нужно было как-то обязанности распределять. То есть мы можем привести, например, иллюстрацию о том, что вот два человека решили стать компаньонами в бизнесе. Вот они решили открыть какое-то дело. Так, и они принимают решение, ты кем будешь? Кем ты будешь? И они смотрят, что у кого лучше получается. Скажем, оба являются друзьями детства, они выпустились из одного высшего учебного заведения, то есть у них одинаковые оценки, одинаковый диплом, но они разные. И вот имея равный статус, равные познания, они понимают, что функционально они должны заниматься в управлении этого бизнеса разными вопросами. И со стороны посмотрев, можно было сказать, а, это подчиненный. А это значит директор, да? И, может быть, так и есть. Но у многих автоматически уже сразу же подчиненному уделяется значимость меньшая по весу, а директору, раз он самый главный, значит, он самый важный. Вот этой ошибки, дорогие, нам нужно избежать, когда мы думаем о семье в контексте отношений мужа и жены. Их статус, их ценность были одинаковы. Обоим им Господь повелел управлять землей. Но, к сожалению, дальше случилась трагедия. В книге «Бытие» в 3 главе дальше рассказывается о том, что имело место во взаимоотношениях Адама и Евы. Я читаю в начале стихи 16 по 19. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот здесь уже после грехопадения представлена совершенно иная картина касательно соотношения ролей и ценностей. Какая фраза больше всего известна, вот что касается отношений мужа и жены из этих стихов, из этого отрывка? Вот она на экране. «Он будет
господствовать над тобою». И в действительности, когда мы посмотрим на всю историю человеческого рода, то именно патриархальная система правления и устройства общества доминировала, за редким исключением. То есть всегда считалось, что раз ты мужчина, значит, ты автоматически главный. Раз ты мужчина, значит, ты автоматически что делаешь, согласно тексту? Господствуешь. Он, сказано, будет господствовать над тобою. Как нам оценить вот это новое явление, эту новую модель, которая описана не в первой главе, как изначальный Божий замысел, а в третьей главе, как то, что произошло после грехопадения? Какую модель избрать, первой главы или третьей главы? Вот это ключевой вопрос, на которые нам нужно ответить во свете Священного Писания для того, чтобы не делать ненужных ошибок.

0: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Мы должны понять, что следование за Иисусом – это путешествие в неизвестность. Это то путешествие, когда мы доверяем своему Господу, не зная иногда, что с нами произойдет. И чем большими земными благами мы с вами обладаем, тем труднее нам решиться идти в неизвестность. Я повторю, чем большими благами мы обладаем, тем труднее нам согласиться идти в неизвестность. Бог не против нашего благосостояния, Он не против того, чтобы мы были богатыми, Он не против того, чтобы мы имели многое, но Он против того, что стоит между нами и Господом, что делает Бога на втором, третьем, десятом месте. Итак, сегодня мы вспомним одну печальную историю об одном богатом молодом человеке, которая записана в Евангелии от Марка в 10 главе. Я думаю, что многим из вас эта история хорошо знакома. Я прочту 17 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и просил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“» Итак, Библия говорит, что этот человек был богатым и богобоязненным. Всю свою жизнь он старался делать все от него зависимое, чтобы угодить Господу. Но, несмотря на все свои старания, он все-таки оставался неудовлетворенным. И вот мы читаем, он говорит: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот молодой человек, как вы замечаете, называет Христа благим. Иисус сразу же уточняет, мы читаем в 18 стихе, «Никто не благ, как только один Бог». И говоря это, Иисус представляет молодому человеку возможность признать, кем в действительности является Христос. Иными словами, Иисус спрашивает его: «Веришь ли ты в то, что я Бог? Потому что никто не благ, как только один Бог. Признаешь ли ты меня таким?» Но, к сожалению, молодой богатый законник не среагировал на это примечание Иисуса. Тогда Христос продолжает говорить с этим человеком: «Знаешь ли заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать?» Молодой человек сказал Иисусу в ответ: «Учитель, все это я сохранил от юности моей». Другими словами, этот молодой законник говорит: если вечная жизнь заключается в личных попытках соблюсти закон Божий, тогда я уже там. Слышав это, Иисус делает очень важное заявление. Я читаю 21 стих. «Одно тебе недостает». Слово «недостает» означает недостаточность для вечной жизни того, чего этот молодой человек достиг в своей жизни. Есть какой-то недостаток, недостаточность. Этими словами также Христос дал понять законнику: ты только думаешь, что ты в совершенстве исполнил закон Божий, но в действительности это не так. Есть такая область в этом законе Божьем, в которой твоих усилий недостаточно. Исходя из слов Христа, становится очевидным, что смысл 10 заповедей сводится к двум основным идеям: возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Из дальнейшего поведения молодого законника нетрудно заметить, что он был обнаружен в своей недостаточности послушания закону Божьему, потому что он не любил своего Бога от всего сердца, и тем более ближних, с которыми он не хотел делиться своим богатством. И несмотря на все это, молодой человек-законник этот представлял себя как соблюдающего закон Божий. Дальнейшее событие развивается в логической своей последовательности. Иисус говорит этому молодому человеку: если ты действительно хочешь следовать за мной, если ты действительно хочешь Царствие Божие, я тебе скажу, что ты должен сделать. Я читаю 21 стих Евангелия от Марка. «Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мной, взяв крест». Однако этот молодой человек, смущенный, ушел от Христа. Как вы думаете, почему он ушел? Потому что он имел большое состояние. Причина, удерживающая его от следования за Христом, была в том, что он имел много ценных вещей. В конце я хотел бы сказать, дорогой друг, следуй за Иисусом Христом, который оставил свой личный пример, который мы с вами тоже должны в нашей жизни повседневной выполнять. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята! У меня опять много работы. Вот это все обувь из одной семьи. А знаете, кто ее принес? Мальчик. Мал да удал, как говорят. Умный такой, сообразительный. Тут вот и папины ботинки, и мамины туфельки. Да. Да такой умный. Ну, обычно обувь кто приносит? Взрослые люди. А тут пятиклассник. Да все он знает, какие набойки, на какую обувь нужно поставить. И в уме сумму работы посчитал и раньше меня выдал. Вот дает. Бывают такие ученики. Да.
5: Здравствуйте, Афанасий Филиппович.
4: Анечка, какой сюрприз. Садись, пожалуйста, рад тебя видеть. Ты, говорят, болела?
5: Да, болела, но сейчас уже все хорошо.
4: Ну, я рад.
5: Афанасий Филиппович, я к вам по делу. Вы случайно не знаете, какие бывают таблетки для улучшения работы мозга? Ну, чтоб понимать лучше.
4: Таблетки для мозга? Честно признаться, я и не знаю. А ну вот, разве что в свое время какая-то бабушка моей маме говорила, что якобы для работы мозга хорошо орехи есть. Ну, там, кедровые или грецкие.
5: Ага, значит, орехи. Спасибо, Афанасий Филиппович.
4: Подожди. А если не секрет, чей мозг активизировать тебе нужно?
5: Да мой мозг, Афанасий Филиппович. Я ж 2 недели болела, в школу не ходила. Вот теперь тему не могу по математике понять.
4: Анечка, ну какая же ты смешная. Ну неужели ты думаешь, что вот если ты поешь орехи, то тогда соображать лучше начнешь?
5: Ой, ну не знаю же, что думать. Меня эти линейные уравнения сведут с ума. Ладно, еще пойду почитаю. Может, осенит.
4: Странно. Я ведь как мастером стал. Без таблеток всяких и орехов. У меня учитель был хороший, прекрасный мастер. Он мне все объяснял, показывал. По книжкам-то не сообразишь. Нет, конечно, с другой стороны, книжки тоже нужны. Но ведь у вас, ребят, в школе не только же одни учебники. Ведь еще и учителя есть, правда же? Ой, что-то неужели Анечка вернулась? Орехи, что ли, сработали? Да-да!
6: Ой, Афанасий Филиппович, у нас человек во дворе плачет, успокоиться не может. Дайте водички.
4: А, конечно. Марья Ивановна, я и сам принесу. Сейчас.
6: Пойдемте, Афанасий Филиппович, пойдемте.
4: Пойдемте-ка. Ой, правда, плачет.
6: Ой, Анечка, ну что ты?
4: Ну что, ты плачешь?
6: Ну попей водички,
4: попей,
6: вот на.
4: Попей.
6: Ну
4: разве так можно? Ну что ж ты плачешь-то?
7: Я целый час читала и думала, и орехи ела, кислородом дышала, но не получается у меня. Глупая.
4: Анечка, ты подожди. Вот вы в школе изучали вот этот предмет. Ребята, почему поняли? Потому что им учительница объясняла.
6: Конечно.
4: Да, но это им учительница объясняла.
6: А ты-то сама?
4: Болела. Ну болела 2 недели. Тебе никто не объяснял. У тебя есть только учебник, но по учебнику даже взрослые не всегда понимают, не то что школьники.
7: Нет, я глупая, я маме обещала, то что разберусь, сама не разобралась, ну как я завтра на контроль?
4: Так.
6: Ну, успокойся.
4: Слезами делу все равно не поможешь, ну не поможешь слезами, прекрати плакать. Давай лучше вот серьезно сейчас посидим и подумаем, что за сегодняшний день можно успеть сделать. У нас еще целый день впереди.
6: Да, да.
4: Ну, полдня.
6: Ну?
4: Ну, ведь это же целая куча времени. А! Вот! Хотите, я вам одну историю расскажу?
6: Ну, конечно, расскажите, Афанасий Филиппович, да.
4: Про одного взрослого человека, который попал вот в похожую ситуацию.
7: В школе?
4: Да если бы в школе. В жизни, а это еще серьезнее.
6: Расскажите, расскажите, Афанасий Филиппович.
4: В далекой африканской стране Эфиопии жил богатый вельможа. Он был очень честным и служил во дворе самой царицы. Хранил и пересчитывал все ее сокровища. Но больше всех сокровищ он ценил кое-что другое – свитки священного писания. Этот житель Эфиопии всегда носил их с собой и часто читал. Дворец, в котором он служил, был полон золотых статуй, но он им не поклонялся. Из божьих свитков вельможа узнал, что храм настоящего живого Бога находится в далеком от Эфиопии Иерусалиме. И вельможа решил совершить путешествие в этот город, чтобы помолиться живому Богу. По пути в Иерусалим он все читал и читал Божьи слова, где было написано о каком-то избавителе, который добровольно отдаст себя за преступления людей. Вельможа не понимал, о ком это написано. Когда он приехал в храм, то ожидал, что кто-нибудь объяснит ему значение этих слов. Но этого не произошло. Помолившись, вельможа отправился в обратный путь. Бог видел желание этого человека понять пророчество и решил помочь ему. Другой человек по имени Филипп тоже молился в это время. И он почувствовал сильное желание выйти на дорогу, ведущую от Иерусалима. Как раз в это время там проезжал вельможа. Он, как всегда, читал священные писания. Заметив это, Филипп смело направился к богато украшенной повозке. Он понял, что этот человек нуждается в объяснении предсказаний, которые Филиппу были хорошо известны и понятны. Когда Филипп заговорил о пророчествах, вельможа пригласил его в свою повозку. Некоторое время они ехали вместе, читая и разбирая предсказания из свитков. Филипп объяснил вельможе, что Избавитель – это и есть Иисус Христос, которого недавно распяли в Иерусалиме. Действительно, все древние предсказания доказывали это. Вельможа был весьма рад, что понял, наконец, такие трудные для него слова. Теперь и он поверил в то, что Иисус есть Сын Божий. Возвратившись в свою страну, вельможа многим людям объяснил то, что понял сам, и свитки Священного Писания помогали ему беседовать с людьми об Иисусе Христе. Вот видишь, Анечка, даже такой знатный вельможа, взрослый человек, не понимал пророчеств, ну, не понимал он предсказаний, но при этом и не отказывался от объяснений простого человека, которым был Филипп. И вместе с Филиппом понял.
6: Ну, и самое-то главное, что он сам хотел вот в это во все вникнуть. И таскал везде эти, возил везде эти свитки с собой. И все читал их, читал.
4: Да, да, да.
7: Ну, как я с учебником сегодня. Да. Читаю, читаю. Вот. Целый день читаю.
1: Да, конечно.
4: Все так и есть.
6: Ой. Глядите-ка, вон еще один ученик идет.
4: Так это тот самый ученик, который принес обувь всей своей семьи. Самостоятельный такой. Наверное, за обувью пришел.
6: Наверное.
4: Сейчас, подождите меня минуточку. А, ты за обувью ко мне? прошу, заходи, я все сделал. Угу. Так, так, так. Ну вот. Угу. Все готово. Вот можно забирать.
1: Угу. Спасибо.
4: Так. Подожди, подожди, подожди. Так. Как тебя звать?
1: Дима.
4: Дима, а в каком классе ты учишься?
1: В пятом.
4: В пятом. А вот я смотрю, алгебра-то у тебя за седьмой.
1: А, ну это я к олимпиаде готовлюсь.
4: Дим, ты математику хорошо знаешь?
1: Ну так, хорошо.
4: Голубчик. Дима, можно попросить тебя об одном легком для тебя, но очень важном деле?
1: Угу.
4: Ну, пойдем.
1: Ну, хорошо.
4: Дело такое. Тут вот девочка одна. Так, сюда. Вот, разрешите представить вам. Подождите-ка.
1: Ага. Здравствуйте, меня зовут Дима, и мне Афанасий Филиппович объяснил суть вашей проблемы. Алгебра?
5: Да, алгебра. Вот не могу понять тему линейных уравнений.
1: Линейных уравнений? Ну, эта тема мне немного знакома. Ее начал разрабатывать еще Рене Декар. Ну, это математик такой, французский. Он, кстати, рос любознательным мальчиком. А воспитывала его, в общем-то, малограмотная бабушка. Ну, ладно, давай объясню.
4: Я вот, Марья Ивановна, в алгебре вообще ничего не понимаю. Я больше историю люблю.
8: Ну, понятно, а я литературу, стихи там всякие. А?
4: А Дима у нас, значит, математик.
8: Вундеркинд.
5: Спасибо тебе, Дима.
1: Ну, если что, обращайся.
4: Так что, дорогие ребята, каждый из нас в чем-то разбирается лучше других. Так что не стесняйтесь спрашивать кого-нибудь, если кто-то может вам в чем-то помочь. Этим вы и другу поможете, и сами поумнеете. Желаю вам хороших отметок не только в школе, но самое главное в жизни. Всего вам доброго, дорогие мои друзья. До скорых встреч. До свидания.
9: До свидания.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует.
2: Долготерпеливый – библейское определение Бога, проявляющего безмерное терпение к падшим людям. В Ветхом Завете Бог предстает как долготерпеливый и многомилостивый. Бог терпеливо ждал и не начинал потоп, пока Ной строил ковчег, давая грешникам время для покаяния. Израиль бунтовал против Бога, но Бог всегда оставался благим и милосердным, долготерпеливым и многомилостивым. Божье долготерпение в полной мере раскрывается в Новом Завете и Иисусом Христом. Согласно второй главе послания к римлянам, долготерпение Бога наряду с Его благостью и кротостью ведут людей к покаянию. То, что возвращение Христа на землю откладывается, по мнению апостолов Петра и Павла, говорит не о промедлении со стороны Бога, но о Его долготерпении и желании спасти всех людей. Но Божье долготерпение имеет свой предел – праведный суд от Бога. Если человек не принимает Божьего спасения, то он сам себе собирает гнев на день гнева. Долготерпение – это также христианская добродетель, плод Духа. Христиане должны воспитывать это качество в своих отношениях друг с другом.
1: Бог с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Наши сосуды – это прочные и вместе с тем эластичные трубочки внутри нашего организма. Они уникальны. Но вот вопрос, сколько долго они будут такими прозрачными, эластичными с нашего рождения? Военно-медицинский университет США исследовал почти что 4000 молодых людей, средний возраст которых составлял 26 лет. Все они погибли в военных действиях в Ираке или в Афганистане. Это были молодые, здоровые и годные для военной жизни люди, без каких-либо симптомов. Однако каждый 12-й имел образование из атеросклеротических бляшек, ранний признак болезни сердца. Те, кто имел лишний вес или высокий холестерин или высокое артериальное давление, когда они поступили на военную службу, имели более высокую вероятность обладать этими ранними признаками заболевания сердца. Но не только нездоровое питание в молодости может на это повлиять. Университет Чикаго оценивал связь неблагоприятного детского опыта. Например, это когда в семье есть место запугиванию родителей, насилие или когда на ребенка влияет финансовое неблагополучие. Участники сообщили о себе касательно неблагоприятной обстановки в детстве до 18 лет. Инсульты встречались существенно чаще у взрослых, которые испытывали эмоциональную напряженность в детстве. «И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность, суета, советует молодому человеку мудрый Соломон, чтобы ко всему прочему прибавить полноценное здоровье в последующие годы жизни».

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно

0: эфире программа «Тайна жизни».
1: Здравствуйте! Сегодня теория эволюции Дарвина изучается как основная теория о происхождении жизни на Земле. Но изначально взгляды Дарвина не вызвали принятия в среде ученых. Почему? Сегодня это предмет нашего разговора, и на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, изначально взгляды Дарвина подверглись жесткой критике.
2: Совершенно верно. В прошлый раз мы говорили о том, что совместная статья Дарвина и Уоллеса, опубликованная в Линнеевском обществе, не вызвала никакого интереса у ученых. Даже сам Дарвин вспоминал о том, что по результатам доклада совместных этих статей отзыв единственным был такой, что все новое в наших статьях неверно, а все верное не ново. Однако выход происхождения видов, в общем-то, взбудоражил общественность. И после издания этой книги Дарвин стал получать массу писем. И большая их часть, конечно же, это была критика.

0: критика. С критикой теории Дарвина выступили известные на то время ученые: это Агассиз, Вигант, Картфадж. Это, ну, довольно весомые. Конечно, сейчас они нам ни о чем не говорят, но тогда эти имена были очень известны. И чтобы не быть голословным, я приведу несколько выражений из их писем. Ну вот, например, что пишет известный ученый того времени палеонтолог и морфолог Ричард Оуэн. «Мистер Дарвин редко цитирует труды своих предшественников, из которых он, можно полагать, более вывел свои идеи происхождения видов, чем из феноменов распределения обитателей Южной Америки». Это как раз-таки то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз.
1: То есть он пользовался трудами своих предшественников.
0: Да, да? Совершенно верно.
1: А не наблюдениями, не какими-то результатами.
0: Да, говорили, что он знакомился с трудом своего деда, с трудами Ламарка, и из них именно выводил свою теорию. Вот, например, что говорит учитель Дарвина в Кембридже, Адам Седжвик, это профессор геологии, то есть довольно авторитетный для него человек. Вот что он написал ему. «Чтение вашей книги доставило мне много удовольствий, но и много боли. Часть книги привела меня в восхищение, над другой частью я смеялся до колика в боках, и еще одна часть вызвала у меня глубокое сожаление. Поскольку ваши утверждения не только ложны, но и чрезвычайно вредны, начав со стройных физических формул, вы сбились с пути и оказались в дебрях дикой механики, такой же дикой, как локомотив Уиклина, с помощью которого он обещал довести нас до Луны».
1: Вот вообще были... очень красочно так, достаточно сильно написано.
0: Еще один ученый, Ричард Оуэн, тоже знаменитый морфолог, анатом, он опубликовал рецензию на происхождение видов, где назвал ее надругательством над наукой. После этого Дарвин не мог заснуть в течение нескольких ночей.
1: Да, представляю состояние Дарвина. Вы говорили как-то о том, что он был человек достаточно непубличный. Да, а здесь он взялся за такой труд, который вызывает такой общественный резонанс, причем отрицательные отзывы.
0: Да, он очень был чувствителен к молве, к критике, поэтому воспринимал это довольно болезненно.
1: Интересно, почему же все-таки теория Дарвина не умерла там же, где она и родилась, и когда она родилась? Она приобрела популярность.
0: Дело в том, что с выходом происхождения видов Дарвин приобрел и много последователей, и друзей. В частности, это был Аза Грей, это был Эрнст Геккель в Германии. Но одним из самых известных и яростных таких сподвижников дарвинизма был английский зоолог Томас Гэксли. Его называли бульдогом Дарвина или цепным псом дарвинизма. Поскольку Дарвин не участвовал практически ни в каких заседаниях, ни в каких съездах, ни в каких диспутах, ввиду своей антипатии к этим мероприятиям и по состоянию здоровья. Однако на всех этих мероприятиях он имел своего представителя, своего посла в лице Томаса Гэксли, которого сам в шутку называл главным апостолом Евангелия сатаны. Это фраза самого Дарвина.
1: Самого Дарвина, да? То есть он считал свою теорию, в общем-то, антибожественной сам.
0: Да. Ну, в шутку так даже называл своего друга Гексли. И Гексли не упускал возможности прорекламировать это учение, особенно среди простого населения Англии. Он устраивал публичные лекции, он участвовал во всех диспутах. В общем, где была возможность, в печати, везде он вот пропагандировал это учение. И это возымело...
1: Да, кстати, мы про ученых говорили, а вы говорите, Гексли, он среди простого населения, да? Проводил лекции. Как простой народ относился к
0: простой
1: труду Дарвина?
0: Народ стал принимать, вы знаете, стал принимать это учение, оно им нравилось. Почему он стал принимать, у нас будет отдельный разговор на эту тему. Что же хотелось мне отметить здесь? Когда простое население, простые люди стали принимать это учение, Дарвин, конечно же, ожидал, что и ученые тоже последуют. Пройдет какое-то время, и они поймут, что его теория верна. Но, вы знаете, к сожалению, долгожданного признания в ученой среде он так и не дождался. Ну вот, например, в 1864 году, это уже через 5 лет после выхода первого издания «Происхождение видов», Королевское общество, присуждая медаль, высшую награду, медаль Копли за труд по систематике усоногих раков, который, в общем-то, написал Дарвин. Это был хороший труд, и поэтому он удостоил вот этой вот премии и медали. Перечисляя заслуги Дарвина, она ни одним словом не упомянула о теории эволюции. В 1878 году Дарвин был избран членом-корреспондентом Французской академии наук по ботанической секции, а в 1872 году он провалился на выборах в зоологическую секцию, получив всего 15 из 48 голосов. И один из членов Французской академии писал: «То, что закрыло двери академии перед Дарвином, был тот факт, что научное значение книжек, на которых главным образом опирается его слава, а именно происхождение видов и еще большей степени происхождения человека, не имеет ничего общего с наукой, а заключается в целой массе утверждений и произвольных гипотез, часто явно фальшивых».
1: То есть Дарвин был голословен.
0: Да, то есть наука, ученые его, к сожалению, взглядов не разделяли. Довольно долгое время.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: И как мы видим, что критиков довольно было много и в Англии, и в других странах.
1: Ну, а что касается России, там тоже критиковали труд Дарвина?
0: Конечно. В России труд Дарвина также подвергся критике и довольно такой суровой критике. Одним из самых известных критиков того времени был русский ученый, философ, зоолог Николай Данилевский. Вот на его труде мне бы хотелось остановиться более подробно. Его труд называется «Дарвинизм. Критическое исследование». Это довольно объемное произведение, 1500 страниц объемом. Писал его Данилевский 25 лет. Тщательнейшим образом он собирал доказательства, проанализировал буквально каждое положение Дарвина. Но, к сожалению, его труд оборвался, Данилевский умер, и, в общем-то, успело выйти только вот эти вот 1500 страниц его книги. Это два тома критического исследования.
1: О чем он писал?
0: Он смог, вы знаете, я вот читал, к сожалению, не полностью, но отдельные главы из его труда. Он вот берет книгу Дарвина, вначале он полностью характеризует, описывает логику изложения самой теории, да, какими методами пользовался Дарвин, что он приводит доказательства. И вот берет каждый пункт его учения и анализирует, и приводит примеры с других ученых, приводит примеры даже из области своих собственных наблюдений и показывает вот ложность каждого положения, показывает, где Дарвин заблуждался. И современные ученые, вот наши сегодняшние современники, выдающиеся ученые, даже эволюционисты, зоологи, вот, они пишут о том, что труд Данилевского – это действительно был всеобъемлющая, полная критика теории Дарвина, даже называют убийственным для дарвинизма. Трудом,
1: то есть его критика была здравая, да?
0: Совершенно верно. Потому что каждый человек, который будет ее читать, который будет углубляться в это произведение, он поймет, он увидит ошибочность. Потому что, когда читаешь «Происхождение видов», Дарвин написал все так красиво, лаконично, и у человека складывается впечатление, что ой, ну все так правильно, все так красиво изложено. Да? Вот мы с вами говорили, когда перечисляли основные постулаты. То есть они как бы все правильны. Изменчивые существуют, геометрические прогрессии размножения, тоже такое явление есть. Да, и борьба за существование как бы есть. И люди не видят, а в чем же проблема? Что же тут неправильно? И вот Данилевский берет и показывает каждый этот пункт. Каждый пункт разбирает очень подробно, в чем же заключается ошибка. И этот, в общем-то, труд, он и сегодня на высоте, несмотря на то, что написан 130 лет назад, его актуальность по-прежнему не теряется.
1: Олег Викторович, имела ли успех критика Данилевского?
0: К сожалению, должного успеха она не возымела. Дело в том, что сторонники теории эволюции приложили все усилия для того, чтобы эта книга не получила широкого распространения. Она, к сожалению, не была переведена на английский язык, и о ней очень мало кто знал. И даже в России, в общем-то, можно сказать, что ее оклеветали. Писали они, что там содержится масса ненаучной информации, какие-то тенденциозные фразы оскорбительные, хотя, в общем-то, ничего этого в книге Данилевского не было.
1: То есть критиковали, в общем-то, и Дарвина, и критиковали его критиков.
0: Да, совершенно верно. И вот я бы хотел, чтобы, опять-таки, не быть голословным, привести тоже одну цитату выдающегося русского ученого Льва Семеновича Берга. Он тоже критиковал, несмотря на то, что был эволюционистом, он критиковал теорию Дарвина. И в своем предисловии к книге «Номогенез» он вспоминает книгу Данилевского «Дарвинизм. Критическое исследование». И вот что он пишет. «К примеру, укажу, что некоторые мои взгляды и доводы схожи с тем, что говорит Николай Данилевский в своем «Дарвинизме». Книга эта, конечно, всем естествоиспытателям понаслышке известна, но из людей моего возраста, я думаю, найдется в России едва 5-6 человек, которые бы ее читали. За ней имеется слава Герострата. Такова сила предубеждения, что первоначально я не находил нужды даже обращаться к ней, считая это произведение ненаучным и тенденциозным, и взял ее в руки как бы для очистки совести, лишь тогда, когда вся моя книга была написана. Прочитав ее, я с радостным удивлением убедился, что наши взгляды во многом одинаковы». То есть вы видите, какое положение. Казалось бы, парадокс, да?
1: Ну, в общем, видно, что ученые ломают копья. С одной стороны, с другой стороны, их взгляды сталкиваются, они никак не придут к общему пониманию, к общему мнению, и у одних находятся свои аргументы, и у других. А в конечном итоге мы приходим к выводу, что происхождение жизни на Земле – это, в общем-то, на самом деле тайна. Там никогда никто не присутствовал. Как написано в Священном Писании, ни одно живое существо не видело. Человека тогда не было, как Бог творил Землю. Солнце, луну, деревья, потом появляются животные, птицы, уже потом человек – венец творения. Мы никогда не проникнем в эту тайну до конца, никогда не сможем познать это, живя здесь на Земле.
0: Да, совершенно верно.
1: Угу. Итак, вносил ли какие-то коррективы в свой труд Чарльз Дарвин на основании вот критики, которая звучала в его адрес?
0: Да, конечно, Дарвин не был равнодушен к критике, как я уже это отметил. И ввиду того, что он не участвовал ни в каких диспутах, в никаких заседаниях, поэтому как бы узнать его реакцию на то или иное замечание, да, на ту или иную критику довольно сложно. Единственное, о чем мы можем узнать, это по тем изменениям, которые он вносил в новое издание «Происхождение видов» и письма, которые он писал своим друзьям. Потому что на критические письма вначале он собирал, даже набрал за первые годы там около 260 штук и затем бросил в отчаянии это дело. Он отвечал очень мало, очень сухо. Вот поэтому как бы сложно было судить. Но вот по тем изменениям, которые он вносил в «Происхождение видов», мы можем увидеть, что все-таки действительно взгляды Дарвина на протяжении вот этого всего времени, на протяжении его жизни, можем сказать, они изменялись.
1: Насколько серьезные изменения он вносил?
0: Знаете, современные ученые говорят, что первое издание «Происхождение видов» и шестое издание «Происхождение видов» — это две совершенно разные книги.
1: Да, и уже в пользу Дарвина как ученого?
0: Ну, скорее всего, нет. То есть он ушел в прошлое. Он вернулся к Ламарку, он вернулся к своему деду Эразму Дарвину, то есть то, что было отвергнуто, поскольку иначе он поступить не мог. Критика, в общем-то, она забладала.
1: Вот среди критических замечаний в адрес Дарвина в том числе звучало и такое: где, собственно, в его книге «Происхождение видов» само происхождение видов? Дарвин не доказывает.
0: Совершенно верно.
1: Действительно не приводит аргументы.
0: Этот вопрос задал ему Пьер Флуранс. Он писал: «Дарвин написал книгу о происхождении видов, а в этой книге отсутствует именно происхождение видов». То есть самого факта каких-то доказательств происхождения видов он не привел. Он писал очень много об изменчивости, об естественном отборе, о борьбе за существование и говорил, что это приводит к формированию новых видов. Но примера, реального примера, когда бы вот эти факторы они бы привели, он
1: вот в реальной,
0: на своих страницах,
1: да,
0: он не оставил.
1: Да, поэтому, в живой жизни,
0: поэтому
1: организм.
0: Его труд воспринимали, ну, как софизм. и не более того.
1: То есть он описывал следствие, а почему так происходит? Это вот, ну, уже кто как придумает, да, грубо говоря, тот так и придумает. Вот Дарвин решил, что к этому, вот к изменчивости, привело
0: то и то.
1: На самом деле, да, опять же, повторяю, что это тайна. Это каждый может истолковать.
0: Мы можем только предполагать, а как на самом деле происходит, к сожалению, проверить это очень тяжело. Очень тяжело.
1: В общем-то, каждый верит в то, что ему удобно, каждый выбирает, во что верить. Дарвин решил верить до последнего, наверное, вот в правильность своей теории. Наверное, было уже и неудобно-то потом, спустя многие годы, от этого отказаться, да.
0: Конечно, всю жизнь посвятил, и это психологически тяжело видеть, что, в общем-то, его труд рушится под гнетом вот критики, что очень многого он не учел в своем произведении. И, к сожалению, вот он вынужден был все-таки идти до конца.
1: Я благодарю вас за участие в нашей программе, Олег Викторович. Спасибо. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Если вас заинтересовала тема данной передачи, заходите на наш сайт, оставляйте сообщение на нашем форуме. Мы будем рады вашим откликам, пожеланиям и вопросам. Всего доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни». В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень».
3: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Поэзия судьбы.
1: Поэзия есть искание и нахождение высшей жизни, доступной человеку. Дмитрий Шаховской.

0: робкой веры первый взмах крыла, и душа просторы обрела. Пусть полет не смел и не уверен, и еще пугает высота, но небес безоблачно доверие, и ушла из сердца пустота. Ведь его переполняет свет, солнце правды, ветер вдохновения, безграничность вечного прощения, обещание будущих побед. Всегда интересно, как рождается в душе поэзия? Как впервые человек слышит сердцем зов неба? Как вера, проходя сложный путь испытаний, крепнет и озаряет судьбу? Судьба Натальи Щегловой в стихах и в жизни, которой не угасает небесный свет, уготовил ей непростой жизненный путь. В суровых северных условиях, где она родилась, закалялся характер. Пример отца придавал силу духа. Глубоко верующая семья помогала выбрать верный путь. Но в те времена религиозные убеждения приходилось отчаянно защищать. Для взрослого человека и то эта ноша порой казалась невыносимой. А что уж говорить о детской душе?
1: Тогда ты, ребенок, попадаешь в этот расколовшийся мир. Дома ты видишь и наблюдаешь, как Бог действует в жизни твоих родителей. И как они получают ответы на молитвы, приходишь к нормальным людям и видишь, что большинство людей смеются над этим, называют это глупостью. Для ребенка пережить вот этот конфликт — это просто что-то страшное.
0: Первым серьезным испытанием для верующего сердца Наташи стало вступление, вернее, отказ от вступления в пионер. Любимая учительница, которой девочка бесконечно доверяла, стала ее палачом.
1: И было очень больно вдруг в третьем классе наблюдать ее поведение, совершенно неожиданное для меня. Я сказала ей, что я не могу вступать в пионер. Она спросила, почему. Ну, поскольку дома мы этот вопрос с папой и с мамой обсуждали, я уже понимала, почему я не могу. То есть мама и папа мне сказали: «Наташа, ты можешь вступать в пионеры, ты можешь вступать в пионеры». Но только пионеры делают очень много хорошего. Но только то плохо, что эта организация, она отрицает существование Бога. И ты прочитай клятву, которую дают юные пионеры. Вот посмотри, клятва хорошая, ты можешь ее, эту клятву принять. Но клясться человеку в чем-то — это очень рискованно. И это против библейского учения. Действительно, Иисус в Библии, написано об этом, говорит: «Не клянитесь ничем, потому что вы люди, вы не можете гарантировать верность. Не клянитесь ничем».
0: После долгих уговоров учительницы и принципиальном отказе Наташи ее стали подвергать всеобщему осмеянию. Ее травили, как загнанного зайчонка. Ребята дразнили богомолкой, сектанткой. Но что может десятилетний ребенок ответить на такое? Ей было страшно.
1: Ну и что произошло? О, я потом молилась Господу, чтобы Он не заступался так за меня. Я так потом плакала, и я так жалела, что все так получилось. Может быть, это не имеет отношения к тому, что она сделала, а может быть, имеет. Но буквально через 2 недели, в мае уже, мы пришли в класс, и почему-то нет Клавдии Григорьевны. И к нам пришла заруч и сказала: «Клавдия Григорьевна лежит в больнице, она не придет. Сегодня с вами уроки будет проводить другая учительница. Клавдия Григорьевна заболела сахарным диабетом».

0: Наташа очень переживала за любимую учительницу. Потом, спустя какое-то время, она вернулась в этот город и первым делом навестила ту, которая оставила неизгладимый след в ее жизни.
1: Когда я увидела ее, она вышла уже такая постаревшая, и она меня сразу узнала. И она говорит: «Наташа, это ты?» Вот, и она заплакала. И мы посидели вместе, она меня угощала. И я, когда она плакала, вот я пила чай, она плакала. И я тогда подумала, что, наверное, она все-таки мучается, вспоминает вот это все. А я поставила чашечку, телевизор работал, и она говорит: «Ты на меня не смотри, ты смотри, смотри телевизор, Наташа». Вы знаете, вот я не могла, конечно, смотреть телевизор, и не могла с ней откровенно поговорить и сказать, что я не сижусь. Вот, я так в окно мимо нее глядела, а она поплакала, слезы утерла, стала спрашивать об оценках. Вот я ей стала рассказывать, как там на Камчатке эти годы я провела, но мы молчали об одном и том же.
0: Каменный склеп над лозою доверия, тяжкой обиды власть. Прощенье друг друга — часть смирения, самая его нелегкая часть. Первый закон сотворения чуда, веруя, сделай шаг. Прощать — это значит поверить друг другу, а не просто выбросить белый флаг. Но это было только начало. Впереди был комсомол, не менее тяжелый опыт. Опыт выбора – остаться с Богом или дать клятву на верность делу Компартии. Потом Наташа училась в пединституте на вечернем отделении в Алма-Ате. Она не могла сидеть на шее у родителей и поэтому пошла работать экскурсоводом в зоопарк. Отец передал дочери всю любовь к животным, присоединив к ней много знаний. Но и тут, среди фауны, где, казалось, можно чувствовать себя в безопасности, Наталье Щегловой вновь предстояли испытания на прочность.
1: Работаю экскурсоводом, и учиться мне очень нравится, с большим упоением я училась. И когда я вожу экскурсии по зоопарку, и вот доходим до обезьян. Но я, как человек искренне верующий, а вы представьте себе, что такое рубеж 70-х, 80-х, то есть вот это 81-й год, когда я впервые водила экскурсии. Доходим мы до обезьян. Я начинаю им рассказывать о приматах. И после того, как я все основные данные излагаю, все, что положено, где обитают, чем питаются, и вот я начинаю говорить о том, что Дарвин, он после того, как изложил свою гипотезу, через несколько лет пришел в ужас, сам опроверг эту гипотезу, отрекся от этой гипотезы, но теперь ее преподают в школе как факт исторический. На самом деле это неправда. Господь сотворил человека. Человек – образ и подобие Божие. И, конечно, не могли смириться с этим слушатели, и на меня пошли жалобы.
0: В один непрекрасный день приехал «Черный Волга» и последовали разбирательства. Наташа была шумом изгнана из экскурсоводов и переведена в дворники. Она считает это большим благословением, так как получила возможность учиться на дневном отделении и продолжать научные наблюдения за своими питомцами. Но самое главное, она получила закалку, выдержку и поддержку Господа.
1: Сейчас другое время. Вот мои дети учатся в христианской школе. Я говорю мужу всегда: ты понимаешь, какое это счастье. А наши дети школьный день начинают с молитвы. А наши дети, представьте себе, учат в школе закон Божий. Они произносят это вслух, они зубрят это дома. Я слушаю и думаю: Боже! Вообще, какое счастье!
0: Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Но, тем не менее, у наших детей есть другие искушения. Но если присутствует в сердце Господь, Он поддержит и поможет сделать верный шаг. Жизнь – бесконечная условность, но в лабиринтах бытия разгадка словно луч в пещере. Есть выход – дерзновением веры преодолеть сами.

0: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Юрий Потапов.
3: Слава нашему Господу за прекрасную возможность продолжить исследование вопроса, что же сегодня следует знать современному христианину об Иисусе Христе. И мы сегодня рассмотрим тему, которую условно назовем «Малый Рог и Великий Небесный Первосвященник». Читая историю из Ветхого Завета, мы находим в книге Левит, 26 глава. Давайте откроем книгу Левит, 26 глава, и прочитаем, где Бог поставил печать на своем народе, который Он же вывел из египетского рабства. Но Он хочет, чтобы у них был отличительный знак. И поэтому Он говорит: «И поставлю жилище мое». 11 стих 26 главы и 12 стих нас интересует. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Мы также знаем из 8 главы книги пророка Даниила о малом роге, который отнимает ежедневное служение Иисуса Христа в небесном святилище. Давайте откроем 8 главу книги пророка Даниила и прочитаем с 9 по 11 стих включительно, где говорится о малом роге. «От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу, и к востоку, и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». Другими словами, мы нашли, что малый рог нападает на самое главное. Он хочет сделать так, чтобы присутствие Бога не было среди Божьего народа, потому что именно святилище является тем местом, где Бог встречается со своим народом. И апостол Павел в послании к евреям в 8 главе говорит: главное же в том, если читать 1-2 стих 8 главы послания к евреям, где он говорит: главное в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который находится в небесном святилище, который устроил Бог, а не человек. Другими словами, малый рог, который представляет Бога противную систему, желает заменить настоящую истину на земную, потому что в тексте мы прочитали в 8 главе книги пророка Даниила: «И он, повергая истину на землю, действовал и успевал». Если буквально читать этот текст с текста оригинала, мы находим, что система малого рога или богопротивная система желает выставить небесную истину как земную и поставить свое учение выше небесного учения. Поэтому малый рог и все, кто с ним участвует в богопротивной движении, устанавливают истину, которая противоречит Священному Писанию. Он действует и успевает. Апостол Павел в послании к евреям в 8 главе говорит, что мы имеем такого первосвященника, который находится в небесном святилище, который устроил Бог, а не человек. Для апостольского учения, учения о первосвященнике, который совершает ежедневное ходатайственное служение в небесном святилище, является самым главным, а малый рог повергает эту истину на землю, чтобы поставить свою истину выше истинной небес. Таким образом, становится очевидным, что Малый Рог желает поставить себя на место великого первосвященника. И действительно, если посмотреть внимательно на историю, то мы находим, что в продолжении длительного времени верующие люди не обращались к Иисусу Христу в небесное святилище, хотя Иисус по Своем воскресении из мертвых вознесся в небо, чтобы предстать за нас пред Богом и совершать за нас ходатайственное служение. Но Малый Рог помешал этой истине занять умы и веру людей. Другими словами, Малый Рог напал на истину, которую предлагает Священное Писание. Более того, при внимательном чтении Священного Писания мы находим, что израильский народ совершал богослужение в земном святилище. И Бог их в 19 главе книги «Исход» 6 стих назвал царством священников и народом святым. И в послании Петра мы находим созвучные слова. Давайте прочитаем первое послание Петра, 2 глава, и прочитаем 9 и 10 стих, где апостол Петр говорит христианам Нового Завета: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Другими словами, мы эти слова читали в книге «Исход». Петр этим желает показать, что мы наследовали служение гораздо лучше, чем ветхозаветный Израиль. Они поклонялись Богу в небе, в земном святилище, а новозаветный Израиль поклоняется тому же Богу, только в небесном святилище. И на это нападает Малый Рог. Лучше сказать, он желает отнять эту истину у людей, чтобы никто не поклонялся Иисусу, который находится в небесном святилище. Давайте вообще посмотрим, как строилось учение о святилище, потому что, глядя на этот план, становится понятным, что истина о святилище и служение, которое совершается там Иисусом Христом, действительно очень важно. Мы находим в книге «Исход», 19 глава, 12 стих, где Бог сказал Моисею, чтобы он провел черту между горою и народом, чтобы никто из народа не порывался восходить на гору. Другими словами, гора Синай была ограждена оградою в виде черты, которую провел Моисей. Эта черта показывала на разрыв грешного человека со святым Богом, и поэтому только первосвященник мог восходить на гору, чтобы ходатайствовать за народ. Таким же образом дело стоит и со святилищем. Прежде чем люди могли строить святилище, они построили ограду, о чем можно прочитать в 40 главе книги «Исход», 33 стих. Давайте вместе прочитаем это место. Книга «Исход», 40 глава, 33 стих. «И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора, и так окончил Моисей дело». Другими словами, ограда, которая ограждала святилище, тоже указывала на разрыв между грешным человеком и Богом. Прежде чем человек может приблизиться к Господу, ему нужно было пройти эту ограду через ворота. Но на воротах были вышиты херувимы, искусные работой. Таким образом, эти херувимы показывали, что если еще не принесена жертва, людям закрыт путь во святилище. Более того, под горою, куда Моисей восходил к Богу, под горой Синай, Моисей поставил жертвенник, о чем можно прочитать в той же книге «Исход» в 24 главе. Давайте посмотрим, что здесь сказано. 4 стих. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И принесли они там жертву», о чем говорится в последующем тексте. Другими словами, под горою Синай, которая была ограждена чертою, Моисей поставил жертвенник всесожжения. Точно так же было и при скинии собрания, когда Моисей сделал ограду, то перед самым святилищем Моисей поставил жертвенник всесожжения и принес на нем всесожжение. Таким образом, гора Синай начинает формировать учение о святилище. Более того, на середину горы Синай могли войти только священники вместе с Моисеем, а народ должен был оставаться под горою. Это тоже можно прочитать в 24 главе, 1-2 стих. «И Моисею сказал он: взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей пусть один приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». Мы видим, что на середину горы могли входить только священники и старейшины Израилевы. Точно так же было и при построении скинии. В святое могли входить только священники. А вот во святое святых один раз в год первосвященник. Точно таким же образом Моисей один мог восходить на гору Синай, которая образно показывала присутствие Бога и образно могла называться «святое святых», потому что на вершине горы находился Бог. И также мы читаем, что когда Моисей вошел на гору, облако покрыло гору. Точно таким же образом, когда Моисей посвятил святилище, то святое святых покрыло облако. Другими словами, формирование служения в святилище имеет свое начало, продолжение и конец и обязывает нас задуматься, как верующих людей, для чего Бог сформировал служение в земном святилище, какой смысл в этом вложен и какая идея спасения заложена в учении о святилище. Более того, гора Синай для еврейского понимания представляет святилище. Давайте откроем книгу Псалмов и найдем там 67-й псалом и прочитаем 17 и 18 тексты. 67-й псалом, где Давид говорит: «Что вы завистливо смотрите горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно. Колесниц Божьих тьмы, тысячи тысяч, среди их Господь на Синае, во святилище». Гора Синай является святилищем, и по этому образу Моисей строит скинию, потому что на горе Синай, на самом вершине этой горы, пребывал Бог. Но туда мог входить только Моисей, и поэтому Бог сосредоточил свое внимание на святилище, куда мог приходить не только Моисей, но и грешные люди, чтобы встретиться со своим Богом и иметь надежду на спасение. Поэтому святилище имеет судьбоносный план нашего спасения. Святилище является местом встречи грешного человека с Богом. Но мы отмечали, что земное святилище было поставлено только до времени. И удивляет тот факт, что книга Откровения, которая написана в Новом Завете, она описывает Иисуса Христа как великого первосвященника, совершающего ежедневное служение в небесном святилище. Более того, поражает тот факт, что Иисус совершает служение в небесном святилище по образу, которое было в Ветхом Завете, то есть в земном святилище. Давайте вспоминать. Мы находим, изучая Ветхий Завет, что первосвященник перед Йом-Кипуром, первое, что он делал, он, приходя в святилище, направлялся к семисвечнику и осматривал лампады. И если одна из них плохо горела или коптила по той или иной причине, первосвященник очищал и зажигал свет светильника. Точно таким же образом Иоанн, описывая Иисуса Христа на острове Патмос, в первой главе книги Откровения описывает нам Иисуса Христа, который одет в одежду первосвященника, который одевался на Йом-Кипур. И первое, что он делает, он осматривает семисвечник. Давайте вместе откроем первую главу и прочитаем 12 стих. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. Я, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям, опоясанного золотым поясом». И дальше описывается его внешний вид. Вид как великого первосвященника, имеющего божественный отпечаток. Другими словами, книга Откровения будет описывать нам Иисуса Христа как великого первосвященника. На эту истину нападает малый рог с древних веков. Сегодня христианству следует задуматься, как нам относиться к учению о святилище и все, что там происходит. Более того, из Ветхого Завета мы знаем – когда первосвященник осмотрит семисвечник, вторым его шагом было принесение жертвы. И в 4-5 главе мы находим Иисуса Христа как агнеца закланного. Другими словами, Иисус вошел в небесное святилище не с кровью козлов и быков, а собственной кровью, о чем говорит апостол Павел в послании к евреям в 9 главе и в 24 тексте. Давайте прочитаем. 24 текст 9 главы. «Ибо Христос вошел не в рукотворение,

Иисуса Христа, который служит для нас гарантией и поручителем нашего спасения. Поэтому Павел, понимая это, говорит, что это самое главное, что мы имеем такого первосвященника, который вошел в небесное святилище. Более того, когда израильский народ был запечатлен Моисеем, то первосвященник приступал к ходатайственному служению за израильский народ. Точно таким же образом и в книге Откровения, 8 главе, мы находим Иисуса Христа возле жертвенника кадильного, который ходатайствует за свой народ, о чем прочитаем 8 глава с 3 и по 4 стих. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Иисус совершает ходатайственное служение пред лицом Божьим, и наши молитвы находятся в руке Иисуса Христа. Но по свидетельству пророка Даниила, малый рог желает, чтобы все люди, ищущие Бога, молились Ему здесь на земле. Но у Бога есть народ, который поклоняется Богу, который находится в небесном святилище, и ихние молитвы находятся в руках Иисуса. Таким образом, Иоанн желает показать то, что Иисус, как великий первосвященник, совершает служение нашего спасения в небесном святилище. И заканчивая книгу Откровения, он говорит интересные слова. 21 глава, 22 стих книги Откровения. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Возникает серьезный вопрос, почему в конце книги Откровения на новом небе и на новой земле Иоанн не видит храма? Да только потому, что служение примирения и очищения Божьего народа совершилось. Храм нужен был только до времени, подобно горе Синай и святилищу Ветхого Завета, которые только были образами для настоящего времени. Когда Бог примирился с людьми через великую жертву Иисуса Христа, тогда в храме, который установлен на небе, на новой земле, в нем нужды не будет, потому что люди не будут грешить. Но пока народ Божий находится на земле, мы нуждаемся в ежедневном ходатайственном служении Иисуса Христа. Поэтому, дорогие друзья, читая Священное Писание, давайте будем внимательны, как мы относимся к небесным реалиям, на которые нападает малый рог. Малому рогу будет выгодно, если мы дальше не пойдем того, что мы привыкли поклоняться Богу в земных святилищах. Малому рогу будет выгодно, когда мы будем поклоняться здесь земным первосвященникам и таким образом отвергая истину о истинном первосвященнике. Поэтому у Божьего народа есть знак, который сказал: «И устрою среди них святилище, буду их Богом, а они будут моим народом». Давайте задумаемся над тем, есть ли у нас святилище, где мы встречаемся со своим Богом. Есть ли у нас то место, где мы можем молиться своему Богу. Есть ли у нас такое место, где у нас есть возможность примиряться с Богом и друг с другом, что когда Он дарует нам новое небо и новую землю, мы могли, подобно Адаму и Еве, встретиться с Ним лицом к лицу, где не будет ни святилища, ни жертвы за грех, и ни греха, и ни грешника». Будь добрый, Господь благословит каждого из нас, чтобы мы, читая Священное Писание, и учились из Нему всему тому, что служит славе Божией и нашему спасению. Аминь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Что вы можете сказать о стрессе? Наверняка стресс для вас что-то негативное, всегда негативное. Но если вам неожиданно сделали подарок или вы получили премию, дорогая, это тебе. Какое приятное ощущение, когда вы полюбили человека и вдруг узнали, что ваши чувства взаимны. Это стресс или не стресс? Это стресс. Есть положительный стресс и есть отрицательный стресс. Но вот вопрос. Можем ли мы закурить или выпить, испытав положительный стресс? Оказывается, такое возможно. Почему? Бдительность и самоконтроль при положительном стрессе порой намного меньше, чем при отрицательном. И исследования показывают, что большинство случаев, когда люди начинали закуривать, это происходило как раз-таки в барах и увеселительных заведениях. Только 7% таких случаев связаны с рабочей обстановкой. Также известно, что 93% всех эпизодов рецидива, острого желания закурить, происходит в присутствии других людей. Допустим, Николай неожиданно заработал большую сумму денег. Он думает, как ее потратить. Переполненный положительными эмоциями, он идет в магазин, он делает покупки, и это приятно для него. Под вечер он устает, положительный стресс расслабил его, и он отходит от того, от чего он держался ранее, от контроля над выпивкой, он идет в пивнушку. Наверняка вы слышали о подобных ситуациях. Бог дал нам способность испытывать положительные эмоции, но важно научиться контролировать их. Иначе к концу дня положительный стресс может поменяться на отрицательный стресс. Возникает усталость, возникает опустошенность. Учитесь откладывать некоторые дела на завтра. У вас получилось что-то важное. Здорово! Однако не думайте, что все будет удаваться сегодня легко. И положительная волна в конечном итоге может кончиться неприятными ощущениями. Даже если вы имеете одну работу, имеете хороший заработок, если вы будете уставать, впоследствии стимуляция закончится и придет вредная стимуляция, старая привычка. Часто человек сразу хочет отпраздновать хорошее событие. Например, выпить или съесть много сладкого. «Разве я не заслужил?» – думает он. Так происходят срывы. При положительном стрессе важно научиться благодарить Бога. Благодарить Бога – это понимание смиряет душу, расставляет приоритеты, благодаря кому ты сейчас трезвый, помогает помнить, благодаря кому мы получили или достигли успеха. Лучше, что мы можем сделать, это сочетать радость со смирением. Поэтому Библия советует для нас «за все благодарите». Есть хороший библейский стих «До сего места помог мне Господь». Тоже библейские слова «Успех, достигнутый в какой-то сфере, дает смиренную надежду на то, что с зависимостью мы сейчас справились. Слава Богу за это!» Задайте себе следующие вопросы. Какие положительные стрессы однажды чуть-чуть не свели на нет вашу трезвость? Как часто я веду себя неправильно при положительном стрессе? Чем мне лучше всего заняться, когда я испытываю положительный стресс? И помните, выход есть.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Сегодня многие проблемы принято прорабатывать с психологами. Можно ли сказать, что это модно или это действительно необходимо? Поговорим об этом со священнослужителем, доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, вот сейчас многие ходят к психологам. Скажите, пожалуйста, что Библия вообще говорит о психологии?
2: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова, психолог, любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Да, Мария, это вопрос такой интересный лично для меня, потому что есть разные точки зрения у христианства, ну, вообще у верующих людей по отношению к психологам, к психологии. И когда мы с вами открываем Библию, мы действительно слово там, психологии, консультирование психолога, прорабатывание проблем с психологом и так далее. Конечно, мы таких как бы прямых текстов не найдем, и такую практику, может быть, даже, можно так сказать, что даже не увидим. Но для того, чтобы как бы все-таки сформировать так более правильное, ну или увидеть более правильную библейскую позицию относительно психологии, сформировать в себя как бы вот это, эту точку зрения там, бескрайностей, надо посмотреть все-таки, наверное, о том, как устроен человек, потому что Библия об этом говорит, как устроен человек, и посмотреть на некоторые нюансы. И вот мы попробуем это сегодня сделать. Например, книга «Бытие», 2 глава, 7 текст, мы посмотрим некоторые текст Священного Писания, которые говорят нам вообще о душе. Вот, и как устроен человек, и вот на эти моменты обратим внимание. Значит, Бытие 2.7 написано такие слова. Я тут себе сделал подборочку библейских текстов. Да? Написано, что вот создал Господь человека из праха земного, вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душой живой. Вот, может быть, первое место, где говорится о душе и человеке в Священном Писании. Вот. И мы видим, что здесь присутствуют как бы три элемента. Это земной прах, из которого был создан человек, дыхание жизни. Это та энергия, которая заставляет, может быть, вот этот прах ожить, которая неживое делает живым, которая заставляет биться сердце, там, клетки делает живыми, там, кровь
1: перекачивает,
3: течет, да, течет, она же становится, оживает, в общем, как бы из неодушевленного делает одушевленным. И написано, стал человек душой живой, душой. Вот, и, ну, как бы и мы так понимаем этот библейский текст, что живой человек – это и есть живая душа. Живая душа. Очень важно нам это слово будет потом, потому что именно оно нас и нам и поможет понять, как Библия относится к психологии, да?
1: Хотела вот уточнить, ведь, по-моему, психологии как раз переводится, что это наука о душе, поэтому мы с вами так
3: Да, поэтому мы говорим про душу, что психология – это наука о душе. Но я чуть позже тоже к этому подойду. Значит, второй библейский текст, который я хотел прочитать, это послание, уже это Новый Завет, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 текст, да? Здесь написано, что «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух – и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Здесь тоже говорится о духе, о душе и теле. Есть некая параллель с книгой «Бытие», есть тело, только там он создал из праха земного, да? А тут как бы тело уже, оно живое, душа, дух, то есть тоже энергия Божия, как бы. Но здесь, наверное, уже все-таки апостол Павел, ну, когда вот говорит слово «дух», наверное, помимо вот того, что имелось в виду «Бытие», как бы добавляет еще такое эмоциональное составляющее, да, Но все-таки само слово «душа», оно тоже в себе уже содержит эмоционально составляющую часть человеческой сущности. Вот. Но вот этот библейский текст, почему я привел, почему он важен? Потому что он говорит о целостности. Ваш дух и душа, и тело во всей целостности. Дух, душа, тело, то есть физическое состояние, эмоциональное состояние, оно взаимозависимо, оно нераздельно. То есть нельзя говорить о том, что на тело можно забить, заботиться только о душе, о внутреннем мире человека и так далее. И наоборот, нельзя сказать, что надо только о теле думать, и на внутренний мир человека забить и так далее. Вот. Ну и здесь еще о чем я хотел сказать. Здесь важно сказать о том, что вообще, да, вот как вот вы подметили, что слово «душа» в Новом Завете – это греческое слово «псюхе». Псюхе, да, и слово «психология» на самом деле, оно происходит от этого слова, от слова «душа». Вот. И психология – это наука о душе, да. Психолог – это человек, который работает фактически с душами человеческими. Вот. Ну и психика, да, и психика тоже происходит от слова «душа». Вот. И здесь важно, значит, перейти к следующему моменту, это поговорить о том вообще, какое значение слово «душа» имеет в Библии. Потому что есть точка зрения о том, что душа – это некая там субстанция, отдельно живущая и так далее, и так далее.
1: На самом деле, она потом куда-то улетает, да, или уходит.
3: На самом деле библейский текст об этом не говорит. Библейский текст говорит о других смыслах слова «душа». Ну, и еврейский текст, когда употребляет слово «душа», и греческий текст, они другой смысл вкладывают вот конкретно в библейском тексте. И первый смысл слова «душа» – это сам человек. Мы уже сказали, Бытие 2.7, создал Господь человека из праха земного, да? Угу. Дунул лице его дыхание жизни, стал человек душой живой. Вот душа живая – это сам человек, физический человек во всей целостности, если мы их с фессалоникийцем сравним, во всей целостности. Вот живой человек во всей целостности, включая его физиологию, включая его эмоциональное состояние. Вот это вот душа. Второе значение смысла «душа» – это кровь. Ну, здесь оно, может быть, нам не так интересно, но, тем не менее, об этом следует сказать, что в Левитам, в 17 главе, в 14 тексте, там, ну, и в других местах из Левитов очень часто говорится о том, что душа – это кровь, да? Вот в Левитах, 17 глава, 14 тексте, мы читаем, да, «душа всякого тела есть кровь его, она – душа его». «Потому я сказал сынам Израилю, не ешьте крови ни от какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его». Вот, то есть неожиданное, может быть, для нас определение, но есть такое библейское определение, и однозначно как бы вот нельзя с него, ну, нельзя это игнорировать. Основное значение слова «душа», вообще основное значение слова «душа», слово «псюхе» дословно с греческого на русский язык переводится словом «жизнь». Даже если вы откроете греческий словарь, слово «душа» – это первичное значение, это слово «жизнь». И в библейском тексте мы тоже находим тексты с таким значением. Например, вот в Иисуса Навина, 2 глава, там 13-14 текст, «душа наша вместо вас да будет предана смерти». То есть речь идет о жизни, да, жизнь наша вместо вас да будет предана смерти. Часто такое мы встречаем описание в библейском тексте. Ну и четвертое значение слова «душа», вот здесь вот, наверное, оно будет самое важное для нас сегодня, что слово «душа» означает внутренний мир человека, эмоциональный внутренний мир человека, его переживания, его эмоции, его, там, может быть, там, тревоги, ну, там, что угодно, вот. Например, всеми нами известный текст из Псалмов, 102-й Псалом, да, «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя его». Душа – это что, моя внутренность? Что такое внутренность? Это же точно не о внутренних органах идет речь, да?
1: О внутреннем мире.
3: О внутреннем мире человека. «Благослови, душа моя Господа», да? Например, Иисус Христос говорит, «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». Тоже очень известный текст. «Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». О чем идет речь? О каком покое идет речь?
1: Душевном.
3: О душевном внутреннем покое идет речь, конечно, да. Вот.
1: Здесь вот хотелось бы спросить, очень часто задаются таким вопросом, что если вот мы молимся, и Бог наполняет нашу душу, то у нас и мир, соответственно, на сердце.
3: Ну, конечно, это же не противоречит тому, что я сказал, конечно. Вот, наверное, сейчас мы такой под итог подведем и скажем, что когда мы отвечаем на вопрос «Библия и психология», да, мы понимаем, что это вообще психология, это однокоренное слово со словом «душа». Библия не говорит о психологии, но очень много говорит о душе. И одно из основных значений слова «душа» — это внутренний мир человека. Угу. Поэтому здесь Библия и психология однозначно соприкасаются друг с другом.
1: Дмитрий, вот все-таки вернемся к вопросу. Вот Бог наполняет нашу душу, но, получается, нам тогда не нужно ходить к психологам?
3: Угу. Значит, мы сказали о том, что Библия соприкасается с психологией, как минимум, вот как раз через внутренний мир человека. Да? С чем работает вообще психолог? Психолог работает с психикой человека. Да? Психика человека тоже такое, много можно умных определений дать, но одно из самых простейших определений слова «психика», да, это как раз и есть внутренний мир человека. Он затрагивает тоже много-много-много разных там внутренних процессов, но как бы три глобальных процесса он точно затрагивает. Психика затрагивает три таких глобальных составляющих человека. Это мысли, когнитивная функция, способность.
1: Да, способность наша.
3: Функция, то есть то, как человек думает и так далее, как он мыслит. Второе – это чувства. Эмоции, эмоциональная составляющая, включая положительные, отрицательные чувства, и радостные чувства, и тревожные чувства, в общем, полный комплекс. И поведение. Как то, что, кто как мы мыслим, то, что мы чувствуем, оно отражается однозначно на поведении, да, и вот с этим работает психолог. Если я вам, да, Бог, конечно, наполняет нашу душу, но мы не встречаем в Библии психолога. Но если мы посмотрим на библейский текст, на библейские истории и зададимся вопросом, а кто работал с душой человека во времена, например, библейские времена? Были психологи или не было психологов? Ну, кто работал? Люди к кому обращались за помощью?
1: К апостолам.
3: В библейские времена, да, они обращались, например, к пасторам, к апостолам.
1: К священникам.
3: Да, во время Ветхого Завета они обращались к священникам. Точно так же, как обращались к священникам во время Ветхого Завета и по медицинским вопросам.
1: Да.
3: Если человек решал какие-то свои там, физиологические проблемы, он тоже обращался к священникам, потому что, например, такие профессии, как врач, мы не находим. В Новом Завете уже встречается. Там была женщина, которая обращалась к многим врачам, истощила все имение свое. Но в Ветхом Завете мы... Но к священникам обращались, и мы видим это. То есть человечество развивается, и получается, что такие вещи, нюансы, как там медицина и психология в нашем светском обществе, они как бы от религии отпучковались и выделились в самостоятельные, науки.
1: В самостоятельные отрасли.
3: Науки. И там есть свои люди, а священнослужители занимаются уже больше все-таки вопросами, связанными с верой и так далее. Но если мы видим библейские времена, не разделялся человек, он неразделимый, поэтому и важна вот эта концепция неразделимости, целостности. Поэтому я вот на своем личном опыте прихожу к выводу, что все-таки обращаться к психологу с точки зрения Библии нет никаких проблем. Потому что душа человеческая... Если человек профессионально в этом разбирается, да, это же целая наука, здесь очень много нюансов. И когда говорим о душе, к сожалению... Вот я еще один библейский текст прочитаю. Например, Псалтырь, 130-й псалом, там второй текст. Псалма Давид, он пишет, например, «Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди». Интересное очень описание, «Дитя, отнятое от груди», он сравнивает душу. То есть душа у человека очень часто находится в неспокойном состоянии.
1: Да? Это да.
3: Вот. И если она находится в неспокойном состоянии, конечно, можно прийти к Богу за помощью, да? а можно прийти человеку за помощью, через которого Господь тоже может тебе помочь, может подсказать.
1: Вот здесь такой интересный момент, сразу хочется спросить, через которого говорит Бог. А вот вопрос такой, а отличается ли как-то вот христианская психология от нехристианской?
3: Да, очень важный вопрос. На самом деле, конечно, психология как наука тоже очень обширная. И вот здесь я хочу сказать, и далее, и в этой теме, может, в темах, о которых мы будем говорить далее, хотя я очень сильно люблю психологию, я должен сказать, что я вообще не психолог, да, я больше пастор и теолог, так можно сказать, и интересуюсь психологией не как психолог, а как именно пастор, потому что тоже соприкасаясь с людьми, тоже работая с душами тоже людей, вот здесь вот, да, у нас как бы идет общие интересы, поэтому, например, такой стороной человеческой души, как, ну, грубо говоря, там, психиатрии, я не являюсь профессионалом однозначно. Ну, значит, к вопросу, чем отличается. На мой взгляд, психология очень обширна. Есть вещи, которые вообще сугубо научные, исследовательские какие-то там вещи, в которых происходят до сих пор какие-то открытия, изучения и так далее. Ну, да, если говорить о какой-то практической стороне, то очень много общего. И я вижу основное отличие даже не столько в подходе, который применяется в психологии, а сколько в самом психологе. И для меня главное отличие – это ценности, которые исповедует консультант, которые исповедует врач, которые исповедует психолог или психотерапевт. Понятно, что, например, человек верующий, христианский психолог, он будет стоять на христианских ценностях. Угу. Под христианскими ценностями я подразумеваю в первую очередь 10 заповедей. Да? И если психолог исповедует 10 заповедей и использует те же самые инструменты, которые дает вот психологическая наука, психология как наука, просто не христианский консультант, не христианский психолог может позволить себе...
1: Уходить, наверное, в эзотерику, в какие-то такие...
3: Ну, помимо всего этого, он может, не базируясь на библейских ценностях, давать советы, которые противоречат Библии. Вот в чем опасность. Ну, самый такой банальный пример. Предположим, происходит конфликт в семье. И, например... Все-таки библейская ценность там – это сохранение семьи, да, там, хотя есть нюансы, здесь тоже нужно как бы все учитывать, но тем не менее. Верующий психолог, он максимально будет работать над тем, чтобы сохранить семью. И он никогда не даст совет, но если ты устал от своей жены, ну, отдохни с другой, потом вернетесь, и у вас все наладится, да, потому что это противоречит. Вот я что имею в виду, что значит стоять на библейских ценностях, да. А консультант, не исповедующий библейские ценности, это такое в практике было неоднократно, когда такие советы происходят. Поэтому первичное как бы отличие – это вот ценности, которые исповедует психолог. Ну и второе отличительная составляющая – то, что верующий человек, пользующийся инструментами психологии, он не исключает помощь Божью в решении проблем человека, что может исключать неверующий психолог. И это тоже очень серьезное ключевое открытие. То есть, например, психология как наука, чисто светская наука, она говорит о том, что человеку надо помочь в результате использования инструментария психологии, там, всяких методов лечения, медикаментозное лечение. Все это верно, все это правильно, все это работает. Много из этого, что хорошо работает, и очень нужные вещи. Но верующий психолог, он понимает, что есть живой Бог, который тоже личность, и с которым тоже можно выстраивать отношения. Просто отношения с человеком, между терапевтом и человеком, это чуть ли не основной терапевтический инструмент в психологии. Да? Вот. Но христианский психолог, он понимает, что человек может строить отношения не только с человеком, но и с Богом. И вот эти терапевтические отношения с Богом – это важная отличительная черта христианской психологии.
1: Наверное, ключевой даже такой момент, потому что очень часто, ну, как я слышала, говорят о том, что вы можете полагаться только на себя.
3: Да.
1: Вот. А здесь как бы есть такое достаточно большое основание, как обращение к Богу.
3: Ну да, конечно, здесь еще можно добавить о том, что делать с чувством вины, прощение грехов, осознать, ну как бы такое понятие, как греховность человеческой природы, такое понятие, как прощение Божие и испытание это прощение на личном опыте. То есть вот это тоже можно выделить как отличие,
1: А вот что вы еще бы, наверное, бы сказали здесь по поводу веры? Как вера помогает? Я имею в виду в плане вот веры и психологии. Как-то она взаимодействует? Ну, вот в том плане, что духовная какая-то составляющая влияет на личностные проблемы и на помощь.
3: Да, мне кажется, что в одной из передач я говорил, что человек, возвращаемся к ценностям, человек, исповедующий библейские ценности, легче проходит терапию. Вообще, для человека с поврежденной психикой, ну, это, может быть, мы позже более подробно скажем, для человека с поврежденной психикой и очень важны определенные рамки. Например, если человек находится на уровне пограничном уровне организации личности, позже мы об этом подробнее, может, поговорим, для него очень важна терапия в определенных рамках. Так вот, ценности библейские для исцеляемого, да, для пациента, они являются теми рамками, которые его вот как раз и ограничивают в рамках, ну, за которые ему как бы нельзя переходить. И если, ну, потому что когда психика идет в разнос, у него нет никаких ограничений, это для нее вредно. Но вот даже с этой точки зрения вера уже помогает. Ну, а самое главное, я вот только что сказал, что вера ведь это живые отношения с Богом, это доверие Богу. И вот в этих отношениях и происходит исцеление. Здесь еще очень важно, что Бог ведь... ну, в соприкосновении нашей греховной сущности с Божьей сущностью, оно тоже терапевтически влияет на человека. И, конечно, если человек профессионал, профессиональный психолог, и он при этом он верующий человек, это вообще бесценный терапевт, я так думаю. Это, к сожалению, ну, редкость сегодня, но много очень хороших психологов, которые действительно, может, они так... Может, где-то верят в себя в душе, но тоже исповедуют нормальные, здравые общечеловеческие ценности и как профессионал могут оказать помощь сегодня.
1: Квалифицированную
3: помощь могут оказать
1: сегодня. Ну вот мы с вами сейчас так много говорим про психологов, да, про то, что к ним можно обращаться, но как вот вы считаете, вот раньше люди вообще не обращались к психологам, сейчас это что получается, просто модно?
3: Вы знаете, давайте сравним общество, в котором живем сегодня мы и в котором... ну, жили, ну, может быть, не совсем наши предки, но, так скажем, не ближайшие наши родственники, но не такие уж и далекие. Ведь сегодня мы живем фактически, ну, в городах. Сейчас, хотя уже началась как бы такая там дезурбанизация, люди вот пытаются возвращаться в сельскую местность и так далее, но, тем не менее, большинство людей живет в городах, это критическая масса населения живет в городах. Жизнь крайне отличается, так скажем, от того, какой она была изначально задумана Богом. Ну, так скажем, есть естественные вещи, которые бы удовлетворяли человека во всех его потребностях. Я приведу пример. Вот сегодня, смотрите, многие люди работают умственно. Работают умственно и очень сильно поэтому стоят. Им категорически не хватает физической нагрузки. Что сегодня... они делают, как они компенсируют физическую нагрузку.
1: Кто-то идет в спортзал.
3: Да, идут в спортзал, идут в фитнес-клубы и так далее. Это модно или это необходимо?
1: Иногда бывает необходимо.
3: Это уже становится необходимо, потому что человек иногда не способен просто дома. И вот... Почему? Потому что так сформировалось общество. Поэтому с этой точки зрения, например... мы могли бы сказать, ну, это просто мода, это вообще, что, пусть сидел бы дома и там, ну, и вот он бы так бы зачах и сидел бы дома. Поэтому, может быть, в другой среде, в другой реальности человек бы никогда в жизни бы не пошел в спортзал, да, потому что он физически так уставал, что ему просто это было не нужно. Сегодня мы говорим об индустрии питания. Индустрия питания таким образом сформирована, что она больше работает не над качеством продукта, а над тем, чтобы он хорошо выглядел, дольше пролежал и дороже продался. Ну, и не так волнует содержание их, его там питательными веществами и так далее. Поэтому человек вынужден компенсировать недостаток питательных веществ, витаминов, минералов путем чего? Путем витамин, минеральных веществ. То есть это некие такие костыли, которые сегодня в современном, уже вот современной обстановке помогают человеку просто более полноценно и более, как бы, ну, так сказать, качественно существовать.
1: Да.
3: Вот с психологией можно сравнить с одним из таких костылей. Раньше человек жил все-таки, он жил в семье, но эта семья представляла из себя больше все равно такую небольшую коммуну. Даже в библейские времена под словом «дом» подразумевалось дом, где есть мама, папа, бабушка, дедушка, один там другой, кучу братьев, сестер, кучу других ближайших родственников. Они жили вот так вот, дворами. Там у каждого может быть свой закуток, но они вот вместе. И когда ты живешь в таком большом сообществе, относительно большом сообществе, твои эмоциональные потребности, они лучше удовлетворяются, там, чем, например, когда ты живешь исключительно там, с одним человеком, там, 2-3
1: или двое
3: детей,
1: один.
3: Или вообще живешь один, конечно. Поэтому сегодня можно рассматривать обращение к психологу как вот вынужденное такое, ну, явление, потому что мы живем... Общество у нас поменялось, вот оно стало таким мелкоячеистым обществом, и поэтому с этой перспективы, наверное, все-таки это не просто мода, это
1: понятно.
3: Необходимость.
1: То
3: если бы был в другом общем, ну, устроении общества, при других возможностях взаимоотношения, нужда бы в консультировании у психологов была бы меньше.
1: Ну вот подводя итог, что вы можете сказать вот этой теме, достаточно глубокой?
3: Я на самом деле... Мне самому лично эта тема очень интересна. Ну и на самом деле хорошо, что сегодня меняется отношение к психологии. Отношение о том, что психология это, или там психиатр, это какая-то карательная единица, да, общество, инструмент карательный. Нет. Все-таки смотреть в эту сторону как на тех людей, или, может быть, самому осваивать эту профессию как тому, кто желает помочь людям. Вот с этой перспективы, да. И, конечно, когда вы ищете психолога, вы тоже обращаете на эту очень важную деталь. Это вы ищете человека, в взаимоотношениях с которым вам реально становится легче. Вы видите, что ваша психика исцеляется, ну, то есть всяко. Ну вот, и, конечно же, помнить, что лучший психолог – это Господь.
1: Это да? Бог.
3: Да, да. Ну и у него есть свои служители, которые могут вам тоже помочь. Он может вам через них помочь.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады, что вы здесь сегодня вместе с нами в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах в записи и повторе.

0: Сегодня мы об этом узнаем. О каких искушениях идет речь, когда мы говорим о достижении успеха? Как мы прокачиваем себя, переборов искушения? И как не поддаться искушениям, где черпать силы и мотивацию? Давайте эти непростые вопросы мы сегодня разберем с нашим гостем и специалистом. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практической теологии Дмитрия Булатова. Встречайте.
1: Здравствуйте,
0: Дмитрий.
1: Да, Вадим, здравствуй. Здравствуйте.
0: Итак, вкратце расскажи, какую сегодня мы тему затронем, точнее, какие аспекты этой темы.
1: Ну, сегодня у нас будет искушение в таком очень узком смысле этого слова. Мы будем продолжать с вами говорить об Иосифе и будем рассматривать историю, когда молодого красивого парня искушала молодая красивая девушка.
0: Отлично. Будьте активными. Вы можете поднимать руки и задавать свои вопросы по ходу программы, либо вы можете их задать позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Дмитрий, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Территория реальности.
1: Друзья, я снова рад общаться вместе с вами. В прошлый раз мы говорили об Иосифе, мы немножечко сказали о том, что это за человек, при каких обстоятельствах он родился, какие у него были взаимоотношения в семье, как сильно любили его братья, помните, да? И в результате этой любви, где он оказался? Он оказался проданным, преданным своими родными братьями, оказался в Египте. И сегодня мы будем продолжать читать его историю. Мы будем с вами размышлять над 39 главой книги «Бытие». И мы посмотрим с тем, что еще ему пришлось пережить. И что действительно еще сделало его более сильным и более успешным. Итак, 39 глава книги «Бытие». Иосиф же отведен был в Египет. Ну, раз его там продали, в пустыне, да, мадианитянам, в общем, он отведен был в пустыне, в Египет. И купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. Попал он, скажем, чуть ли не при дворе фараона, Потифар, который был начальник телохранителей. В общем, это где-то было недалеко от фараона, при дворце фараона. Где-то он стал рабом, как мы говорили. И был Господь с Иосифом, он был успешен. Вот слово, которое является как бы, проходит через все наши программы, да, через все наши темы. Он был успешен в делах. И жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. Помните, в прошлый раз мы сделали акцент на этом слове особым образом, да? Потому что, когда мы в прошлый раз сказали, в чем же успех был Иосифа, когда его предали, в чем вообще... Потому что, если посмотреть на эту историю с перспективы, вырвав эту историю с перспективы Божьего замысла о спасении человечества, и о спасении израильского народа через Иосифа, и о спасении человечества через Христа, то можно сказать, что просто Иосифу не повезло. Потому что свободный человек, будучи молодым подростком, практически сколько он там, если его в 17 лет продали в Египте, и только в 30 лет он предстал пред фараоном, и после этого он уже приобретает другой статус. Мы об этом будем говорить в следующей нашей передаче, в следующей нашей теме. После 30 лет он становится высокопоставленным человеком в Египте, вторым после фараона. Но это 13 лет жизни куда? Хотели бы кто-то, может быть, самые лучшие годы своей жизни, 13 лет лучших лет своей жизни просто вот так вычеркнуть, да? Быть где-то там рабом, может показаться, что Иосифу просто не повезло, если вот выдернуть эту историю из Божьего замысла какого-то, да?

0: Вот, но в четвертом стихе мы говорим, что Иосиф служил. Мировоззрение, которое отличило Иосифа, да, и отличало его, может быть, от других, ко всем своим бытовым делам, к тому, что он там делал в доме Потифара, то, что, может быть, выполнял какую-то грязную работу, а потом, может быть, какую-то другую. Позже, может быть, он стал уже управлять и другими рабами, и все прочее. Но он все это воспринимал как служение, делал это для блага того общества, той семьи, в которой он жил, в которой он служил, для блага Потифара, для блага его родственников, для блага его рабов. Вот. И написано дальше, что с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что он имел в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Кроме хлеба, который он ел. Вот удивительная история. Вот успех, правда? Тебя позавчера, так если условно, предали и продали, но ты не обиделся на жизнь, не обозлился на людей. Можно же было обозлиться, и там, где ты находился, ну, все делать сквозь рукава, а можно было, наоборот, там, из-под тишка мстить и так далее, и так далее. Ну, а зачем? Че стараться, че напрягаться, когда твоя жизнь уже все? Просто вот все. Когда тебя дома продали и предали, когда ты здесь чужой, зачем? Нет, вот Иосиф все делает по-другому, написано, Господь благословил. Благословил дом Потифара. Там все бы у него было хорошо, все. И он отошел от дел. Очень удобно. Такие люди, вот Божьи люди, которые попали в такую ситуацию, они очень удобны, правда? Ну, а что Потифару надо было большую часть делать самому там чего-то там, управлять рабами там, домом, все. А Иосиф все делает сам. А Потифар только там своими служебными делами занимается. Головная боль о доме, о семье, там, о всех делах уже все. Голова не болит, все отлично. И кажется, что у Иосифа вот все хорошо. Вот все наладилось. Все пошло как положено, да? Ну, хотя бы здесь. Да, да, не свободен. Да, раб. Но все-таки некоторые свободные, наверное, в Египте в его время так не жили, как зажил Иосиф в доме Потифара. Да? У него были большие привилегии. Наверное, ну, хлеба написано, он ел. Тут, да, зарплату, возможно, ему не платили, потому что какая зарплата? Он раб, но если чего-то он хотел, или чего-то он просил, или чего-то, да. Всегда, наверное, Потифар к такому своему рабу всегда шел навстречу, потому что удобно было, потому что понимал, что с ним Бог, потому что вот. Но жизнь, к сожалению, друзья, такая штука, когда не бывает долго хорошо, одинаково хорошо, да? Нет, кто-то спросил, может ли быть всегда хорошо? И некоторые считают, что всегда хорошо быть не может. Говорят, что полосатая жизнь, да? Черная полоса, белая полоса, черная полоса, белая полоса. А кто-то сказал по-другому, может ли всегда хорошо быть? И ответ такой, всегда хорошо может быть. Одинаково всегда не может быть. Одинаково всегда не может быть. Поэтому то, что произошло дальше с Иосифом, о чем мы будем сегодня говорить, непонятно. Плохо это произошло, или это тоже было для него хорошо, но не одинаково, не так, как он привык. Но в любом случае, очень часто так бывает, что все нормально, все хорошо. Какая-то вот ерунда, какая-то неприятность, она вот... И чаще всего эта неприятность, она рождается не из-за тебя, то есть Иосиф сейчас не за себя пострадал, а родилась в голове какого-то глупого человека. В данном случае она родилась в голове, ну, Иосиф мог так сказать, в голове какой-то бестолковой женщины эта идея родилась, да, из-за которой он потом пострадал. Но на самом деле, насколько она была бестолковой, насколько все, вот мы будем сейчас с вами дальше читать. Шестого стиха, шестой текст, вторая половина стиха, заканчивается такими словами. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Он, помимо того, что имел внутренний сильный стержень, он еще был красавчик, да? На самом деле, давайте попытаемся представить, сколько было Иосифу лет. Вот на тот момент, когда мы будем сейчас читать вот историю с женой Потифара. Какие у вас есть предположения? Сколько ему было лет? Я уже вам временной отрезок дал. В 17 лет он попал в дом Потифара. В 30 лет он предстал пред фараона. Пред фараоном. Когда с ним случилась история с женой Потифара, когда она его соблазняла? Сколько ему было лет? В промежутке между 17 и 30, да, получается. Все очень просто. Но на самом деле, если так пробовать считать от обратного, сколько времени он потом будет сидеть в темнице, сколько там еще. Но мне кажется, что где-то было около 25. Плюс-минус. 25 лет. Ну, это, в принципе, уже мужчина в расцвете сил. Вот. И он, конечно же, он был, как тут написано, красив станом и красив лицом. И обратила... А, кстати, как вы думаете, а сколько было Потифару лет? Не знаем мы, сколько было Потифару лет. Написано, обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною. Вот так вот радикально, так просто и так понятно. Вот вам библейская история. Молодой парень, 25 лет, раб. Скорее всего, у него не было семьи. Да, скорее всего, у него не было жены. И он, ну, находился в зоне риска в вопросах сексуальных искушений. Наверное, так, да? И вот, пожалуйста, сколько было жене Потифара лет? Почему-то в голове представляется, в первую очередь, что она была намного его старше. Но совершенно не обязательно, правда? Совершенно не обязательно. Ведь Потифар тоже мог быть молодым, а жена его могла быть еще моложе. Но эти подробности у нас здесь на страницах Священного Писания не оставлены. Оставлена только заметка, что искушения и испытания не обходят стороной даже таких классных и хороших мужчин, красивых лицом и станом, как Иосиф, с таким сильным внутренним стержнем, человека, который мог пережить предательство, человек, который реабилитировался после всего этого, человек, который не обиделся ни на людей, ни на жизнь. Ну вот, написано, обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною. Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? Вот интересно, что он с ней мог спокойно поговорить на эту тему. Ну, во всяком случае, когда она его... Ну, то есть, когда ему она это говорила, каким-то образом он ей отказал. Ну, то есть, понятно, как он ей отказал, здесь написано. Но когда написано, что он отказался и сказал, то есть он ей объяснил, может быть, объяснял ей это несколько раз. И чуть позже мы посмотрим здесь вот три пункта. Пока просто скажу, что здесь есть три пункта, три причины, по которым он ей отказывает. Чуть позже мы обратим на них внимание. Вот. Ну и в 10 стихе такая деталь. Когда так она ежедневно говорила Иосифу. Вы представляете? Это было не раз, но отказал девушке, да, женщине. Отказал. Она ежедневно. Сколько времени это могло продолжаться? Ежедневно это сколько? Сколько дней подряд?
1: Возможно, 10 дней.
0: Возможно, 10 дней. Ну, мы не знаем опять сколько. Эти вопросы на самом деле такие, просто как бы они помогают нам представить. Но это было не раз, не два. Это было какое-то время, это было ежедневно. А может быть, это длилось, может быть, это было с какими-то промежутками, а потом снова повторялось. Ну, в общем, когда она так ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. И далее мы читаем уже с 11 стиха. «Случилось, в один день, что он вошел в дом делать дело свое. Никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал и выбежал вон. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой и пересказала ему те же слова, говоря: «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но вот я подняла вопль и закричала, и он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Подстава, правда? Ну, как назвать эту женщину? Ладно, мы здесь не для того, чтобы как-то назвать эту женщину, а попытаемся вот над этой историей, может быть, как-то в комплексе и в целом поразмышлять. Во-первых, вот хочу ваше внимание снова обратить на один текст. На девятый текст. Когда Иосиф пытается ей что-то объяснить, он говорит: «Нет больше меня в доме сём». Кстати, «нет больше меня в доме сём». Когда-то Иосиф был больше в этом доме, кроме Потифара, но чуть позже он станет самым большим во всем Египте, кроме фараона. Но Христос, помните, сказал: «Кто верен в малом, тому дастся больше», да? Вот он здесь, вот, будучи верным в малом, готовится к тому, чтобы получить нечто большее. И он говорит: «Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя». У меня вот возникает вопрос: а как он мог вообще Иосифу, запретить свою жену? Он что, беседовал с Иосифом на эту тему? Он что говорил? Он что говорил: «Иосиф, слушай, я хочу с тобой поговорить. Я, знаешь, ты парень молодой, тут у меня полно девушек хороших, но свою жену я тебе запрещаю». Так, что ли, было? Как вы себе можете вообще представить, что господин говорит своим рабом вот так вот на такие темы? Но на самом деле все равно написано, что запретил. Во всяком случае, Иосиф это очень прекрасно понимал, что здесь запрет. И на самом деле, если мы понимаем немножечко исторический контекст того времени, мы понимаем, что Потифар очень сильно Иосифу доверял, и притом доверял с самого начала. Потому что Потифару ничего не мешало сделать из Иосифа евнух. И тогда у него вообще никаких проблем с Иосифом не было бы ни относительно жены, ни относительно других женщин там из его двора там, или из его дома и так далее. Но он этого не делает. Скорее всего, и Потифар даже не был против, чтобы Иосиф мог задуматься о своей семейной жизни, или если бы захотел иметь женщин, наверное, бы Потифар ему мог бы в этом вопросе помочь. Но Потифар доверяет, и Иосиф не протест, оправдывает это доверие. Потом еще эта история напоминает один библейский сюжет: «Не запретил мне ничего, кроме тебя». Где вы встречаете в Библии еще такой вот оборот речи, когда Бог разрешает все, кроме чего-то? В Едемском саду. Абсолютно верно, правда же? Ведь очень похожая ситуация. В Едемском саду тоже есть история о том, когда Бог разрешает людям все, кроме чего-то одного. Мы можем прочитать это во второй главе книги «Бытие», 16 стиха: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Интересно, правда? Это очень похожая ситуация. То есть получается, что на самом деле каждый человек в своей жизни переживает такой момент, когда он находится как бы у дерева познания добра и зла. Согласитесь? Но это образно. Например, у Адама с Евой это было дерево познания добра и зла. А у Иосифа это была другая ситуация, в которой он стоял перед выбором остаться верным Богу или согрешить, или съесть запретное, перейти вот эту грань. И наверняка у каждого из нас в нашей жизни, да, можете себе вспомнить, когда в вашей жизни были подобные ситуации, когда вы стоите перед выбором остаться верным Богу, послушаться Его повеления, послушаться Его заповедей или сделать что-то против Его воли. Каждый из нас переживает подобное. Каждому Бог допускает подобные вещи. И вот если человек проходит через это испытание, скажите, это успех? Да, конечно, это успех. Ну, размышляем над этой историей. Мы знаем, что третья глава книги «Бытие» говорит о том, что Адам с Евой вкусили от запретного плода. И с этого как бы началась новая история нашей земли уже в контексте грехопадения, в контексте греха. Вот. Но интересно, что Иосиф, находясь у дерева, вот так, у дерева я имею в виду в кавычках, познание добра и зла, он преодолевает это искушение. И многие говорят, вот смотрите, Христос в искушениях победил. Да? Христос в искушениях победил. И мы, значит, можем победить. Но некоторые говорят, но мы же не Христос. Христос – Бог, а мы. Но Иосиф-то человек, и он все равно победил. То есть это выйти победителем из искушений – это возможно. Вот. Ну, дальше, что из этой истории, на что хочется обратить внимание, хочу показать вам три этапа. Три этапа искушения. Во всяком из жизни Иосифа. Три этапа, ну или как сказать, три пункта, три шага, которые проходил Иосиф в момент искушения. С 10 по 12 стихи написано, когда она ежедневно говорила. Ежедневно говорила. Первый этап я назвал, исходя из этой главы, это возможность. У Иосифа была возможность согрешить уже давно, потому что она ему говорила. Но никаких действий после этого не было. То есть говорила. У каждого из нас с вами есть возможность сделать грех. Правда? Вторая часть этого процесса. Ну, его, она говорила Иосифу, он не слушался. Да? Случилось в один день он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Написано, никого из домашних дома не было. И второй шаг я назвал это зона риска. То есть первый шаг – это возможность, второй шаг – это зона риска. То есть здесь вот Иосиф уже попадает в зону риска, он не хочет, но он оказывается в зоне риска. Ну, потому что да, потому что по-другому как. Теперь он не просто может, ну, в общем, зона риска. И третий этап здесь, когда написано, что она схватила его за одежду его и сказала «ложись со мною». Но он, оставив одежду в своих руках, ее убежал. И вот третий этап – это принуждение. Принуждение. То есть, смотрите, возможность – это у каждого есть возможность. Зона риска – это уже нечто другое, да? Когда тяжелее уже стоять. И принуждение. Ну да, здесь мы говорим об искушении, когда, ну, девушки искушают парня, но есть другие области, да? И примерно процессы те же самые, правда? Ну, например, кто-то чего-то вам предлагает, ну, сделать, ну, пойдем со мной, там, пойдем что-то украдем, или пойдем там чего-то покурим, или пойдем там еще чего-то, да? Это что, это возможность? У каждого из нас потенциально есть такая возможность. Пойдем там, ну... Но когда у тебя есть такая возможность, ты этого не хочешь, это одно. Но мы можем попадать с вами в зону риска, да? Но вот когда человек попадает в зону риска в момент искушения? Ну, когда он оказывается, например, ты пришел в компанию какую-то своих друзей, и они, например, собрались там как раз там чего-то там как раз либо покурить, либо распить, либо пойти там на какое-нибудь дело. И ты с ними. У тебя зона риска. Потому что ты можешь не пойти, а можешь пойти. А даже если ты не пойдешь, ты все равно в зоне риска. Это одна ситуация. И другая ситуация, когда тебя твои друзья или обстоятельства вынуждают сделать плохо. Ну, ты просто думаешь, что Да, даже, может, не люди, даже обстоятельства какие-то могут вынуждать тебя сделать плохо. Ну вот Иосиф здесь проходит вот эти вот все три этапа. Все три этапа. Но он, наверное, проходит не по своей воле все эти три этапа, да, потому что он чего? Все-таки он раб, и у него есть определенная обязанность. И получается, что он, ну как, ну, получается, что это был умысел. Ну, умысел. То есть его подставили, и это было конкретно спланированное против него акция. Я вам говорил про Иосифа Флавия. Вот он тоже очень интересно описывает эту ситуацию. Попробуйте найти, если у вас будет желание, почитать. Он подробно описывает диалог между женой Потифара и Иосифом. Как она ему говорила, как он ей отвечал. Эта книга «Иудейские древности», которая вот эту ситуацию комментирует. Очень интересный диалог. Сегодня, к сожалению, мы не сможем его прочитать. Вот. Ну, что еще сказать, ну, исходя из этой ситуации? Вообще про искушение вот конкретно такого рода, когда девчонка искушает парня, когда, может, наоборот, парень искушает девчонку, а то что все, да, что все девчонка, это, в принципе, большой роли не играет, да? Вот причины, почему Иосиф отказался. Давайте, мы увидели три шага, как Иосиф какое искушение пережил. А давайте попробуем увидеть три причины, по которым Иосиф сказал нет. Как Иосиф вообще мыслит? Я предлагаю вернуться к 8-9 стиху. На мой взгляд, там есть три причины. Вот, давайте я снова их прочитаю. «Но он отказался и сказал жене господина своего: вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя». Первая причина. Какая? Запретил. Первая причина. Господин запретил. Господин запретил. Второе, дальше мы читаем. Не запретил, потому что ты жена ему, как же я сделаю сие великое зло? Вторая причина. Как же я сделаю сие великое зло? Да? То есть он считал это злом и говорит, как я могу это сделать? И третья причина. И согрешу пред Богом. Какая третья причина? Грех пред Богом. Ну, может показаться, что вторая и третья причина очень схожи. И значит, первая причина – запрет, вторая причина – зло, и третья причина – это грех. Ну, а вот если поразмышлять, ну хорошо, жена Потифара, она была замужней женщиной, и Потифар запретил каким-то таким образом. А если вот, если не в браке люди, кто кому запрещает? Никто кому не запрещает, человек сам волен, да? Может этот принцип, вот такой подход может сработать, если, например, речь идет об искушении, когда там парень и девушка... Они еще не замужем, да? Но они вообще не замужем. И кто-то, например, кого-то начинает соблазнять, или там, как это сейчас, не соблазнять, просто они так решили. Принцип запретил, подходит или нет? Я просто пытался об этом как-то так, ну, прикинуть, может, как-то поразмышлять. Смотрите, но потенциально, если человек не замужем, и кажется, что ему никто ничего не запрещает, но... У этого человека в будущем должен быть муж или жена, правда? Так, может быть, надо спросить у тех, кто в будущем будет мужем или женой, будут они против или нет. Но это, как говорят, если, например, тебя кто-то соблазняет, да, и ты говоришь, ну, я не против, наверное, в принципе, нет, не то, что не против, говорит, давайте я спрошу у своей жены, там, позвоню, да, или позвоню своему мужу, или спрошу, или своей девушке, да. Если они не будут против, то это... Так вот, такой подход. Мы не думаем никогда об этом вот с этой перспективы, да, но на самом деле интимные отношения были сотворены Богом для семьи. И если ты не женат или ты не замужем, это еще не означает, что тебе разрешил твой будущий муж или твоя будущая жена сегодня делать все, что ты хочешь. Правда? Поэтому этот принцип, он тоже остается. Запретили, да, это под запретом, потому что если ты бы, ну, имел возможность пройти в будущее и спросить у твоего супруга или супруги, то я думаю, что тебе бы не разрешили. Ну и вторые две причины непонятны. Зло, потому что... Почему зло? Потому что именно испытание или искушение в этой теме, в этой сфере больше всего приносит боли и страданий, потому что касается как физического, так и эмоциональной сферы деятельности человека. Но особенно, когда люди расстаются, и если они, ну, как сказать, человек, когда создает семью, это все равно определенная ответственность друг перед другом. А если семья не создана, ну, в общем, это вот так вот. И грех пред Богом, это Божья позиция, да, и так далее. Ну, в общем, короче, Иосиф... в конце концов, убегает. Вот, кстати, насчет убегает тоже несколько слов я хочу сказать. Вообще, как вы считаете, Иосиф по-мужски поступил? Ну, все заулыбались, да? Но на самом деле эта история, она может показаться нам немодной и несовременной. Знаете почему? Потому что как отказал девушке, трус, бежал, да? И так далее, и так далее. Мы можем с этой перспективы на это посмотреть, правда? Ну, и можем сказать, Иосиф, где же ты, успешный человек? Но на самом деле успех заключался не в том, чтобы поддаться на провокацию, поддаться на искушение, а успех заключался как раз в том, чтобы руки в ноги и валить оттуда, пока не поздно, правда? Потому что иначе ты бы сделал бы зло, ты бы нарушил запрет, ты сделал бы зло, и ты согрешил пред Богом. Вот... к сожалению, в нашем мире все очень часто напутано. Часто напутано, нас могут брать на понт, нам могут говорить, а вот ты, да такой сякой. Но на самом деле нужно бояться не человеческого мнения, а Божьего мнения. Да, Божьего мнения. Когда ты боишься Божьего мнения больше, чем человеческого, и когда ты готов руки в ноги эта история очень удивительна. Да. Получается, что Бог создал ноги для того, чтобы быстро бегать из тех мест, где ты можешь согрешить пред Богом, где ты можешь провалиться, где ты можешь поломать себе жизнь и жизнь другим людям. Если бы... Представьте, чтобы Иосиф согласился, чем бы это все закончилось? Мы можем вкратце, давайте мы вкратце дочитаем эту историю. У нас уже подходит время, поэтому я должен буду как бы отдать время для ваших ответов и вопросов. Но на самом деле мы, когда читаем эту историю дальше... мы читаем, что он сбежал, а она его сдала. А если бы он не сбежал, как вы считаете, сдала бы она его? Сдала бы и себя, и его бы. А даже нет, она бы себя бы не сдала, а его бы, да? Ну, не знаю, как бы она там выкрутилась, но все равно бы Иосифу было бы в любом случае. Все, он просто попал. Ситуация безвыходная. Ну, в плане того, что будущее его по-любому должно будет измениться. Но одно дело, твое будущее изменяется, и совесть твоя остается чистой или нет. Вот это вот разные вещи. Вот. Оставил одежду у себя до прихода господина своего. Но это мы все прочитали. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, так поступил со мной раб твой, то воспылал гневом, взял Иосифа. Господин его отдал его в темницу, где заключены узники царя. И там он был в темнице, и Господь был с Иосифом, простер к нему милость, даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Иосифа продают дважды, уже второй раз. Там братья, а тут... И все равно он попадает в темницу. Помимо того, что ты раб, ты еще и попал в темницу как преступник, как будто вот ты наказание терпишь, тем более за то, чего ты не делал. Но он там находит благоволение в очах темниц. Так вот, вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, если она его так любила, так он ей понравился, так зачем она его предает? Зачем она его сдает? Никто не знает. Хочется сказать, таковы женщины, да, но не буду. Таков грех. На самом деле мужчины тоже так могут поступить. Таков грех. Грех, он иррационален. Просто она его не любила, а хотела достичь своих определенных эгоистических целей и порывов. Но на самом деле она могла думать о чем, что ей надо опередить Иосифа, потому что Иосиф мог ее первый сдать, да? И так далее. Но Иосифу бы вряд ли поверили. Но какой вот... какой вывод можно сделать? Да, ладно, наверное, надо делать вывод, заканчивать и давать место вашим вопросам. Хотя я не все сказал, что планировал. возникает, ну, вопрос вот из этой истории. В чем успех Иосифа? Давайте попробуем подытожить. В чем успех Иосифа в этой истории? Первое, наверное, что хочется сказать, как мы уже сказали о том, что эта история учит нас о том, учит нас тому, что иногда лучше убежать, лучше остаться верным Богу. И верность Богу, она и делает человек. В этом и есть высший успех. Верность Богу в момент испытаний, искушений, высший успех, ну, наверное, самое главное, что человек может пережить в своей жизни. Ну и вот еще, знаете, может, сейчас может быть не совсем модно или популярно это говорить, но раньше христиане так очень часто говорили. Лучше пострадать, чем согрешить. Лучше пострадать, чем согрешить. Это Иосиф здесь переживает. Он остается верным Богу. Получается подстава, получается опять 25, получается опять не пойми что. Но лучше пострадать за доброе, лучше пострадать за свою верность Богу, чем все будет по-другому. Ну, спасибо за ваше внимание. Будем считать, что мы с вами разобрали и эту историю.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Давай мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Также вы тоже, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Как быть, если ты повелся на искушение? Есть ли шанс все исправить?
0: Очень глубокий вопрос. На самом деле, милость Божия, она бесконечна. И, конечно, если ты не как Иосиф, если ты уже в своей жизни сделал какие-то шаги, но Христос сказал, что Он пришел в мир, чтобы спасти грешников. Я думаю, что на основании учения Священного Писания мы всегда имеем право на прощение и на новый шанс.
2: Спасибо большое. Какие-то вопросы из студии, может быть, есть? Не стесняйтесь, можете подготовить свои вопросы, задавать их. Итак, второй вопрос. Иногда искушения очень скрыты. И тот, кто ведется на них, даже этого не осознает. И тот, кто везется на них, даже не осознает, что его искушают. И как быть в этой ситуации?
0: И даже больше скажу, что бывает такое, что тот, кто, что кажется, что тот, кто искушает, тоже даже не подозревает о том, бывает, что он искушает.
2: Бывает такое. Да.
0: Но здесь какой совет можно дать? Но если ты в своем сердце очертил для себя определенные границы, очертил для себя определенные, ну, нравственные нормы, то я думаю, что ты рано или поздно все равно увидишь. Вот если мы говорили о трех этапах, вот искушение, да, первый этап — это, получается, возможность, она гипотетически есть, второй этап — это, получается, зона риска, и третий этап — это принуждение, то, может быть, просто вот в ситуации, которую ты, Вадим, сейчас описал, ты, может быть, перед самим искушением окажешься неожиданно. Но в любом случае вряд ли, что ты его проглотишь и не заметишь. Просто из-за того, что, может быть, оно было скрыто, ты перед ним неожиданно окажешься. Может быть, уже несколько ближе, чем ты мог бы остановиться, если бы раньше бы это разглядел.
2: Спасибо большое. Еще вопрос. Как прокачать свою силу воли?
0: Берешь и качаешь.
2: Ну, может, какие-то есть универсальные советы, или все же нет? Нет универсального.
0: Но вы думаете, что Иосиф благодаря прокачанной своей силе воли?
2: Нет, я, наверное, можно не в факте.
0: Вот я поэтому темы и говорю, что я тоже так ответил шуткой, что здесь вопрос не в силе воли, а вопрос в твоих ценностях. Вот. А ценности, они формируются, исходя из, ну, там, скажем, может быть, твоих убеждений. Соответственно, вот есть такой текст в Священном Писании, очень хороший, написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если ты хочешь в своей жизни не наломать много лишних дров, то читай Библию и смотри, какие ценности она тебе предлагает. И если ты послушаешься и будешь эти ценности, ну, применять по отношению к своей жизни, будешь их внедрять в своей жизни, то я думаю, что это и будет прокачка твоей воли. То есть тебе нужно, как бы, ну, больше читать Библию, размышлять о принципах и нравственных ценностях, которые предлагает mm-hmm. Священное Писание. И это поможет тебе в период испытаний, искушений однозначно.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
3: Скажите, а как быть неискушаемым?
0: Не... Я думаю, что...
2: Ну, извините, я добавлю, потому что у нас есть подобный вопрос. Можно ли добиться успеха легко, без искушений? То есть вообще возможно ли такое?
0: Ну, да, вопрос в том, что такое успех. Да, просто видите, успех в искушениях — это в том, чтобы из искушения выйти победителем. Даже если потом все обстоятельства обернутся против тебя. Вот. Поэтому можно ли добиться успеха без искушений? Я думаю, что в какой-то другой области, конечно, можно добиться успеха и без искушений. Просто нужно прилагать какие-то усилия, там, чтобы, например, поставить какую-то цель и ее выполнить. Mm-hmm. Вот. А вот отвечая на вопрос, что значит, можно ли быть неискушаемым, жизнь наша состоит, как я сказал, из определенной череды обстоятельств. И вообще, если вы посмотрите на жизнь Иосифа, ну вот, грубо говоря, мы сказали, что в 25 лет это с ним случилось, а предыдущие 7-8 лет что было? Было более-менее нормально. И жизнь была относительно нормальной, ровной. Он, конечно, придерживался своих ценностей и убеждений на протяжении этого времени, но такой критический момент, он возник однажды. На самом деле, вот такие критические ситуации, они не приходят к нам в жизни каждый день. Бог слишком милостив, чтобы давать нам такие переживания слишком часто и каждый день. Он жил спокойно. И вот, как я уже сказал, вот просто вот, ну, там, по прихоти какого-то человека. Вот так часто бывает. Кто-то тупит, а праведник страдает, да? Ну, хорошо, не тупит. Кто-то там, ну, это... Там в голову стрельнул, а святые мучаются.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел. Как избежать сексуальных искушений, когда ты находишься на или в воздержании? В частности, я про парней, которые еще не женатые.
0: Как избежать сексуальных искушений, если ты находишься, я плохо расслышал.
2: В воздержании. Или на воздержании. Я так понимаю, что речь идет про парней, написано про молодых людей, которые еще не женатые.
0: Вопрос.
2: То есть сегодня, что сегодня диктует индустрия, то есть как в этом остаться непорочным, скажем.
0: Ну, тогда, наверное, так. Исходя из наших сегодняшних тем, исходя из сегодняшнего нашего размышления, не заходить на зону 2 и зону 3. Не ступай там, где у тебя зона риска, и где, более где зона принуждения. Понятно, что сексуальные желания, они будут, и это так устроен, ну, человек, любой нормальный человек здоровый, у него сексуальные желания в той или иной мере, они присутствуют. Но если ты не подходишь к дереву познания добра близко, то и сорвать плод у тебя получается, ну, проще не сорвать, когда ты далеко. Mm-hmm. Поэтому здесь много можно дать советов таких, так, второстепенных. Но, как я уже сказал, читайте Библию, займите себя чем-нибудь, много-много чем-нибудь, да? Чтобы у вас не было лишнего свободного времени шарахаться там, где зона риска и тем более зона принуждения.
2: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Да, пожалуйста.
4: Вот на прошлой программе вы сказали то, что у нас самооценка должна быть такая, как о нас думает Бог. А как узнать, как о нас думает Бог?
0: Да. Вот смотрите, очень часто человек недооценивает себя, то есть страдает либо низкой самооценкой, да, либо чересчур он о себе думает больше, чем нужно думать. Но Бог о нас думает следующим образом. Когда мы читаем... Во-первых, мы узнаем это из Библии. И мы, когда мы читаем Священное Писание, мы узнаем такую вещь. Мы узнаем, что мы грешники. И если мы, например, будем относиться к себе только как к грешникам, то это может сработать как бы на занижение нашей самооценки. Ну, это постоянно самобичевание. Я грешник, я неудачник. Ну, это вообще, кто, что я могу сделать, если я постоянно грешник? Но я, когда смотрю, как Бог относится ко мне как грешник, Он меня любит, Он умер за меня на Голгофском кресте, Он меня спасает, то я понимаю, что в глазах Бога, несмотря на то, что я грешник, я ценен. Вот это я имел в виду. Когда ты понимаешь, что, с одной стороны, что ты грешник, у тебя есть и опасность согрешить, и искушению поддастся, и все. Но ты несовершен потому что греховная природа – это не то, что изначально было задумано Богом. И с одной стороны, ты понимаешь свою неспособность и спастись, и все. А с другой стороны, ты понимаешь, что ты ценен. Ты настолько ценен пред Богом, что Бог умер за тебя на Голгофском кресте. Это очень высокая цена. И поэтому, когда ты думаешь и смотришь на себя с такой перспективы, ты многие вещи себе просто не сможешь позволить. Как, если я настолько ценен пред Богом, как я могу сделать вот это и вот это? Ну и тогда просто ты, твоя самооценка исцеляется, потому что ты понимаешь, если Бог ко мне так относится, несмотря на мою сущность, то тогда я не должен заниматься постоянно самобичеванием, самоутяжением.
2: Спасибо большое. И давайте последний вопрос зачитаем. Получается, что если парень поактивнее и уже желает близких отношений, а девушка все еще сомневается, то лучше расстаться, и чтобы это вовремя, чтобы эту, скажем так, чтобы вовремя эту ситуацию разрешить.
0: Не понял я вопроса, зачем расставаться? Нет, на самом деле зависит от ситуации. Не обязательно расставаться, иногда можно договориться. Если вы дружите с кем-то, со своим, дружите, парень, девушка, дружите, и вы видите, что один вот так понимает, а другой так понимает. У одного шире границы, у другого уже границы. И когда вы попадаете в ситуацию, когда вам дискомфортно, когда, например, парень больше инициативы проявляет, или девушка, например, склоняет к тебе к тому, что ты не можешь позволить в результате своих убеждений, тогда просто обычный нормальный разговор, когда вы эти границы друг с другом оговорите, они могут спасти, не то, что спасти, они могут продолжать вам продолжать дружить, узнавать друг друга. То есть здесь спокойный разговор.
2: Возможно,
0: я бы не говорил.
2: Возможно, здесь речь идет именно о временном расставании, потому что пишет он, чтобы время разрешило эту ситуацию. Возможно, временное расставание.
0: Но если по-другому вы не можете договориться, попробуйте расстаться. Может, время разрешит.
2: Хорошо. Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Это были все вопросы к этому часу.
1: Территория реальности.
2: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, звоните, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал и группы в соцсетях. Помните, что та реальность, которую приготовил для нас Бог, это не та реальность, к которой мы привыкли. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Что такое искушение? Что такое похоть? Может ли человек их победить? Дорогие друзья, сегодня говорим об этих непростых вещах. Искушение, похоть. Что это такое, как человек может их победить и может ли он вообще их победить. И продолжаем мы наши встречи в честь 30-летия телекомпании «Три ангела» с Еленой Валентиновной Варнавской, Николаем Генриховичем Кунцевичем и я, как ведущая, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады вас вновь приветствовать. И хочется сейчас немножко восстановить в памяти на наших с вами предыдущих встречах. По-моему, их уже 8 было у нас. Давайте вспомним какие-то вот ключевые, может быть, моменты, потому что мы поставили задачу понять, рассказать, что такое Евангелие, даже в чем-то понять вновь его самим, потому что вот сколько лет живешь, сколько лет читаешь, сколько лет исследуешь, все новое для себя открываешь, жизненный опыт меняется, обстоятельства меняются, и Господь раскрывает нам какие-то новые грани своей благой вести. Вот давайте какие-то важные такие ключевые моменты на данный, на данном этапе, которые нам кажутся важными из Евангелия от Луки. Давайте отметим их.
2: Хочется вспомнить из 2 главы, с 10 текста, великую радость. То есть Евангелие – это великая радость. И вот здесь написано: «И сказал им ангел,
1: им
2: не
1: это
2: бойтесь».
1: Кому?
2: Это пастухам, когда он явился
1: при
2: рождении Иисуса Христа. Да. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». То есть он пришел к пастухам и говорит, всем будет. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение». То есть это великая радость, которая была возвещена и которая относится к каждому человеку. Ибо будет всем людям великая радость, и это возвещается пастухам.
1: То есть великая радость в чем? В рождении Христа?
2: Да, в Спасителе.
1: Да, великая радость в рождении Спасителя. То есть Спаситель, Господь Иисус Христос, пришел в мир. Какие еще есть такие вот важные ключевые моменты, которые, может быть, хотелось бы сейчас еще вспомнить, которые являются чем-то основополагающим для Евангелия?
3: Ну, мы с вами читали 2 главу, конец, вернее, ее, когда мы видим уже отрока Христа, это 12 лет, в храме впервые он принял участие в жертвоприношениях, он увидел, что на самом деле представляет собой это жертвоприношение, и что мы подчеркнули, что Христа тогда поразила мысль, что ведь это о нем. Вот все, что тут происходит в храме, все жертвоприношения говорят о той единственной жертве, которая должна быть принесена ради спасения каждого человека в этом мире, и эта жертва, эту жертву должен принести он. И вот эти слова мы прочитали.
1: Пролить свою кровь, так же, как вот жертвенный агнец, так же, как жертвенные животные, он видел вот это вот в храме, как их приносят в жертву.
3: Да, то есть он должен был отдать свою жизнь вместо жизни каждого человека, то есть вместо нас всех.
1: В этом Евангелии?
3: Ну, для нас – да. Но, наверное, для Христа, потому что он понимал, что этим он спасет свой народ, своих людей, всех тех, кто к нему придет, кто поверит, то раскает в своих грехах. И кому действительно нужен Христос, те люди будут спасены благодаря этому.
1: А почему он должен умереть для этого? Из-за чего?
3: Из-за греха. То есть, как написано в Писании, возмездие за грех – смерть. И другого пути нет. И только во Христе Иисусе может быть продолжена жизнь, и причем навсегда, навек.
2: В принципе, в самом начале была эта весть еще в Эдемском саду, когда Адам и Ева согрешили, тогда была эта весть принесения жертвы сам Бог, то есть принес эту жертву, когда заколол и сделал кожаные одежды для них.
1: То есть он сделал кожаные одежды для того, чтобы покрыть вот их таких беспомощных, их согрешивших. То есть он их покрыл. Бог покрывает наши грехи. Бог нас покрывает своей жертвой. Это то, что мы вот как раз вот исследуем всю жизнь, то, во что мы пытаемся проникнуть, и то, о чем очень важно, очень полезно вспоминать постоянно, себя к этому возвращать. Потому что для нашей плоской натуры, для нас, живущих здесь на земле, не свойственно быть в единении с Богом, не свойственно думать об этом. Но Господь дал нам разум, Господь дал нам чувства, и Господь дал нам Святого Духа, который нас постоянно к этому может возвращать, но только если мы этого захотим. И вот, друзья дорогие, как раз этого мы и хотим на наших встречах – возвращаться в мыслях к Богу, к Его великой жертве, к Его великому спасению нас всех от грехов. И мы дошли с вами до начала 4 главы, где мы говорили о том, что вот Иисус Христос провел свое детство, провел свое отрочество. Очень мало, кстати, об этом говорится в Евангелии от Луки и в других Евангелиях тоже. Вот. И вот Он был крещен. Этот момент называется, ну, по-моему, он называется так в традиции богоявлением, когда все три личности божества, когда вся Троица соединилась вместе, когда Иисус Христос принимал крещение в реке Иордане, когда на него сошел Дух Святой в виде голубя, и когда с небес раздался голос Отца, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Вот до этого момента, до своего крещения, Иисус Христос еще никаких действий в обществе не совершал, о которых нам бы повествовало Евангелие, да?
3: Нет, он был в семье плотника и рос как сын плотника, и овладел ремеслом плотника, овладел, наверное, в совершенстве. И до 30 лет, или даже больше, он был у отца подмастерьем. Мастер, наверное.
1: Да. Вот. И первое, что произошло после крещения, то есть после сошествия на него Духа Святого, он пошел в пустыню для искушения. Я вот не помню точно, как сформулировано это в тексте.
3: Очень даже, так это, как бы сказать, ну, необычно. 40 дней он был искушаем от дьявола. Mm-hmm. То есть для искушения от дьявола он был направлен в пустыне Духом Святым. И это было или побуждение внутреннее Христа, или прямо, может быть, он слышал голос Святого Духа. Но он твердо был уверен, что это Бог его туда ведет, в эту пустыню. И ведет с определенной целью – для искушения от дьявола.
1: То есть буквально первое вот в таком в публичном служении Иисуса Христа после его крещения – это было вот искушение в пустыне. Мы с вами начали говорить в прошлый раз о первом искушении. Давайте вспомним, каково оно.
2: Вот интересно, у меня такой вопрос возник. А он встретился с ним лицом к лицу?
1: С дьяволом?
2: Да.
3: Он встретился с ним лицом к лицу, но он не предстал перед ним как там существо с рогами, копытами, хвостом, как вот обычно в мифологии вот такой вот мы представляем. А он предстал перед ним как ангел света.
2: Ангел света, да? То есть все-таки он Люцифер, да? И здесь он явлен тоже был в таком же образе.
3: Он, ну, это существо, это дух, что ли, дьявол-то. Угу. И он может воплощаться в кого угодно. Он
2: воплощается, ну, вот здесь конкретно нам не написано, да, то есть в каком образе он
3: написано,
2: был явлен.
3: Написано, что сказал дьявол.

0: от Бога, существом добрым, который стоит на твоей стороне. Я не враг твой, я твой друг. Я пришел сказать, что твое испытание закончилось, все, пост твой увенчался победой, ты победил здесь, и поэтому можешь теперь вкусить пищу.
1: То есть он обманщик. Он как есть обманщик, так и есть обманщик.
0: В Писании говорится, что он отец лжи даже. Не просто обманщик.
2: А в чем тут искушение? Но Христос избрал пост 40-дневный. Он на самом деле захотел есть. Ну, ему, почему вот ему было предложено дьяволом, ну, сделай вот эти камни хлебами, ну, поешь. В чем тут искушение для Христа?
0: В том, что вот дьявол предстал как бы вестником от Бога, который заканчивает пост. Но Христос не был в этом твердо убежден, что это вот этот вестник от Бога пришел, и он сейчас, тем более он начинает со слова «если». То есть как бы в сомнении хочет вернуть Христа, и говоря, что вообще-то ты, может быть, и не Сын Божий даже, а может быть, ты, наоборот, то существо, которое там войну организовал на небе, и теперь ты тут на земле вот в таком виде, в таких вот, ну, не лохмотьях, может быть.
2: Жалких условиях.
0: Да, тем более изможденный. Вот, ну, посмотреть на тебя страшно. Может быть, ты, это ты и есть противник. Поэтому ты должен убедить всех, себя прежде всего, что ты – это Сын Божий. А этим, в общем, ты убедишь, когда этот камень превратишь в хлеб. Но на самом деле ничего в этом, как бы сказать, греховного-то нет, утолить свой голод. Но во Христе сатана пытался вызвать самонадеянность, что теперь я руковожу планом, не отец мой, который меня сюда послал, не Дух Святой, а теперь я приму на себя как бы, ну, организацию дальнейшего плана.
2: Ага, воплощение моего предназначения я, Христос, буду осуществлять сам. Вот про это?
0: Самонадеянность, да. Вот казалось бы, для нас, людей, это ни с какого не грех. Ну, мы должны принимать решения сами, да, как бы разумные существа. Но у Христа был четкий план спасения, который был разработан вместе с Отцом и Духом Святым. И он неукоснительно следовал воле Отца. Он всегда ее искал, вот все время, всю свою жизнь.
1: И вот Павел хорошо отметил это, да, что он был образом Божьим, да, но не почитал хищение быть равным Богу. То есть вот это вот, ну, Павел как бы очень четко подметил, да, то есть был Бог рядом, Сын Божий, да, но он, когда в человеческой плоти, да, он образ Божий, но не почитает хищение быть равным Богу.
0: Тем более, если мы поразмышляем о том, что делал 40 дней Иисус в пустыне, то он готовился к тому предназначению, к той жертве, которую ему предстояло принести. Угу. Он размышлял об этом. Он наверняка общался с Отцом. Наверняка. Я не знаю, какой человек выдержит 40 дней без воды. И без, ну, без пищи еще как-то. А без воды. То есть наверняка Отец давал ему подкрепление в своем присутствии. Подобно тому, как Моисей однажды был на горе 40 дней человек, и тоже в общении с Отцом он не нуждался вот в этих...
1: Лицо его светилось.
0: Да, он не нуждался в пище и в воде. Я думаю, что... Ну, это мое мнение, что Отец его подкреплял тут, его силы.
2: А вот может быть такое объяснение вот этому? Потому что очень многие говорят про то, что вот в это время он взалкал, то есть он был голодный. Это было его, ну что ли, необходимость его плоти, потребность его тела. И вот некоторые говорят про то, что вот нельзя поддаваться вот потребностям своего тела, когда, ну, там некоторые это называют похотью, похотью плоти. Вот можно ли говорить, что тут именно вот в этом вот дело, что нельзя поддаваться искушениям плоти, то есть потребностям организма?
0: Естественным потребностям. Ну, у нас есть естественные потребности, заложенные Богом. И мы каждый день должны принимать пищу, воду. То есть это, в этом нет ничего греховного.
1: Нас Господь такими сотворил.
0: Ну да, мы должны как бы поддерживать себя и пищей, и водой. Но вот, может быть, о чрезмерном говорится тут, о аппетите, когда я потворствую своим каким-то изысканным вкусом, там, или какой-то особой пищи мне нужна, или, может быть, ее обилие сверх меры.

0: меры. Может быть, в этом имеет смысл?
1: Ну да, и если это даже распространять на другие потребности человеческого организма, человек сотворен для семьи, для брака, для того, чтобы у него рождались дети, и, например, продлить вот что ли вот этот вот образ можно на то, что, а, например, один супруг не устраивает, а что нужны еще какие-то другие люди, да, для удовлетворения, ну вот той же самой потребности организма.
0: И говорят, что я так устроен, вот мне от этого надо, вот мне вот так вот надо именно, не как по-другому, потому что я вот, вот такой и все.
1: Да. Или, например, ну, вот как я, например, считаю из моего жизненного опыта, то, как я общаюсь с людьми, вот буквально первые интимные отношения между там юношей и девушкой – это уже семья, и от этого уже никуда не деться, потому что так заложено Богом. Но при этом они не состоят в браке, а они говорят, а мы по-другому не можем, а мы должны сначала понять, ну, как это вот все происходит. Вот. Это уже тоже похоть получается, да, то есть это уже не просто удовлетворение потребности организма. Да, такая потребность есть, но всему свое время и всему свои обстоятельства, которые, ну, наиболее благоприятные для этого.
0: Совершенно верно, да, именно так.
1: Вот, то есть, возвращаясь к искушению Иисуса Христа первому в пустыне, вот мне вспоминается такой библейский текст, что попечение о плоти не превращайте в похоти. О плоти надо печься, о ней надо заботиться. Надо питаться правильно для того, чтобы быть здоровым, чтобы, ну, быть счастливым в этой жизни, когда ты здоров. Да, и, естественно, должны быть, ну, как некоторые люди, ну, избегают, что ли, брака, но в большинстве своем люди стремятся к браку. И должен быть брак между одним мужчиной и одной женщиной, и они должны быть счастливы в этом браке. Но не надо стремиться, ну, вот к тому, что уже становится похотью, да. Вот можно, возвращаясь к тому, что произошло с Христом в пустыне при первом искушении, вот именно про это говорить, что он сказал, не хлебом единым жив человек, потому что можно сделать, как сказать, разные виды пищи, разные виды, я знаю, там, сексуального удовольствия, еще чего-то. Но не этим жив человек-то, не этим он счастлив на самом деле. Это все приводит только к опустошению, там, к обесцениванию ценностей, к поискам всего чего-то нового, нового, которое все равно не приносит удовлетворения.
0: То есть человек как бы подменяет Бога вот этим вот, допустим, изысканным блюдом или там красивой женщиной, не моей женой. То есть он как бы это обожествляет и к этому все силы прикладывает, чтобы этим завладеть или там стать единым целым.
1: И становится зависим от этого, да? Становится просто
0: болен. Становится, да. Просто вот мы можем вспомнить Адама и Еву в Эдемском саду, когда Еве было предложено особый плод с особого дерева. Хотя этих деревьев было в саду много,
2: множество.
0: Пожалуйста, с любого сорви, ничуть не хуже. Но вот именно с этого надо было съесть, вот, который Бог запретил. Вот не надо с этого есть, и смертью умрешь. Но вот что, как не вожделение, как не похоть двигало Евой вот в этом случае? Ей необходимости не было никакой.
1: У нас заложена потребность вот в таких излишествах. Она заложена в нашей какой-то плоской натуре или, вот, не знаю, можно ли по первому искушению Христа вот говорить на эту тему? Заложена ли в нас вот похоть такая?
0: Иисус показал, что в человеке этого быть не должно. И этого нет в нем, в самом Христе. В нем нет вот жажды каких-то излишеств, каких-то чрезмерных, там, я не знаю, не извращения, а там, вожделений, там, страстей, что-то. Что все должно быть как бы... Ну, вот есть такое понятие в Библии – воздержание, то есть воздержанность. Это как бы середина золотая между крайностями. То есть мне надо, в крайности впадать не надо. У тебя есть достаточно, чтобы, там, ну, допустим, жить счастливо с одной женщиной. У тебя есть достаточно пищи в доме, чтобы не там, чрезмерно что-то набивать себе там, желудок какими-то изысканными блюдами. Ты можешь спокойно, вкусно поесть в меру то, что у тебя
1: Хорошо.
0: Есть.
1: Хорошо. А что нам от того, что вот это есть во Христе? Ты говоришь, вот во Христе он такой, это в нем есть. А я-то не такая. А у меня-то вот по-другому бывает. И не только у меня.
2: Но вот очень хорошо ты вначале говорила о том, что вот Иисус был подкрепляем И здесь дух, ну, Богом и Духом Святым, да, и здесь он говорит не хлебом единым, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть слово, исходящее из уст Божьих, оно гораздо важнее пищи, гораздо важнее других каких-то удовольствий и удовлетворений.
0: И еще и потому важнее, что слово, ты животворишь, что по слову
2: Божьему
0: все создано.
2: Да.
0: Это им все создано.
1: То есть можно ли сказать, что когда я напитываюсь Словом Божьим, это совершенно не значит, что оно мне заменяет хлеб физический.
0: Нет.
1: Оно просто, что ли, оно настолько меня облагораживает.
0: Оно делает меня человеком.
1: Да, оно настолько меня как-то вот освещает, что я начинаю и к хлебу физическому, и к отношениям в браке.
2: Относиться особенно.
1: Относиться особенно.
0: И отличает это меня от животного, который ест, ест, ест, вот только бы ел бы. И если я уподобляюсь там своим прихотям, похотям, ну, уподобляюсь животному, а Библия говорит, нет, ты словом жив должен, то есть духовность тебе должна быть еще, кроме того, что у тебя есть физиология. А если у тебя духовности нет, то тогда что?
2: Дух, душа
0: тогда
2: и тело, то есть они едины.
0: Животное умирает, и человек тоже умрет однажды, и все на этом закончится.
1: Угу. Ну, можно считать, что мы достаточно поговорили о первом искушении Иисуса Христа, когда он ответил дьяволу, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он ему сказал это в ответ на искушение дьявола «преврати камни в хлеба».
0: Ну, я считаю, что основную мысль мы как бы выразили. Угу. Хотя можно говорить об этом и говорить бесконечно.
1: Ну,
0: точно
1: да.
0: Так, как об искушении в Эдеме наших первых людей, наших прародителей, Адама и Еву.
1: Давайте тогда про второе искушение Христа. Их всего три было в пустыне. Вот давайте про второе поговорим.
0: «И возведя его на высокую гору», то есть дьявол возводит Иисуса на высокую гору, «показал ему все царства вселенной в мгновение времени и сказал ему: дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Вот это второе искушение.
1: «Возведя на высокую гору, показал ему все царства мира». То есть ведь вот Иисус, он знал, что его предназначение – это спасти все царства мира, спасти всех людей, помочь всем, да?
0: Да.
1: А дьявол говорит: а я этим всем владею, мне это все отдано. Вот давай я…
2: Ну, это чудо просто, сотворенное дьяволом.
1: Да.
0: То есть дьявол, во-первых…
2: Сейчас еще не имеем возможности сразу в мгновение ока показать все, да? А
1: да.
2: Тут дьявол, это же чудеса он творит.
0: Ну, во-первых, он маску сбрасывает уже, он не притворяется там, что он вестник Божий, он говорит, кто он есть на самом деле. То есть я,
2: да,
0: вообще
2: я тот, кто владеет
0: царь
2: этим
0: мира
2: всем.
0: И князь мира этого.
1: Вот этого, земли.
0: Этого, земли, да. И это все мое. А ты мир-то ведь любишь, я знаю, ты пришел его спасти. И ты хочешь из него умереть, я тоже это знаю. Я читаю Священное Писание.
1: И поэтому… Дьявол читает Священное Писание?
0: Еще как. Я думаю, он очень хорошо знает и разбирается в том, что тут написано. И наверняка он понимал, зачем пришел Христос сюда, на эту землю. Но это, опять же, это мое мнение. Ну, и когда дьявол такие вещи говорит Христу, показывает ему, мы вот не знаем, как это все действительно происходило. Было ли это там, типа,
2: панорама
0: кино
2: какая-то?
0: Какого-то там, да, иллюзиона там, или на самом деле, мы не знаем этого.
2: Или это был поднят на такую высоту, что можно было увидеть Землю как из космоса?
0: Ну, как
1: облетел,
0: видишь,
1: может?
0: Она круглая, тут сразу не видишь ее. То есть дьявол показал, я не знаю, что он показал, но Иисус понял, что это царство мира, и дьявол ему показывал их.
1: И вот правильно я понимаю, вот Господь во храме, когда он был отроком 12-летним, он вот понял свое предназначение, что ему предстоит стать агнцем, который будет принесен в жертву, который умрет для того, чтобы спасти весь мир. Вот. А теперь вот следующий этап или один из следующих этапов, когда вот, пожалуйста, я тебе предлагаю этот весь мир, я тебе его сейчас дам.
0: Да.
1: И ты, тебе и жертву не надо будет приносить.
0: Конечно. Ты же пришел умереть за него.
1: Угу. Да.
0: А я тебе говорю, что таких жертв никаких не нужно. Угу. Это все мое, и, пожалуйста, бери. Я тебе с удовольствием это даже отдам.
1: Угу.
0: Но только одно условие, маленькое условие. Угу. Есть такое там, да, условие?
2: Да-да-да.
0: Если ты поклонишься, опять меня. Если ты, какие-то условия ставят, если ты поклонишься мне. Ну, не надо падать на колени передо мной вниз, хотя бы на одно колено, хотя бы кивни, хотя бы вот это обозначь, хотя бы моргни, хотя бы, вот, и все, будет достаточно. Угу. Я пойму, что, ну, тебе, я тебе отдаю все, я пойму, что ты мне поклоняешься.
1: И не только я пойму, а вся Вселенная, наверное, поймет.
0: А, конечно, он потом, всей Вселенной потом он угу. представит это, как, точно как он представлял вот эти все царства мира, наверное, он представит это всей Вселенной, мог бы представить и всей Вселенной, что там угу. происходило. И тем более там, наверное, были свидетели, не только ангелы Божьи, но и злые духи тоже там присутствуют. Угу. Все это видно. И поэтому, когда Христос проявляет вот такое вот согласие этим, то все уже. Считай, что план спасения рухнул.
1: Проявил он такое согласие?
0: А
1: были ли
0: ответил,
1: у него такие колебания, может быть, какие-то?
0: Он ему сказал, Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Угу. Тексты Священного Писания.
2: И здесь он его называет по имени, да? Отойди от меня, сатана.
0: Да, вот поэтому говорю, маски сброшены уже. Uh-huh. То есть тут дьявол уже не притворяется никаким Божьим существом. Он говорит, кто он есть на самом деле. Uh-huh. И Иисус прекрасно понимает, кто это такой. Если еще вначале, может быть, были какие-то сомнения, ангел ли это, то сейчас уже все. Никаких сомнений uh-huh. нет. Я князь мира, я тебе даю, тебе умирать не надо, жертв носить не надо. Зачем? Разве это не соблазн не ходить на крест? Не приносить себя в жертву, не испытывать вот эти муки и вот давление греха, который Христос никогда не испытывал, что вот так вот давит чувство вины, вот такое многократно умноженное на каждого человека, на время жизни всех людей. И это бремя действительно страшно. Представить себе просто. А этого все не надо делать. Это великий соблазн, я думаю.
1: Как раз вот в это время Христос вот себя и осознавал, наверное, да, что он должен сделать, и вот какое возможное искушение, и да, как то есть, его избежать.
0: То есть план спасения, он как бы дьявол говорит, нет, вот у тебя вот такой, а план спасения вот так повернем, и ты все, угу. туда не надо ходить, вот сюда иди, здесь будет спасение миру. Угу. Но оно будет не спасение, во грехах-то все погибнет.
1: В первом искушении Господь Иисус одержал победу в том, что Он сказал, обратился к Слову Божьему, да? Во втором искушении Он одержал победу, ну вот как я понимаю, потому что Он не захотел любой ценой, любыми средствами достичь своей цели, да? В этом была его победа.
2: Но здесь опять он на слово опирается, да? Он говорит, написано. Угу. Написанное «Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». То есть именно он подтверждает это словами Священного Писания.
0: Да, так же, как было написано,
2: да,
0: не хлеб
2: да, да, да, жив да, человек. Так же и здесь написано. То есть это опять он все-таки именно говорит, что слово, и слово, оно дает силу и противостоять искушениям, и именно преодолевать искушения. Мне вот, ну, мы когда говорили вот об Иисусе, вспоминается, что и люди вот в Ветхом Завете, да, в книге Даниила описаны трое юношей, да, которые тоже устояли против этого искушения, когда вопрос стоял жизни и смерти их, да, и
0: богам
2: они сказали,
0: и они
2: не поклонились. То есть все на поле Деир упали. А они трое остались стоять, да, и были брошены в огненную печь. Но из этой огненной печи они вышли живыми, и мало того, что от них даже не было запаха дыма. Угу. Хотя люди, которые бросали их в эту печь, погибли при этом.
1: То есть, от жары?
2: Да, да, от жары до какой степени была раскалена эта печь.
0: Но Христом двигало не только это. Им двигала вот эта мысль, что если сейчас план спасения будет нарушен, то люди все погибнут. Вот, наверное, это его еще побуждало противостоять искушениям, что Бог так возлюбил мир, что отдал меня, Сына Божьего, для того, чтобы эти люди не погибли, но имели вечную жизнь. Если я не пойду на крест, если жертва не будет принесена, мир погибнет. Вот он это твердо знал на 100%.
1: А вот это такая жертвенность, желание служить созданному им человеку и человечеству, потому что он творец, про это в Библии сказано, что Христос он творил вместе с Отцом и вместе со Святым Духом. Вот, то есть настолько сильно вот это было в нем, да, жертвенность по отношению к своему творению, что он не был готов, ну, вот, уступить никаким там искушениям.
0: И вот в этом, наверное, тоже одна из самых, ну, сердцевин Евангелия. Бог любит людей. Он любит людей до смерти, и смерти вот такой страшной, смерти крестной.
1: На кресте.
0: Он на это готов пойти, да, на смерть на кресте.
2: И это вот все-таки большая разница, да, между Богом, да, и между идолами. Идолы требуют себе поклонения и служения, да, а Бог служит нам. И именно любовь Божия, да, которая, ну, она превыше всякого разумения и понимания, да, она проявляется в отношении человека от Бога, да, и он, наоборот, пришел послужить нам. И учит нас этому тоже.
1: Послужить нам к спасению.
2: Да, да.
0: Угу. Я думаю, что вот и наша программа служит этому тоже.
2: Да.
0: Когда мы говорим о Евангелии.
1: Слава Господу. Давайте все-таки, наверное, сегодня постараемся, чтобы третье искушение Иисуса Христа тоже обсудить. Давайте к нему перейдем, в чем оно состояло. И вот мне очень нравится то, что у Коли такая есть мысль. Он проводит параллель между этими тремя искушениями Христа и тем, что сказано в Евангелии от Иоанна, что все, что
0: послание.
1: В мире... в послании?
0: Да,
1: в первом послании апостола Иоанна, что все, что в мире, все, что в мире, все это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть как нам не быть удрученными, как нам не быть подавленными, если нам апостол говорит о том, что все, что в мире, значит, это к каждому из нас относится. Все, что во мне, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская.
0: Ну вот если мы большей частью, можем сказать, большая часть первого искушения относилась к похоти плоти, то второе, поскольку дьявол тут показывает все, больше, наверное, к похоти очей. То есть вот тут этот аспект действует. Дьявол пытается во Христе найти вот какой-то изъян. Он уверен, что в Христе это есть. Главное – выцарапать. И вот он попытается на похоть плоти воздействовать. Не получается. Да, давай другой аспект возьмем. Похоть очей. Что вот Христос на это? И здесь неудача. А вот третье искушение, оно больше к гордости житейской, как бы ближе, что ли. И вот третье искушение, оно... А говорит о том, что повел его в Иерусалим.
1: Дьявол.
0: Да, повел его в Иерусалим. И поставил его на крыле храма. И сказал ему, если ты сын Божий, брось отсюда вниз, ибо написано, ангелом твоим заповедует о тебе, сохранять тебя. И на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Вот здесь дьявол уже цитирует Писание, он же, да, понял, да, с Христом просто так не пройдет, надо тоже применять Слово Божие, и он применяет его.
1: Тоже, вот, кстати, давайте будем осторожны, да, что Слово Божье надо читать только под воздействием Духа Святого. Надо Духа Святого просить, чтобы он присутствовал в это время. Потому что иначе можно настроить чего угодно под воздействием совсем другого Духа.
0: И причем не вырывать из контекста слова какие-то, а нужно соотносить со всей Библией. Иначе мы впадем в какой-то действительно... в ересь или что-то еще, неправильное понимание и Бога, и Священного Писания. Ну вот третье искушение, гордость житейская. «Брось отсюда с крыла храма вниз», говорит Сатана. Что это могло означать? Почему именно с крыла храма, не с какой-нибудь там скалы, а вот сюда, в Иерусалиме? И здесь суть этого искушения мне вот видится так. Ага, вот ты, хорошо, ты молодец, ты выдержал все испытания. Я тебя испытывал до этого. Ты не предался этому, ты не поклонился мне, да, это правильно. Нельзя никому клониться, только кроме Бога. И если ты вот сейчас спустишься по воздуху вниз, вот в среду вот этих молящихся, поклоняющихся тебе, то если уж ты не хочешь поклоняться мне, то пусть этот народ поклонится тебе. Ведь ты один достоин поклонения, ведь ты же Сын Божий. Прими это поклонение от людей вот сейчас, когда ты вот сойдешь с этого, спустишься, как по воздуху. Ты один достоин поклонения.
1: Да, дьявол дает тон. Такую наводку ему дьявол.
0: И опять же он пытается вызвать самонадеянность, вот то, что он пытался сделать в первых двух искушениях. И здесь он тоже это делает. Самонадеянность. Вот ты сам, без участия отца, сам реши. Ты же Сын Божий. Чего тебе еще надо? Кого тебе еще надо-то? Ты же Бог.
1: Давайте скажем, как Христос одержал победу. Вот он вновь одержал победу и в третьем, тоже и последнем искушении. Каким образом он одержал победу?
0: В ответ ему сказал Христос: «Не искушай Господа Бога твоего».
1: Давайте вот сейчас, отвечая на этот вопрос, как Христос одержал победу, будем говорить о том, как мы можем одержать победу во Христе, да? То есть как мы можем, если все, что в мире – похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, то нам-то как быть, нам-то как жить, нам как одержать победу?
0: Опять же, подобно тому, как это делал Христос. Он, во-первых, полагался на Божье Слово. Вот Слово Божие, и я должен с ним сравнивать все какие-то учения, какие-то теории, какие-то, не знаю, даже мои мысли, оно вот как соответствует Слову Божию. Я правильно поступаю, если вот, ну, буду действовать вот так? А что Слово Божие по этому поводу говорит? Оно говорит: не делай этого, да. Например.
2: Если как бы нет в нем истины, если оно не соответствует Слову Божьему.
0: То есть, нет в них света, да.
2: Да, света и истины. Если они все-таки...
0: Я, конечно, могу Божьим. Вот так думать. Ну, Бог меня любит, да, любого, в любом виде. Я же знаю Евангелие. Бог меня помилует, простит. И поэтому я немножко могу принять там алкоголя, там, немножко покурить, немножко полюбодействовать, там, чуть-чуть. Но все равно Бог меня любит. Все равно Он меня примет, простит такого, какой я есть. И это вот такая вот самонадеянность, что ли, моя.
2: Но это, наверное, все-таки лукавство.
0: Я могу, да, это лукавство. И дьявол помогает тут в этом мне. И в конце концов я впадаю в такое состояние, что не могу выбраться уже.
1: Как победить? Давайте про это говорить. Как одержать победу?
2: Ну, прежде всего, ну вот Николай Генрихович уже сказал, что сверять со Словом Божьим. То есть любое предложение от дьявола, да, нужно сверить, можно ли это делать. И в слове написано, ответы есть. Но для этого нужно знать Священное Писание.
1: Хорошо, а как насчет молитвы? А как насчет того вот активного приглашения Бога в свою жизнь? Это вообще реальность или это просто, ну, вот воображение какое-то? Ну, вот я там, ну и что я помолился? Ничего не ощущаю от этого. Или все-таки в этом есть сила?
0: Конечно,
1: для одержания
0: потому что
1: победы.
0: Это связь с Богом. Иисус не прерывал связи своей с Господом. И единственное, когда он связь прервалась, это на кресте. Грехи и мир разделили. Но мы не должны разделять себя с Богом, ну, вот эту связь, что ли, не прерывать нашими грехами. И вот я, может быть, скажу немножко из своего опыта, если время позволит. Я когда-то, ну, выпивал. И однажды, когда очередной раз мы праздновали год, я поднимаю рюмку с алкоголем, и тут мне приходит мысль: а как на тебя сейчас Бог посмотрит? Вот, что Он скажет тебе? И мне показалось, что Он от меня отвернется. И я сразу поставил эту рюмку и больше не касался, потому что я побоялся Бога огорчать. Он меня любит, да. Я Его тоже полюбил. Я понимал, что только с Ним я могу дальше жить. И как я сейчас Его вот так вот огорчу. И так, что он мне ответил. Но это был, там, может быть, такой наивный опыт с моей стороны.
1: А ты думаешь, это было твоей силой или все-таки Божьей силой, действующей в тебе?
0: Все, что у нас доброго заложено, это все от Бога. Это Его качество, характер. Это Он в нас вот пробуждает. Поэтому вот испытания не бойтесь. Почему? Потому что вот эти качества, они проявляются в испытаниях от Бога.
1: Это очень хорошее заключение нашей сегодняшней встречи. Не бойтесь, дорогие друзья, испытаний, не бойтесь искушений, потому что только в них мы по-настоящему чувствуем свою беспомощность, и только в них мы обращаемся к Богу, мы призываем Его к себе на помощь, и Бог обязательно дает нам победу. Спасибо большое, что вы провели с нами это время. Ждем новых встреч, когда мы будем продолжать размышлять о Евангелии от Луки. Спасибо большое, Лена Валентиновна. Спасибо большое, Николай Генрихович. Всего хорошего. До свидания.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней –

0: Счастливый день. Рассказывает Юлия Синицына.
1: Я помню, когда я была маленькой девочкой, мне точно было не больше 10 лет, мы с моими бабушкой и дедушкой любили ездить на дачу. Мы ездили на дачу несколько раз в неделю. Мы не оставались там ночевать, но добирались туда на электричке, ехать было недолго. Мы ехали от города, наверное, минут 15 всего лишь. Тогда этот путь мне, конечно, казался длинным, но сейчас я понимаю, что ехали мы очень быстро. Так вот, мы доезжали на этой электричке до небольшой станции. Я помню, называлась эта станция «Село Монастырское». Мы сходили на станции, и нужно было до дачи идти еще, наверное, минут 10-15 через небольшой луг, и рядом была лесополоса. И я помню атмосферу этого летнего луга, помню, что пахло разнотравьем. Летали бабочки, жужжали пчелы, пели птицы, светило солнце, было очень тепло, легкий ветерок. И мне нравилось идти этой дорогой. Потом мы приходили на дачу, там работали, а уже вечером возвращались на ту же небольшую станцию, смеркалось, и запахи становились более резкими и более ароматными, эти запахи луговых трав. И вот мы стояли на этой станции, ждали наши электрички. И часто с нами ездила моя двоюродная сестренка, ровесница моя. И однажды, когда она была с нами, вечером мы стоим на этой станции, ждем нашу электричку. Кругом тишина, и, по-моему, бабушка и дедушка стояли поодаль. И вдруг она у меня спрашивает: «А ты веришь в Бога?» Для меня этот вопрос был неожиданным. И я вдруг как-то инстинктивно посмотрела на небо. И этот вопрос никогда передо мной в жизни не стоял. Я воспитывалась в атеистической семье. Мои родители, мои бабушка и дедушка были атеистами, и никогда речь о Боге в семье не шла. И я не могу сказать, что к Богу я относилась хорошо или плохо, что я его принимала или отвергала. Я вообще не думала на эту тему никогда. И вот она у меня спрашивает: «А ты веришь в Бога?» И я сразу, как будто даже стесняясь этого вопроса, ответила: «Нет». Я ответила «нет» и посмотрела снова на небо. И какой-то голос внутри меня как будто бы мне уверенно сказал: «Да, Он есть». С тех пор прошло много лет, и когда я стала студенткой, я закончила школу, поступила в университет, я все-таки Бога нашла. Я поверила в Бога, стала ходить в церковь и даже вышла замуж за священнослужителя. Я до сих пор помню этот теплый летний вечер на этой станции Монастырская и этот вопрос: «Ты веришь в Бога?» Мы тогда сразу закрыли эту тему и больше на нее не говорили. Моя сестра тоже, кстати, пришла в церковь, сейчас она верующий человек тоже, как и я. И я думаю, что этот вопрос «Веришь ли ты в Бога?» звучит в жизни каждого человека один или несколько раз. И мы иногда не знаем, что ответить на этот вопрос, но этот вопрос звучит. И когда мы находим ответ на этот вопрос, когда мы осознаем, что Бог есть, что Он любит, заботится и с неба смотрит на тебя, на маленькую девочку, которая стоит на перроне этой станции, и что Он любит. И вот когда мы находим ответ на этот вопрос, этот день можно смело называть одним из радостных дней нашей жизни.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия была изначально написана для того, чтобы ее понимали.
4: И главное, чтобы Библию читали.
5: Как только эта Библия вышла в свет, я тут же перешел на этот перевод.
1: В этой программе создание Института перевода Библии в поселке Заокский. Издание института. Задачи и принципы заокского перевода. Значение переводов Библии.
3: Когда мы говорим о Библии, сделанной в Заокском, под редакцией Михаила Петровича и Михаила Михайловича Кулаковых, этот перевод как раз изначально поставил свою задачу не отходить далеко от синодальной традиции. То есть традиция синодального перевода. То есть это труд подготовлен в основном благодаря Михаилу Петровичу Кулакову, который был основателем Института перевода Библии в Заокском. И теперь институт носит его имя. Михаил Петрович родился в 27-м году в Ленинграде, а умер уже в 2010 году. Поскольку Библия была опубликована в 2015 году, последние 5 лет над ним трудился его сын Михаил Михайлович Кулаков.
4: То, что касается перевода Кулакова, я знал лично Михаила Петровича еще с 90-х годов. Он был одним из учредителей Российского библейского общества, мы с ним беседовали. Вот. И когда мы говорили о том переводе, который он предпринял, то я помню его слова, что он хочет сделать умеренно буквальный перевод. Синодальный перевод можно назвать достаточно буквальным. Перевод Российского библейского общества – это смысловой, литературный перевод. Перевод Кулакова, на мой взгляд, и я, Михаил Петрович, это лично высказывал, он пытается пройти между двумя огнями. То есть, с одной стороны, этот перевод стремится к тому, чтобы быть достаточно понятным. С другой стороны, он все-таки учитывает и старается не отходить слишком далеко от синодального перевода.
3: Он еще в 70-х годах пришел в Московскую патриархию. Его встретили, любезно приняли, выслушали идею создания нового перевода, но не поддержали. Говорят, что Библия на газетном языке нам не нужна. Темнота синодального перевода – это достоинство, а не недостаток. Что люди не понимают, пусть спрашивают у священника. Непонятная Библия – это Библия, которая может ввести в заблуждение. То есть, если вы не понимаете Библию, сам язык может вас отпугнуть от чтения. Библия была изначально написана для того, чтобы ее понимали. Там есть интересное место у одного из пророков. «Напиши крупными буквами, чтобы даже читающий мог прочесть». Да? То есть, вещь должна быть ясной, четкой. Да? Это главная идея, которая в самой Библии заложена. Иисус, разговаривая с фарисеями, он упоминает о том, что фарисеи исследуют Писание. Люди, которые хотят исполнять волю Божью, исследуют Писание. Он говорит, исследуйте Писание. Да? Или это место еще можно перевести как «вы исследуете Писание». В детстве Михаил Петрович заучивал Библию наизусть. Не было телевизоров, не было радио. Да? Радио было не везде. И чем занимать детей? Мама видит свой долг в том, чтобы дети могли знать Писание наизусть. И вот он заучивает Писание наизусть с детства. Она занимается с ними образованием, рассказывает им что-то. Дети, когда заучивают Библию, им некоторые слова трудно даже выговорить. Вот, уж не говоря уже о том, что это трудно и понять. То есть мама как может растолкует, конечно, но не все понятно. Михаил Петрович говорит, что надо сделать так, чтобы Библию было читать не просто понятно, но и интересно. Он постоянно занимался самообразованием. Вот где бы он ни был, куда бы он ни шел, у него всегда постоянно в руках была книга на английском, немецком, русском. Он никогда не сидел без дела. Я видел у него такие издания, которые он никому не давал читать, потому что он говорит, что это что-то очень актуальное, которое для наших людей еще наши люди к этому не готовы. Мне всегда поражало, что он был способен не только узнавать что-то новое, но и под влиянием новых знаний меняться. Он был не все люди в таком возрасте, а переводить он начал в 65 лет Библию. Он оставляет свои административные обязанности в церкви и уходит на пенсию. Но не для отдыха, а для того, чтобы создать институт перевода Библии. И уже через полгода после того, как он создал институт, он готовит послание к римлянам. Через полгода эта книга выходит в издательском отделе Заокской духовной академии. И он пишет о том, что перевод Библии мы будем издавать частями. Ну, собственно, так оно и получилось. Мы сначала издали Новый Завет, потом издали Пятикнижие, книгу Даниила и Псалтырь издавали. То есть как бы издавали частями. И пока в 2015 году мы уже издали Труд, уже люди знали, что это за книга. То есть Новый Завет они уже познакомились с Новым Заветом, с книгой Псалтырь. И поэтому для них выход полной Библии не был полной неожиданностью. Одно из желаний Михаила Петровича было сделать Библию для русского народа.
6: Переводы, которые делают люди, это своего рода опции, которые, на мой взгляд, обогащают человечество в целом пониманием Бога, божественной силы, связи человека с Богом. Я думаю, что только приветствовать можно.
3: Делая ставку на молодых людей, Михаил Петрович привлек к этой работе сначала студентов Заокской духовной академии. Сами студенты изучают древние языки, и у них есть задание по переводу библейских текстов. И вот он дает им задание, они переводят, а затем сам проверяет то, что у них получается, выверяет, и по большому счету Новый Завет он перевел сам. Но ему не хватало сил и на исследование, и на то, что мы называем шлифовкой текста. То есть текст должен быть не просто переведен, он еще и должен быть, как мы говорим, он должен быть приятно слушаться. Да? У него должно быть стилистическое благообразие и даже некоторое единообразие. А текст у него был достаточно разный в разных местах, он был такой прыгающий. Да? И ему нужен был специалист в области русского языка. Он обращался к разным людям, и вот в 1995 году его познакомили с Валерием Валентиновичем Сергеевым. Это литературовед, который работал с профессором Гуляевым на кафедре литературы. Сначала на кафедре в Казанском университете литературы, а потом в Тверском университете. В течение 2 лет они друг к другу притирались. Это был такой тандем директора со стилистом, потому что стилист высказывал свои предложения, иногда достаточно смелые. Но Михаил Петрович пока не проверит это место. Это смелое предположение запишет. Потом начинает проверять по разным комментариям. И иногда видит, что стилисты заносят.
7: У каждого из нас были свои собственные задачи. Я, например, получал текст от Михаила Петровича Кулакова или Михаила Михайловича, который затем стал директором Института перевода Библии, сыграл выдающуюся роль, потому что он нас обеспечивал новейшими текстами, комментариями, монографиями в области библейских переводов. Он ежемесячно поставлял нам ту или иную монографию, или тот или иной словарь, или тот или иной комментарий. Это было чрезвычайно ценно, чрезвычайно важно. Михаил Михайлович, который получил образование в Оксфорде, он тоже оказался исключительно готовым к этой сложной, чрезвычайно ответственной работе. Я получал текст, скажем так, фрагмент текста от Михаила Михайловича. У меня перед собой был не только подстрочник, у меня был целый ряд, ну, по меньшей мере, 2 текста, 2 разных перевода на английском языке. У меня был еще мой родной румынский язык, один из новых переводов на румынский язык, очень хороший. И, разумеется, и рукопись текста, который был приготовлен в нашем институте. Я занимался стилистической правкой. Я должен был придать этому тексту стилистическое благообразие, чтобы он звучал на современном, хорошем русском языке. Затем текст поступал к Ивану Викторовичу.
3: Лично я уже участвовал в том, чтобы проверить, насколько в их трудах они ушли от первоначального текста. То есть мне было важно, чтобы при этом, как бы не смело были предположения стилистов и директора, нам нужно было все равно, чтобы кто-то еще противовесом выступал против всяких смелых нововведений. То есть я был таким тормозом или консерватором, который пытался текст выровнять.
8: Если взять, например, перевод Института перевода Библии в Заокском, Мне кажется, у них как раз цель была, с одной стороны, чтобы перевод как-то был близок к синодальному, и в то же время показать, ну, красоту языка, то есть богатство, то есть чтобы звучал такой своеобразный слог, язык, то есть вот именно красоту передать этого.
3: Вот как Михаил Петрович Кулаков сформулировал первоначально, вот в конце 93-го года, задачу по переводу Библии.
1: Вольная передача, каким бы красивым и понятным она ни делала этот текст, никогда не заменит для серьезного исследователя Библии такого перевода, который вызывал бы к себе доверие, будучи выполнен по принципу «буквально, насколько возможно», «свободно, насколько необходимо». Думается, наибольшего успеха можно достичь не противопоставлением этих тенденций, а их совмещением.
3: И еще одно заявление, сделанное в 2009 году, 16 лет спустя. В нашем издании «Пятикнижие Моисеева» мы на своей обложке написали.
1: Над этим переводом сотрудники Заокского института трудились многие годы, положив для себя изначально в качестве непреложного следующее. Перевод должен сохранить принципиальную верность Слову Божьему, как оно представлено в тексте Писания на языках оригинала. Современность языка перевода. Перевод должен состояться как свободный от каких бы то ни было конфессиональных предпочтений и традиций. Он должен соответствовать задачам не только частного, духовно-назидательного и молитвенного чтения, но также и публичного использования в богослужебной практике.
3: Причем мы не используем остросовременную приходящую лексику, которая нарушала бы традиционно высокий тон текста. Мы, более того, мы допускаем в нашем тексте архаизмы, которые придают тексту присущему древний колорит, но понятный современнику. Например, слово «сей» – да, понятно без перевода. Причем архаизмы не должны быть слишком темными, чтобы не мешать органичному восприятию смысла.
1: «Молитесь же так, Отец наш Небесный, почитаемо да будет святое имя Твое, да придет Твое Царство, и на земле да будет воля Твоя, как на небе. Хлеб наш насущный даруй нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы простили тем, кто нам должен. Не дай нам впасть во искушение, и от злого духа нас избавь. Твое ведь царство и сила, и слава вовеки. Аминь».
5: Как только эта Библия вышла в свет, я тут же перешел на этот перевод, хотя я вырос на синодальном переводе, он мне дорог, близок. Многие отрывки Священного Писания в синодальном переводе я знаю наизусть, но тем не менее я перешел на новый перевод, потому что этот перевод более точный, более корректный. Этот перевод более доступный и понятный моим современникам, очень красивый в литературном плане. Еще из достоинств этого перевода: в Новом Завете все цитаты из Ветхого Завета

0: Бессмыслица, на этом основана переводческая шутка о том, как перевели «how do you do all right». Перевели так: «как ты это делаешь? Всегда правый». Вот. На самом деле правильный перевод будет «как дела? Спасибо, хорошо». Да? То есть, и в этом смысле, естественно, что этот перевод является интерпретацией, которая воссоздает языковую ситуацию. Что касается Библии, то нам не всегда легко уточнить, в какой языковой ситуации какие-то места сказаны. Поэтому естественно, что в некоторых случаях, в очень ограниченном числе случаев, мы попадаем в область догадок, которые пытались разрешить ученые до нас. Мы пользуемся, естественно, комментариями и справочниками, которые помогают нам уточнить контекст высказывания, которые помогают нам передать этот текст максимально объективно. Нам важно, чтобы мы при этом не фантазировали. Поэтому даже переводя текст достаточно не буквально, потому что буквальный перевод, как мы сказали, он делает текст неверным. В отдельных местах мы можем даже исказить мысли оригинала, если переведем буквально. Мы обязаны при этом придерживаться даже формы подлинника иногда. То есть мы старательно придерживаемся, если это возможно, и не искажать смысл той формы, которая даже в оригинале есть. Но при этом, естественно, язык должен звучать естественно для русского.
1: «И отвели Иисуса к первосвященнику, где собрались все первосвященники, старейшины и книжники. Некоторые лжесвидетели, выступавшие против него, утверждали: „Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм этот рукотворный и построю за три дня другой нерукотворный“. Но и эти свидетельства не совпадали. И тогда первосвященник, выйдя на середину, спросил Иисуса: „Ты не отвечаешь? Ничего сказать не можешь на эти обвинения“? Но Иисус молчал и не давал никакого ответа. Снова спросил его первосвященник: „Ты ли Мессия, Сын Благословенного?“ „Да“, ответил Иисус. „И вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку Всемогущего, и увидите, как на землю явится Он с облаками небесными“».
2: Перевод Заокский, он более ровный, конечно. Он для тех, кто синодальный не понимает, гораздо легче читать перевод Заокский. И у него есть еще такое достоинство, которое мы не всегда, пожалуй, видим в переводе РБО, Библейского общества, Российского Библейского общества. Перевод Заокский старается сохранить традиционную терминологию, церковную терминологию. То, что не всегда удается переводу РБО. То есть, ну, даже вот ветхозаветные какие-то вещи взять. Перевод Кулакова и Заокский: священника всегда будет делать священником. Да? А в РБО вы видите слово «жрец».
0: Вы знаете, на самом деле, вот, когда мы говорим о синодальном переводе, то мы понимаем, что наша задача, задача переводчиков Библии, состоит не в том, чтобы устранить синодальный перевод, а в том, чтобы помочь читателю. Если читателю хватает синодального перевода, то пусть читает синодальный перевод. Если ему нужно что-то больше, то сейчас есть больше. Потому что, когда, например, мы разговаривали с Андреем Сергеевичем Десницким, то его спрашивают, сколько нужно переводов. Он говорит, чем больше, тем лучше. А он говорит, что есть мнение других людей, которые говорят, что и одного перевода слишком много. То есть кто-то приводит мнение о том, что руководители православной церкви высказывали свое мнение о том, что одной из ошибок церкви было то, что она разрешила перевести Библию на русский язык. Как бы все равно это явление неизбежное, но лучше бы оно произошло позже, считают они. Потому что раннее возникновение синодального перевода привело к возникновению протестантских конфессий. И именно мы можем заметить, что рост протестантских конфессий в нашей стране начинается именно с момента перевода Библии на русский язык.
3: Главное, чтобы Библию читали, читали именно как книгу, как связанный текст, погружались, вот плыли в этом потоке смыслов. Не так важно, какой перевод

0: этом используется. Пускай использует кто очень любит славянский перевод, Вульгату, перевод Кулакова, синодальный. Главное, чтобы Библию читали, чтобы ее познавали такой, какой она есть, чтобы не питались отзывами какими-то или там какими-то вторичными мнениями, не познавали Библию через проповеди или через какие-то суждения или поучения, наставления, а познавали Библию непосредственно, как она есть. Вот это самое главное.
1: Вспомнят главным образом благодаря тому переводу, который они сделали и который стал вкладом в русскую культуру. Вот для меня нет ничего более ценного и значимого, чем вот эти слова. То есть, так или иначе, и Иван Викторович, и Михаил Михайлович, и Михаил Петрович, который стоит у истоков создания института, каждый из нас внес свою лепту, и, как говорят люди со стороны, заокский перевод или перевод под редакцией Михаила Петровича Кулакова и Михаила Михайловича Кулакова стал явлением русской культуры.
2: Сам Алексашка был от мира не прочь, и на мир не человечек. Он смелой рукою взял почтовую сумму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигаличи чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре. Он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Борнса или Кольцова. Но у Алексашки Рыжова была другая складка, не поэтическая, а философская. И из него вышел только замечательный чудак, Однодум. Не даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры, и дождь его не пугали. Почтовая сумма до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой суммы, всегда носил с собой еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние. Книга эта была Библия.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Взять на воспитание приемного ребенка. Иногда нам кажется, что это нас осчастливит. Но на самом деле появление в семье такого ребенка может сделать нашу жизнь нелегкой. Почему и как справиться с новыми трудностями? Об этом мы говорим сегодня, и на наши вопросы отвечает школьный психолог Екатерина Валеева. Катя, здравствуйте, рада вас
5: приветствовать. Здравствуйте.
4: Наше воображение часто рисует нам жизнь нашей теперь уже полной семьи, когда мы берем приемного ребенка на воспитание, самый радужный и самый счастливый. Мама, конечно, я люблю тебя, сынок или дочка, я люблю тебя. Мы вместе гуляем по парку, смеемся, держимся за руки. Но в жизни часто все происходит совсем не так. Почему наши ожидания не оправдываются и что с этим делать?
5: Ну, не всегда мотивы усыновления ребенка бывают правильными. Вы знаете, что, проводя исследования, лично я проводила исследования данной темы с женщинами, которые взяли приемных детей. И что я выяснила? Что только у одной женщины из 15 был мотив «любовь». Я люблю детей, а тем более этот ребенок остался без родителей, и я хочу любить его как мама. Вот эта женщина вот так, да, любила, несмотря на то, что 9-летний ребенок, она его взяла, и все у них прекрасно было. Большинство ставят мотивом жалость. Жалость, жалко, они остались одни, ну что же они там, сиротинушки, пусть лучше в семье, чем там. И также есть мотив такой, как «я хочу, чтобы меня мамой называли», «хочу полной семьи». Вот, ну, не состоялось у нас, нет деточек, да, вот хочу иметь детей. И вы не должны забывать, что приемный ребенок – это все-таки ребенок от другой женщины, в которого будет вложено и воспитание, и другое, и гены другие, все будет другое. И вы должны настроиться, брав в свою семью чужого ребенка, вы должны подготовиться к этому. Чтобы вот этих разочарований не было, важна подготовка.
4: Но вот мне интересно, вы говорите, что у одной женщины был мотив любовь,
5: да,
4: у нескольких был мотив жалость.
5: Да.
4: Любовь и жалость, разве это не одно и то же? Разве жалость не проявление любви?
5: Не одно и то же. Во-первых, что касается жалости, чаще всего эти семьи, вот, которые говорили про жалость, они уже взяли по одному ребенку. Они взяли по одному ребенку, и вдруг они узнают, что у этих детей есть братики и сестренки, родные.
4: Которые тоже остались в детском доме.
5: Тоже в детских домах, может быть, в разных, да. И они хотят, чтобы этот ребенок был с теми вместе, чтобы семью не разлучать. Но это, с одной стороны, благородно, правда? И они едут к тем деткам и говорят: «Вы хотите в нашей семье жить?» Мы говорим: «Хотим». Вот им жалко действительно, что те детки будут в детском доме, а один из них вот в семье. И они берут их. Но изначально они не настраивались на большую семью, они не хотели иметь большую семью. А получилось так, что есть семьи, в которых 7 приемных детей, 6 приемных детей, 4 приемных детей. А бывает так, что они все сразу появляются в семье. И это колоссальный стресс. Более того, исследование, которое я проводила, показало, что 73% женщин с приемными детьми фрустрированы. Вот что значит, да, вот фрустрированы? По идее, они ожидали радости, исполнения своей мечты какой-то, и вдруг это все рухнуло. Вот что такое фрустрация. Крушение надежд, планов, разрушение всех иллюзий. расстройство колоссальное. Многие женщины ощущают себя обманутыми в данной ситуации. Угу. Как будто бы им наобещали золотые горы, а тут они сидят на без денег и кушать больше нечего.
4: Ну, и они представляли, что материнство – это же здорово, это предназначение женщины, да. Это должно приносить радость. Да. А тут оно приносит одни разочарования.
5: Оно приносит разочарование, и они теряются, они не знают, что дальше им делать. И вы представляете, что многие из этих женщин живут в таком состоянии по 2, 3, 5 лет, в состоянии фрустрации. Угу. А какое поведение у женщины в состоянии фрустрации? Агрессия. Агрессия, апатия, тоже поведение фрустрации, реакция на фрустрацию. Также эти женщины могут начать игнорировать этих детей. Понимаете? И кому они сделали хорошо? Они могут на всю жизнь испортить этих детей, начав их игнорировать, не любя этих детей. Поэтому очень важно подготовиться к этому. И выяснилось, что матери, которые сознательно к этому готовились целенаправленно и изучали все проблемы, которые могут быть связаны с этим, у них меньше этого состояния, потому что они ожидали, что будет тяжело, будет трудно, будет, может быть, плохо, но я все равно хочу. Те, которые этого не ожидали, естественно, впали в состояние критическое.
4: Как готовиться вот к такому серьезному шагу?
5: Сейчас отдел опеки работает с людьми, которые подают заявку на то, чтобы установить или взять в опеку какого-то ребенка. Даются различные литературы, там, памятки, чтобы люди читали. Проводятся различные курсы, в том числе и работа с психологом, для того, чтобы родители будущие позанимались. Но многие родители не хотят тратить на это свое время. Некоторые договариваются с психологами, чтобы те подписали, что они уже все прошли. Я знаю, я своих двоих воспитал. Неужели я не смогу воспитать приемных? Многие переоценивают свои силы. Приемные дети и родные дети – это совершенно разные дети. Я не говорю, что те хуже или другие хуже. Никто не хуже. Это разные. И нужна просто будет разная подготовка и разный подход.
1: Принято считать.
4: Катя, иногда бывает так, что взрослые хотят за счет того, что они берут на воспитание приемного ребенка, решить какие-то свои психологические проблемы. Например, у них уже был ребенок, он умер, да? Или они не могут иметь детей, очень хочется вот почувствовать себя родителями, и мы думаем, что мы тогда являемся полноценной семьей, если у нас есть ребенок в семье. Вот. И у них одни ожидания, действительно, связанные с появлением нового члена семьи, они не оправдываются. Вот можно ли действительно за счет ребенка решать свои проблемы счастья и таким образом подходить?
5: Желать счастья – это хорошо.
4: Да.
5: Это правильно. Желать семью полноценную – это тоже хорошо. И если даже нет возможности иметь своих детей, взять приемных, это тоже замечательно. Просто мы должны понимать, что чем старше ребенок, тем будет сложнее ему адаптироваться в вашей семье, а вам к нему. Если вы берете как можно меньше возраст ребеночка, вам будет легче, ребенку будет легче. На это тоже нужно обращать внимание. Учитывайте также момент, одного вы берете или несколько. Тоже сыграет роль. Поэтому лучше не подключайте сюда жалость. Возьмите одного ребенка, адаптируйтесь, поймите, что это такое. И если вы захотите чуть попозже, через год, через два, может быть, когда вы чувствовать будете себя уже все полноценной, единой семьей, возьмете еще, если захотите, того же братика или сестричку. Но сразу не делайте этого, потому что это будет в разы сложнее. А что касается утраты родных детей и замещения приемными, то ни в коем случае этого делать нельзя. То есть вам нужно пережить боль, пережить утрату. Некоторые мамы и папы пытаются сделать сразу вот, замещение это. Да? Они пытаются сразу после смерти ребенка обратиться в отдел опеки и найти именно такого же возраста и именно такого же пола. Но вы должны помнить одно. Ваш ребенок был другой. вы не сможете подменить одного другим ребенка. И вы только еще больше себя введете в состояние фрустрации, агрессии, напряжения, и вы будете срываться на ребенке. А надо это. Поэтому переживите горе, переплачьте, успокойтесь. И если вы захотите со временем взять ребенка, пусть это будет лучше другой пол и другой возраст. Пусть это будет другой ребенок. И стройте отношения как с другим ребенком. И не нужно менять одного на другого.
4: В общем, надо сначала прийти в себя.
5: Конечно.
4: Этой потери. И конечно. Только потом уже, когда мы успокоимся и примем это горе и сможем жить, поймем, дальше. Что мы можем жить дальше полноценно, да. Уже тогда можно и взять.
5: Да-да-да. Так и есть, да.
4: Что, о чем еще нужно помнить семьям, которые берут детей на воспитание?
5: Вы знаете, если ребеночек пережил какой-то опыт негативный, может быть, в попиющей семье, да, а может быть, вообще без семьи, есть детки, которых подбирают на улице, 2 годика, 3 годика, они пережили очень психологическую травму, болезненно пережили, физически какие-то издевательства пережили. Этот ребенок никогда не будет обычным. У него будут трудности в общении. Когда он будет в подростковом возрасте, у него будут очень большие трудности в общении. И если вы берете такого ребенка, вы должны посвятить себя ему и знать, что вам придется очень, очень сильно потрудиться с этим ребенком. Вы будете в него вкладываться, постоянно вкладываться как в ваши отношения, так и для того, чтобы его научить отношениям с другими людьми и помочь ему пережить вот то неосознанное, что он переживал. Потому что это будет преследовать его, может быть, во снах, может быть, неосознанно он будет совершать какие-то поступки. Вам нужно будет мириться, что это его жизнь до вас вот такая была, и принимать это, если вы любите его, понимаете, да?
4: И даже если мы и к нему со всей душой и все готовы для него сделать, да. И любим, все равно нельзя сбрасывать со счетов то,
5: старый опыт,
4: что он, да, пережил когда-то. Потому что одно то, что мы берем ребенка из детского дома, уже значит, что это проблемный ребенок, каким бы он хорошим ни выглядел внешне, там была проблема. Это значит, что его бросили, или родители погибли. Это трагедия.
5: Это трагедия. Все дети, оставшиеся одни, пережили трагедию. Нельзя сказать, что они все... ну, проблемный в том плане, как вот мы привыкли, проблемный ребенок, значит, лучше к нему не подходить. Там есть дети с хорошей успеваемостью, есть дети очень послушные, есть дети замечательные. Бывает так, что погибают оба родителя, да? Бывают еще какие-то ситуации, когда бабушка не может взять опеку над своими внуками в силу возраста или еще каких-то причин. Детки остаются в детском доме. Разные ситуации бывают, но бывают и дети, которых, извиняюсь за выражение, нагуляли алкоголики, да, наркоманы, родили и оставили. Вот этот ребенок, он тоже будет в себе нести вот багаж вот генный. Поэтому, если вы берете такого ребенка, вы должны просто понимать, что это будет ваше служение этому ребенку, обществу. Есть семьи, которые берут приемных детей, заведомо зная, что у них проблемы со здоровьем. И они прекрасно знают, у них четверо, вот знаю семью, четверо деточек, и у всех проблема ДЦП, сахарный диабет. Они сами врачи, муж и жена. И они посвящают все свое свободное время для того, чтобы этим деткам скрасить жизнь. Более того, один ребенок у них уже умер в семье с лейкемией. Они уже похоронили его и взяли другого ребенка, опять больного. Они считают это своим служением, вот своим вот помощью таким детям. Они вправе это делать, но они подошли к этому сознательно. Если же вы ожидаете, что все будет прекрасно, вы должны немножко остановиться и поразмышлять, какие ваши мотивы, что вы ожидаете, что в реальности может быть. Ведь у приемных детей очень большие могут быть проблемы в школе. Есть даже книга такая «В класс пришел приемный ребенок». Называется книга замечательная, где описываются проблемы таких детей, как на них реагируют в школе, как он реагирует на сверстников, и советы, как родителям в данной ситуации поступать. Поэтому необходимо проконсультироваться, заранее взять набор книг, которые на эту тематику написаны, и изучить эти вопросы. Тогда вам будет полегче.
4: И ведь, наверное, такого ребенка могут в школе сверстники, ну, могут ему говорить: ты не родной, например, он и так может быть агрессивный или слишком замкнутый. Да. И понятно, что сверстникам это не нравится, они будут над ним подшучивать, его задирать, говоря: ты не родной, ты не родной. Да, и ребенку это
5: некоторые обидно. Родители спрашивают, стоит ли говорить ребенку, что он не родной. Вот я знаю одну мамочку, которая взяла ребенка, ему было 2 года. И вот с этого возраста он у нее, сейчас он подросток. Она меня спрашивает, стоит ему сказать, что он не родной или нет? Стоит. Ну, смотря как это сказать, смотря как это преподать. Некоторые родители оставляют это на подростковый возраст постарше, на старший подростковый возраст, на юношеский возраст, когда он уже что-то будет понимать. Он и сейчас понимает. Вы понимаете, что он может чувствовать что-то? Он может что-то догадываться. И очень важно вам как можно раньше поговорить с ним на эту тему. Но, опять-таки, смотря как. Если вы уже имеете отношения с ребенком, сложились у вас хорошие отношения, дайте ему понять, что вы самая счастливая мама, потому что вы нашли замечательнейшего ребеночка, и вам очень жалко ту маму, которая по каким-то причинам не смогла дать ему любовь, но расскажите о том, что вы сможете это сделать, и вы вместе, если получится, найдете его маму в будущем. Не закладывайте негативные отношения к его прошлой семье, его прошлым родителям. Внушайте, что вы не знаете, какая была причина, почему он остался один. Может быть, они погибли. Как правило, вам не скажут, что произошло с его родителями. Как правило, при усыновлении не скажут. Поэтому сказать, что они живы или не живы, вы не сможете.
4: Он сам может их найти, когда вырастет. Он захочет
5: наверняка найти. Конечно, может. Просто не скрывайте эту информацию. Найдутся добрые соседи, которые подскажут ему это. Поэтому он потом вам перестанет доверять. Он скажет: они от меня это скрыли. Значит, могли скрыть и все остальное. Не скрывайте. Говорите, как есть. Как только ему исполнилось 10-11 лет, он уже подрастающий подросток, юноша даже становится, да, и он может осознавать и понимать очень глубокие и тяжелые вещи.
4: Но если все-таки у него подростковый период происходит крайне сложно, наверное, стоит это отложить.
5: Смотрите подальше. По ситуации. Индивидуально. Все индивидуально, да.
4: Катя, я благодарю за участие в программе. Спасибо.
5: Всего доброго.
4: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это то, что нужно читать. И если это хороший перевод, то это вообще увлекательная книга.
4: Библия – книга богатая. Естественно, каждый новый перевод будет открывать какие-то грани смысла.
5: А народ, конечно, лучше, легче принять Библию, если она на его языке.
6: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция.
1: В этой программе значение перевода в Библии на языки народов России. Принципы перевода. Примеры перевода Библии на чукотский язык.
5: В России много национальностей. Очень много. У каждого есть свой язык. И какие-то усилия для некоторых народов начали предприниматься еще до революции. Возникали переводы, пробные переводы, иногда не очень хорошие, честно говоря. Но какая-то вот история есть для некоторых народов. Там осетинский, например. Иногда переводилась вся Библия, редко, когда вся Библия была до революции. Но были такие случаи тоже. Для некоторых народов переводились куски новозаветные, куски Евангелия. Иногда с Евангелия начинались, псалтырь там переводилось. Но язык устарел с тех пор. И иногда переводы делались даже не с, скажем, не с оригинала, а там с русского или с славянского текста. Вот, то есть качество, там текстологическая база была своеобразная, так скажем.
7: Каждый язык – это что-то уникальное. И есть переводы на языки народов Дагестана, на которых говорит, может быть, несколько всего деревень. Есть один случай, когда создавалась специальная письменность. Ну, не то, что создавалась с нуля, просто адаптирован был, скажем, такой обычный дагестанский алфавит. В Дагестане много языков, но алфавит более или менее один используется для них всех. Кириллический, конечно, как русский, но с дополнительными знаками. Вот, и пришлось создавать эту самую новую азбуку. Кто-то скажет, зачем, они же все понимают по-русски. We all speak English, don't we? Мы все говорим по-английски в той или иной степени. Но почему-то любим Пушкина читать на своем языке. И Шекспира любим на своем языке, хотя по-английски, ну, в принципе, можно. Можно же напрячься, да? И для каждого человека язык его детства, его матери, язык его мыслей. Я, например, не могу молиться по-английски. То есть я могу произносить слова, я хорошо знаю английский язык. Я могу выразить мысли на английском. Но либо я думаю о том, как я говорю по-английски, либо я молюсь. Я могу произнести молитву, это не проблема. Но вот от сердца идет по-русски. Другие народы также устроены.
5: Я работаю в Институте перевода Библии в Москве. Это организация, которая работает с неславянскими языками России и бывшего СССР. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Академией наук. И, собственно, у нас действительно там и консультации, и общение с языковедами достаточно такие очень тесные. То есть мы стараемся, чтобы наш перевод был научным. То есть выверенным. У нас есть четкая процедура, как мы делаем перевод.
7: Как консультант принимал участие в разных переводческих проектах. Ну вот, я очень люблю этот проект. Я в нем работал сначала до конца. Это крымско-татарская Библия. Первая за все время ее существования. Башкирский Новый Завет. Это вообще первый проект, с которым я имел дело. Туркменская Библия, например. Все эти первые издания. Да, я там Ветхий Завет вел. Алтайский Новый Завет. Вот, некоторые другие, где я работал, может быть, меньше. Но это языки народов России и языки сопредельных стран, потому что на большинство из них, даже там, где миллионы говорящих, вот языки Средней Азии, да, там миллионы говорящих, но на них Библия не переводилась. И эта работа сейчас продолжается. А есть очень интересные примеры, наоборот, маленьких языков Дагестана. Но я не люблю слово «маленький» применительно к языку и к народу. Я всегда говорю, по сравнению с китайцами, мы все национальные меньшинства.
5: Мы не инициируем сам процесс. Обычно кто-то к нам приходит и говорит, что нам нужен перевод. Это может быть местная церковь какая-то, это любой деноминации. Мы оцениваем ситуацию языковую в регионе, да, сколько людей говорит, как, на каком уровне развития находится язык. Надо сказать, что у нас порядка 65 там проектов было. Сейчас около 50 активных проектов. И не везде ситуация с языком хорошая. То есть язык не запрещен к использованию, да, но мало людей, которые им пользуются. Соответственно, это обычный язык в быту. Просто, то есть в языке нет терминологии богословской, например, никакой. Мы оцениваем вот эту ситуацию, риски, которые могут быть здесь. Мы ищем переводчика. Мы хотим, чтобы переводчик был хорошо образован. То есть это какой-нибудь писатель или поэт местный. Там. По крайней мере, человек грамотный. Местные переводчики, как правило, в 90% случаев не знают языка оригинала. Поэтому они переводят у нас с того языка, который они лучше всего знают. Как правило, это русский. Бывают другие случаи. Там тюркские народы, там турецкий используют перевод, курдский вот проект у нас, армянский текст для них более родной, чем русский. Сделанный таким образом перевод, он должен контролироваться человеком, который знает язык оригинала и знает современную экзегетику. То есть как понимать Библию, как пользуются комментариями. С переводчиком обязательно работает богословский редактор, мы его называем, или экзегет, который помогает переводчику правильно понять текст. Он ему советует, он проверяет его текст. Он должен знать у нас язык перевода и язык оригинала. Вот, быть специалистом в этих обеих областях.
7: Любой перевод, конечно, интерпретация. Это понимание текста, во-первых, и попытка переложить это понимание для своего читателя, на самом деле для самого себя прежде всего, на современном русском языке, во-вторых. Вот так рождаются библейские переводы. Ну, есть не только русский язык, есть много языков. Я работал с носителями этих языков над переводами на их родные языки. Очень много, кстати, интересных историй. Вот вы говорите, насколько перевод понятен. Мы думаем, что мы живем в мире, где все вот нам хорошо известно. Мельничный жернов, что это такое для нас с вами? Вот есть в Евангелии, что кто соблазнит одного из малых сих, лучше бы ему повесили на шею мельничный жернов и ввергли в море. Да? А это камень, это большой круглый камень, который использовали для перетирания зерна. У нас в русской культуре этого нет, мы муку покупаем в магазине. На Северном Кавказе, в Средней Азии до недавних пор люди, может быть, и до сих пор где-то в деревнях, в аулах горных, сами перетирают зерно в муку. И если нету более таких сложных устройств, берется просто два камня, вот насаживается на круглую палку, нижний, верхний, верхний вращается относительно нижнего, туда засыпается зерно, и получается мука. У нас нету этого в языке. Точило, что такое точило? Наверное, все думают карандаши точить. У нас нету виноделия. Ну, на юге есть, конечно, там где-нибудь на Кубани, в южных областях. Но это не в русской культуре. А для народов, у которых есть виноградарство и виноделие, конечно, понятно, точило. Давильня – это такое специальное углубление в земле, куда засыпают виноград, потом его давят босыми ногами. Это большой праздник. Потом этот сок собирают в кувшины, он начинает бродить. Из этого получается хорошее вино. Но есть и примеры языков и культур, в которых, наоборот, в отличие от русского, нет каких-то очень важных понятий. Вот я работал с переводами на чукотский язык. Мы работали над переводами Евангелия от Луки. Ну, все, казалось бы, понятно. Но оказывается, что в чукотском языке нет слов для земледелия. Ну, там не растет ничего. Там растет само по себе в тундре что-то. Ягоды растут, деревья низкорослые растут. Но никто не разводит и не выращивает их. Там невозможно ни хлеб вырастить, ни тем более там маслину, виноград, немыслимо абсолютно. Поэтому у них нету никаких слов для сельскохозяйственных работ. Вышел сеятель сеять, читаем мы привычно в русском переводе, а в чукотском у нас получилось что-то вроде: «Вышел человек, который выращивает хлебную траву, бросает семена хлебной травы в землю, чтобы они выросли».
5: В такую команду переводческую еще обычно включают человека, который хороший филолог местного языка. Он должен проверить, насколько стилистически грамотный текст, и, ну, проверить орфографию там. Плюс мы всегда делаем проверку текста. Вот то, чем, кстати говоря, русские переводы практически не занимались, а зря. Вот ни РБУ, насколько я знаю, ни перевод. Ну, перевод Кулакова немножко делали, там, по крайней мере, давали некоторым людям читать. Вот у нас гораздо более такая мощная процедура. Мы выделяем специального человека, который называется у нас там апробатор, делаем апробирование перевода. То есть мы распечатываем текст, который уже готов, он уже переведен, все. И даем местным людям, причем лучший результат получается у людей, не знакомых с Библией. Вот мы даем им текст и говорим, что он значит. И каждому стиху задается вопрос. Или человек может сказать, прочитав каждый стих, сказать, знаете, я не понимаю вообще, про что это там. Или он оказывается, что он понимает его совершенно не так, как мы хотели. Это действительно проблема с языками малых народов, что они гораздо менее изучены, чем большие языки. И нормы иногда просто нет. И люди спорят, а на какой язык мы будем переводить? Потому что в городе говорят так, а в деревне говорят так. В той области говорят так, а в другой области говорят так. Диалекты, да, иногда никакой стандартизации нет, и это жуткая проблема. То есть, ну, приходится что-то выбирать, какое-то что-то среднее, чтобы охватить как можно большее число людей. Гораздо более сложная проблема, когда нет терминов богословских или каких-то культурных. Например, нет слова «священник» или нет слова «синагога». У нас заимствованное слово, да, греческое. Есть, естественно, культура, где такого слова никогда не слышали. Ну, и там два варианта, например, может быть. Либо мы оставляем слово «синагога», его транслитерируем. Люди первый раз его слышат, но они смотрят там где-то в словаре, сзади Библии, там написано, что синагога на самом деле означает что-то, то-то и то-то. Либо мы даем смысловой вариант, то есть мы убираем слово «синагога» и делаем молитвенный дом. Дом молитвы для иудеев, например.
1: «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: „Дух Господень на мне“. Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им: „Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами“. И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: „Не Иосифов ли это сын?“ Он сказал им: „Конечно, вы скажете мне присловие: „Врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме“. И сказал: „Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве“.
7: Приходится говорить на том языке, не только лингвистическом, понятно, для чукчи на чукотском, как для русских на русском, но приходится находить те образы и те понятия. Вот я могу поделиться одной, мне кажется, очень удачной находкой, где мы метафору перевели по-другому. «Не вливают вина молодого в мехи ветхие». В Евангелии тоже есть такое изречение. Что имеется в виду? Вот даже рядовой русский читатель не понимает, что такое мехи. Меха мы знаем, да, одежда из меха. Зачем вино туда наливать? Но это были такие специальные кожаные мешки, бурдюки по-русски, лучше сказать, на современном русском языке. И когда бурдюк свежий, вот кожа недавно снята с убитого животного, он довольно эластичный. А что такое молодое вино? Это вино, которое еще не окончило брожение. И если залить молодое вино в эластичный гибкий бурдюк, то оно продолжит брожение, будет выделять газы, будет расширяться в объеме, и бурдюк растянется. А если залить в старый, заскорузлый бурдюк, то вино прорвет этот бурдюк, потому что он уже не способен растянуться. Но хорошо, по-русски мне это приходится объяснять, а по-чукотски даже слов таких нету. Есть общее понятие для алкогольных напитков, обозначает в основном водку. Можно, конечно, перевести «не наливают свежую водку в старые мешки», но, вы знаете, даже в новые мешки ее не наливают. Это бессмысленное действие. Мы долго очень сидели с чукчами, мы пытались найти метафору. Это метафора, это образное выражение. Это же не про виноделие, это про форму и содержание, что новое содержание нуждается в новой форме. И мы нашли, мне кажется, очень удачное решение в чукотском быте. Не связывают новую нарту старым ремнем. Мы тоже этого не знаем, мы не живем на Чукотке, мы не делаем нарт. Нарты – это такие, ну, сани, большие сани, на которых передвигаются. Как их делают? Берут жерди деревянные, и берут ремень кожаный, и кожаным ремнем определенным образом перевязывают эти жерди. И если ремень эластичный, новый, опять-таки тот же самый образ, конечно, он примет нужную форму, он крепко схватит эти жерди. А если ремень уже старый, заскорузлый, он не удержит этих жердей, нарты не получится. Вот. Но дальше, правда, у нас была проблема, потому что там дальше сказано, но всякий, кто пил старое вино, не захочет молодого, ибо скажет новое лучше. Что сказать, всякий, кто связывал старым ремнем, не захочет связывать новым, это глупость, никто так не подумает из чукчи. И мы нашли другое, у них есть такой инструмент, которым погоняют оленей, я даже не опишу, как это, я не был у них, к сожалению, не видел. И он тоже имеет какие-то определенные свойства, и когда он прокопчен в дыму, когда он испытан в деле, он гораздо лучше. И они перевели, что вот никто не возьмет новый, там, неопробованный вот этот самый инструмент, но говорит старый, проверенный лучше. Правда, у нас распалась метафора. В оригинале она одна, виноделие, производство вина. У нас получилось два разных образа, связывание нарт и вот использование этого инструмента для того, чтобы погонять оленей. Но зато мы тут передали образность. А скажем, вот в случае с сеятелем, ну, пришлось переводить вот так напрямую, потому что такого красивого образа нет. И можно надеяться, что все-таки чукотский читатель, он, может быть, поймет, что идет речь о каких-то вещах, которые происходят в другой стране, в другой культуре.
5: У нас вышло уже 7 полных Библий вот за время наших работы. У нас издана Библия на таджикском, крымско-татарском, татарском, тувинском, чеченском, туркменском и узбекском языках. Обычно мы отводим под Библию 20 примерно лет.
6: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция. То есть все можно перевести, в общем, можно найти эквиваленты, но если нет богатой литературной традиции, это сложнее. Это сложность, вот это главная сложность. Вторая проблема ужасная – это глобализация. Языки, к сожалению, вымирают. Зачастую, делая вот перевод на такой язык, мы сталкиваемся с тем, что нету литературного владения языком.
7: И вот, когда мы погружаемся в переводы древних текстов, в том числе в Библии, мы в каком-то смысле путешествуем в этот мир. Но в любом путешествии мы знаем, что надо либо гида нанять, либо путеводитель почитать заранее, взять с собой. Желательно там несколько фраз на этом языке выучить, иначе ты приедешь, а ты ничего не понимаешь. Да? Вот увидел там Эйфелеву башню, Трафальгарскую колонну, ну, сел в самолет, улетел обратно. А вот как живет страна, как люди вокруг тебя, ты не знаешь. С Библией то же самое. Вот переводчик – это отчасти такой гид, который пытается провести человека, но лишь отчасти он не может заменить вот всего этого контекста, не может его вложить даже в самый искусный перевод.
8: Он идет путем жемчужным по садам береговым. Люди заняты ненужны, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй. «Воззову я навсегда, что блюсти иную пасту, и иные не вода. Лучше ли рыба или овцы человеческой души? Вы, небесные торговцы, не считайте барыши. Ведь не домик Галилея вам награда за труды. Светлый рай, что розовее самой розовой звезды. Солнце близится к плетину, слышно веяние конца, но отрадно будет сыну в доме нежного отца. Не томит, не мучит выбор, что плените не чудес, и идут пастух и рыбарь за искателем небес».

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: тайну я могу открыть. Как таким счастливым быть? Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Моя веселая школа здоровья снова открыла для вас свои двери. И я хочу представить вам моих учеников Анечка, Мирослав и моя неизменная помощница Наденька. Дорогие ребята, а кто может из вас быстро-быстро сказать, что помогает нам быть здоровыми? Ну, там, бегать, прыгать, кувыркаться.
2: Спорт.
1: А еще... Спорт, правильно.
2: Добро.
1: Добро?
2: Бог.
1: Ох, да. Ну
3: а
1: что
3: еду,
1: же?
3: Какую вам говорят есть родители?
4: Разные каши там, супы. Но в основном макароны там.
1: Наденька имеет в виду здоровое, правильное питание. Умничка, молодец.
5: Я люблю есть фрукты.
1: Фрукты.
5: И киви.
1: Да, фрукты.
5: Виноград.
1: Витамины, правильно.
6: Да, они очень вкусные.
1: Угу. Так, а еще мы называли сладкий сон и прогулки на природе.
2: Обожаю.
1: Ну что же, все это правильно. Вы у меня молодцы. Вы очень порадовали. Сегодня я хочу рассказать вам еще кое о чем, что помогает нам быть здоровыми. И я хочу загадать вам одну загадку. Грусть, тоска, ее боится. С ней всегда нам веселей. Если с ней ты, значит, рад, словно откопал вдруг клад.
5: Радости.
1: То не соска и не скрипка, а обычная. Вы
5: картинка.
1: Правильно? Нет, нет.
5: Улыбка?
1: Да, правильно. Когда вы сказали радость, вы были близко, близко, близко. Обычная улыбка, радость и веселье. Но вы молодцы.
6: Профессор Бодрячок, а я знаю одни очень веселые загадочки. Сейчас отгадаете?
1: Ага,
5: да.
1: Эстафету принимает моя помощница. Так, ну давай, давай. Сейчас.
6: Итак, спорт любить всегда готова, развеселая...
1: Корова!
6: Нет.
1: А кто же?
6: Еще предположение?
1: Ну?
6: Это детвора.
1: Так, какая хитрая загадка. Ну, а так, так, так,
6: корова.
1: Ну, ладно, ладно.
6: В фруктах точно знает толк. Умный, веселый. А зовут его?
1: Ну, уж не волк, точно, это мы уже ученые. Так, во фруктах точно знает толк. Кто же это может быть, а? Фрукт.
6: Это человек. Не любит он, друзья, реветь, а зовут его?
5: Медведь.
6: Нет.
1: Нет, не медведь. Это, наверное, загадка про меня.
6: Почти.
2: Профессор Бодрячок.
6: Это весельчак.
1: Да, все правильно, Наденька, молодец. Бог сказал, что веселье помогает быть здоровым. Это правда.
3: Да, но только если это доброе веселье. А то я однажды видела такого мальчика, он облил грязью своих друзей. Ему было весело, он смеялся, а вот друзья обиделись.
1: Ну да, да, да, да, правильно. Шутки, они тогда хороши, когда радостно всем. Тогда у всех будет больше хорошего здоровья. Поэтому сейчас давайте прогоним всякую грусть, печаль и тоску.
6: Профессор Бодрячок, а я знаю, как это сделать на перегонки.
1: На перегонки? Прекрасно! Как это на перегонки?
6: Я вам сейчас расскажу, как сыграть в одну такую игру. Видите, вон там вот шарики лежат. Это ой, грусть,
1: интересно.
6: Печаль и тоска.
1: Ух ты!
6: Мы их будем прогонять. Каждый будет прогонять свой цвет, свои шарики. Сейчас я вам раздам каждому по ведерчику. Это тебе ведерчико.
5: О, мое любимое.
2: Так, мне со здоровьем.
6: Так, тогда вам вот это,
1: так,
6: профессор Бодрячок.
1: Ну что же? Ого.
6: Каждому
1: так.
6: Еще дается по венику. Это тебе. Это тебе. А это вам, профессор Бодрячок.
1: Отлично.
5: Так, так.
6: Сейчас
5: я
6: вам нужно встать одной ногой в ведерочко. Попробуйте встать.

0: У меня нога не, по-моему, не
1: я не помещаюсь.
2: Она у всех не помещается. В этом и сама загадка. Потом берем в одну руку вот так вот веник, а во вторую руку берем ручку от ведерка. И сейчас на счет три мы должны все эти шарики, грусть, печаль и обиду прогнать до здоровульки.
0: Вот так.
2: Кто будет первым, тот получит приз. Итак, на старт... Подождите, еще не сказала три, а я знаю, какие быстрые. На старт, внимание, три!
3: Ура! Ура!
1: Ура! Все, я забил. Я забил их.
2: Ну что, молодцы.
1: Все, я забил.
2: Все прогнали грусть и печаль. Выстраивайтесь вот здесь. Оставляйте ведерко. Выстраивайтесь в ряд. Сейчас получите подарочки. Итак, вам в подарочке чистейшая вода, чтобы вы пили и были здоровыми. Вот, держите каждому по бутылочке. Это
3: отлично.
2: Вам, профессор Подрощик, а это мне.
3: Дорогие ребята, когда мы прогоняли эту грусть, печаль и тоску, мы все улыбались. А улыбка притягивает много интересных вещей. Давайте-ка проведем эксперимент. Сейчас я кое-что сделаю. Так, у меня здесь кое-что есть. Так, так.
0: Хвостики.
3: Анечка.
0: О, хвостики. Зачем?
3: Да, как вы думаете, что это такое?
0: Косточка. Да.
3: Нет, нет, нет, нет.
0: Железка.
3: Железка ближе, теплее. Нет, нет, нет, нет.
0: Железная.
3: Это самый настоящий магнит.
0: Магнит? А как он действует?
3: Вот. У этого магнита есть одно чудесное свойство.
0: Он притягивает.
3: Может, да, да, он железо. Может притягивать металлические предметы. Вот я рассыпал гвоздики. Теперь, Мирослав, возьми магнит и поводи этим магнитом рядом с шурупчиками. А что мы увидели?
2: Притянулись.
3: Дадим магнит Анечке. Анечка, так, так, попробуй ты.
0: А где у нас остались,
3: да,
0: возьмем?
3: Посмотрите, посмотрите, мои дорогие, как интересно. Вот точно так же, как магнит притягивает вот эти гвоздики, точно так же и улыбка притягивает много сил, хорошего настроения и прекрасных друзей. И я хочу спеть вам об этом одну чудесную песенку. Я улыбки собираю, словно бабочек ловлю, а потом их отпускаю, улыбаться я люблю. Ведь улыбка, как магнит, всех скорей к себе манит. Радость прыгает за ней с целой кучей друзей. Все лекарства убираю, если рядом доктор смех. С ним смеюсь я и играю, лечит он быстрее всех. Ведь улыбка, как магнит, много сил к себе манит. Радость прыгает за ней с целой кучей друзей. Я с улыбкой открываю двери счастья и чудес, потому что Бог нас любит, словно принцев и принцесс. Ведь улыбка, как магнит, чудеса к себе манит. Радость прыгает за ней с целой кучей друзей. Да-да, дорогие мои! Да, с целой кучей друзей, друзья мои! Садитесь, садитесь! Вот, дорогие ребята, а скажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы всегда радоваться?
0: Друзья, улыбка. Да? Надо рассмешить как-то себя,
3: да, повеселиться. Так, так, так, так, ты близко, ты недалеко от истины.
2: Сыграть в игру, как раз развеселиться,
3: что ж,
2: да?
3: Можно и в игру. А если игру, то какую? Что за игра?
4: Вот сейчас смотрите.
0: Догонялки.
2: Добранька.
3: Догонялки.
0: Добранька.
3: Тоже еще варианты.
2: У меня есть еще предложение в игры.
3: Давай.
2: Смотрите, у вас есть правая рука? Покажите мне правую ручку.
3: Вот правая рука.
2: Теперь этой правой ручкой возьмите левое ушко.
3: Берем левое ушко.
2: Свое левое ушко.
3: Левое. Угу.
2: Так. А потом оставшейся рукой возьмите за носик.
4: Вот ничего.
2: А потом нужно хлопнуть и поменять руки. Смотрите.
3: Хлоп. Что будет?
2: Хоп.
3: Ой, ой, ой, ой, ой.
2: Запутались?
3: Ой, ой, а?
2: Потом хлоп и опять поменять.
3: Ой, ой.
2: Нет, у тебя наоборот.
3: Я хочу вам открыть, ребята, один секрет. Дело в том, что для того, чтобы быть радостным, нужно сделать радостным кого-нибудь другого. Подарить ему радость. Сделать что-нибудь доброе.
0: Принести подарок.
3: Принести подарок. Или что-нибудь еще?
0: Сказать приятные слова.
3: Да, да, да, да, да, да. Помочь как-нибудь. И тогда вы почувствуете, что тоже стали радостными.
2: Профессор Бодрячок, а я думаю, что подарить как раз-таки улыбку на палочке тоже будет доброе дело.
3: Да, Бог сказал, что тот, кто радуется, обязательно будет здоровым. Поэтому я думаю, что для здоровья улыбка на палочке тоже подойдет.
2: Тут да. Есть вот такие вот улыбочки. Это тебе улыбочка, это тебе.
3: Ты даже это приготовила
2: мне.
3: Улыбочки?
2: Это вам.
3: Ух ты, мне
2: да.
3: Большая. Ну, спасибо, спасибо.
2: Их сейчас нужно будет вырезать. А? Вот ножницы. Это тебе.
0: Я их буду вырезать сейчас.
3: Так, вырезать.
0: Можно я сейчас уже начну вырезать?
2: Да, ее нужно вырезать.
3: Так, так.
2: Получается у вас?
0: У меня, да.
3: Совершенно верно.
2: Вот. Мирослав закончил, а вы как?
3: Сейчас мы.
0: Это же палка для мороженого.
2: Да, можно использовать палки для мороженого. Или если нет палок для мороженого, можно использовать разные карандаши. Ага. Карандаши же всегда под рукой.
0: Да.
3: Опа. Все. Ну все?
2: О, у вас уже
3: ну
2: все?
3: Вот.
2: Вот, молодцы. Смотрите. Дальше берете палочку, берите поклей.
0: Клей, клей, клей. Я уже знаю.
2: И клейте сначала палочку, а потом к ней прикрепляйте улыбку.
4: Ой, легкотня.
2: Ну вот и хорошо. Быстро и
0: готово.
2: Красиво.
4: Готово.
2: Оп. Смотрите, профессор Бодрячок, какие мы красивые все.
3: Да, дорогие ребята, какие добрые дела делают вас радостными. Нарисуйте, нам будет очень приятно посмотреть.
2: И даже очень радостно.
3: Да, и порадоваться вместе с вами. Ну а сейчас мы прощаемся. Всего вам доброго. До скорых встреч.
2: Пока.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Наверняка каждый из вас что-то в своей жизни коллекционировал. Ну и особенно в детстве мы любим коллекционировать. Это когда-то давно были марки, может быть, значки. Сейчас это какие-то сувениры, какие-то предметы. Коллекционируют и взрослые, и дети. Однажды Иисус Христос рассказал подобную притчу. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Дорогие друзья, что это получается? Иисус Христос рассказывает притчу о каком-то коллекционере. Человек увидел где-то жемчужину. Кто-то решил продать жемчужину. И вот ему показалось, что это самая драгоценная жемчужина. Самая большая, может быть. Возможно, она была самая великолепная и прекрасная. Мы не знаем, что конкретно заметил этот человек в жемчужине. Рассказывают одну историю. Историю, которая произошла в 1934 году. Произошло это на острове Палаван на Филиппинах. И вот один молодой человек вместе со своими друзьями занимался промыслом, которым многие там на Филиппинах занимались. На Филиппинских островах, там много небольших островов, водится в море много разных морских обитателей. И вот там, где-то на глубине, они доставали жемчужины. Жемчужины разного размера, разной формы. И эти молодые люди ныряли очень глубоко, надолго задерживали свое дыхание. Они тренировались, и их мастерству действительно не было предела. И вот однажды группа молодых людей отправились в море для того, чтобы искать жемчужины. И им казалось, что все хорошо и благополучно. И вот один молодой человек, в очередной раз, нырнув в воду, задержался там надолго. Его друзья, которые ожидали его в лодке, стали переживать. Где он? Что произошло? Почему его так долго нет? Они стали нырять тоже в воду, чтобы узнать, что происходит, найти его. И там, на дне моря, они увидели ужасную картину. Этот молодой человек обнаружил огромную раковину и, естественно, подумал, что там наверняка большая жемчужина может быть. И, просунув руки туда, раковина захлопнулась и зажала ему руки. Она была очень огромная, он не смог ее поднять, как-то вытащить руки, и он погиб, он захлебнулся. Они вытащили его в лодку, но уже не смогли ничего сделать. Они достали эту раковину, они достали эту жемчужину и подарили ее отцу этого молодого человека. Позже эта жемчужина была подарена одному врачу, который спас второго сына этого мужчины. И эта жемчужина сейчас находится в одном из музеев у коллекционеров, и никто даже не знает, где конкретно. Потому что до недавнего времени эта жемчужина считалась самой большой, она называется «жемчужина Аллаха». Она размером с человеческую голову. Она является самой ценной жемчужиной. Дорогие друзья, возможно, мы не понимаем коллекционеров, но я думаю, что мы понимаем верующих христиан. Потому что верующий человек находит нечто особенное, когда знакомится с Иисусом. Окружающие, возможно, не понимают ценности, они не понимают происходящего, но только верующий человек может осознать ценность великого дара спасения, подаренного Иисусом Христом каждому. И если вы действительно оценили любовь Иисуса Христа, обязательно поделитесь ей с окружающими. Расскажите другим людям о том, что Иисус их любит, о том, что Он их ценит и подарил им свою любовь, когда умер на кресте Голгофском. Пусть Господь благословит каждого из вас, сохранит и поможет ценить этот великий дар и обязательно поделитесь им сегодня с другими.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
5: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библию читать было запрещено.
4: Пришел домой, открыл Библию, прочитал, ничего не понимает.
5: Хотя бы можно дать людям шанс прочитать.
1: В этой программе положение Библии до революции 1917 года. Борьба большевиков с Библией. Роль синодального перевода в советское время. Перестройка и Библия.
6: Есть такое представление, что до революции была духовность, все были православными, все были верующими. Это только большевики все испортили, вот, разрушили веру, устроили гонения. Но на самом деле большевики и вот то, что произошло после революции, это было не причина, а следствие того, что было до революции.
1: Одним из создавшихся таким путем предубеждений по отношению к Библии была боязнь Библии. Опасение, что близкое непосредственное знакомство с Библией не повредило чистоте веры, даже существованию самой веры и сохранению рассудка у читателей Библии. Предрассудок нелепый, но он имеет самые ужасные – гибельные последствия. Библию народ не читает, в народе она почти неизвестна.
6: До советского времени синодальный перевод вовсе не считался общепринятым, авторитетным, непререкаемым. То есть его очень многие критиковали. Его статус в советское время коренным образом изменился. Дело в том, что дискуссии вокруг синодального перевода и его критика закончились вместе с приходом к власти большевиков.
5: Конечно, сама по себе доступность текста еще ничего не решает. Есть прекрасное воспоминание, ужасное, но очень характерное. Марцинкевич, такой русский писатель времен Гражданской войны, он в поезде встретил красноармейца, который похвалялся там грабежами, убийствами и прочими вещами. Красноармеец был простой русский парень, явно что из деревни. И понятно, что в деревне он, как и все, ходил иногда в церковь. И Марцинкевич его спросил, как вы можете так говорить, вот о чем в Евангелии это написано. А парень сказал, а мы его не читали, мы его крышку целовали. Понятно, что всегда будут те, кто либо целует крышку, либо даже крышки не целует, а так просто. Но хотя бы можно дать людям шанс прочитать. Вот для этого переводы Библии осуществляются.
7: После большевистского переворота, конечно же, отношение к религии, к церкви поменялось радикально. Вот, большевики взяли курс на построение безрелигиозного общества. Атеистическая идеология стала главной и определяющей. То есть в новом социалистическом обществе места религии уже не было. Вот, и советская власть начала методично борьбу с вытеснением религиозных предрассудков из сознания советских людей. Да, эта борьба растянулась на многие десятилетия. Это была очень драматичная борьба. Вот. Кстати, был светлый промежуток в 20-е годы, вот в эпоху НЭПа, когда большевики пошли на послабление своей политики в области религии. В этот период даже удалось напечатать несколько тысяч Библий вот, в государственной типографии в Ленинграде. Из этого тиража, который напечатали протестанты, речь идет о выдающемся деятеле евангельского протестантского движения в России и в Советском Союзе, Иване Степановиче Проханове. он смог найти средства на печать Библии, и ему удалось отпечатать Библию в советской типографии в Ленинграде. Это вообще уникальный случай вот в нашей истории. Больше такого, как бы в тот период, довоенный, во всяком случае, период не было. А дальше, вот начиная уже вот с 29-го года, церковь оказывается на грани истребления. Советская власть начинает уже просто расправу над религией, над церковью, сносятся с лица земли храмы, священнослужители отправляются в лагеря. Вот от этих сталинских репрессий пострадали практически все верующие всех религий, не только христианской церкви, но и ислама, и буддизма, и иудаизма, и протестанты. Некоторые протестантские деноминации вообще чуть ли не были стерты с лица Советского Союза. Речь идет, например, о меннонитах, о методистах. Вот. Это очень драматичный период в нашей отечественной истории. Библию читать было запрещено. Вот мой дедушка, он отсидел 10 лет по статье «Враг народа». Была такая 58-я статья известная. Вот лишь только за то, что у него в доме была Библия, и он ее читал у себя в доме, и кто-то вот из соседей донес в НКВД о том, что Зайцев Степан Исаакович читает толстую книгу какую-то странную.
6: Вот в годы гонений на верующих синодальный перевод оставался единственным, доступным. Его тщательно оберегали. Его переписывали от руки, хранили во время обысков, держались за него, потому что для многих он стал вот единственным таким якорем веры, за который могли держаться, потому что и церковные общины были разогнаны, и священнослужители были расстреляны, сосланы. Об отношении к синодальному переводу можно вспомнить повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». И в этой повести есть один такой светлый персонаж – Алешка Баптист. И вот этот Алешка, он регулярно читал Евангелие, и это Евангелие он очень тщательно прятал во время обысков.
1: Шухов лег головой к окну. А Алёшка на той же вагонке через ребро доски от Шухова, обратно головой, чтобы ему от лампочки свет доходил. Евангелие опять читает. Услышал Алёшка, как Шухов вслух Бога похвалил и обернулся. «Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится Богу молиться. Почему же вы ей воли не даете, а?» Покосился Шухов на Алешку. Глаза, как свечки две, теплятся. Вздохнул. «Потому, Алешка, что молитвы те, как заявления, или не доходят, или в жалобе отказать. Вот потому, Иван Денисович, что молились вы мало, плохо, без усердия, вот потому и не сбылось по молитвам вашим. Молитва должна быть неотступна. И если будете веру иметь и скажете этой горе «перейди», перейдет.
7: Эта книга была как бы идеологическим инструментом церкви. Поэтому борьба с церковью, борьба с религией, естественно, обернулась и борьбой с Библией, борьбой со Священным Писанием. Интересно, как большевики вели эту борьбу. Они понимали, что нужно предложить что-то другое, нужно предложить какую-то альтернативу Священному Писанию. Просто так искоренить вот, религиозное сознание, искоренить интерес к Священному Писанию невозможно. И поэтому в 20-х годах вот, известный антирелигиозник Емельян Ярославский издает свою нашумевшую «Библию для верующих и неверующих». Вот. Основу этой книги составили его статьи, которые он писал раньше критикуя Священное Писание, вот как раз-таки занимаясь поиском противоречий в Священном Писании, представляя чудеса, описанные в Библии, как, ну, как мифы какие-то, вот, подводя какую-то научную базу под все это. И вот он издает, это, кажется, был 1924 год или 1925 год, «Библию для верующих и неверующих». Эта книга, она распространялась миллионными тиражами на протяжении всех последующих десятилетий советской власти. И многие поколения советских людей, они как бы выросли на этой книге, и они, конечно же, стали скептиками, безбожниками, атеистами. Потому что вот именно такая «Библия» в кавычках была предложена советскому народу вместо настоящей Библии.
1: Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
7: Верующие люди, они свою веру держали где-то глубоко в душе. Тогда нельзя было открыто говорить о своей вере. Тогда нельзя было открыто ходить в церковь, вот, принимать участие в каких-то обрядах, таинствах. Тут же доносилось все, и тебя могли арестовать и предъявить тебе обвинения. Вот, в религиозной пропаганде, агитации, в совращении малолетних и так далее, и так далее. Вот, очень сложное было время, поэтому люди глубоко в душе, они как бы верили, но открыто в этом не признавались. Читать Библию было опасно, держать Библию у себя в доме тоже было опасно, потому что по малейшему доносу приходили с обыском, переворачивали все. Да, кто-то из богобоязненных людей прятали, вот, заворачивали в какую-то ткань, закапывали где-то у себя в огороде в надежде на то, что когда-то настанут лучшие времена, и они все это опять откопают. Сохраняли Священное Писание, сохраняли. До нас дошли удивительные истории о том, как люди вот хранили Библию как некую святыню, они готовы были жизнь за нее положить. Но в целом, конечно же, ситуация для верующего человека вот в эти 70 лет советской власти была очень и очень сложной. Найти Библию вот было практически невозможно. Я помню вот свой собственный опыт хочу рассказать. Когда был студентом медицинского института в городе Горьком, зашел в областную библиотеку и попросил Библию почитать. Вы знаете, как испугалась девушка, которая сидела на книговыдаче. Вот. Реально в ее глазах я прочитал испуг. И первый вопрос, который она мне задает: «А вам зачем?» Я говорю: «Ну как зачем? Хочу почитать Библию». «Нельзя». Я говорю: «Почему нельзя?» «Нельзя. Мы не выдаем Библию». Я спрашиваю: «А у вас есть Библия?» «Есть». И вот такое ощущение, что она выдает какую-то государственную тайну. Вот. Она говорит о том, что в библиотеке есть Библия. Вот. Я говорю: «Так дайте мне почитать. Почему я не могу? Я записан в библиотеке». Почему я не могу ее почитать? Мы не выдаем Библию. В этом читальном зале я могу взять ее здесь и почитать? Тоже нельзя. Я почему? И она мне говорит, мы выдаем Библию только специальным людям, которые занимаются антирелигиозной пропагандой, которые являются членами общества знания, было такое общество знания по борьбе с религиозными предрассудками, вот только этим людям, если у них есть вот удостоверение, что они являются членами общества знания, вот этим людям мы выдаем, и все. Вот такая вот история, она еще лишний раз свидетельствует о том, что действительно человеку в те советские годы было очень сложно получить доступ к Священному Писанию.
6: Я вырос в семье нерелигиозных людей. Мои родители никогда не ходили в церковь, не имели никакого отношения ни к никакой церкви, ничего не знали о Библии. Правда, кое-что они все-таки знали, видимо, от других людей, потому что я помню, что однажды я спросил их, кто такой Иисус Христос. Мне было, не знаю, может, лет 10. И они мне ответили, что это был такой очень хороший человек, и люди его убили, потому что он был хороший. Вот то, что они могли мне сказать об Иисусе Христе.
7: Перестройка, вот эта эпоха гласности, она выявила неутоленный духовный голод советского народа по Богу, по Божьему Слову, по Библии. И вот эти евангельские программы, которые проводились в первые годы, постперестроечные, они как раз-таки об этом свидетельствовали. Я никогда не забуду, как люди, выстроившись в очередь за Библиями после большой евангельской программы в Москве, устроили драку, боясь, что им не достанется. Тогда, в советское время, да, мы очень часто стояли в очередях, чтобы приобрести какой-то дефицитный товар, а тогда все было дефицитом. Нужно было отстоять несколько часов в очереди, чтобы купить обувь, и то не своего размера. Вот что достанется? Вот. И в очередях очень часто были такие вот ситуации, когда люди не выдерживали и начинались просто ругаться и драться. И вот я видел это своими глазами. Люди испугались, что им не достанется Библии.
6: Главная задача библейского общества – это было удовлетворение того спроса, который существовал на Библию и который не был удовлетворен в советские времена. Самым популярным изданием в то время была детская Библия. Но дети в основном смотрели картинки. А текст был скорее для взрослых. Текст там довольно тяжелый. То есть было это и для взрослых, и для детей. Но взрослые покупали для себя. Возможно, они не признавали то, что Библию читать им затруднительно. И покупали вроде бы для детей, но читали ее сами. Каждый месяц выходил тираж 100 тысяч экземпляров. И расходилось это мгновенно. Просто не успевали отгружать. Первый тираж, причем это тогда был дефицит, что называется. То есть многие люди хотели купить, но не могли. И когда эта книга печаталась на первой образцовой типографии, там специально, чтобы не разворовали книги, наняли охрану с собаками, с ротвейлерами. Как раз то, что спрос на детскую Библию был, наверное, в 10 раз больше, ну, может быть, не в 10, но, не знаю, в 5 раз больше, чем на, собственно, Библию в синодальном переводе, вот это натолкнуло нас на мысль, что все-таки нужно работать над тем, чтобы и сама Библия тоже была доступна и востребована для людей, которые хотят прочитать Библию.
4: Я вспоминаю советские годы, А я стал христианином при рождении. Вот. Конечно, у меня потом был период более глубокого познания Бога. Но я помню одну историю, которая произошла в Крыму. Это было, может быть, 60-е годы, очень давно. И вот там один человек, христианин, верующий, ветеран войны, устроился на крупный завод. И однажды они увидели, что у него лежит Евангелие около станка. И тогда пришел председатель парткома, и ему дали задание, чтобы с ним поработать, с этим христианином, верующим, и обратить его в атеизм. И он пришел к нему, чтобы с ним поработать. И говорит: ну, Иван Иванович, вот давайте мы с вами поговорим, что Бога-то нет. Он говорит: Бог есть. Как это есть? А откуда вы знаете? Из Писания. Вот. Не-не, Бога нет. А тогда христианин спрашивает этого парторга: вы хотя бы Библию раз читали? Он говорит: нет. Как мы с вами можем говорить о том, что вы никогда не читали? Давайте так, начните читать Библию. Если вы увидите, что там Бога нет, тогда мы с вами будем дискуссировать. Но вам ее нужно прочесть хотя бы один раз. Он говорит: с чего начать? Он говорит: с Евангелия от Иоанна. Председатель партком приходит себе домой, читает. Вначале было слово, слово было Бога, слово было Бог и так далее. Да? Пришел на следующий день, говорит: Иван Иванович, я вообще ничего не понимаю. Какой-то Бог, у которого было слово, без которого вообще его не было, и это слово было Богом. И христианин говорит Ивану Ивановичу: да, конечно, говорит, сложное слово, но хотите, чтобы Бог вам его объяснил? То, говорит, хочу. Приди, говорит, сегодня домой, встаньте на колени пред Господом, помолитесь, чтобы он вам объяснил. Тот говорит: вы что, я коммунист, какие колени? Встаньте на колени, вам Бог объяснит. И понимая, что у него есть партийное задание сделать из этого христианина-атеиста, он пришел домой, открыл Библию, прочитал, ничего не понимает. Встал на колени и сказал: Господи, прошу Тебя, объясни, что это такое Твое Слово. И Бог ему объяснил. На следующее утро он пришел и говорит: я Тебе знаю, что это. В общем, потом он стал епископом Крыма.
8: Три брата было нас, я младший. Мы играть однажды собрались. Нас отпустила мать. Ступайте, говорит, дочур не напроказить, в саду не рвать цветов, по лестницам не лазить. А мы по лестнице тотчас же на чердак. Трудненько было нам, но влезли кое-как. Меж разной утварью стоял там шкаф огромный. Глядь, книга на шкафу лежит громады темной, чернеет переплет. Стащили мы с трудом ту книгу. Это был большой тяжелый том. Раскрыли. Ладаном запахло. Храмом Бога. И сколько радости, картинок много-много. Мы сели в уголок, и уж куда играть? Давай рассматривать и кое-как читать. А книга между тем, как на шести ступенях у нас у всех троих лежала на коленях. Надолго увлеклись мы чтением тогда, и после каждый день тянуло нас туда. То Библия была. Иное непонятно казалось нам, но все так веяло приятно. И больше, больше все ребяческой душой вникать в святой рассказ входило нам в привычку с тем ощущением, как будто бы рукой мы нежно гладили по перьям Божью птичку.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о различных моделях воспитания детей. Что такое ребенок-замена? Это ребенок, который рождается и взращивается не как самостоятельная ценность, а, допустим, потому что в жизни матери или отца не хватает близких эмоциональных связей с другими людьми. Не хватает связей любовных или дружеских,

0: Пока мальчик был маленький, всех такое положение вещей как будто бы устраивало. Но шли годы, а она никак не могла хоть немного отдалиться от ребенка и заняться, наконец, установлением отношений с супругом. Надо ли говорить, что в конце концов семья распалась? Сын, уже взрослый 35-летний мужчина, так до сих пор и не смог создать свою семью и живет с мамой.
1: Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помни, ему быть не тобой, а собой.
0: Все мы любим своих детей. Это нормально и естественно. Однако следует помнить, что любить и владеть – совершенно разные вещи. Так, например, период тревог матери первенца за его жизнь и здоровье проходит почти всем. Это понятно и естественно. Но такое же отношение к подростку, старшему школьнику, является аномальным и вредным. Представьте себе, как мать, купая новорожденного в ванне, боится отпустить руки. Однако, если с таким же страхом купают и 14-летнего Верзилу, то это уже чересчур. С таким воспитанием недолго утонуть и в луже. Главное здесь – страх отпустить. Просто физически отпустить. 2-летнего младенца нельзя отправлять гулять во двор одного, но можно отпустить бегать по квартире. Таким же образом и в каждом возрасте есть своя разумная, допустимая степень свободы, в которой ребенка необходимо освобождать от неусыпного внимания родителей. Определить эту степень очень просто. Что нами движет – искренняя забота о своем ребенке или же страх отпустить его от себя? Быть может, ребенок просто заменяет нам кого-то другого?
1: Кто не отличает нас от других, тот наносит нам оскорбление.
0: Нельзя забывать, что маленький ребенок – податливый материал, и ему можно с легкостью лепить по своему образу и подобию. Да и привязать его к себе гораздо легче, чем взрослого человека, скажем, мужчину. Будем помнить, что дети – Божий образ и подобие. Им нужно быть собой, а не заменять кого-то другого. В Святой книге Библии сказано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Мы изучили несколько моделей воспитания детей. Ребенок – надежда, ребенок – игрушка, ребенок – обуза, ребенок – долг и ребенок – замена. Все эти модели ошибочные. А правильной будет только одна – ребенок – радость. Пишите и звоните нам, о чем еще вам интересно было бы услышать в наших программах. Да благословит вас и вашу семью Господь!
1: Детство часто держит в своих слабых пальцах истину, которую не могут удержать взрослые люди своими мужественными руками, и открытие которой составляет гордость позднейших лет.
2: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Когда мы читаем Евангелие, мы видим, что жизнь Иисуса Христа весьма интересна. На каждом шагу Он сталкивается с какими-то событиями, с людьми интересными или, может быть, суровыми, строгими, злыми, добрыми. Но вот однажды, после того, как Иисус Христос накормил несколько тысяч человек, случилась одна очень интересная история. Иисус Христос идет к ученикам по воде. Читаем эту историю мы в Евангелии от Матфея в 14 главе. И здесь с 22 стиха мы видим, что эти события, они вообще как-то разрывают все шаблоны. В 24 стихе читаем: «Лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». Иисус Христос идет по морю, идет по воде. Я думаю, что такое в голову не придет здравомыслящему человеку. Как это ходить по воде? Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Они встревожились, они испугались. Что происходит? Кто это? Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Не бойтесь, это я». Они узнали Иисуса Христа, и Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Да, конечно же, здесь, читая эту библейскую историю, мы начинаем рассуждать о Петре. Каким он был, каков его характер, почему именно Петр и остальные ученики не захотели идти по воде, не попросили Иисуса об этом. Но мы не будем сегодня об этом говорить. А лучше давайте поговорим о вере Петра. Вы можете себе представить картину, что вы, находясь в лодке, переступаете борт и становитесь на воду. А здесь, в Писании, мы читаем, что это возможно. Возможно переступить борт лодки и наступить ногой на то, на что наступать в принципе нельзя. Ну, может быть, разве что зимой. И вот здесь мы читаем дальше. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Дорогие друзья, это очень интересная история и на первый взгляд похожа на детскую сказку, в которую очень сложно поверить. Поверить в то, что человек может ходить по воде. Ну ладно, Иисус, апостол Петр, который на тот момент апостолом еще не был, но вот здесь он проявил вот эту великую веру. Как быстро вера теряется. Это еще один сюжет из этой истории, следующий. И кажется, что полностью противоположны предыдущему. В жизни человека случается так, что на определенном этапе мы проявляем очень сильную веру. Мы молимся, мы получаем Божий ответ. Мы видим, как Господь совершает чудеса. Но вдруг, уже буквально через несколько минут, мы теряем веру, и в жизни такие поступки совершаем, которые вообще не свойственны верующему человеку. Дорогие друзья, именно в этот момент Иисус Христос протягивает вам руку. Он может вытащить вас из этой воды. Он может помочь даже тогда, когда мы, на первый взгляд, сильные христиане, теряем веру, падаем, тонем. Иисус протягивает вам руку. Он способен поддержать, Он способен спасти. Верьте в это и помните, наш Господь силен совершать чудеса.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ух ты, какая красота!
2: Глаша, смотри, цветочки!
1: Я бы хотела жить в таком городе.
2: И я!
3: Сегодня мы планировали рассказать вам историю про этот город. Хотите?
1: Да!
2: Я хочу историю!
3: Глашенька, позовешь Тиму и Лёлика?
4: Ух ты, какая красота! Неужели таким красивым был город сад?
5: Не называй пока название города.
1: Да, и правда красиво.
6: Я ж тебе говорила, похоже на райский сад.
3: Ну что же, присаживайтесь поудобнее. Мы готовы начать наш сегодняшний рассказ.
4: А кто угадает, что это за город?
1: Наверное, это город, который построили дети Авраама.
2: Это дети Авраама построили.
4: Молодцы! Вы хорошо запомнили историю про Авраама. И про то, как Бог выполнил свое обещание и подарил Аврааму и Саре наследника.
2: Бог сделал чудо.
4: Да, Бог сделал чудо и подарил им малыша. А как Авраам и Сара его назвали?
1: Исаак.
4: Правильно, молодцы. Но этот город построил не Исаак и не потомки Авраама.
1: А кто?
3: Помните, мы рассказывали вам про Лота, племянника Авраама.
1: Да. Этот город построил Лот?
3: Нет, когда Лот отделился от Авраама, он ушел жить в город Содом.
6: Красивое место выбрал Лот.
3: Да, про этот город написано, что окрестности Содома до сих пор орошались водою, как сад Господень. Когда Лот увидел реку Иордан и как вокруг нее растут прекрасные сады, он избрал себе всю окрестность Иорданскую и отделился Лот от Авраама. Однажды, во время дневной жары, Авраам сидел возле своего шатра. Вдруг пред ним появились три человека. Они сказали Аврааму, что очень много зла творится в городе Содом. Бедных людей обижают, праведников преследуют, и Бог сам придет в этот город, чтобы совершить свой суд. Тогда Авраам стал умолять, чтобы Бог пощадил всех праведников, которые живут в этом городе.
6: Он переживал за Лота?
3: Да, он переживал за Лота и за всех праведников, которые могли жить в этом городе. Когда ангелы пришли в Содом...
2: Это были ангелы?
3: Да, ангелы пришли в Содом и увидели Лота. Лот не понял, что это ангелы, и пригласил их к себе в дом. Но жители Содома узнали об этом и собрались вокруг дома Лота. Они стали требовать, чтобы Лот отдал им этих людей.
1: Что они хотели сделать?
3: Они стали ломать дверь и хотели ворваться в дом. Но ангелы поразили их слепотой, так что они не могли видеть. И сказали ангелы Лоту: «Кто еще у тебя здесь есть? Сыновья ли, дочери ли, друзья? Выведи всех отсюда, потому что мы собираемся уничтожить это место». Лот вышел и сказал женихам своих дочерей: «Скорее, уходите отсюда! Господь собирается уничтожить город!» Но те подумали, что он шутит. Когда же взошла заря, ангелы стали торопить и Лота. «Торопись! Беги скорей! Уводи отсюда свою жену и двух дочерей! Когда ты будешь бежать, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся! Беги в горы, иначе ты погибнешь!» Господь Бог пролил на Содом и Гоморру горящую серу с небес. Он разрушил города и всю долину, и все, что росло на земле. Но он вспомнил Авраама и спас Лота от этого бедствия.
1: Какая грустная история.
3: Но чтобы вы сильно не грустили от этой истории, мы с мамой решили, что именно после нее мы поздравим нашего именинника с днем рождения.
4: Поздравляем с днем рождения нашего дедушку!
1: Ура!
2: Ура!
1: Ура!
2: С днем рождения!
1: С днем рождения! Мы тебя любим!
3: Дорогие ребята, а вот что произошло с Авраамом дальше, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
7: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
8: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет детский ансамбль «Звук».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии магистр богословия Роман Гейкер.
7: Жизнь верующего строится на двух главных заповедях – любить Бога и любить ближнего. Мы знаем, что любовь к Богу основывается на вере. Для того, чтобы исполнить эту заповедь, мне прежде всего нужно верить Богу. Наверное, можно было бы провести аналогию, что точно так же любовь к ближнему базируется на том, насколько я могу доверять моему ближнему. То есть она связана с вопросом доверия. Мы знаем, что если есть человек, которому мы доверяем, это вносит в нашу жизнь стабильность, уверенность, спокойствие. В то же время, если есть и чувствуется кризис доверия, тогда атмосфера становится враждебной и напряженной. Я помню, что в школьные годы, будучи подростком, я жил в городе, где в школьной среде очень часто тон задавали криминальные круги, и это отравляло атмосферу нахождения в школе. Она наполняла ее страхом, недоверием. И когда я выходил за пределы своего класса, я всегда был очень напряжен и был готов к тому, что я могу ожидать опасности в любой момент. В Библии мы не найдем слов о доверии к ближнему. Но есть некий аналог, который, по сути, говорит о том же. В послании к римлянам в 15 главе 7 тексте мы читаем: «Принимайте друг друга, как Христос принял вас». Принимать друг друга. Выстраивать отношения доверия. Давайте мы рассмотрим несколько ситуаций в общественной жизни, в церковной жизни, в которых может наступать кризис доверия. Первый пример мы возьмем из взаимоотношений внутри церкви с наставниками, с пасторами, священниками, с теми, кто призван доносить Слово Божье. Послание к евреям в 13 главе 17 тексте мы читаем призыв: «Повинуйтесь наставникам и будьте покорны». То есть доверяйте этим людям. А в первом послании к Коринфянам, в 4 главе 16 тексте, апостол Павел говорит даже нечто большее. Он призывает своих последователей: «Подражайте мне, как я Христу». То есть можно это оценить как наивысшую степень доверия. То есть я должен воспринимать все то, что он говорит, так, как будто бы это говорит мне сам Христос. Но есть и другие слова. В первом послании Иоанна, в 4 главе 1 тексте, мы читаем: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов». Из контекста понятно, что речь идет не об ангелах, а речь идет о духовных наставниках. То есть не всякому пришедшему учителю, который открывает вам новую истину, будьте готовы доверять. Мы знаем, что в жизни церкви всемирной вот за последние столетия был очень серьезный кризис, связанный с скандалами на почве педофилии. То есть общество очень сильно утратило доверие к церковным институтам. Один из пасторов, который служение совершал в одной из западных стран, описывал такой случай. Он был назначен пастором в церковь, в которой перед ним двое пасторов были уволены по причине нарушения заповеди «Не прелюбодействуй». И когда он знакомился с церковью, то был сделан такой неформальный ужин на природе для всей церкви. И вот там к нему подошел один мужчина, который сказал ему следующее: «Пастор, я моряк. На полгода я ухожу в море, в командировку. В это время моя жена остается дома одна». Он посмотрел в глаза пастору и сказал ему так: «Пастор, давай мы договоримся, что в то время, когда я буду в море, твоей ноги не должно быть в моем доме». Эти слова показывают, что сегодня в отношениях между прихожанами, членами церкви и духовными наставниками кризис, к сожалению, бывает нередко. Кризис доверия. Мы живем в обществе сегодня, которое вообще испытывает сомнения в авторитетности любых институтов власти. В то же время это распространяется и на церковь. Если подумать о том, как нужно, как правильно было бы строить отношения с теми, кто говорит нам о Евангелии, то можно было бы, наверное, отметить две крайности. С одной стороны, было бы ошибкой, что называется, с открытым ртом, то есть со степенью безусловного доверия слушать всякого, кто приходит и говорит мне о том, что он имеет особую истину для меня. В сегодняшнем мире это было бы, наверное, неблагоразумно. Но с другой стороны, нам нужно помнить те слова Священного Писания, которые мы прочитали в начале. Относиться к духовным наставникам как к тем, через кого говорит Господь. И такие вещи, как цинизм, озлобленность, равнодушие по отношению к тем, кто говорит истину, это было бы другой крайностью. Рассмотрим другой пример. В Нагорной проповеди, в 5 главе Евангелия от Матфея, мы читаем призыв в 42 стихе: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». В 40 стихе: «Кто захочет судиться с тобою, взять рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Давайте поговорим о такой сфере, как оказание помощи нуждающимся. С одной стороны, Нагорная проповедь говорит нам: «Всякому просящему у тебя дай», то есть оказывай помощь. Но есть и другой текст. Во втором послании Фессалоникийцам, 3 главе, 10 тексте, мы читаем, что Павел пишет: «Мы учили вас, и, пожалуйста, следуйте этому. Кто хочет трудиться, тот и не ешь». Мы сталкиваемся сегодня с ситуацией, когда те, кто просят помощи, у нас бывают основания подозревать их в определенной степени нечестности. Это может касаться как тех, кто просит милостыню на улице, это может касаться более привычных ситуаций, когда, скажем, у меня просит занять денег человек, который, скажем, перед этим делал это уже неоднократно и ни разу деньги не возвращал. Как мне поступать в этом случае? Должен ли я доверять? Должен ли я следовать словам Нагорной проповеди всегда и дать, возможно, позволить обмануть меня и воспользоваться моей доверчивостью? Или же что мне делать? Закрыть свое сердце для этого? В одной из общин, где я совершал служение, в молитвенный дом неоднократно приходили люди, которые просили возможности переночевать. Хотя это было на самом краю страны, то есть это было не то место, через которое люди проезжали, стремясь куда-то дальше. Тем не менее, это случалось как минимум несколько раз в год. У нас не было возможности в церкви размещать людей. Мы порой договаривались с кем-то из членов церкви. Мы давали возможность, может, переночевать на стульях, если так случалось. Но очень часто были случаи, когда люди, которые просили помощи, мы обнаруживали, что они нас обманывали. Это было, наверное, в 90% случаев. Но однажды к нам постучал молодой человек. И он сказал, что он наркоман. Он приехал с другого конца страны, пересек тысячи километров. И он сказал: «Я пытаюсь убежать от своей зависимости. Я приехал сюда в попытке обустроить свою жизнь. Можете ли вы принять меня, дать мне ночлег и, может быть, помочь мне с работой?» Те случаи обмана, которые уже накопились у нас, они, казалось, давали нам полное право ему отказать. Но мы приняли другое решение. Как оказалось, этот человек говорил правду. Он смог устроиться на работу, он смог впоследствии перевести свою семью и стал добропорядочным членом церкви и общества. Он вернулся в нормальную жизнь. И когда мы впоследствии размышляли над этим с общиной, мы приходили к выводу, что 9 случаев, когда нас обманывали, они стоят вот этого одного случая, когда мы помогли человеку вернуться в нормальную жизнь. Что Библия говорит нам о доверии к ближнему? Давайте рассмотрим пример Иисуса Христа. Можем ли мы найти в Евангелии слова о том, что Иисус доверял людям? Как ни странно, мы можем найти нечто противоположное. В Евангелии от Иоанна, 2 главе 24 тексте, мы читаем: «Он не вверял себя им, потому что знал, что в человеке». Слово «не вверял» в оригинале – это слово «веровать», «уверовать» или «доверять», которое очень часто используется в Новом Завете. То есть этот текст говорит о том, что Иисус не был легковерным. Он не обольщался, и его не увлекало поклонение толпы, с которым он сталкивался, потому что он видел насквозь, что внутри их мотивов. И с одной стороны мы читаем, что он не вверял себя им, а с другой стороны, мы знаем, что он отдал самого себя за грехи наши, как написано в 1 главе послания к Галатам. То есть Иисус был тем, кто видел все неблаговидные мотивы людей, кто имел все основания закрыть свою дверь доверия к ним. Но когда он видел, насколько люди недостойны доверия, он не закрывался от них, а он шел им навстречу. Вопрос доверия – это вопрос того, закроюсь ли я от людей, или же наоборот я буду идти навстречу им. Иисус не был человеком, которого легко обмануть, чьим доверием легко воспользоваться, кто может стать легкой жертвой мошенников. И верующие люди тоже должны поступать так же. Но при этом он не становился мизантропом, то есть человеконенавистником, тем, кто ожесточается. Он оставался открытым к людям. В Евангелии от Матфея в 10 главе, 16 тексте, мы читаем слова: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Мудры, как змеи, можно понимать: не позволяйте себя обманывать. Проявляйте мудрость и благоразумие в отношении собственной безопасности. Сумейте увидеть реальность, не ту, которую у вас, возможно, обрисовывают, которую вам рисуют, пытаясь вас обмануть. Но с другой стороны, будьте чисты, как голуби в своих намерениях. В послании к римлянам, в 3 главе, 4 тексте мы читаем: «Всякий человек лжив». К К чему в итоге должна вести нас эта истина? К тому, чтобы закрываться от людей? К тому, чтобы ожесточаться и не доверять им? Или же наоборот, к тому, чтобы стремиться служить тем, кто искажен грехом? Известная христианская писательница Коли ван Бум, которая прошла немецкий концлагерь, описывает такой эпизод своей жизни. Вместе со своей сестрой Кэти они были избиты молодой надсмотрщицей, практически девочкой, которая с ожесточением избивала двух пожилых женщин плетью. И когда они лежали потом, избитые на нарах, то Кэти сказала такие слова: «Когда закончится война, как много нам нужно будет сделать, чтобы вернуть общество к нормальной жизни». Она имела в виду вот то ожесточение, которое она видела в глазах этой девочки. И она думала не о том, как отомстить ей, или не о том, как жалко ей саму себя. Ее мысли были направлены к тому, как помочь таким людям, как эта девочка, которые обезображены грехом и тем, что произошло в жизни общества. Как им помочь? Послание к римлянам в 5 главе, 20 тексте мы читаем: «Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Это показывает, как Бог действует в этом мире. Чем больше зла, тем больше Он готов проявить свою доброту и благость. И эти слова относятся не только к Богу, они относятся и к нам. Это то, как мы можем проявлять любовь к ближнему. Когда умножается грех, это призыв к нам преизобиловать благодатью.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте! Мы рады вновь встретиться с вами на нашей кухне. Как-то одного известного писателя во время интервью попросили назвать его любимый запах. И он ответил так: «Мой любимый запах – это тот, который бывает у входа в пекарню». Наверное, и мы, если подумаем хорошенько, может быть, вспомним свое детство, пожалуй, ответим так же. Нет ничего лучше запаха свежеиспеченного хлеба.
4: Хлеб. Взять 2,5 стакана муки, добавить 1 чайную ложку дрожжей, 2 чайных ложки сахара, чайную ложку соли и 70 грамм мягкого маргарина. Тщательно перемешать, добавить 1 стакан теплой воды, замесить тесто. Картофельный хлеб. 0,5 килограмма картофеля натереть на мелкой терке, отжать сок. Выложить в основное тесто. Добавить 0,5 чайной ложки дрожжей, чайную ложку соли. При необходимости добавить муки. Тщательно перемешать. Поставить подходить в теплое место. Накрыть. Форму тщательно смазать. Когда тесто подойдет, его нужно вымесить, затем выложить в форму. Вновь поставить подходить. Затем вверх смазать взбитым яйцом. Печь 15 минут при средней температуре и около 30 минут в более горячей духовке.
3: Мне кажется, что такое тесто, оно может подойти не только для хлеба, но, например, и для пирогов, и для пиццы.
4: Рожок с маком. Подготовить тесто, дать ему подойти. 1 яйцо взбить с 4 чайными ложками сахара. Небольшой кусочек теста тонко раскатать, смазать взбитым яйцом, посыпать маком. Плотно свернуть рулетом, положить на противень. Сверху вновь смазать взбитым яйцом и посыпать маком. Вновь поставить подходить. Печь 15 минут при средней температуре, а затем при более высокой, до готовности.
3: Действительно, какой стол обойдется без такого простого и необходимого, как обычный хлеб? А этот, если этот хлеб еще и домашний, ароматный, то это удивительно. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Видение. Ведущий – священнослужитель Игорь Кириченко.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Мы рады вновь вместе с вами изучать великую книгу Библии. Та книга, которая позволяет нам узнать лучше нашу жизнь и понять ту мудрость, которая в ней содержится. Если вы посмотрите большинство фильмов, музыкальных произведений, стихотворений, поэм, то вы заметите одну особенность, что большинство тем посвящено теме любви. Как часто мы хотим любить и быть любимыми. Каждая молодая девушка и каждый молодой человек мечтает найти свою принцессу и своего принца. Но, к сожалению, очень часто эти поиски не заканчиваются успехом. И вопрос, который сегодня многих волнует, а как мне найти ту единственную, которая будет для меня моим благословением? Вы знаете, апостол Павел однажды сказал очень интересную фразу. Это первое послание Коринфянам, 13 глава, 8 текст. «Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся». А в 13 тексте этой же главы он завершает свою мысль. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Так интересно, что даже сам апостол Павел говорил о том, что любовь больше. Любовь никогда не прекратится. Даже если в этом мире все закончится, то любовь будет продолжать свое существование. Все наверняка вы помните известное произведение «Ромео и Джульетта». Так вот, однажды возлюбленный сказал своей любимой следующие слова. «Уж лучше распростерся».

году расторгли свои браки. Многие люди задают вопрос, почему? Почему та девушка, к которой я так долго стремился, которую так я любил, с которой у меня были такие замечательные отношения, и на которой я женился, и та, которая согласилась выйти за меня замуж, вдруг однажды становится не той любимой? Вы знаете, я вспоминаю случай из истории одной жизни, когда одна молодая пара решила заключить брак. Тогда они пришли к священнослужителю и попросили, чтобы через определенное время с ними совершили обряд венчания. Когда этот священнослужитель стал с ними общаться, он предложил им пройти курсы добрачного консультирования. То есть те курсы, которые помогают лучше узнать друг друга, узнать мнение человека по тому или иному вопросу, по тем или иным действиям, которые он будет делать в будущем. И вы знаете, когда они стали общаться с этим священнослужителем, то он сказал, что молодые люди, к сожалению, я думаю, что вы слишком разные, и вам лучше разойтись и найти более подходящую для вас пару, которая станет для вас благословением. Но молодые люди настолько сильно любили друг друга, что они сказали «нет, мы хотим пожениться». Вы знаете, через время, когда они поняли, что обряд венчания не состоится, они нашли другого себе священника, они его уговорили, сказали, что они любят друг друга, и ровно через месяц они поженились. Но вы знаете, ровно через год эта пара разводилась. И когда общались с этой девушкой, говорили, ну как же так, ты же так его любила, ты так хотела с ним быть. Она сказала, больше я не хочу его видеть в своей жизни, мы слишком разные. К сожалению, иногда такие случаи происходят в нашей жизни. Но вот что интересно, Священное Писание дает особую мудрость в решении различных вопросов. И ту мудрость, которая помогает нам делать правильные действия, правильные принципы и правильное понимание многих жизненных вещей, с которыми мы каждый день с вами сталкиваемся. Вот посмотрите. Книга Притчи, 14 глава, 19 текст. «Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена от Господа». Посмотрите, как мудрость Соломон говорит, что дом и имение дают нам наши родители. Вы помните, в одной из тем о родителях мы говорим о том, что они особенно заботятся, особенно беспокоятся о своих детях. Поэтому они думают о их будущем и желают, чтобы они были счастливы. Многие сегодня родители, когда молодые люди заключают союз, брак, они предоставляют молодым жилье, чтобы у них было где жить и где создавать свое семейное счастье. Но Бог говорит, да, это дают родители. Но разумная жена, то есть мудрая, это от меня, это особый подарок, который я даю. В следующей книге Притчи, 18 главе, 22 стихе сказано, «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Посмотрите, как Бог говорит, что кто нашел добрую жену, тот получил благо. То есть этот человек получил особое благословение – через ту жену, с которой он себя связал. Муж такой жены счастлив. Давайте с вами посмотрим. Та же книга Притчи, последняя глава, 31, говорит одни очень интересные вещи. И мы вместе можем это заметить. Самая последняя книга, 31, с 10 по 11 текст. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка». Смотрите, как сказано, кто нашел добродетельную жену. Она выше любого сокровища, потому что она станет большим благословением. Кстати, в этой же главе интересно рассказывается о том, что такая жена особенно заботится о своей семье. Ее муж, он в уважении, он в почтении, он в определенном достатке и благословении. То есть Господь особенно благословляет мужчину, когда дает ему хорошую жену. Но вопрос, как получить эту жену? Как найти ее? Ведь среди нас столько много красивых, интересных, умных девушек. И все ли девушки могут подойти именно тебе? Опять же, мы знаем, что Священное Писание дает нам ответы на интересующие нас вопросы. И именно в этом Священном Писании мы можем понять истинный смысл. Хочу сказать, что это относится не только к мужчинам, и это также относится и к девушкам, и женщинам, потому что все принципы отношений, они проецируются одинаково. Вы помните, что именно Бог является создателем
союза мужчины и женщины.

Когда Бог создал землю и создал первого человека Адама, Адам, посмотрев на всех животных, на всю эту красоту, он не находил себе места. Да, он был счастлив в этом прекрасном райском месте, но все-таки ему не хватало ее, единственную, любимую. И тогда Господь из его ребра создал эту прекрасную Еву, с которой они уже вместе находились, вместе проводили время, вместе наслаждались той обстановкой, в которой они были. Но что нам говорит Библия о том, как же все-таки найти эту единственную и уникальную именно для тебя? Давайте вместе с вами откроем Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 текст. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Но вот еще что интересно об этом сказано, что те отношения, которые ты сегодня строишь, те отношения, которые ты развиваешь, они являются твоим обратным символом. То есть они являются тем, что обратно к тебе обязательно вернется. Знаете, я помню, что мой отец очень часто мне говорил такие слова: «Земля круглая, добро и зло возвращается». То есть все, что ты когда-то сделал доброго, оно всегда к тебе вернется. То же самое, если ты поступал плохо, оно тоже к тебе может вернуться. Это закон принципа нашей земли, закон, который Господь оставил для всего человечества, о том, чтобы мы поступали так, как мы хотим, чтобы с нами поступали. И это принцип любви, принцип добродетели, принцип жертвы. Если сегодня ты заводишь очень много отношений и очень быстро меняешь их, если ты размениваешься, как ты можешь быть уверен, что Господь тебя благословит в будущем, что Он даст тебе хорошую, добрую? Вы знаете, очень многие люди сегодня пренебрегают различными принципами. И, к сожалению, сами же испытывают эти последствия. Я знаю одну семью, которая в браке прожила 35 лет. На протяжении этого времени они всегда находились вместе. У них трое детей. Свои отношения они начали еще в подростковом возрасте. То есть в том возрасте, когда люди только знакомятся. Они узнали друг друга, они дружили. И как только им исполнилось по 18 лет, они создали свою семью. И эта семья прожила 35 лет. Очень достаточно большой срок для семьи. Трое взрослых детей. Но вот однажды муж пришел к своей жене и сказал: «Ты знаешь, я ухожу». Жена не ожидала, она была в шоке, когда она стала с ним разговаривать, почему так происходит, что его не удовлетворяет, что, может быть, не устраивает. На что он ей сказал: «Я нашел себе молодую женщину». И, к сожалению, этот мужчина в самый трудный момент покинул свою семью. Кстати, эта семья в то время строила дом, она взяла кредит, и матери пришлось одной с тремя детьми поднимать все свое домашнее хозяйство. Но вы знаете, у этого отца в будущем не сложилось семейное счастье, о котором он мечтал, потому что именно Евангелие говорит нам об этом принципе. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. И через какое-то время он попытался вернуться в семью, но дети тогда так и не смогли его принять. Они не смогли простить его отношения по отношению к ним и его матери. Но эта история еще не закончилась. Сегодня я знаю, что эта семья налаживает отношения. Они пытаются найти точки соприкосновения, то есть точки, где могут простить друг друга, где начать все заново. И если когда-то в этой семье что-то наладится, то я обязательно вам об этом расскажу. Но мы идем с вами дальше. Посмотрите, апостол Павел, послание к филиппийцам, 4 главе, с 8 стиха, говорит очень интересные слова. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». То есть апостол Павел направляет нас в том, чтобы мы думали о лучшем, о честном, о чистом. Это о тех принципах, которые мы с вами всегда рассуждаем, о которых мы всегда с вами думаем и читаем из Священного Писания. И что, если человек будет заботиться об этом? Вы знаете, однажды он встретит подобного себе человека. Потому что наш окончательный выбор — это не выбор здесь и сейчас,
а это множество решений, которые мы принимаем до этого выбора. То есть невозможно сделать что-то лучшее, если до этого ты к этому не шел, если ты не прикладывал усилий. Если человек ведет сегодня разгульный образ жизни, он пренебрегает принципами Евангелия, он плохо относится к людям, как он может надеяться на том, что Господь должен его благословить? Ты должен искать лучшего для себя. И следующие истории, и многие тексты Священного Писания об этом говорят. Знаете, рассказывают одну притчу, когда один комар пролетал по полю, и на своем пути он встретил муху и спросил у нее: «Ты не знаешь, что находится на этом поле? Я здесь впервые». И муха сказала: «Да, конечно, я с удовольствием тебе расскажу. Здесь очень много помоек, очень много канав, очень много нечистот, и на любую я могу тебя отвезти». Комар сказал: «Хорошо, ладно», и отправился дальше. И когда он встретил пчелку и спросил у нее: «Пчелка, скажи, а что ты знаешь об этом поле? Что здесь находится на этой местности?» Вы знаете, что ответила ему пчелка? «Ты знаешь, я знаю очень много, где есть цветов, где есть много красивых полей, где есть много интересных и необычных мест, и на любое из них я с удовольствием тебя отведу». Так и в нашей жизни бывает, что на что человек смотрит, на что он обращает, к тому он и стремится. Вот почему иногда в нашей жизни случаются трудности переживания, когда в нужный момент твоего периода жизни ты смотрел не на те вещи, ты смотрел на неправильные, и ты думал, что так и должно было быть, и так должно было происходить. Но в итоге, когда человек понимал всю реальность, к сожалению, уже было поздно. Очень много людей сегодня создали свои семьи, не думая о будущем. Когда их родители предупреждали: «Сын или дочь, послушай, может быть, тебе подождать, может быть, тебе подумать, та ли это девушка и тот ли это парень». Но вы знаете, как часто дети поступают, что «я знаю лучше, я думаю так, я должен поступить так, а не иначе». И в итоге, к сожалению, потом эти же родители должны помогать своим детям, у которых случаются несчастные семьи. Но апостол Петр в первом послании, во второй главе 11 стихе, говорит следующее: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». И 12 текст: «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Господь определил нам многие законы и принципы, но я хочу вам сказать еще об одном важном принципе, из-за которого сегодня, к сожалению, многие страдают. Это принцип, который записан в Слове Божьем, в законе. И этот принцип, известная заповедь: «Не прелюбодействуй». Вы знаете, что сегодня, к сожалению, многие люди не придерживаются этого принципа. Я посмотрел официальную статистику. Вы знаете, только за прошлый год в нашей стране более 5 миллионов женщин стали матерями-одиночками. А во всем мире только официальная статистика говорит, что за прошедший год было совершено 60 миллионов абортов. И это только официальная статистика. Вы можете себе представить 60 миллионов неродившихся жизней? Разве это не странно? Разве это не ужасает сегодня? Ведь Господь не оставляет и не говорит просто так ничего. Он говорит: «Не прелюбодействуй». То есть не нарушай закон, который я сегодня дал тебе. Если ты создал семью, то у тебя есть один супруг, у тебя есть одна супруга. И ты должен сохранять эти отношения, ты должен их развивать. Это как выращивание любого цветка. Чтобы появился цветок, нам нужно найти хорошую землю. Нам нужно посадить туда семечко или, может быть, какой-то росток. Нам нужно его поливать, ухаживать и каждый день наблюдать за ним. То есть нужно создавать такую атмосферу, чтобы этот цветок мог развиться. То же самое говорит Бог о принципе любви. Ты должен создавать такие отношения, которые развивают. И чем больше ты в них вкладываешь, тем больше получаешь. Вы знаете, есть интересный принцип. Принцип ладони. Чтобы что-то прежде получить, тебе нужно отдать. Если твоя рука сегодня зажата, если твое сердце закрыто, как ты можешь отдавать любовь?
Как ты можешь отдавать какие-то добрые отношения? Ты должен их подарить, ты должен рожать и открыть себя для этой любви. Поэтому Господь и определил, что у каждого человека должен быть один его единственный человек, с которым он находится уже в семье. Но многие скажут, заповедь непрелюбодействия, она касается только брака. Но интересно, что и любодеяние – это отношения, которые находятся вне брака, интимные отношения. Бог тоже говорит о том, что это нарушение Его закона. И сегодня мы видим, какие последствия получают люди, когда очень много появляется заболеваний, много разочарований, очень много страданий из-за этого происходит. И Бог говорит, если ты хочешь сохранить себя, если ты хочешь иметь разум и мудрость, тогда береги себя только для одной. Или ты береги себя для одного, и ты будешь счастлива. Знаете, известна всем история царя Давида, о котором мы часто так с вами говорим, о том псалме, который он написал, 50-й псалом его покаяния, и множество других псалмов, которые сегодня помогают большинству людям, живущим на этой земле. Многие люди читают его историю и восхищаются, каким же был добрым и хорошим человеком Давид. Но вы знаете, в его жизни тоже произошла определенная трагедия, когда он, царь, приступил закон. И эта история записана в книге «Второе царство». Давайте вместе с вами сегодня ее откроем и посмотрим некоторые детали из его истории. 11 глава со 2 стиха. «Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина? И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему. И он спал с нею, когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина это сделалась беременной и послала известить Давида, говоря, я беременна. Посмотрите, что происходит. В один из вечеров царь Давид, прогуливаясь, увидел очень красивую женщину, которая как мужчину его сразу поразила. И тогда он стал думать о ней, он решил узнать, кто она, послал своих слуг, слуги ему рассказали, и выяснилось, что это жена одного из его преданных людей. Но что произошло дальше, говорит нам Священное Писание. К сожалению, Давид обладал большой страстью к этой женщине, он взял ее, привел в свой дом, совершил с ней грех прелюбодеяния и в итоге решил оставить ее у себя. Для этого он замыслил очень коварный план. Он решил убить ее мужа, потому что он понимал, что при живом муже он не сможет с ней долго находиться. И тогда, сделав определенную засаду на войне, где преданный его раб служил ему, где воевал за царя Давида, с помощью чужих рук он уничтожил этого человека. Эта история раскрывается нам в 12 главе, когда к Давиду пришел пророк Наафан и рассказал ему притчу о человеке, который имел овечку, который очень сильно о ней заботился, который ее берег для себя. Но вдруг появился другой, который захотел ее взять и отнял силу. Когда Давид услышал эту притчу, он очень сильно рассердился, потому что он думал, что действительно такая ситуация есть, и она произошла. Но вот посмотрите, что говорит ему пророк Наафан, 12 глава, 7 текст. «И сказал Наафан Давиду, ты тот человек, так говорит Господь, Бог Израилев, я помазал тебя в цари над Израилем, я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. Если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше». «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое перед очами его? Урию Хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жены, а его ты убил мечом аммонитян». Вы знаете, никто, наверное, не ожидал, что Давид сможет распорядиться так жизнью другого человека. Впоследствии, когда Давид осознал свой грех и свою вину, тогда он и написал свой знаменитый «Псалом покаяния». Это 50-й псалом, который каждый человек сегодня может прочитать и получить надежду, что даже если он совершил грубую ошибку в своей жизни, Господь дает возможность это исправить. Давайте некоторые тексты прочитаем из этого псалма.
которые записаны со 2 стиха. «Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел в Версавии, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно обмой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда перед мною. Тебе единому согрешил, и я лукаво перед очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Знаете, Давид осознал свою ошибку. К сожалению, последствия имели быть, потому что Давиду пришлось расплачиваться всю оставшуюся жизнь через своих детей, которых, к сожалению, он потерял. Но все-таки, несмотря на это, Давид имел покаяние, имел возможность и мужество обратиться вновь к Богу. Как часто сегодня, заводя новые отношения, мы не думаем о последствиях, мы не думаем о детях, которые будут оставлены без родителей, без должного внимания, попечения, и кто будет их воспитывать, кем они станут и кем они вырастут. Вы знаете, нам сегодня нужно думать о том, чтобы разумная жена и добрая жена, она стала благословением для нас. Но прежде этого нам нужно понимать, что ответственность в этих отношениях, она лежит на нас, как на мужчинах. Потому что Христос говорит о том, что как вы хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Друзья, дорогие, в заключение я вам хочу рассказать одну историю, которая вам поможет сохранять вашу честь, ваше мужество, ваше достоинство. Однажды один молодой человек пришел в библиотеку и нашел одну интересную книгу. Он стал ее читать. Но эта книга его заинтересовала больше всего тем, что на ней были очень интересные пометки. Тогда он решил узнать, кто брал последний раз эту книгу. Каково же было его удивление, когда он узнал, что это девушка. В его сердце загорелась любовь к ней. Он не знал ее имени, он не знал ее по внешности, он не знал даже, кто она и откуда она. Но видя те пометки, которые были сделаны в этой книге, он понимал, что наверняка это очень интересный, хороший и прекрасный человек. Он приложил неимоверные усилия для того, чтобы найти ее. И вот он ее нашел. Он стал с ней переписываться по письмам, но в это время наступила Вторая мировая война, и ему пришлось отправиться на фронт. Все это время через письма эта девушка поддерживала его. Он вдохновлялся, он жил ради нее, он мечтал только об одном. Когда он вернется с войны, прежде всего, что он сделает, он встретится с ней. И вот, когда уже закончилась война, и он вернулся, они договорились о встрече на вокзале. Тогда она сказала: «Ты меня узнаешь по тому фактору, что у меня будет приколота красная роза». И этот молодой человек понимал, что как только он увидит девушку в пиджаке и с красной розой, это будет именно та, о которой он всегда мечтал. И вот наступил долгожданный час. Он стоял, ждал один, второй, третий час. И вдруг вдалеке он увидит прекрасную девушку, красивую, необыкновенную, той, о которой только можно мечтать в самых лучших снах. Но когда он увидел и решил уже к ней подойти, он увидел, что на ее пиджаке не было розы. И он очень сильно разочаровался. Ему так хотелось пойти за ней. Но в это время подошла женщина пожилого преклонного возраста, с седыми волосами, немного уже изменившаяся, конечно, в силу возраста. И когда он увидел, он стал разрываться. Одно его чувство говорило, что он хочет пойти к девушке, а другое, что его честь, его достоинство говорит о том, что он все-таки должен подойти к этой женщине, потому что, по всей видимости, она является той, с которой он общался. Когда же он к ней подошел и стал с ней разговаривать, выяснилось, что женщина сказала: «Я не знаю, что вы хотите, но та милая девушка сказала, что если вы ко мне подойдете и начнете общаться, то она вас ждет в том ближайшем ресторанчике. Это своего рода было для вас проверкой и испытанием». Впоследствии эта пара создала благополучную семью. Дорогой друг, дорогой мужчина, молодой человек, если сегодня ты хочешь создать хорошую семью, иметь благословенную жену, добрую, рассудительную, разумную, то обращайся к этому Священному Писанию. Поступай честно, достойно, не обманывай, не разменивай себя другими отношениями, но береги себя для той единственной и любимой, которую Бог тебе даст.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Для вас поет Виктория Ахмадова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: Зимой 1890 года Ге окончил картину «Что есть истина». Христос худой, измученный. Одеяние на нем буквально висит. Насколько Пилат монументален и объемен, настолько у Христа как будто нет телесности. Он растворяется в полумраке. Интересно, что в этой картине перевернуто традиционное понимание света и тени. Обычно свет отождествляется с добром, божественным светом, а тень наоборот, с мраком, с дьявольскими силами. Здесь все наоборот. Беспощадный солнечный свет заливает фигуру Пилата, символ однозначности. Христос же находится в глухой тени. Появление картины вызвало небывалую по горячности полемику, которая была полна грубых и оскорбительных нападок. Она превратилась в открытую травлю художника и подготовила общественное мнение к официальному запрещению картины. «Если профессор Ге дошел до такого умственного состояния, – писала газета «Свет», – то таким картинам, оскорбляющим христианское чувство, не должно быть места на общественных выставках. К чему талант, если помрачающийся разум направляет его не к добру?» Обер-прокурор Синода господин Победоносцев также выразил свое негодование царю. «Люди всякого звания обвиняли художника в оскорблении религиозного чувства, в надругательстве над тем образом Христа, Бога-человека и Спасителя, который выше всего дорог сердцу христианина и составляет сущность христианской веры. Картина Ге была снята с выставки». Вскоре после запрещения картины художник написал из хутора Бирюкову, биографу Толстого. «Да я не жалуюсь и понимаю, что они должны были запретить. Не любя Христа, нельзя видеть правдивое его изображение. Язычникам и жрецам не это нужно. Им нужно боготворение тела. Духа они не признают и не любят». Летом и осенью 1891 года Ге пишет картину «Повинен смерти». Смерть жены на некоторое время прервала работу. Картина, появившаяся на 20-й передвижной выставке, была немедленно снята. В картине «Повинен смерти» Ге изображает выходящую после заседания Синедриона толпу. Только что Христу вынесли смертный приговор. Толпа движется прямо на зрителя. Идут священники со смиренными, задумчивыми или умиротворенными лицами. Горят огни светильников, несут пальмовые ветви и священные свитки, движутся старцы и юноши, разносится торжественный вечерний гимн. Все полно благостной сосредоточенности. Глубокий огненный тон превосходно передает величавую красоту процессии. Зритель так захвачен этим зрелищем, что не сразу замечает слева у стены фигуру Христа, осыпаемого пинками, бранью и яростными насмешками. Тема страдания и смерти, приобретая от холста к холсту все более болезненное и страстное выражение, достигает апофеоза в последних произведениях художника. «Я не умру, пока не проиллюстрирую всего Евангелия», — такой обет дал самому себе художник. В начале 1892 года Е приступил к картине «Голгофа», оставшейся недописанной. Прием противопоставления персонажей, часто используемый художником, находит здесь яркое и лаконичное выражение. Властно простертая рука, подающая сигнал казни, и Христос в ожидании долгой и мучительной смерти во имя искупления человечества. Картина «Распятие» – итог десятилетнего труда. Ни одно из произведений не давалось Ге так мучительно трудно. Начав писать картину в 1884 году, художник много раз переписывал работу, испытывая неудовлетворенность из-за неспособности найти простую и ясную форму выражения своей мысли. Но продолжительное время «Распятие» заслонялось другими произведениями. Только с весны 1892 года Ге, уже не прерываясь, писал картину, которой суждено было стать в его творчестве последней. «Распятие» – вершина страстного цикла Ге. Художник перепробовал несколько десятков вариантов, сделал множество эскизов, рисунков и набросков. Он мучился, терзался сомнениями, временами находился в страшном смятении духа и говорил: «Я долго думал, зачем нужно распятие? Для возбуждения жалости, сострадания оно не нужно. Распятие нужно, чтобы осознать и почувствовать, что Христос умер за меня. Я сотрясу их все мозги страданиями Христа. Я заставлю их рыдать, а не умиляться. Возвратясь с выставки, они надолго забудут о своих глупых интересах». В начале февраля 1894 года Ге привез «Распятие» в Москву. Он поместил картину в частной мастерской и в большой тревоге пригласил Льва Николаевича Толстого. Когда писатель вошел в мастерскую и остановился перед картиной, устремив на нее свой проницательный взгляд, Николай Николаевич Ге не выдержал этого испытания и убежал из мастерской в прихожую. Через несколько минут Лев Николаевич пошел к нему, увидел его, смиренно ждущего суда. Он протянул к нему руки, и они бросились друг к другу в объятия. Послышались тихие, сдержанные рыдания. Оба они плакали, как дети, и мне слышались сквозь слезы, произнесенные Львом Николаевичем слова. «Как это вы могли так сделать?» Ге был счастлив. Экзамен был выдержан. Как и следовало ожидать, картина не была допущена на выставку. Президент Академии художеств, великий князь Владимир Александрович, произнес, посмотрев на распятие. «Это бойня!» По другим сведениям, участь картины была решена замечанием Александра Третьего. Религия, религии. Но зачем писать неприятно? Николай Николаевич тяжело переживал цензурный запрет. «Меня столько раз били, что я мог бы к этому привыкнуть», — сказал он. «А все-таки больно, когда секут». Толстой писал художнику в феврале 1894 года. «То, что картину сняли, и то, что про нее говорили, это очень хорошо и поучительно. В особенности слова – это бойня. Слова эти все говорят. Надо, чтобы была представлена казнь. Та самая казнь, которая теперь производится так, чтобы на нее было так же приятно смотреть, как и на цветочки. Удивительная судьба христианства. Его сделали домашним, карманным, обезвредили его. И в таком виде люди приняли его. И мало того, что приняли, привыкнули к нему, на нем устроились и успокоились. И вдруг оно начинает развертываться во всем своем громадном, ужасающем для них, разрушающем все их устройство значение. Снятие с выставки – ваше торжество. Творчество Николая Ге можно назвать одним словом – надрыв. Особенно этот надрыв чувствуется в его евангельских картинах. Но разве смерть Христа – это радующий глаз картинка? Не прочувствовав весь ужас христовых страданий, нельзя определиться со своим отношением ко Христу. К этому призывал художник. К этому призываем и мы вас – увидеть красоту любви в страданиях.
0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Что такое египетские казни? Кто их послал и для чего? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Нам нужно обратиться к Ветхому Завету, к книге «Исход», где, начиная с 7 главы по 12 главу, описано 10 казней египетских. Начинаются они с того, что Моисей после долгого отсутствия возвращается в Египет, потому что Бог повелевает Моисею освободить народ. И вот когда Моисей является к фараону и просит его освободить и отпустить народ, который в этот момент является в рабстве, и говорит, что его для этого послал Господь, то фараон произносит ключевую фразу: «Кто такой Господь, чтобы мне его слушаться?» Дело в том, что в сознании фараонов и в понимании вообще египетской религии, что фараоны – это и были сами боги. Они – воплощение богов, дети богов. Поэтому как какой-то проходимец, пришедший и требующий у самого бога от имени какого-то бога, чтобы тот его отпустил рабов? Нет, так не пойдет. И в этом отношении, естественно, египетский царь или фараон ставит вот такой ультиматум. Он не покорится и не подчинится Моисею. Поэтому Господь повелевает Моисею показать несколько предваряющих казней, чтобы фараон мог подумать над тем, что за Моисеем стоит не просто какой-то божок, но действительно всемогущий, истинный и настоящий Бог. И так идет казнь за казнью, и их всего 10, где Бог демонстрирует свою силу. И в книге «Исход» в 12 главе, в 12 стихе, уже последняя казнь, Господь говорит Моисею о том, что он произведет над богами египетскими суд. Вот эта фраза «произвести суд над богами египетскими» показывает Бога как стоящего над всеми другими богами. Что действительно боги фараонов, их представление о боге ограничены вот такими жалкими башками, которые отвечают за разные стихии, но Бог Яхве, Бог, который посылает Моисея, действительно выше, сильнее, да еще настолько обладает властью, что совершает над ними суд. То есть он может их судить, он может совершить над ними вот эти казни. И поэтому что такое казни египетские? Это Божьи суды над богами египетскими, Божьи суды над той религиозной системой, которая захватила Божий народ, которая его сделала которая его поработила, да, сделала его рабами, и в этом отношении угнетала его. Бог заступается за своих людей, заступается за свой народ, и по этой причине шаг за шагом он совершает казни. Но казни еще делаются и по той причине Богом, потому что сердце фараона упорствует. Он не дает отпустить Божий народ. Он противится Богу и Моисею. И поэтому каждый раз, шаг, ну так скажем, поэтапно, Бог посылает одну казнь за другой. До тех пор, пока в ночь, в одну из ночей, не умирает у фараона первенец. И вот это был мощный удар по всей религиозной системе Египта, после чего фараон в отчаянии отпускает Божий народ. Вот таким образом Бог совершил суд над богами Египта сам через Моисея, а где-то вообще совершал, даже не делал этого Моисея, а делал непосредственно Бог. И таким образом Бог показал, что он живой, истинный, настоящий и выше ложных богов.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
2: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте. Антон Павлович Чехов писал: «Любой идиот может смело встретить беду. Обыденная жизнь – вот что изнуряет человека». В своих произведениях он очень часто поднимает эту тему. Действительно, для некоторых русских людей обыденная жизнь является настоящим бременем. Наша работа может стать для нас бременем. Работа, которая не требует ответственности, частого принятия решений, становящаяся однообразной, она укорачивает жизнь человека даже. К такому заключению, например, пришли американские ученые из Центра медицинской науки Университета Техаса в Хьюстоне. Эти выводы они основывают на результатах наблюдения за членами 5000 семей. Исследование проводилось с 1968 по 1991 год. Ученые обнаружили, что у людей, чья профессия не требовала принятия решений, риск смерти был на 43% больше, чем у тех, кому постоянно приходилось принимать решения. Оказалось также, что те люди, к чему труду предъявлялись невысокие требования, умирали на 35% чаще. Эти закономерности прослеживались в течение 10 лет после окончания работы. Как отметил автор исследования доктор Бенджамин Амик, подобная работа обычно требует постоянного повторения одинаковых действий и не предусматривает применение особых навыков. Вы делаете постоянно монотонную, рутинную работу. И это приводит к тому, что человек не заинтересован в своей работе, а в свою очередь это влияет на здоровье. Интересно заметить, что в своих работах по стрессу к подобному заключению приходил однажды первооткрыватель стресса Ганс Селье. Его работы в последующей переработке другого доктора Гюнтера Райса показаны на графике, представленной вам сейчас. На горизонтальной оси отмечается, как вы видите, объем стимуляции, которой подвергается человек, а вертикальная ось отображает объем стресса. Вы наверняка обратите внимание, что точка оптимального стресса, в которой достигается наивысший уровень производительности и удовольствия, соответствует оптимальному уровню стимуляции. Но затем, по мере того, как уровень стимуляции поднимается выше этой точки, возрастает и уровень стресса. Мы говорили с вами уже, что слишком интенсивный труд приводит к этому. Тогда наступает состояние переутомления, перенапряжения и истощения, которое ведет к ощущению гнетущего стресса. А теперь обратите внимание, что происходит в том случае, когда стимуляция опускается ниже оптимального уровня. Вместо того, чтобы вызывать меньше стресс, как нам кажется, более низкая стимуляция на самом деле ведет к усилению стресса. Когда же уровень стимуляции опускается до точки крайней скуки и невостребованности, мы видим возникновение гнетущего стресса. Таково состояние человека, слишком освоившегося, когда он или она полностью владеет ситуацией и просто автоматически совершает привычные действия, в которых уже не осталось никакой новизны и привлекательности. Кто же больше всего страдает? Уже было отмечено, что в большинстве своем работа на производстве ведет к подобным результатам. Но только подумайте об огромной массе женского человечества, которая приходится находиться дома, возможно, в декретном отпуске, как домохозяйкам или людям, совершающим однотипную работу. Подумайте о людях, находящихся под тяжелым прессом рекламы и телесериалов, которые заставляют их быть всегда на первых позициях в жизни. И тогда их жизнь кажется какая-то неинтересная, скучная. Где же выход? Чтобы помочь людям, страдающим от гнетущего стресса, наступившего в результате изнеможения от обыденности жизни, следует сменить обстановку. По крайней мере, на время и дать им возможность восстановиться в другом амплуа, в других более спокойных условиях. В семье Мужчина может помочь жене облегчить ее однообразный труд домохозяйки. Полноценный отпуск будет самым лучшим подарком для супруги. Еще большим подарком будет использование выходных дней в другой обстановке. Это могут быть выезды на природу, встречи с подругами, участие в общественных мероприятиях, в клубе, в церкви. Важно также поддерживать хобби своей жены. Простой пример. Женщина купила себе аквариум. Муж поддержал ее в этом увлечении. С интересом выслушал ее рассказы о том, как ее продвигается увлечение. Вот и все, так просто. Но это спасает женщин от обыденности. Важно помочь выразить и раскрыть себя как личность. Подобное действие, как глоток свежего воздуха для многих людей. Тем людям, которые страдают от гнетущего стресса, наступившего в результате скуки, лучше всего помогает переключение на активную фазу деятельности. Быть слишком требовательным в выполнении монотонной работы в семье – большая ошибка, влияющая не только на взаимоотношения, но и на совершение самой простой работы. Муж приходит с работы, застает супругу, болтающую по телефону, или заглажкой белья, и в то же самое время она смотрит телевизор. Он говорит: «Так, я тут работаю, ты телевизор смотришь, с подругами болтаешь». Такой поступок – большая ошибка. Ведь такого рода однообразная деятельность очень утомляет. Присутствие окружающих подстегивает и одновременно отвлекает внимание. Не лучше ли будет заметить труд супруги, оценивая его по достоинству, награждая тем самым жену благотворным стрессом? Состояние неудовлетворения – собой и своей работой, построенная лишь на материальном стимуле, не может привести ни к чему хорошему. Поэтому слова Иисуса Христа все еще живы и действуют.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Ведал владыка в душе о вещем предостережение. Знал, что придет в это место сон вопиющих народов, дабы его похитив, восставить насильно на царство. В горный он лес удалился, на пустынные скалы. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его.
3: Иоанн представляет нам Иисуса, способного не только творить чудеса. Для Иоанна Иисус – это прежде всего идущий. И причем в этот раз мы видим Иисуса идущим там, где ходить невозможно. Иисус идет по воде. Если мужчина идущий, то он может ходить и по воде, и по суше. Он не боится набегающей волны обстоятельств и не привыкает к земной определенности. Он всегда идет вперед. Он идущий. Таким был Христос во время жизни на земле. Таким его запомнил Иоанн. Таким мы видим его в Евангелии. Ученики были другими. Они ходили по земле и плавали по воде. Они были как все нормальные люди, но они забыли, что Иисус был другим. Они забыли, что Он не пользуется привычными средствами для решения проблем. Ему не обязательно плыть по воде, если можно идти по ней. Ему не обязательно садиться в лодку, чтобы переплыть на другой берег. И вообще плыть – это не в его стиле. Так и просится плыть по течению. Ему больше нравится идти. Так и хочется сказать – идти против течения. Одним словом, быть идущим – это его образ жизни.
4: Стоит отметить, что Иоанн, в отличие от других евангелистов, очень сжато описывает то, что произошло на море. В своем повествовании «Морского чуда» он останавливает наше внимание на двух деталях. Сначала Иоанн говорит, что ученики больше испугались Иисуса, идущего по воде, нежели сильного ветра и волнения на море. А потом поясняет, что появление Иисуса на другой стороне моря является очередным чудом. Будучи профессиональными рыбаками, ученики выходили в море в любую погоду. Можно с уверенностью предположить, что каждый из них в совершенстве владел техникой вождения рыбацкой шхуны. Короче говоря, море – это их стихия. И в отличие от Иисуса-плотника, они чувствовали себя на море, как рыбы в воде или как Иисус в плотницкой мастерской. Как настоящие морские волки, они были готовы встретить в море все, что угодно, кроме Иисуса, идущего по воде. И, как оказалось, идущий Иисус напугал их больше, чем сильный ветер и волнующееся море.
3: Почему ученики испугались своего учителя? Мне кажется, они так и не привыкли к тому, что он может найти выход из любой сложившейся ситуации, что он может творить чудеса. И самое главное, что он, как царь, посланный Богом, они сделаны нечаянно народом. Он может не только кормить или исцелять, он может управлять стихией. Стоило Иисусу войти в лодку учеников, как они тут же приплыли к берегу. Как это произошло? Кто может объяснить? Опять назойливый вопрос «как?» и мой любимый ответ «я не знаю». Я не знаю, как это произошло. Единственное, что я понял, нужно привыкнуть к тому, что Иисус может творить чудеса, что для Него нет неразрешимых ситуаций. А самое главное, нам нужно поверить в это. И тогда Он сможет для нас совершить тоже какое-нибудь чудо и проявить свою божественную силу. Я не умею ходить по воде, и у меня получается это только зимой и на льду. Тогда может попросить Спасителя, чтобы дал несколько уроков хождения по морю. И последнее. Нельзя нечаянно сделать Иисуса царем. Можно лишь целенаправленно подойти к Нему и попросить Его без страха войти в лодку своей жизни. И тогда никакие житейские бури, ни волны трудностей не смогут помешать нам достичь берега, к которому мы хотели приплыть. И благодаря этому мы сможем по-настоящему понять смысл морского чуда.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Привет! Друзья, это программа «Пит-стоп». Вы заехали к нам в наш гараж. И здесь у нас сегодня Богдан, Наташа, Надя и я, Сергей. А сегодня мы поговорим с вами, друзья, о поступках. Вообще, в принципе, очень широкая тема, да? Но не просто о поступках, а какие поступки вы считаете хорошие, а какие плохие. Как найти грань между тем, что сделать хорошо, а что плохо. И просто вначале, вот пока вы думаете, вот так загрузились, вспомните, пожалуйста, какую-то ситуацию из вашего детства. Все, сейчас выдохните. Там тогда, когда вы сделали что-то плохое, и вас за это, ну, что вам за это было? Или, может быть, ничего не было, не знаю.
3: Ну, я в детстве занималась тяжелым криминалом. Я воровала
2: просто из, клуб
3: из одной книжной лавки, я воровала наклейки и различные там открытки, может, маленькие, небольшие, вот. Естественно, не одна такая была. И
2: я эти наклейки... То есть вы в банде работаете?
3: Но я их не просто воровала для себя, я их потом еще пыталась продать.
2: Где-то там на весь... Ты еще бизнес из этого делала.
3: Да, да, ну, конечно, это все стало известно.
2: Что было потом? Сколько тебе суток за это?
4: В углу.
2: В углу. Там. Родители.
3: Это не важно, мне же не об этом.
2: Ладно, так, значит, вот так вот Наташа проводила будни суровые в детстве. Богдан, Надя, что-нибудь такое?
5: Я могу вспомнить то, что у меня в детстве была аллергия постоянная. И так хотелось есть, ну, вот эту вот шоколадку и так далее. Мама говорила, нет, не ешь ее, не надо. Ну, когда мамы не было... Надя смотрела на эту шоколадку, и Надя такая, я ее ела, и потом, ну, это, конечно, все раскрывалось, и тем, что и аллергия была, ну, и, в принципе, последствия были.
2: Последствия и от мамы, были печальные.
5: И от аллергии.
2: Мама еще добавляла, да?
5: И... Да, да.
4: Угу. Богдан. Не знаю, у меня как-то что-то в детстве ничего такого не было.
2: Прям, ну, ты был ангелочком.
4: Ну да, Пресвятой Девой Марией. Нет, просто в детстве, если ты что-то такое делаешь, то это как-то, ну, все равно спускается же на ребенка. То, что он ребенок и все такое. Как бы не было каких-то серьезных поступков, какие были потом. Ладно, шучу, ничего такого не было.
2: Ну да, да, да. Ну вот мы с вами говорили о детстве, а теперь мы уже с вами взрослые. И хочется задать вопрос, как сегодня вы определяете для себя, что правильно, а что неправильно, что хорошо, что плохо? Как поступить так, чтобы это было правильно? Интересно, критерии какие-то есть?
4: Ну, что закон запрещает, то нельзя делать. Что не запрещает, значит, можно.
3: Ну, на самом деле, очевидные поступки. Ты понимаешь, что там воровать и убивать нельзя. Ты с этим соглашаешься. А вот есть такие спорные моменты, допустим, сплетничать. Uh-huh. Есть, ну, бывает такое, что ты, когда сплетничаешь, ты можешь принести какое-то благо. Вот. А, ну, ты как...
2: Благо?
3: Ну, допустим, ты, ну, услышал, что, ну, у тебя два друга, и один друг, он начинает сплетничать про твоего другого друга. Вот. И как бы ты же, ну, и он так сплетничает, может даже какой-то там настраивать против него людей. И если ты расскажешь, ну, это другу, про которого это все говорят, может, ты его как-нибудь там, не знаю, спасешь от каких-нибудь побоев или от насмешек каких-нибудь. Вот. А с другой стороны, ты предашь другого друга, который тебе, допустим, эту тайну рассказал.
2: Ну да. Здесь как бы для одного будет благо, для другого тоже предательство.
3: В любом случае.
2: В любом случае обоим, как говорится, не это, не угодишь. А, и это к чему было, Наташа, сказано?
3: Ну, к тому, что некоторые поступки непонятно, они хорошие или плохие.
4: Нельзя. То есть не определяются законом.
3: Ну, да, конечно, вот я про это.
2: Интересно.
5: Ну, мне кажется, некоторые поступки, они скорее определяются твоим принципом. И то, как ты обосновался в обществе. То есть в обществе ты понимаешь, что если ты сделаешь так-то, то ты навредишь какому-то своему товарищу. И ты понимаешь, что это неправильно, и ты вот так вот делать не будешь. Хотя в законе это не прописано.
2: Хорошо, вот тогда вопрос такой. Было ли такое, что вам, вы знаете, что надо сделать вот так, хоть это и нарушение закона официально, но это будет сейчас лучше? Есть ли такие ситуации были в вашей жизни, когда вы шли против закона, против родительского повеления, против чего-то, как бы, но это было во благо кому-то?
3: Ну, к примеру, когда, ну, подруге было очень плохо, вот, ну, как бы эмоционально, ей нужна была какая-то поддержка, вот, было уже достаточно поздно, и родители, ну, как бы, не отпускали, как бы, приехать, поддержать, и тут тоже такой встает, ну, встает вопрос, как бы ты послушаешь родителей или, ну, оставишь, как бы, ну, человека, вот, в таком состоянии. Вот, и я думаю, что, ну, когда вот приехала к ней, ну, наверное, это, конечно, для родителей неправильный поступок по отношению к ним, а по отношению к ней, ну, как бы я ей, допустим, помогла.
2: Ты, то есть, ты чувствовала, что нужна была ей больше?
3: Ну, да, допустим, может, вообще бы, не знаю, неизвестно, чем бы это все закончилось, как бы, вот.
2: Ну, то есть, и получается, принцип здесь, вот, чтобы как руководствоваться нам в жизни, чтобы поступать правильно, это оценивать для себя, в какую, то есть, мой поступок, какое благо он принесет для тех или иных людей. По-любому кто-то будет, так скажем, в ущербе, кто-то будет в выигрыше. Получается, какой для кого будет больше пользы?
3: Ну, все еще, конечно, зависит от ситуации. Допустим, если на улицах города там бродят маньяки, ну, допустим, или там война идет, и, конечно, я не поеду к ней вот в это такое время, ну, и вообще не поеду, не выйду из дома, чтобы ее там навестить, и как бы она меня поймет. Но если, допустим, я не вижу никаких проблем, еще транспорт ходит, ну, просто, ну, темно, я не знаю, вот, то почему бы мне не приехать? Вот. Или почему бы нет?
2: Хорошо, Наташа, спасибо. Давайте, знаете, теперь о чем поговорим. Вот, понятно, есть у нас закон, есть конституция, да, есть... закон Божий, который мы, как христиане, следуем. Но есть такие вещи, ну, ситуации в нашей жизни, которые не оговариваются законом. И тоже непонятно очень грани здесь, поступить, не поступить, это плохо или хорошо, так скажем, не черное-белое, а серое, что-то такое. Как вот в таких ситуациях, иногда, знаете, люди говорят, ну, прояви хитрость немножко, вот за счет того, за счет хитрости можно немножко обойти закон, можно сделать немножко подешевле что-то, можно за счет хитрости как-то оказаться в небольшом выигрыше, хотя это не нарушение официально. Вот в таких ситуациях что вы делаете, например, есть ли у вас примеры вашей жизни?

0: жизни?
1: Вот видит Бог, не хотел говорить. Ладно, скажу. В общем...
0: Что за душой, значит, Богдан?
1: Да, ну как, вот, в общем, ситуация такая. Вот, например, берем мы два стаканчика Пепси из Бургер Кинга. Просроченные два стаканчика. Ну, не знаю, вроде бы там 3 часа всего лишь они работают. Вот, и идем и наливаем 19 литров Пепси, сливаем.
0: Угу.
1: Вот. Как бы, ну, считается это нарушением или нет? Можно это делать или уже нельзя? Или... Потому что, как бы, ну, все разрешено.
0: А, то есть как, они просроченные стаканчики?
1: Или... Я не знаю. Я про это не знаю. Я просто слышал, но я не уверен
2: но
1: в этом.
2: По факту, ты, если, допустим, приобрел эти стаканы, ты можешь пить сколько хочешь. Ну, а если, ну, коснуться другой, там, другого момента, то есть ты должен как-то уважительно, наверное, относиться к людям, которые так же, как и ты, приобрели стаканы.
1: Ну
2: вот.
1: Что,
2: и, может быть,
1: это их проблема, приобрели они, пусть
2: не достанется, допустим, ты все выпьешь.
1: Между прочим, мы слили эти 19 литров и напоили строителей, которые работали тут. Вот.
2: Вредный.
1: Мы помогли людям, таким образом мы, вот, это как во благо, да, все, вообще все сходится. Мы взяли Пепси, в принципе, законным образом и дали нуждающимся.
0: Сейчас напоминаешь мне, знаешь, кого? Робин Гуда, который забирал у богатых и давал бедным. Это дело добро, ну, по идее, добро, как бы, но богатые, они-то находились, их украли, это нарушение закона. Вот в таких ситуациях, нарушение ли это закона Божьего? Там, не укради, или не лжесвидетельствуй, или нет?
3: Вообще, да.
1: Вообще нет.
2: Нет, ты же
3: сказал, что они просроченные были.
1: Ну, а я не уверен.
2: Если не просроченные, то нет. Если просроченные, то да.
1: Если хотя один просроченный, другой.
3: Ну, а ты даже не удостоверился, что они были не просроченные.
1: Ну, а зачем? Они работают.
3: Зачем действительно удостовериться? Ладно, если украду.
2: Ну, не знаю, есть такое правило в Бургер Кинге, что ты купил стакан, и ты, допустим, только несколько часов или только день можешь им пользоваться.
1: То есть, это... если время истекает, и после этого времени я использую стакан, то это уже считается
2: неправильным. Я не знаю,
3: это как
2: обман,
3: есть такое
2: правило или нет.
0: Ну, вот смотрите, сути, да. Еще один пример. Недавно друг рассказывал, он работает, не буду говорить, какая фирма, но в любых фирмах, которые, ну, например, торговля занимается, которые людям что-то продают, например, в розничной, да, в лавке где-нибудь, вот они там такая схема, что если, например, человек не знает о каких-то условиях, про покупки чего-то, он может не получить всех привилегий, которые там этот... А продавец может ему об этом просто не сказать.
2: Да.
0: Не досказать всю, как бы, все условия. А это его проблема, он не спросил, он взял то, что ему нужно, ушел, а у продавца оказалось тут его привилегия, он ее к себе прикарманил. И таких схем очень много, везде много есть, много и в фирмах, и в различных ситуациях. То есть человек, который... ну, работает, он может в любом случае до конца все сказать правильно, может просто где-то не договорить, это не будет нарушение закона, но от этого что-то себе поиметь. Вот в таких ситуациях это плохо или это хорошо, и от чего зависит, ну, как бы, человек сделает хорошо или плохо?
2: Нет, это, конечно, плохо. У меня был знакомый, который действительно так вот, он продавал определенный товар, и с этим товаром в комплекте шли, ну, какие-то услуги,
0: uh-huh.
2: вот, в подарок на так. какой-то определенный срок. И он просто как бы товар продавал, а эти услуги он забирал себе и пользовался ими. Ну, соответственно, это нарушение закона, это считается, что ты своровал у человека его услуги.
0: Вот, понимаете, когда люди вот так вот, они это делают, вот им же ничего не скажут, что это нарушение закона и так далее. То есть, если вся компания так делает, например, как человеку, который хочет соблюдать закон, не только закон государственный, если его не словят, но еще и закон Божий, который говорит, не лжесвидетельствуй, то есть не обманывай, не кради. И ты знаешь, что Бог в этот момент все видит. Вот что, например, вас удерживает в таких ситуациях поступать правильно?
3: Ну, на самом деле, в тот момент я могу сказать, что искушение довольно большое. И то, что, ну, лично меня удерживает, это то, что, ну, отношения с Богом у тебя все равно есть. И то, что ты как-то поступаешь неправильно в этот момент, это как предательство Его. То есть это тоже, ну, если так рассматривать. Но мне кажется, все равно довольно сложно.
0: Вот был. Ну,
1: смотря что, потому
3: ну,
1: что,
3: да.
1: как бы, вот, например, тот же Пепси там слить, мне кажется, это не так, ну, совесть меня вот за это не мучит, по крайней мере. Если бы я прям вот пошел в магазин и своровал что-то, там уже, ну,